0: Международный суд ООН стал отказ трех государств прекратить политику дискриминации русских, включая запреты на использование русского языка и преследование несогласных с официальным курсом. Подразделения западной группировки российских войск атаковали силы двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в ДНР и Харьковской области. Подробности о действиях Запада за прошедшие сутки сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск Запад улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чурово, Сидорово, Светогорск, Донецкой Народной Республики, Великая Шапковка и Шейковка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как сообщили в Минобороны, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» круглосуточно контролирует воздушное пространство над критически важными объектами в зоне ответственности группировки войск «Восток». Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами, а также 2 двуствольными пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов. Этого достаточно для поражения любых воздушных целей в установленном диапазоне. Расчеты постоянно меняют позиции и, прибыв на новое место, способны перейти из дежурного режима в боевой всего за 10 секунд, подчеркнули в военном ведомстве. Представители Международного агентства по атомной энергии запросили доступ на Запорожскую АЭС, пострадавшую от удара украинского дрона. В МАГАТЭ подтвердили, что эксперты на месте хотят лично оценить последствия атаки на машинный зал 6-го энергоблока. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что по зданию попал украинский боевой дрон, и поскольку он был на оптоволокне, это исключает случайность удара. О последствиях произошедшего рассказал директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.
2: Дрон противника атаковал марзал энергоблока номер 6, в результате чего была пробита стена марзала насквозь, то есть сейчас там сквозное отверстие в стене. К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри зала, их в этот момент никого не было на рабочих местах. Технологическое оборудование тоже, к счастью, первым осмотром повреждений мы не зафиксировали.
0: В МАГАТЭ заверили, что опубликуют подробные данные по ситуации после того, как группа его сотрудников на АЗС получит доступ к месту инцидента, чтобы собрать и передать всю информацию. Напомню, Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С 2022 года она находится под контролем России и с 2024 находится в режиме холодного останова. В Старобельске вместо педагогического колледжа, атакованного вооруженными силами Украины, построят новый. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире программы «Соловьев Лайв». По его словам, в новом колледже будут готовить учителей, которые станут воспитывать детей настоящими гражданами и патриотами. Пасечник подчеркнул слова президента Путина о том, что на поле брани воюют не солдаты, а учителя и духовники. И добавил, что главная ценность – это люди, а будущее – это дети. Миноборнауки России изменило правила приема в аспирантуру. Начиная с 2026 года заявление можно подать через портал госуслуги, лично в ВУЗ или по почте. Подача через информационные системы учебных заведений упраздняется. Также изменится подход к целевой квоте. Ее начнут устанавливать с указанием конкретных заказчиков обучения, организации, форм обучения, программ и количества мест. Таким образом, каждое целевое место будет закреплено за конкретным заказчиком. Сроки приема и зачисления, а также остальные основные правила сохранены. В министерстве добавили, что общее число аспирантов в России с 2020 года выросло на 44% и сейчас превысило 126 тысяч. Россия не нуждается в создании специализированного лекарства от лихорадки Эбола, поскольку это заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории страны. Как заявил ТАСС, научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, для российских граждан, которые в основном живут здесь, эта задача не является первоочередной, так как эпидемия Эболы стране не грозит. В настоящее время болезнь лечат симптоматически. Терапия направлена на то, чтобы человек не умер, пока организм за 10-12 дней не выработает антитела. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 31 мая без существенных осадков. Днем в городе на Неве ожидается от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики предсказывают кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Температура днем в столице плюс 15, плюс 17 по Цельсию.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите,

0: Audio Stories.
1: В 1562 году 18-летний испанский принц Дон Карлос сильно ударился головой, и его состояние ухудшилось. Отец Карлоса, король Филипп II, решил обратиться к местному чудотворцу, монаху Диего де Алькала, который к тому времени уже 100 лет как был мертв. Король велел вскрыть его саркофаг, и мумия была помещена в постель к принцу. Через несколько дней Карлос пришел в себя и заявил, что ему приснился Диего, который сообщил о его выздоровлении. Скептики могли бы утверждать, что принца спас королевский лекарь Андреас Визалий, который произвел трепанацию черепа. Однако Филипп II был так впечатлен выздоровлением сына, что решил собрать коллекцию останков испанских святых. В 1619 году, когда новый король Филипп III заболел, ему подложили мумию святого Исидора Трудящегося, и вскоре он поправился. Практика делить ложи с мумиями святых была распространена среди знатных особ. Например, австрийская королева Марианна во время родов лежала с мумиями Диего и Исидора. Карл II и его жена также спали с Исидором в надежде на наследника.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1846 году Британия и США подписали Орегонский договор, который определял границы на североамериканском континенте. Однако из-за недостатка точной географии стороны не смогли договориться о небольшом острове Сан-Хуан, который обе страны объявили своей территорией и забыли о нем на 13 лет. На острове британская компания создала овцеферму, а американские поселенцы занимались картофелем. Конфликт вспыхнул, когда американский фермер Лиман Кэтлар застрелил свинью, которая разоряла его огород. Владелец свиньи, ирландец Чарльз Гриффин, потребовал $100 компенсации, но Кэтлар отказался. Британские власти угрожали арестом Кэтлару, и тот обратился за помощью к американским военным. Для защиты фермы отправили 66 солдат. Британцы ответили 3 военными кораблями. Конфликт нарастал, и 10 августа 1859 года на острове столкнулись 461 американский солдат с 14 орудиями и 2140 британцев со 167 орудиями. К счастью, командиры обеих сторон решили не начинать войну из-за свиньи и приказали не стрелять первыми. В течение нескольких дней солдаты пытались спровоцировать друг друга, но выстрелов не прозвучало. В Вашингтоне и Лондоне начались переговоры, но из-за гражданской войны в США они затянулись на 12 лет. В конце концов, британцы покинули остров в 1872 году, а американцы в 1874. Так завершилась англо-американская конфронтация на Сан-Хуане, единственной жертвой которой стала свинья. Аудио сторис.

чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег? Словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, я помню.

снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

там до моей любви. Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти

0: Audio Stories.
1: Разливать пиво в баночную тару начали в 1935 году в США. До этого времени, конечно, существовала технология консервирования этого слабоалкогольного напитка, но из-за сухого закона, который длился в Америке 20 лет, все разработки были в стадии экспериментов. Изначально банки изготавливали из стали, а открывать такую банку приходилось как обычную консервную с помощью ножа. Вскоре был изобретен специальный нож, с его помощью в крышке пробивалась дырка. Прошло 40 лет, прежде чем банки стали алюминиевыми и обзавелись ключом на крышке.
0: Audio Stories.

покажись на миг. Ну вперед, мой Рассинан, веселей, старик. Говорят, испанский грант

так. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты?

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Примеры нас ждут интересные и довольно сложные. Первый представит Олег Осипов, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Кстати, о дешевизне. Самый дешевый автомобиль, как известно, по-моему, долларов 400 он стоил.
1: Кстати, о дешевизне прозвучало не кстати. Ведь в слове «дешевизна» ударение всегда падает на третий слог. Поэтому должно быть «кстати о дешевизне». Следующее слово, на которое хотелось бы обратить внимание, прозвучало в программе «Физики и лирики» от ведущего Александра Пушнова.
3: Ну да, кстати, когда говорят, вот, например, хитрый прищур, да, тоже имеется в виду то, что прищуривается,
4: мышцы,
3: а это
4: конечно,
3: вне,
4: Базаров
3: вне глаз.
4: Прав.
1: Не прищур, а прищур. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Да там его и оставляем во всех формах. Только прищур, прищура, прищуре. Ну и далее переходим к следующему примеру от ведущего Сергея Стилавина. Вот что он сказал.
5: То есть, понимаешь, система мышления, она даже на программном уровне зашифрована.
1: Мышление неверно. Правильно, мышление. Ударяем второй слог. Кстати, раньше допускалась двойная норма ударения в этом слове. Но сейчас вариант Сергея считается устаревшим, а литературная норма только мышление. Следующий пример представит Елена Пономарева, гостья утреннего шоу.
6: Там проходит несколько трубопроводов по территории Косово, которые считаются стратегически важными.
1: Трубопровод. Неверно. Правильно, трубопровод. Ударение в этом слове ставим на последний слог и ориентируемся на исходный глагол. Проводит. Проводит трубопровод. И разберем последний пример. Кстати, приятный, потому что ошибки там нет.
7: Буквально первые символы, где-то и обереги, украшения, амулеты были еще за несколько веков до нашей эры найдены.
1: Обереги – это правильно, но норма в этом слове изменилась, вернее, дополнилась вторым вариантом. Раньше допускалось ударение только на первом слоге – оберег. А сейчас возможны два варианта – оберег и оберег. Приятное послабление. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Практика мумификации умерших применялась не только древними египтянами, но и народами по всему миру. В 1971 году в китайской провинции Хунань археологи нашли прекрасно сохранившуюся мумию знатной дамы по имени Синьчжуй. Женщина скончалась около 160 года до нашей эры, в возрасте примерно 50 лет. Ее останки находились в плотно запечатанном лакированном саркофаге, который поместили глубоко под землю и покрыли слоем угля. Тело женщины находилось в специальной жидкости, которая обеспечила невероятную сохранность тканей. Кожные покровы оставались мягкими и влажными, а суставы могли свободно сгибаться. Что представляла собой таинственная жидкость, ученые до сих пор точно установить не смогли. По одной версии, это мог быть раствор с высокой концентрацией ртути. Согласно другой версии, при погребении тело положили в абсолютно сухую, герметичную среду, и после открытия гроба оно оказалось окружено собственными тканевыми выделениями. Сразу после обнаружения мумия начала подвергаться процессу разложения, поэтому специалисты незамедлительно перенесли ее в специальный консервирующий раствор формалина, дополнительно заполнив жидкостью венозную систему организма. Помимо Синьчжуй, в захоронении нашли еще две мумии, предположительно принадлежавшие мужу и сыну женщины. Их гробы содержали щелочную жидкость, которая препятствовала сохранению органических тканей, поэтому тела практически полностью разложились. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Испанские завоеватели столкнулись с упорным сопротивлением индейского народа при покорении Южной Америки. После тяжелого сражения в Араукании в 1557 году испанский губернатор Чили Гарсия Уртада де Мендоса распорядился жестоко наказать около полутора сотен плененных воинов мапуче. Большинству из них отрезали правую руку и нос. Особо жестокий приговор постиг отважного бойца по имени Гальварина. Ему ампутировали обе руки. Казалось бы, такая травма должна остановить любого, но Гальварина не сдался. Прикрепив клинки к оставшимся конечностям, он вернулся на поле боя и снова вступил в схватку с испанскими солдатами. Даже без обеих рук Гальварина убил множество врагов. Тем не менее, победа осталась за испанцами. От рук армии конкистадоров погибло около 3000 мапуче, а самого героя Исполина живым скормили собакам. Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню,

0: «Бессонница» в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
1: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям, ну уж как возвышено, обращусь-ка я к Всевышнему.
2: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
2: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
1: Связки напрягаются. Вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете. То есть вы его присваиваете.
2: Подкаст «Обратная сторона музыки».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Дети иногда случайно проглатывают элементы конструктора Лего. Команда австралийских педиатров из западного госпиталя в Мельбурне провели изучение влияния проглоченных элементов Лего на детский организм. Ученые поставили смелый эксперимент на самих себе, сознательно съедая голову фигурок Лего. Исследование показало, что деталь проходит через желудочно-кишечный тракт ребенка в среднем чуть менее чем за двое суток, не вызывая побочных эффектов или проблем со здоровьем. Специалисты рекомендовали родителям сохранять спокойствие, подчеркнув, что голова Лего, которая преодолела желудочный клапан, легко покинет тело естественным путем.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения восточной группировки российских войск поразили формирование ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробности действий «Востока» за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Тимошевка, Копани, Маломихайловка, Подгавриловка, Коломийцы и Комсомольская. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, 9 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки войск «Днепр» атаковали живую силу и технику механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Григоровки, Белогорья и Димитрово Запорожской области. За сутки противник в зоне действия Днепра потерял 60 боевиков. Также ВСУ утратили 2 полевых пушки, 12 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Попытки Киева атаковать инфраструктуру Запорожской атомной станции говорят о том, что от бессилия украинские власти готовы идти на любые провокации, игнорируя угрозу для миллионов людей. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, атаки на станцию, которые совершались в течение всего месяца, носят преднамеренный характер и являются открытым ядерным терроризмом. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го блока ЗАЭС. Лихачев подчеркнул, что беспилотник управлялся по оптоволокну, что исключает версию о случайном попадании. По меньшей мере 12 человек пострадали в ходе беспорядков во Франции после победы Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов. Трое из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает Ле Фигаро. Среди раненых 8 полицейских, причем одного из них сбил автомобиль у Порт-Майо в Париже, а водитель скрылся. Двое человек тяжело пострадали в ДТП на Парижской кольцевой дороге, по которой двигались толпы болельщиков. Еще один получил ножевое ранение у площади Республики, а одна пострадавшая находится в реанимации с остановкой сердца. По всей стране задержаны 416 человек, из них 283 в Париже. В субботу французский клуб обыграл лондонский «Арсенал». Болельщики начали праздновать, но дело дошло до массовых беспорядков. По всей стране на работу вышли 22 тысячи полицейских. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с бензином в республике может нормализоваться в течение месяца. Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. С сегодняшнего дня ограничивается продажа АИ-92 до объема 20 литров в одни руки в сутки. Продажу АИ-95 будут производить в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничения объема. При этом на заправках сетей «Атан» и ТЭС бензин этой марки продается только по талонам. Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о временном отсутствии в сетевых заправках АИ-92 и АИ-95, но утром 30 мая продажа бензина этих марок возобновилась. Если Армения потеряет российский рынок, это может привести практически к полной потере доходов от экспорта клубники. Как подсчитал РИА Новости, основываясь на данной платформе ООН Comtrade, за весь 2025 год Армения продала в России клубники примерно на 13 с четвертью миллиона долларов. Это 97% всего армянского экспорта этих ягод. Оставшиеся 3% пришлись на Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Казахстан. А в конце мая этого года российские власти ограничили ввоз плода овощной продукции из Армении, включая и клубнику. Россельхознадзор заявляет, что участились нарушения фитосанитарного благополучия при поставках. Пятая часть российских выпускников 11 классов, а именно 21%, пока не определились, куда поступать после школы. Еще 28% признались, что пойдут туда, куда хватит проходных баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Только 7% респондентов точно знают, в какой вуз будут подавать документы. Самыми популярными направлениями оказались маркетинг, реклама и пиар. Их выбрали 14%, бизнес и управление 13%, психологию 8%. Инженерные специальности набрали 5%, а IT-направление в сумме около 2%. При этом 6% школьников рассматривают колледжи и техникумы. Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила РИА Новости, что отечественная система здравоохранения располагает инструментами для эффективного влияния на процессы старения. По ее словам, врачи умеют диагностировать и лечить синдромы старения и могут восстанавливать здоровье пожилых людей. Ткачева назвала глубоким заблуждением мнение, что с возрастом человеку уже ничем нельзя помочь. Минздрав разработал актуальные клинические рекомендации, которые описывают необходимые меры борьбы с признаками старения, добавила Ткачева. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 31 мая, в Москве синоптики предсказывают кратковременные дожди. Местами дожди будут с грозами. Температура днем в столице от +15 до +17 градусов.

очень грустно под часами. Если б я мальчишкою была, не ждала бы, не ждала бы.

не приходим, обещая. А кто-то ждет тебя давно, а кто-то ждет тебя давно. А кто-то о тебе опять скучает.

0: Audio Stories.
1: Аэропорт Балково был открыт в декабре 1984 года в Саратовской области. Его строили с большим размахом. Это был аэродром первого класса со взлетно-посадочной полосой в 2,5 километра, что на 300 метров длиннее полосы Саратовского аэропорта. Полеты осуществлялись в разные города СССР. В Москву, Минск, Донецк, Симферополь, Баку и Сухум. Спрос на авиабилеты был огромным. Но с развалом Советского Союза цены на все сильно выросли. Количество пассажиров и рейсов сильно сократилось. В середине 90-х годов прошлого века из Балакова выполнялся только один рейс – в Москву. В 1999 году регулярное авиасообщение из аэродрома прекратилось. С тех пор аэропорт закрыт и постепенно разрушается. В 2020 году на восстановление воздушной гавани должны были выделить порядка 10 миллионов рублей. Но и в 2025 году перестройка не началась.
0: Аудио Stories.

0: в сторис.
1: В Китае издавна использовали так называемые огненные часы. Они позволяли измерять время, исходя из времени горения свечи из определенного материала. Чтобы использовать свечу как будильник, ее размечали делениями и вбивали гвоздик или подвешивали шарик около нужного деления, чтобы при падении он издавал звон. Также в фитиль добавляли ароматические травы, чтобы тоже отслеживать время. Такие свечи были популярны в Китае и использовались не только как будильник, но и в качестве секундомера во время молитв или медитаций.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Известно, что если поместить лягушку в кипящую воду, она мгновенно выпрыгнет. Если же медленно нагревать жидкость, начальную температуру которой снизили до холодной, лягушка якобы не заметит опасности и погибнет. Этот пример используют, сравнивая поведение животных с людьми, которые зачастую не осознают постепенного ухудшения условий своей жизни. Однако лягушки гораздо умнее, чем принято считать. Как только вода достигнет неприятной температуры, они немедленно спасаются бегством, не ожидая полного кипения. Источником мифа стали эксперименты физиолога Фридриха Гольца, проведенные в 1869 году. Он выяснил, что лягушки действительно теряют способность ощущать перегрев при условии удаления мозга. Животные с неповрежденным мозгом начинают покидать сосуд уже при температуре примерно плюс 25 градусов Цельсия.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, будто пиво негативно влияет на мужчин, делая их похожими на женщин. Причина этому – хмель, который содержит фитоэстрогены, аналогичные женскому гормону эстрогену. Некоторые сторонники здорового образа жизни активно критикуют употребление напитка, утверждая, что оно способно превратить мужчину в женщину. Действительно, у тех, кто чрезмерно увлекается алкоголем, нередко наблюдается увеличение веса и изменение формы груди. Кажется, все складывается идеально. Тем не менее, это заблуждение. Фитоэстрогены, присутствующие в пиве, значительно уступают по силе человеческому эстрогену. Для изменения уровня гормонов потребовалось бы выпить огромное количество пива. Настолько много, что это привело бы к смертельному отравлению этанолом задолго до какого-либо эффекта. Фитоэстрогены содержатся не только в пиве, но и в различных продуктах повседневного рациона, таких как орехи, семена подсолнечника, злаковые культуры, бобы, тофу, овес, ячмень, чечевица, рис и многих других. Мужчины, которые употребляют эти продукты, не становятся женщинами. Набор лишнего веса у любителей пива объясняется совсем иначе. Алкоголь снижает скорость метаболизма жира и усиливает чувство голода. Таким образом, полнота любителей пива никак не связана с содержанием женских гормонов в напитке. Audio Stories.

0: Stories.
1: Существует множество поговорок, которые утверждают, что если еда упала, но тут же была подобрана, то вредные микробы с поверхности ей не страшны. Такое утверждение известно как правило 5 секунд. Но на практике даже короткий контакт пищи с загрязненной бактериями поверхностью способен привести к заражению. Этот факт подтвердили исследования микробиолога Джиллиан Кларк. За этот проект она удостоилась Шнобелевской премии. Однако важно отметить, что полы обычной домашней кухни редко содержат настолько патогенные бактерии, которые способны вызвать серьезные заболевания. Но в общественных заведениях подобного риска лучше избегать.
0: Аудио сторис.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

0: Маяк. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». Тефлон. В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Эльдар Абдразаков. Сегодня в 19.00. Воспитание души.
1: Искусство обладает совершенно чарующими свойствами, которые настолько важны, что без них не может быть сознания. Жизнь, например, не дает нам возможности вернуться назад и сказать, что этот проступок я переиграю. Жизнь все время отнимает у нас возможности. Человек начинает жизнь с огромным выбором путей, и постепенно этот выбор исчерпывает. Его возможности выбора уменьшаются, а раз уменьшаются возможности выбора, то уменьшается и информация. Чем дольше человек прожил, тем легче предсказывать, что с ним будет дальше. Искусство как бы позволяет вернуться в тот момент, когда выбор еще не сделан, и ставит нас в положении обладающего свободой выбора.

0: Между прочим, поэтому искусство и обладает высочайшей нравственной силой.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Растение под названием Сократея обнаженно-корневая. Это пальма, которая растет в тропических дождевых лесах Центральной и Южной Америки. Ее особенность заключается в том, что корни находятся над поверхностью почвы, а ствол растет прямо из земли. Из-за необычного внешнего вида эта пальма часто упоминается в интернете как единственное растение, способное передвигаться самостоятельно. Несмотря на привлекательность такой идеи, Сократея на самом деле не способна двигаться. Миф о ее передвижении появился благодаря ботанику Джону Бодли еще в 1980-х годах. Согласно его теории, пальма постепенно формирует новые корни, одновременно избавляясь от старых, создавая иллюзию медленного перемещения. Эта теория оказалась ложной и вскоре была опровергнута. Длинные поверхностные корни необходимы растениям, чтобы успешно вытягиваться вверх к свету, сохраняя тонкий ствол и экономя ресурсы при росте.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Эксперты МАГАТЭ запросили доступ для осмотра машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС, который накануне подвергся удару украинского дрона. В Международном агентстве по атомной энергии подтвердили намерение лично оценить последствия инцидента. Накануне директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук рассказал подробности произошедшего.
2: Дрон противника атаковал марш-зал энергоблока номер 6, в результате чего была пробита стена марш-зала насквозь, то есть сейчас там сквозное отверстие в стене. К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри зала, их в этот момент никого не было на рабочих местах. Технологическое оборудование тоже, к счастью, первым осмотром повреждений мы не зафиксировали.
0: Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, после удара по Запорожской АЭС перед всем миром стоит задача усмирить ядерного террориста-беспредельщика. Он подчеркнул, что наивно полагать, будто такой выпад угрожает только жителям России и Украины. Его последствия могут быть более глобальны, добавил дипломат. Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику противника в Харьковской и Сумской областях. Подробности у старшего офицера пресс-центра группировки Василия Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Избицкая, Белый колодец и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотинь, Бачевск, Кондратовка и Волжанская Сумской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.
0: Согласно суточной сводке Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирование механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Григоровки, Белогорья и Димитрово Запорожской области. За сутки ликвидировано 60 боевиков противника. Также украинская армия лишилась 2 полевых пушек, 12 автомобилей и 3 станций радиоэлектронной борьбы. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Иран якобы согласился не только не создавать ядерное оружие, но и не покупать его. По словам американского лидера, изначально Тегеран говорил лишь об отказе от разработки, однако теперь в соглашение внесен пункт, запрещающий любое приобретение военного ядерного оружия, и это большая разница. Трамп также отметил, что переговоры между США и Ираном продвигаются медленно, поскольку иранцы жесткие переговорщики. Ранее газета New York Times сообщала, что, по мнению Трампа, Иран недостаточно быстро отвечает на предложения Вашингтона. Не менее 12 человек пострадали в ходе беспорядков во Франции после победы Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, как сообщает газета Le Figaro. Среди раненых 8 полицейских, 7 из них получили травмы вожжения, еще одного сбила машина в Париже. 2 болельщиков тяжело пострадали в аварии на столичной кольцевой дороге, где болельщики вышли на дорогу. Еще один получил ножевое ранение у площади Республики. Одна пострадавшая находится в реанимации с остановкой сердца. Всего по стране задержаны 416 человек, 283 из них в Париже. Напомню, погромы начались в субботу после того, как французский клуб обыграл лондонский «Арсенал». В обеспечении порядка задействовали 22 тысячи полицейских. В алтайском поселке Благовещенко пожар уничтожил сотню голов птицы. Как сообщила пресс-служба краевого МЧС, возгорание произошло ночью на улице Кирова в надворной постройке. К моменту прибытия пожарных кровля строения уже сгорела. Также повреждены потолок и стены сарая. Пострадавших среди людей нет. Общая площадь горения составила около 12 квадратных метров. Пожар ликвидировали 5 человек личного состава с помощью 2 единиц техники. Власти России проработают вопрос популяризации оформления документов о дорожных авариях без участия полиции, так называемого Европротокола. Как следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС, сначала будет оценен уровень информированности водителя об этом способе решения дорожных конфликтов. Напомню, Европротокол можно использовать, если в ДТП участвовало не больше двух машин, на обе оформлены действующие полисы ОСАГО, нет пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры. Сумма выплаты в этом случае не превышает 400 тысяч рублей. Ответственными за работу назначены профессиональное объединение страховщиков, Банк России, Минцифры, МВД и региональные власти. По результатам проработки будет представлен доклад в правительство. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 31 мая без существенных осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики обещают кратковременные дожди, местами они будут с грозой. Температура днем в российской столице от плюс 15 до плюс 17 градусов.
1: Маяк.
4: Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет безграничная

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.

0: Audio Stories.
1: Кошки умеют проявлять признаки скорби после смерти другого питомца в доме. В исследовании приняли участие более 450 владельцев кошек, у которых недавно умер другой питомец. Как оказалось, чем дольше животные жили вместе, тем тяжелее кошки переносили потерю своего товарища. Некоторые из них с трудом засыпали после утраты друга, отказывались от еды и издавали печальные звуки. Другие же хотели проводить больше времени с хозяевами или, наоборот, утрачивали интерес к людям и любимым играм.
0: Audio Stories.

что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь забава, для меня страдание. Ей налево

0: Studio Stories.
1: Немецкая подводная лодка с индексом U-1206 считалась мощным боевым кораблем. Она несла на борту 14 торпед, пушку с боезапасом на 220 выстрелов, зенитное вооружение, обладала дальностью плавания до 15 700 километров и экипажем численностью от 45 до 60 человек. Однако имелась одна досадная конструктивная проблема. Система смыва унитазов лодки соединялась с ее балластной системой, что впоследствии сыграло роковую роль. Весной 1945 года, 14 апреля, субмарина U-1206 приблизилась к шотландскому побережью. Под командованием капитана-лейтенанта Карла Адольфа Шлитта судно готовилось атаковать британский конвой. Пока все развивалось по плану, но внезапно командиру понадобилось воспользоваться санузлом. Выполнив необходимые процедуры, он столкнулся с неисправностью системы смыва. Поскольку главный механик занимался ремонтом двигателей, вызванный помощник неумело повернул вентиль и спровоцировал мощный выброс забортной воды внутрь корпуса. Экстренно устранив прорыв, команда обнаружила, что значительная часть отсека с аккумуляторами затоплена водой, из-за чего лодка потеряла управление и всплыла на поверхность. Начавшаяся реакция электролитов батарей вызвала выделение токсичного газа хлора, вынудившего командира отдать приказ об эвакуации команды. Английский эсминец, наблюдавший инцидент, успел захватить в плен большую часть экипажа – 46 человек. Сама подлодка, брошенная командой, недолго находилась на плаву и вскоре затонула. Так закончилась карьера столь грозного представителя флота нацистской Германии.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Кожа человека – это дом для множества бактерий, вирусов, грибков и микроскопических клещей. Эти организмы формируют кожный микробиом. Микроорганизмы на коже конкурируют с вредными бактериями и грибками. Они уничтожают опасные микробы, что помогает снизить риск инфекций. Также они взаимодействуют с иммунными клетками и обучают их правильно реагировать на угрозы. Микробиом регулирует уровень кислотности и увлажненности кожи, защищая ее от раздражителей и предотвращая потерю влаги. Разные микроорганизмы обитают в различных областях тела. Например, на жирных участках кожи живут стафилококки и актинобактерии, которые участвуют в заживлении ран, но их избыток может привести к акне. Влажные участки, такие как пах и подмышки, населены коринобактериями и стафилококками, которые вызывают неприятный запах пота.
0: Audio Stories. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим части тела. Начнем разговор со знакомства с очень необычным специалистом. Его представит ведущий Артем Новиченков.
3: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и, как мы выяснили, щековед Владислав Тимкин.
4: Добрый вечер.
3: Выяснилось буквально перед эфиром, что Влад по щекам
4: разбирается, да, в щеках.
2: Щековед – шикарное слово. Действительно, кто разбирается в щеках? Конечно, щековед. Слово это родилось в эфире программы «Пойми себя, если сможешь». И мы берем его на вооружение, ведь нам предстоит познакомиться еще с несколькими подобными специалистами. Встречаем брюшка Щековеда Наталью Игнатову, гостью программы «Хочу все знать».
5: У них названия чудные были, знаете, цвет брюшка блохи в молочной лихорадке, цвет розы в молоке.
2: Цвет брюшка. Совсем недавно я бы сказала, что это неверно, ведь во всех словарях зафиксирован вариант брюшко, брюшка. Но так говорило меньшинство. И вот новый словарь фиксирует двойную норму. Теперь возможны и брюшко, и брюшка, и цвет брюшка, и цвет брюшка. Так что ошибки не было. Еще об одном подобном изменении я расскажу вместе со стоповедом Яниной Гуровой.
6: Здесь древние язычники, тяжелые архаичные позы, завернутые стопы, согнутые локти. А тут вот эти ваши вытянутые коленки, вывороченные стопы. Но... Правильно ли пяточка у нас прилегает к полу?
2: Мы услышали интересную информацию про стопы. И ударение в этом слове было поставлено верно. Хотя раньше литературным был вариант стопы. Но время идет вперед, ударения меняются. И у нас появилась еще одна двойная норма – стопы и стопы. А вот далее нас ждут уже ошибки. Одна из них от ступневеда Евгения Альберта.
7: И самые большие ступни относительно тела. То есть вот такие непропорционально большие ступни именно.
2: Ступни неверно. Правильный вариант – ступни. Слово «ступня» имеет ударение на окончании во всех формах. Ступней, ступню, ступне, ступнями. И в именительном падеже множественного числа та же картина. Ступни. Большие ступни. Ну и напоследок у нас приготовлен отрывок для обсуждения с высказыванием железоведа Ильи Гомыранова.
8: Ентовидные собаки обладают довольно густым мехом и обладают сильными пахучими железами. Ну, то есть, соответственно, животное будет издавать неприятный запах.
2: Железами. Это неверно. Правильный вариант – железами, железам, железах. В этом слове тоже ударение всегда падает на окончание. Исключение – именительный падеж множественного числа – железы. Во всех остальных формах ударяем окончание. Железу, железой, железами. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
9: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши,

Маяк. Это мы.

0: Audio Stories.
1: Известно, что младенцы формируют воспоминания с раннего детства. Например, они могут запоминать лица знакомых людей и как управлять игрушечной машинкой. Однако многие люди не помнят свои ранние годы из-за явления, известного как инфантильная амнезия. Существует несколько гипотез, почему она появляется. Первая – гипотеза самоощущения. Согласно ей, младенцы до 18 месяцев не осознают себя как отдельных личностей и не могут формировать автобиографические воспоминания. Вторая гипотеза – дети не могут восстанавливать воспоминания с помощью слов, потому что еще не владеют языком. Третья гипотеза связана с гиппокампом. Это часть мозга, которая отвечает за долговременную память. У детей он еще не развит, поэтому и запомнить надолго они не могут. Еще одна гипотеза утверждает, что инфантильная амнезия может защищать детей от негативных воспоминаний, которые связаны с их уязвимостью в младенчестве.
0: Аудио сторис.

0: знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня

ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Аудиосторис.
1: Ученые используют сложные компьютерные программы, чтобы смоделировать походки различных динозавров. Программа учитывает предполагаемый вес животного, его скорость и давление ступни на грунт. Исследователи из Университета Чили и Чикагского университета решили упростить задачу. Они прикрепили к цыпленку устройство, которое имитирует хвост. Устройство внешне похоже на вантус, а его вес составляет до 15% от массы птицы. Именно такое соотношение было у тираннозавра. Цыплят снимали на камеру замедленной съемки во время прогулки. Эксперимент подтвердил предположения палеонтологов о походке тираннозавра, основанные на поведении куриц и строении его ног. Могущественный динозавр двигался подобно цыпленку с прикрепленным сзади вантусом.
0: Аудиосторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В годы Великой депрессии пожилой мусорщик из Нью-Йорка от отчаяния решил стать фальшивомонетчиком. На своей кухне он начал печатать однодолларовые купюры. Когда секретная служба впервые увидела его подделки, они были в шоке. Никто не стал бы тратить время на такие мелочи. Банкноты были ужасного качества, бумага подходила для растопки, а портрет Вашингтона выглядел так, будто его рисовал второклассник. Еще и в фамилии была ошибка, буквы шли не в том порядке. Преступнику присвоили кодовое имя «Мистер 880» по номеру его дела. За месяц в криминалистическую лабораторию попали 40 подделок, а к середине 1938 года их число достигло 585. Поймать мистера 880 было сложно. Он тратил не более 15 фальшивых долларов в неделю и никогда не появлялся в одном и том же месте. Следователи потратили годы на его поиски. В 1948 году его поймали совершенно случайно. Во время пожара в его доме пожарные нашли пробные клише для печати фальшивок. Эмерих Ютнер, мистер 880, оказался добрым дедушкой, который использовал свои деньги только для покупки еды и никогда не обманывал больше, чем на доллар. Суд учел его возраст и приговорил к штрафу в $1 и году тюрьмы. Через 4 месяца он вышел условно-досрочно и стал легендой. По этой истории был снят фильм «Мистер 880», который принес Ютнеру больше денег, чем все его фальшивые доллары. Audio Stories.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В Запорожской области операторы ударных дронов группировки «Восток» уничтожили тяжелые гексокоптеры «Баба-Яга» и наземные робототехнические комплексы, которые противник использовал для снабжения передовых позиций. Как сообщили в Минобороны, в ходе воздушной разведки военные вскрыли попытки ВСУ доставить материальные средства на линию боевого соприкосновения. Выявленные цели взяли на сопровождение, после чего операторы дронов нанесли удары. Гексокоптеры и наземные беспилотные платформы уничтожены вместе с перевозимым грузом, и снабжение украинских подразделений на этом участке было сорвано. ООН и МАГАТЭ выразили серьезную обеспокоенность ударом беспилотника по Запорожской АЭС. В офисе генсека Всемирной организации призвали все стороны избегать атак на критическую инфраструктуру. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подтвердил получение информации об атаке на машинный зал и подчеркнул опасность таких действий для ядерной безопасности. Зампред Совбеза безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что разрушение реакторного или машинного зала может привести к катастрофе масштаба нового Чернобыля, что он сравнил с применением тактического ядерного оружия. В случае реализации такого сценария Москва не исключает симметричных ударов по атомным станциям Украины и стран НАТО, вовлеченных в конфликт, подчеркнул Медведев. Россия не исключает, что спор о правах русскоязычных в Латвии, Эстонии и Литве может быть передан в Международный суд ООН в Гааге уже до конца этого года. Как заявила официальный представитель российского Министерства внутренних дел Мария Захарова, поводом для обращения стал отказ трех прибалтийских стран прекратить политику ущемления прав русских, включая запреты на использование русского языка и преследование несогласных с официальной позицией властей. Напомню, Международный суд ООН – главный судебный орган организации, который разрешает юридические споры между государствами. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что медленно, но верно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. При этом он вновь предупредил, что готов возобновить боевые действия, если Тегеран не пойдет на сделку. Трамп добавил, что никуда не торопится, поскольку при спешке невозможно заключить хорошее соглашение, хотя и признал, что сделка сильно снизила бы цены на бензин. А по данным портала Axios, президент Соединенных Штатов хочет изменить некоторые пункты возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которые связаны с иранской ядерной программой и открытием Ормузского пролива. Южное командование Пентагона сообщило, что силы США снова нанесли удар по лодке предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. В результате атаки, произошедшей 30 мая, убиты трое мужчин, которых американские военные назвали наркотеррористами. По данным разведки, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части океана. Ни один американский военный при этом не пострадал, отметили в Вашингтоне. Минобрнауки России утвердило новые правила приема в аспирантуру, которые вступят в силу в этом году. Ключевое изменение касается подачи документов. Теперь абитуриенты смогут отправить заявление исключительно через портал госуслуги, принести его лично в ВУЗ или отправить по почте. Подача заявок через внутренние информационные системы университетов полностью отменяется. Также министерство детализировало механизм распределения целевых мест. Теперь квота будет устанавливаться с указанием конкретного заказчика обучения, образовательной программы и числа мест, что должно повысить эффективность набора. Основные сроки приема и зачисления остаются прежними. В ведомстве отметили положительную динамику. За последние 5 лет количество аспирантов в стране выросло на 44% и достигло 126 тысяч человек. Православные верующие сегодня отмечают Святую Троицу или Пятидесятницу. Согласно Священному Писанию, через 10 дней после вознесения Иисуса Христа на апостолов снизошел Святой Дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого его ученики заговорили на разных языках и начали проповедовать народам учение Спасителя. В этот светлый праздник христиане по традиции должны посетить богослужение и разделить радость сошествия божественной благодати. Такие рекомендации православным дал в интервью РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигелянский. С началом календарного лета в Москву вернется теплая погода, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, тепло будет нарастать постепенно, и в климатическую норму регион войдет в конце первой пятидневки летнего сезона. А пока что температурный фон в российской столице еще остается ниже нормы, как минимум на 5 градусов, отметила синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 31 мая без существенных осадков, днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами они будут с грозой. Температура днем в российской столице от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Маяк.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 1939 году в университете Айовы прошел жестокий эксперимент под руководством психолога Ванделла Джонсона. Он был направлен на изучение влияния обратной связи на речь детей. Участниками стали 22 ребенка-сироты, которых разделили на две группы. Первая группа получала лишь похвалу, даже за ошибки, в то время как вторая постоянно подвергалась критике. Результаты были тревожными. У детей из второй группы появились признаки заикания, они стали замыкаться и испытывали страх говорить. Эти эмоциональные травмы остались с ними даже после завершения эксперимента. Хотя он продемонстрировал влияние похвалы и критики на речь, его методы считаются неприемлемыми. В 2007 году университет Айовы признал свою ответственность и выплатил компенсацию 6 участникам, которые на тот момент еще были живы.
0: Audio Stories.

прощаясь с нами, в поздний час вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Аудиосторис.
1: Слава Царев родился в 1951 году под Москвой и не мечтал о карьере артиста. Его судьба изменилась, когда режиссер Илем Климов заметил его в троллейбусе и решил добавить нового персонажа в фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Мальчик с очком, задающий вопрос «А чё это вы тут делаете?», стал ярким моментом картины. После Слава сыграл эпизодические роли в «Андрее Рублеве» и «Ташкент. Город хлебный». Однако его карьера не сложилась. Последней ролью стал фильм «В 13 часу ночи», где он вновь произнес свою знаменитую реплику. После школы он служил во флоте, а затем вернулся к обычной жизни. Он не искал славы и постепенно начал выпивать. Первая жена ушла от него, но он нашел вторую любовь, Людмилу, за которой ухаживал до конца ее жизни. Слава Царев скончался в 2006 году от инсульта в 55 лет. Его могила долго оставалась без памятника, но в 2012 году ему установили надгробие с фотографией из фильма и надписью «А чё это вы тут делаете?»
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Приближение зимы сопровождается пожелтением и опаданием листьев у большинства деревьев. Некоторые хвойные деревья, например, ель, сосна, пихта и можжевельник, сохраняют свою хвою круглый год. Это связано с особенностями строения их листьев, которые представляют собой узкие и плотно свернутые иголки. Оба типа растений, лиственные и хвойные, используют процесс фотосинтеза для производства сахаров и крахмала из воды и углекислого газа. Зимой короткий световой день и низкие температуры. Это делает лиственные деревья уязвимыми для потери влаги и снижают эффективность фотосинтеза. Чтобы сохранить ресурсы, они сбрасывают листья и переходят в состояние покоя. У хвойных деревьев иголки обладают меньшей площадью поверхности и защищены восковым налетом, который предотвращает потерю влаги. Эти особенности позволяют им сохранять иглы всю зиму и адаптироваться к различным климатическим условиям. Хотя большинство иголок сохраняется долго, осенью старые иглы начинают желтеть и опадать. К весне вырастают новые.
0: Audio Stories.
2: Я ищу Анюту на тропе.

0: А где Анюта?
1: Маяк. Это мы. Это

0: человек. Эй, манекен. Вы что, своих не узнаете?
1: Audio Stories.
2: В начале 1960-х годов психолог Альберт Бандура провел эксперименты, известные как эксперимент с куклой Бобо. Психолог изучал, как дети учатся агрессивному поведению, наблюдая за взрослыми. В исследовании участвовали 72 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет, которых разделили на три группы. Первая группа наблюдала, как взрослый агрессивно обращается с надувной куклой Бобо. Вторая группа видела взрослого, который не проявлял интереса к кукле. Третья группа вообще не наблюдала за взрослым. После этого детей оставили наедине с куклой. Результаты показали, что дети из первой группы начали вести себя агрессивно, копируя поведение взрослого, в то время как остальные группы проявляли меньше агрессии. Эксперимент доказал, что дети легко перенимают поведение взрослых.
1: Audio Stories.

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее.

0: Аудиосторис.
1: Кисточки на концах ушей характерны не только для рысей, но и для каракалов, а также некоторых пород домашних кошек. Точная причина их появления неизвестна, но есть различные теории. Одна из наиболее популярных гипотез заключается в том, что кисточки служат украшением, которое привлекает внимание особей противоположного пола. Другая теория предполагает, что они могут играть роль в коммуникации между животными или улучшать способность воспринимать звуки и определять направление ветра. Однако научных доказательств этой версии пока недостаточно. Также высказывалось предположение, что кисточки защищают уши от насекомых. Еще одна идея состоит в том, что вертикальные волоски на ушах помогают животным сливаться с окружающей средой, особенно в густой траве. Этот эффект может быть полезен при охоте на мелких животных с плохим зрением. Возможно, кисточки выполняют сразу несколько из этих функций.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Ильдар Абдразаков. Сегодня в 19:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Заголовок у нас игривый. Секретный код стиля. Весенние фишки, которые работают. Надо выглядеть, говорят, как капуста. То есть, например, футболочка, рубашечка, сверху джемперочек, потом маленькая курточка такая тонюсенькая, потом сверху еще пальтецо, и вот такой вот весь такой шикарный брюссельский клоп ходит по дороге, да?
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. «Маяк».
2: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и все нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять, охранять

0: охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка, ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
1: Audio Stories.
2: Обычно у человека 5 пальцев на руке. Среди животных также преобладает тенденция иметь не более 5 пальцев, хотя встречаются и отклонения в меньшую сторону. Например, у лошадей всего 1 палец с крупным ногтем. Многопалые существа крайне редки и считаются генетическими аномалиями. Ученые предполагают, что такое положение дел обусловлено эволюционными факторами. Ранние земноводные обладали разным количеством пальцев. Эти конечности возникли из плавников древних рыб, где лучи соответствовали будущим пальцам. Примерно 360 миллионов лет назад многопалые земноводные исчезли, оставив только 5-палых, которые стали предками современных амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, включая человека. Некоторые животные утратили дополнительные пальцы в процессе эволюции. Например, у тераподовых динозавров оставалось 3 пальца, а у тираннозавра всего 2, потому что они использовали челюсти для захвата пищи, а не лапы. Панде, напротив, понадобилась адаптация для удержания бамбука, и она развела дополнительный палец путем изменения одной из костей запястья.
1: Audio Stories.
3: Обеда оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай в путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо, а там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.

0: Москве 7 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации за сутки составили 31 тяжелый боевой дрон Р-18 и 34 пункта управления беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, также уничтожены баги и 11 наземных роботехнических комплексов противника. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 70 тяжелых боевых квадрокоптеров и 55 пунктов управления беспилотной авиации, а также 3 станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра Леонид Шаров. Кроме того, по его данным, были уничтожены 12 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боевых припасов. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом украинского беспилотника по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Такая атака ставит под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности, считает он. Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для осмотра пострадавшего при атаке БПЛА машинного зала. Ранее БПЛА атаковал здание машинного зала блока номер 6 ЗАЭС. Дрон влетел в стену, после чего сдетонировал. Пресс-служба станции отметила, что основное оборудование не было повреждено, все системы работают в штатном режиме, а технологические процессы не нарушены. Позднее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что место удара беспилотника находится всего в нескольких метрах от реактора. Президент США Дональд Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на выгодных для Вашингтона условиях. При этом он вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку. Хозяин Белого дома также хочет изменить некоторые пункты возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, касающиеся иранской ядерной программы, которая предусматривает предоставление 60 дней на переговоры по ядерным обязательствам Ирана и открытие Ормузского пролива, сообщает портал Axios. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. В Старобельске вместо атакованного ВСУ педагогического колледжа построят новый. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
1: Где будем воспитывать учителей, готовить, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами, потому что, ну, как говорит наш президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, на поле брани воюют не солдаты, а воюют учителя и духовники. Поэтому самая главная ценность в нашей жизни – это люди. И, конечно же, наше будущее – это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить.
0: Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. За здоровьем мигрантов будут пристальнее теперь следить. На этой неделе Госдума приняла сразу 3 документа, которые совершенствуют законодательство в данной сфере и тем самым обеспечивают безопасность граждан внутри страны. Как напомнила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, теперь срок обязательного медицинского освидетельствования сокращается с 90 до 30 дней, а перечень заболеваний расширяется, в него включают в том числе и вирусные гепатиты. В случае выявления опасных заболеваний мигранты из страны не медленно выдворяют, заключила Яровая. Новый порядок отстранения водителей в состоянии алкогольного опьянения от управления транспортными средствами вступит в силу в России с 5 июня, сообщает ТАСС. Теперь количество документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности сделать отметку в других протоколах вместо составления отдельного документа. Как пояснили эксперты, также будут изготовлены и новые типографские бланки. В них отдельными пунктами будет написано в том числе, что водитель подозревается в наезде в состоянии алкогольного опьянения, машина эвакуируется, водитель направляется на освидетельствование и другие пометки. В такой ситуации обжаловать решение будет очень сложно, уточняют автоюристы. В результате беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов УЕФА, пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе 8 сотрудников полиции, сообщает газета «Фигаро». Двое человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП на кольцевой автодороге в Париже, по которой двигались толпы болельщиков. Еще один человек получил ножевое ранение недалеко от площади Революции. Также сообщается о пострадавшей, которая находится в реанимации с остановкой сердца. В ходе беспорядков по всей Франции задержано более 400 человек, из них 283 в Париже. Массовые беспорядки начались в Париже и других городах Франции вечером в субботу после победы футбольного клуба ПСЖ над лондонским Арсеналом в финале Лиги чемпионов УЕФА. В пресечении беспорядков задействованы были 22 тысячи полицейских и жандармов, в том числе 8 тысяч в столице и ее пригородах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков, температура воздуха 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами с грозой. Температура воздуха днем в столице составит от 15 до 17 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе +11.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Пятый класс. Леонид Андреев. Петька на даче. Читает Олег Табаков. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1981 год.
1: Осип Абрамыч, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцем за ворот и крикнул отрывисто и резко: «Мальчик, воды!» Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с той обостренной внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой.
2: Готово.
3: Вот погоди.
1: Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду, и его ждет наказание. Так их и следует, думал посетитель. В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полный надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный. Швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал отроду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерье. Петьке было 10 лет. Он не курил, не пил водки, не ругался и во всех этих отношениях завидовал товарищам. Иногда Петька и Николка садились на окно рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязные, странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили, и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место. Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родные брата. И зимою, и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов. И утром, и вечером, и весь Божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик «Мальчик воды!» И он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать. И часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого окрика «Мальчик воды», и все худел, худел. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ли ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно.

Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын и тот дурачок. Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед мать приехала, поговорила с Осипом Абрамычем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял. Потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было ради пристойности поговорить с Осипом Абрамычем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же, и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска. У него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был.

0: Вокзал с его разноголосую сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тонкими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им конца и нету, впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса. А когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне. Он родился и вырос в городе, в поле первый раз был в своей жизни. И все здесь было для него поразительно ново и странно. И то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой. И небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его со своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться. Впервой по чугунке едет, интересуется.
1: Угу.
0: Пробурчал господин и уткнулся в газету. Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже 3 года живет у парикмахера, и тот обещал поставить его на ноги. И это будет очень хорошо, потому что она женщина одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и от неожиданности и отшатнулся от окна. Но сейчас же вернулся к нему, чтобы не потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали, как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

0: первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности. Полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер. А темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней. Только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо улыбался и отвечал, хорошо. И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то. Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил в пруду рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил в беседу с ним и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку, потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее, делал вид, что плавает, поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, лязгал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца, лазали на заросшую деревьями крышу и бродили там среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо. Всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки. Тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла. Или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома, и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская. Смотри-ка, растолстел как чистый купец. Радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало. Не потому, чтобы ему не хотелось, а некогда было возиться. Если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутке болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дело было по горло. Нужно 5 раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей. На все это требуется время. Теперь Петька бегал босой. И это в 1000 раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами. Шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках знатные господа.
1: Внеклассное чтение. 5 класс. Леонид Андреев. Петька на даче. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: в Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украинские беспилотники практически постоянно находятся в районе расположения Запорожской АЭС, заявил ТАСС директор станции Юрий Черничук. Он подчеркнул, что высокая дроновая активность фиксируется и в небе над Энергодаром, который является городом-спутником атомной станции.
2: То, что они в районе расположения Запорожской АЭС находятся практически постоянно, это, наверное, факт. За сегодняшний день я уже своими глазами видел несколько дронов, которые пролетали над городом, над станцией.
0: Удар ВСУ по Запорожской АЭС несут в себе риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей, заявил РИА Новостям директор по коммуникациям атомной станции Евгений Яшина. По ее словам, разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий. Последствия выйдут за пределы поля боя, сказал Яшина. Украинский боевой беспилотник в субботу днем ударил по зданию машинного зала энергоблока АЭС. И взорвался, сообщил ранее гендиректор Росатом Алексей Лихачев. Пресс-службе станции сообщили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушение технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Группа наемников из Германии и Великобритании, воевавших на стороне ВСУ, уничтожена в лесополосе на линии фронта в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, о принадлежности погибших к этим странам свидетельствуют найденные при них документы. По данным силовиков, часть погибших – военнослужащие 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины и отдельного батальона специального назначения. Однако все они были прикомандированы к 3-му штурмовому батальону полка «Скала». Число погибших в результате взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате на юге штата Вашингтон возросло до 11. Все тела обнаружены, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Спасательная группа обнаружили тела двух рабочих, которые до сих пор числились пропавшими без вести после взрыва. По сообщению газеты, поиски продолжались всю неделю и осложнялись опасными условиями на месте взрыва. Ранее пожарная служба города Лонгвью в штате Вашингтон сообщила, что причиной аварии на заводе «Ниппон» стал взрыв резервуара с белым щелоком. Реализация лунной программы НАСА сопряжена с множеством трудностей, которые американскому космическому агентству приходится решать уже сейчас, рассказал об этом РИА Новостям глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан. По его словам, если в этом году НАСА планирует осуществить около 4 миссий, то в следующем их число возрастет примерно до 10, а еще через год до 12. Поэтому ведомству придется работать на пределе своих производственных возможностей. По словам представителя НАСА, тепловой режим на Луне кардинально меняется в зависимости от того, находится ли аппарат на открытом грунте, в тени или в одной из зон постоянного затенения. В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. В России можно зарабатывать более 500 000 рублей в месяц на ряде должностей, однако таких сотрудников требуется очень высокая квалификация. Такую сумму на руки может получать ведущий аналитик в IT-компании, креативный директор и управляющий на промышленном производстве. Об этом сообщили ТАСС эксперты президентской академии. Самые высокие зарплаты характерны прежде всего для отрасли топливно-энергетического комплекса, добычи ценных металлов и других полезных ископаемых, сферы финансов, страхование и управление активами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня облачно, днем без существенных осадков, температура воздуха от 15 до 17 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами с грозой, температура воздуха составит от 15 до плюс 17 градусов.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Французская команда в финале обыграла лондонский Арсенал. Основное время встречи в Будапеште завершилось со счетом 1-1. У канониров на 6-й минуте отличился Кай Хаверц. В составе парижан на 65-й мяч с пенальти забил Усман Дембеле. В серии пенальти, точнее, были игроки ПСЖ 4-3. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Футбольная «Балтика» выкупила у панамской «Альянсы» права на защитника Эдуарда Андерсона, сообщает пресс-служба калининградского клуба. Договор с 25-летним игроком рассчитан на 4 года. Легионер пополнил состав команды в феврале на правах аренды. За команду Андрея Талалаева он провел 7 матчей. Также на счету Андерсона 8 игр за сборную Панамы. Боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79 килограммов. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей. Трижды по 120-107. Ассистент главного тренера хоккейного омского «Авангарда» Дэйв Барр может возглавить минское «Динамо». С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Канадский специалист Дэйв Барр может стать новым главным тренером минского «Динамо». По информации «Спортэкспресса», ассистент Гибуше в омском «Авангарде» входит в список кандидатов на пост наставника белорусского клуба. При этом формулировки пока осторожные, да и претендентов может быть несколько. Фигура для минчан интересная. Барр не случайный североамериканец без понимания континентальной хоккейной лиги. Последние полтора года он работал в штабе «Авангарда», хорошо знаком с лигой, а специалисты отмечают, что именно Барр помог омичам поставить сильную игру в меньшинстве. Плюс его называют очень коммуникабельным тренером. Для Минска, где важно быстро выстроить контракт с легионерами из белорусской части состава, это может быть серьезным плюсом. Как игрок, Барр провел больше 600 матчей в НХЛ. Как тренер прошел большую школу. Работал ассистентом в нескольких командах НХЛ, с Нью-Джерси доходил до финала Кубка Стэнли. Был главным тренером и ген-менеджером в юниорской лиге Онтарио, а в 2021 году выиграл юниорский чемпионат мира со сборной Канады до 18 лет. Для минского «Динамо» это вариант негромкого имени, а системного тренера. Барр может дать команде североамериканскую организацию, дисциплину, спецбригады и свежий взгляд на игру после Дмитрия Квартального. Главный вопрос – готов ли он к самостоятельной работе на клубном уровне?
0: Теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала Ролан-Гаррос. В третьем круге она обыграла колумбийку Камилу Оссорио 6-3, 0-6, 6-2. Ее следующая соперница – представительница Австрии Анастасия Потапова. Сборная России выиграла 53 золотые медали на российско-китайских играх, которые проходили в Светлогорске. Также на соревнованиях в Калининградской области наши спортсмены завоевали 35 серебряных и 9 бронзовых наград. Китайцы 34 раза становились первыми и 52 вторыми. Соревнования проводились в 12 видах спорта. У меня на этом все. Продуктивного вам дня!
2: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
3: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
4: Брось пистолет на землю. Бросай.
2: Маньяков ловить?
4: Ловлю.
2: И как? Много поймали?
3: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
5: У вас тоже есть свои секреты.
2: Это все маскировка. Все ложный след.
3: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
6: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
7: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
8: Маяк.

0: Внеклассное чтение. Пятый класс. Леонид Андреев. Петька на даче. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное куфарке Надежде. И когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже к вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собой в классики и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно лучше. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал: «Что, брат, ехать надо?» Петька конфузливо улыбнулся и молчал. «Вот чудак-то», — подумал барин. «Ехать, братец, надо!» Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила: «Надобно ехать, сынок». «Куда?» – удивился Петька. «Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, уже найдено. К хозяину, Осипу Абрамычу». Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно, как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил: «А как же завтра рыбу ловить? Удочка, вот она. Что ж поделаешь? Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь. Гляди, опять отпустят. Он добрый, Осип Абрамович». Но Петька и не думал плакать, и все не понимал. С одной стороны, был факт – удочка, с другой – призрак, Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение. Фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барышню и барыню, и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу. Он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые, истощенные. Он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, почем попало, чувствуя боль в руке от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее. Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу: «Ну вот видишь, перестал, детское горе непродолжительное.
2: Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика».
1: «Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готов?»
2: И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы, и уже играла военная музыка.
1: На другой день с 7-часовым утренним поездом Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка
2: облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны. Тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился. Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву. «Ты удочку спрячь», — сказал Петька, когда мать довела его до порога к парикмахерской. «Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь?» И снова в грязной и душной парикмахерской звучал отрывистый мальчик воды, и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышал неопределенно угрожающий шепот. «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче. В наступавшем молчании слышалось неровное детское дыхание, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил: «Вот черти, чтобы повылазило!»
3: «Кто черти?»
2: «Да так, все!» Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара. И опять звенел и волновался тихий голос.

Сегодня во внеклассном чтении для 5 класса вы слушали рассказ Леонида Андреева «Петька на даче». Читал Олег Табаков. Запись и собрание Гостелерадиофонда. 1981 год. Маяк.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе решим олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра поговорим про летний лагерь и узнаем, как тренировать самостоятельность. И в полдень в цикле «Математика на все 100» поговорим про планиметрию, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье. 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
2: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
3: Все. Так красиво. Настолько без нажима, без излишеств.
0: Каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
4: 20 сентября 1926 года. Весь успех, все достижения, наконец, обретение уверенности в себе, в чувстве твердой земли под ногой сложилось, когда перестал бояться своих промахов, своих неудач. И в этом нашел свой жизненный метод пережить неудачи с терпением и даже иногда с веселостью.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Москве 8 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 216 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Артиллеристы группировки войск «Восток» с применением гиацинта в зоне проведения спецоперации уничтожили пункт управления БПЛА в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, замаскированные вражеские объекты обнаружил боевой дрон в ходе воздушной разведки. Координаты выявленных опорников передали артиллерийским подразделениям, после чего гиацинт ударил по заданным точкам и нанес огневое поражение противнику. Ликвидация пунктов управления беспилотников существенно снизила возможности ВСУ по ведению разведки и обороне на данном участке СВО, пояснили в военном ведомстве. Зеленского нужно лишить ордена Белого Орла как можно скорее. С таким призывом выступил депутат Сейма Польши Владимир Скалик на своей странице в соцсети X. Ранее польский президент Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении главы киевского режима ордена в связи с героизацией деятелей украинской повстанческой армии. Зеленский решил присвоить элитному подразделению ВСУ почетное наименование имени героев УПА. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Варшаву и Киев не ссориться из-за прошлого.
2: Президент Навроцкий реагирует на предложение лишить президента Зеленского ордена Белого Орла, награды, ранее врученной президентом Дудой. Это шаг, который я бы очень хотел, чтобы президенты обеих стран пересмотрели, чтобы отношения между нашими государствами оставались как можно лучше и для Польши, и для Украины. Наше сотрудничество уже сейчас находится под угрозой.
0: Это не первый плевок в лицо полякам от Зеленского. До этого в Польше возмутились маршем во Львове, где использовалась символика 14-й гренадерской дивизии Waffen-SS Галичина, тактическое соединение войск СС нацистской Германии, сформированное в основном из украинских добровольцев в Галиции. Вопрос о лишении Зеленского польского ордена Белого Орла рассмотрят уже 8 июня. Президент США заявил, что Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. Дональд Трамп добавил, что потенциальная сделка также подразумевает, что Ормузский пролив может быть открыт сразу после подписания документа. Хозяин Белого дома также хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного иранского урана и формулировку пункта об открытии Ормузского пролива в проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном, утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа. По данным портала, на данный момент проект соглашения содержит обязательства Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней на то, чтобы договориться по вопросам иранской ядерной программы и смягчения санкций США. А главным пунктом повестки станет запас обогащенного урана в Иране и ограничение на дальнейшее обогащение. Япония закупила очередную партию российской нефти. Ее на танкерах доставили из Сахалина, сообщает ТАСС со ссылкой на сервисы наблюдения за местоположением судов. После 2022 года Япония перестала закупать российские ресурсы и перешла на нефть из Ближнего Востока. Однако в связи с блокировкой Ормузского пролива японские компании по запросу властей вынуждены были покупать небольшие партии с проекта «Сахалин-2». Объемы и подробности контракта импортеры не раскрыли, однако источники в структурах власти говорят о нескольких сотнях тысяч баррелей российской нефти. Система здравоохранения России располагает инструментами для эффективного воздействия на процессы старения человеческого организма, а также разработаны клинические рекомендации по лечению заболеваний, риск которых может увеличиваться с возрастом, сообщила РИА Новостям главный внештатный геатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, Министерство здравоохранения России разработало актуальные клинические рекомендации, в которых описаны необходимые меры по борьбе с признаками старения. Православный верующий сегодня отмечает Святую Троицу или Пятидесятницу. Согласно Священному Писанию, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого его ученики на разных языках начали проповедовать учение Спасителя. В этот светлый праздник христиане по традиции должны посетить богослужение и разделить радость сошествия божественной благодати. Из-за влияния североатлантического циклона температурный фон в Москве будет как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, возможны кратковременные дожди.
1: В заключительный день весны синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до 4-5 литров воды на метр квадратный, ветер северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы плюс 7-10, а днем прогреется до 13-16 с плюсом. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ранее синоптики сообщили, что летом температура почти по всей России будет соответствовать норме, однако прохладнее обычного может быть погода на Чукотке, в Магаданской области и в северной части Камчатского края. Между тем, теплая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге. Во время Петербургского международного экономического форума потепление начнется уже в воскресенье, а вне форума воздух прогреется до 22 градусов. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В российской столице облачно, с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой. Температура воздуха в городе составит от 15 до 17 градусов.
3: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Пятый класс. Леонид Андреев. Кусака. Читает Нина Дробышева. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1991 год.

Она никому не принадлежала. У нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она всю свою долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых исп ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. Когда гонимая голодом или инстинктивную потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно пронзительно свистели. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загородки и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел. И что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей. Пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. «Жучка!» Позвал он ее именем общим всем собакам. «Жучка! Пойди сюда! Не бойся!» Жучке очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил: «Доводи, дура! Ей-богу, не трону!» Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигалась вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу. И когда жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. «Мразь! Тоже лезет!» Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли. А мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палками не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее. Выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывала некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек, то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад, жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое. Она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву лицом к горячему солнцу. Потом также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: «Вот весело-то!» Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувшийся подол платья, рванула и также беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. «Ай! Злая собака!» — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: «Мама, дети, не ходите в сад, там собака огромная, злющая!» Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой.

0: пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их, спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега, и скрипели нагруженные вазы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил светлеющую даль. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшее хлеб, словно это был не хлеб, а камень. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми. А то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется. Но потом привыкли к лаю по ночам, и иногда по утрам вспоминали: «А где же наша Кусака?» И это новое имя Кусака так и осталось за ней. И скоро все привыкли к Кусаке, называли ее своей собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей. Присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки. За полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. «Кусака, поди ко мне!» — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, поди, сахару хочешь? Сахару тебе дам, хочешь? Ну, поди же!» Но Кусака не шла, боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась, вдруг укусит. «Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?» Брови Лёли поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек все ее молоденькое, наивно прелестное личико. И Кусачка во второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча. «Мама, дети, глядите, я ласкаю Кусаку!» — закричала Лёля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Всею своей собачьей душой расцвела кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкой к умеренности, создавшегося годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости. Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Единственное, что могла кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало. Это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама, дети, смотрите, кусака играет!» — кричала Лёля и, задыхаясь от смеха, просила. «Еще, кусачка, еще! Вот так! Вот так!» И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза, и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показывать своих штук и убегает в сад или прячется под террасы. Постепенно кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи одну за другой. «Как же нам быть с Кусакой?» — в раздумье спрашивала Люля. Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя. «Что у тебя за поза, Лёля? Ну, кто так сидит?» — сказала мать и добавила: «А Кусаку придется оставить, Бог с ней». «Жалко», — протянула Лёля. «Ну, что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь». «Жалко», — повторила Лёля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала: «Дагаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый, уже служит. Ты слышишь меня? А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Лёля, но не заплакала.
1: Внеклассное чтение. 5 класс. Леонид Андреев. «Кусака». Читает Нина Дробышева. Продолжение следует.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные уничтожили несколько украинских опорников и пунктов управления дронами в Харьковской и Сумской областях, сообщил представитель группировки «Север». Боевики 253-го штурмового полка ВСУ «Арей» также понесли потери сразу после переброски в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах. На данный момент существенных изменений в Шаскинском районе не наблюдается, а основная работа по уничтожению целей противника в этом районе ложится на операторов БП и артиллерию. Ранее агентство РИА Новости сообщало, что в распоряжении 101-го отдельного полка бригады территориальной обороны ВСУ в районе села Уланово Сумской области прикомандированы пограничники 5-го пограничного отряда Украины. Ущерб от коррупции на Украине для государства в прошлом году только по выявленным случаям составил не менее 450 миллионов долларов. Это следует из данных Национального антикоррупционного бюро Украины и Высшего антикоррупционного суда, сообщает ТАСС. Всего в прошлом году украинские антикоррупционные органы возбудили 737 дел, вынесли 125 обвинительных заключений в отношении более чем 200 лиц. Высший антикоррупционный суд вынес 93 приговора в отношении 130 лиц. О высоком уровне коррупции на Украине неоднократно говорили даже западные партнеры Киева, требуя реальных действий по борьбе с этими преступлениями и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в беседе с РИА Новостями заявил, что Тегеран считает себя победителем в противостоянии США. По его словам, именно Иран вышел победителем из этой войны. Победителям не диктуют условий и не указывают, как им поступать. С победившей стороной не обращаются, как с проигравшей, заявил Азизи. Американские переговорщики ожидают, тем не менее, реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта с сообщает Axios. А там отметили, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сформулировал новые идеи по соглашению. По данным портала, Трамп выдвинул более жесткие требования, в частности, по вопросу судьбы иранского обогащенного урана. Пятая часть российских выпускников 11 классов пока вообще не определилась, куда будет поступать после школы. Еще менее трети признали, что поступят туда, куда хватит проходных баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 11% опрошенных рассматривают несколько вузов и планируют подавать документы сразу в несколько мест. При этом чуть более трети школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. Лишь 7% респондентов заявили, что уже точно знают, в какой вуз пойдут. Самые популярные направления – маркетинг, реклама и пиар, а также бизнес и управление и психология. Инженерные специальности выбрали только 5% опрошенных, еще 6% школьников рассматривают возможность поступления в колледжи и техникумы. По меньшей мере 290 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна, который 2 июня может обрушиться на Окинаву. Об этом сообщил телеканал LHK. Отмененные рейсы должны были вылетать с Окинавы или следовать туда в период с 31 мая по 2 июня. По данным Национального метеорологического управления, эпицентр тайфуна в настоящее время находится к югу от Окинавы, движется в северном направлении. Ожидается, что 1 июня он достигнет островов Амагава, а на следующий день главного острова префектуры Окинава. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода, днем без существенных осадков, до 17 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами с грозой. Столбики термометров могут подняться днем до 17 градусов, сейчас столица плюс 12.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым российским игроком, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Французская команда в финале обыграла лондонский Арсенал. Основное время встречи в Будапеште завершилось со счетом 1-1. У канониров на 6-й минуте отличился Кай Хаверц. В составе парижан на 65-й мяч с пенальти забил Усман Дембеле. В серии пенальти, точнее, были игроки ПСЖ 4-3. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком. Футбольная «Балтика» выкупила у Панамской альянсы права на защитника Эдуарда Андерсона, сообщает пресс-служба калининградского клуба. Договор с 25-летним игроком рассчитан на 4 года. Легионер пополнил состав команды в феврале на правах аренды. За команду Андрея Талалаева он провел 7 матчей. Также на счету Андерсона 8 игр за сборную Панамы. Футбольный «Акрон» ведет переговоры с сербским специалистом на тему его назначения на пост главного тренера команды. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: «Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева после поражения от «Крыльев Советов», но к стыковым матчам против «Ротора» команду продолжал готовить его штаб. При этом было понятно, что тольяттинцы начнут искать нового специалиста. Теперь стало известно, что «Акрон» ведет переговоры с 52-летним сербским тренером Сарджаном Благоевичем, тренирующим «Партизан». Об этом сообщил портал «Спорт24» со ссылкой на агентство, представляющее интересы серба. Отмечается, что тренеру предложили соглашение сроком на 3 года – но теперь ситуация зависит от «Партизана», контракт с которым продолжает действовать до лета 2027-го. В соглашении сторон предусмотрена опция досрочного расторжения. Ранее Благоевич уже входил в сферу интересов казанского «Рубина» и даже московского «Спартака». Серб работал в таких клубах, как «Дебрецен», «Каспий», «Инджия» и «МТ Белград». В сезоне 21-22 специалист становился чемпионом Казахстана вместе с «Астаной». Портал «Чемпионат» добавляет, что «Акрон» готов рассмотреть и альтернативные варианты, среди которых 2 российских тренера, остающиеся в списке кандидатов.
1: Боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79 килограммов. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей – 3x120-107. Теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала Ролан-Гарос. В 3-м круге она обыграла колумбийку Камилу Осорио 6-3, 0-6, 6-2. Ее следующая соперница – представительница Австрии Анастасия Потапова. Сборная России выиграла 53 золотые медали на российско-китайских играх, которые проходили в Светлогорске. Также на соревнованиях в Калининградской области наши спортсмены завоевали 35 серебряных и 9 бронзовых наград. Китайцы 34 раза становились первыми и 52 вторыми. Соревнования проводились в 12 видах спорта. У меня на этом все. Удачи!

0: Внеклассное чтение. Пятый класс. Леонид Андреев. Кусака. Читает Нина Дробышева. Продолжение.
1: Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели вазы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада, и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах. «Ты здесь, моя бедная кусачка?» — сказала вышедшая Лёля. Она уже была одета по-дорожному, в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. «Пойдем со мной». И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал. И все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды, и как скучно солнцу за эту плотную стеною. Налево от шоссе тянулось потемневшее жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава, и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу. «Дайте копеечку!» — гнусавил протяжный дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему: «А дрова колоть не хочешь?» И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным.

осенняя гладь. Скучно, кусака, тихо проронила Лёля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и, промокшая, грязная, вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которую никто, однако, не видел. Первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и гулко он заполнил пустую дачу, бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь, и когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным небом.

ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету. Сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.

Сегодня во внеклассном чтении для 5 класса вы слушали рассказ Леонида Андреева «Кусака». Читала Нина Дробышева. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1991 год. Моя.

0: «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Ильдар Абдразаков. Сегодня в 19:00. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Европа не пытается помешать ударам ВСУ по Запорожской АЭС, даже потворствует им, рассчитывая на то, что в результате давления Россия уступит часть своих позиций в конфликте на Украине. Такое мнение ТАСС высказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он также предположил, что те, кто отдает приказы, живут немного не в Европе или вообще не в Европе. Директор АЭС подчеркнул, что атаки на станцию противоречат здравому смыслу, логике и моральным принципам. 30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон попал в здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС. При этом, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию о случайном попадании. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшина сообщила, что место удара ВСУ находится в нескольких метрах от реактора. Глава МАГАТЭ РФ Аль Гросси выразила обеспокоенность в связи с ударом украинского беспилотника по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 216 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА сбиты в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ракет для системы ПВО «Патриот».
2: Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям. США оказывают Киеву помощь там, где это возможно. Меня воодушевляет приверженность Европы этому делу. Если вы посмотрите на количество потраченных денег, то увидите, что Европа активизировалась, и Украина стала более эффективной в этом процессе.
0: Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет к системам «Патриот» из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В Турции пассажирский автобус врезался в ограждение возле района Тыркас и загорелся. В результате происшествия погибли 8 человек, среди которых водитель и 9-месячный ребенок. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщают местные СМИ. В автобусе, следовавшем по маршруту Измир-Анталия, находились 41 человек, включая 38 пассажиров. Движение в направлении Денизли было перекрыто на 4 часа. После того, как пожарные потушили автобус, транспорт убрали с трассы, и проезд возобновился в штатном режиме. Посольство России выясняет, есть ли среди погибших или пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции российские туристы, сообщает РИА Новости. Метеор, вызвавший грохот в американском штате Массачусетс, распался в земной атмосфере со взрывом мощностью около 300 тонн в тротиловом эквиваленте на высоте более 60 километров, заявило американское космическое агентство. Ранее агентство Associated Press, ссылка на специалистов американского метеорного общества, заявило, что сильный грохот в Массачусетсе был вызван падением метеорита в атмосферу Земли. Огненный шар двигался со скоростью 120 тысяч километров. Космическое ведомство отметило, что объект, вошедший в атмосферу Земли, имел природное происхождение и не был космическим мусором или спутником. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды над Арсеналом в финале Лиги чемпионов УЕФА. Футболист заявил, что игра была тяжелой, однако он счастлив в победе. Сафонов подчеркнул, что его окружают потрясающие партнеры.
3: Знаете, пенальти – это маленькая игра внутри большой игры, я бы так сказал. Был готов, у меня большой опыт за последний год. Не прямо, чтобы было трудно, да и в итоге не сделал ни одного сейва, но Арсенал мне помог. Счастлив, что мы победили. Пока не могу все это осознать, не укладывается в голове, но я очень устал.
0: ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов после матчевой серии пенальти. Сафонов – первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он единственный русский футболист, выигравший трофей дважды. В результате беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба «Парис Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА, пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе 8 сотрудников полиции. В ходе беспорядка по всей стране задержаны были более 400 человек, из них 283 в Париже. Предстоящий летний сезон российские туристы столкнутся с аномально жаркой погодой в Турции. Температура воздуха в ряде регионов может побить многолетние рекорды, сообщил РИА Новостям метеоролог Исхан Юрташ. По его словам, самая высокая температура традиционно ожидается на побережье Средиземного моря, в том числе в Анталии, Алании, Белеке и Сиде, где в июле и августе столбик термометра в дневные часы может регулярно подниматься выше 40 градусов. Специалист отметил, что высокая влажность воздуха на курортах будет усиливать ощущение жары. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. В российской столице днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой. Температура воздуха в дневные часы в столице максимум плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице около плюс 13 градусов.

0: «Хочу все знать».
1: Доброе утро, товарищи дети! Доброе утро, товарищи взрослые! Поднимаемся, просыпаемся, потягиваемся. Можно еще какао теплое выпить. Я не знаю, почему такой порядок сегодня.
2: А почему нет? Какао, вкуснятина. Опять вы утро начинаете с каких-то вкусных вещей. Денис Евгеньевич, что молчите? Молчите и меня, и слушателей. Доброе всем утро!
1: Нет, только вас. У слушателей холодильник на кухне. А у нас нет. Нам надо работать. Для того, чтобы все отвлекались как раз от холодильника, слушали передачу «Хочу все знать», принимали участие в наших викторинах и играх. Давайте, для тех, кто вдруг не узнал голоса, Денис Николаев, это я, Егор Бондаренко, это вы.
2: Это я.
1: Да, учитель истории школы 2065. И на связи у нас должен быть Михаил Каптюк, сооснователь проекта «Сайенсли», химик, выпускник МГУ, популяризатор науки. Михаил?
3: А не только должен быть, но и есть. Доброе утро, всех приветствую.
1: Да, а мы вас поздравить хотим. Хотели, конечно, обнять, но будем просто поздравлять. День химика? А вы же химик?
3: Да, да, я считаю себя химиком. Сегодня у нас отмечается День химика. Хотя, кстати, знаете, что интересно? Я же не просто химик, я выпускник химфака, именно МГУшного. И вот химфак МГУ, они День химика празднуют немножко в другой день. Это обычно вторая или третья суббота мая. И на самом деле это очень хорошее такое развлечение, мне кажется, может быть для обычных москвичей. Если вы окажетесь в это время в Москве, приходите посмотреть, как празднуют День химика выпускники химфака МГУ, и, возможно, вы захотите тоже стать химиком. Там совершенно прекрасные люди собираются, гуляют на свежем воздухе, развлекаются, там, занимаются спортом и так далее. В общем, всячески
1: опыты
3: рекомендую.
1: На улице проводите.
2: А куда приходить-то?
3: Опыты, да, безопасно. А, смотрите, приходить на площадку между химическим и физическим факультетом МГУ. Там по центру стоит Ломоносов, и когда, собственно, празднуют День химика, часто в тот же день празднуют еще и День физика. И тогда есть такое развлечение: нужно надеть на Ломоносова халат. То есть вот кто первый успеет надеть на Ломоносова химический или физический халат, вот тот, значит, и выиграл это состязание.
1: Они
3: в этом году.
1: Отличаются химический и физический халат?
3: Ну, химический, ну, как бы мы считаем, что отличается. Вот. А и еще, то есть главное, знаете, как, кто надел вот такой халат. То есть если халат надели химики, значит, он химический. Если физики, значит, физический. Вот,
2: там и прям всегда борьба не на жизнь, а на смерть. Прям
1: и где-то в кустах, но с теплым молоком
3: там
1: сидят физико-химики, физхимики.
3: Там все по-дружески, там все по-дружески. Там главное, кто, скажем так, раньше утром смог проснуться. Вот, то есть кто субботним ранним утром туда пришел. И еще всегда есть отдельное развлечение. Это померить, к какому факультету, к химическому или к физическому, Ломоносов стоит ближе. И опять же, когда меряют химики, оказывается, что он ближе к химическому факультету. Эту, когда меряют физики, оказывается, что к физическому. Да. Но главное, мы сходимся на том, что главное, знаете, Ломоносов стоит между факультетами, и вот химики, мы по правую руку. Ну, это естественно, химия все-таки более важная наука, чем физика. Это я шучу сейчас. На что физики отвечают, что а мы ближе к сердцу находимся. Но сходимся мы в том, что главное, что к математикам он стоит спиной. Это вот такая МГУшная шутка, которую мы из года в год вспоминаем.
1: А знаете, есть ощущение, что все вот эти вам байки и прочее придумали журфаковцы МГУ, чтобы вас занять, чтобы вы не мешали.
3: Совершенно точно.
1: Так, а почему все-таки сегодня вот такой День химика, а...
3: Нет, сегодня настоящий. Сегодня настоящий день.
1: Почему ваш-то не настоящий, не в настоящий?
3: А мы, знаете, мы хитрые люди, мы празднуем дважды. Мы как бы сегодня принимаем приглашение, мы же как бы, мы же чего? Нам-то только дай попраздновать.
2: Экзамен каждый день праздник.
1: Ну да, логично, в принципе. Хорошо, тогда давайте, у нас сегодня игра «Задачник», она как раз придумана для того, чтобы отметить День химии, День химика. 495-728-7171. И Юра из Комсомольска на Амуре у нас на связи. Класс. Юр, доброе утро. Точнее, у тебя-то уже не доброе утро, у тебя уже добрый день.
2: Доброе, но не утро.
1: Доброе, но не утро, правильно?
4: Ну, у меня уже добрый день.
1: Добрый день. Сколько лет тебе?
4: 8.
1: Это
3: 8.
1: Недавно. А сейчас, Михаил, 2 секунды. Нам всегда интересно, как год учебный закончился. Ты, получается, какой класс закончил?
4: если что, мы сказали, у меня недавно было день рождения.
1: А, поздравляю. Прошедшим
5: праздником. Поздравляю.
1: Так, ну тогда, получается, ты первый класс, наверное, закончил в этом году?
4: Да. Я закончил первый класс. Ну, у нас вчера было в театральном кружке, нас было закрытие театрального сезона.
1: Сколько событий-то в один момент.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, какая насыщенная весна.
1: А что делали? Ну, как было организовано?
4: Наш театральный кружок сделали спектакль «Грибок-теремок».
1: «Грибок-теремок»?
4: Да.
1: И а кого ты играл?
2: Да-да-да, какая роль досталась тебе?
4: Я играл муравьем.
2: Муравьем? Ну что ж,
1: муравьи нам подходят, потому что муравьи связаны с муравьиной кислотой. Муравьиная кислота — это химия.
2: Они трудолюбивые и умные, интеллектуальные насекомые.
1: И муравьи
5: бы... связаны с муравьиной кислотой.
1: Да, и муравьи бы быстро забрались на памятник
5: Ломоносову. И утащили бы его.
1: Да, скорее всего, в муравейник. Ну что, давайте попробуем поиграть.
5: Так, ну что, Юля, давайте для разминки возьмем вопрос попроще. Мы сегодня будем давать вопросы по химии. Итак, мы дышим воздухом. Это еще не вопрос, это пока утверждение. Мы дышим воздухом, каждую минуту мы делаем несколько вдохов. А вот какой газ из воздуха нам нужен, чтобы мы могли жить? Варианты ответов. Вариант А – это углекислый газ. Вариант Б – это водород. Вариант В – это кислород. И вариант Г – это азот.
4: В.
1: Ну так произнеси, что... Подождите.
5: Да.
4: Кислород.
1: Кислород, молодец, конечно. Отлично.
5: Совершенно верно, молодец. Я могу от себя сказать, что кислород нам нужен для того, чтобы он, вот по его названию прям понятно, окислял ту пищу, которую мы едим. То есть нам нужна всегда энергия, и мы энергию получаем. Вот как знаешь, когда горит свечка, например, у нас выделяется тепло. Вот мы, когда съедаем, например, котлету или кашу, эта котлета и каша, она в нас также окисляется. Но у нас настолько гениальный организм, что он это умеет делать при комнатной температуре. То есть мы окисляем кислородом нашу еду и получаем энергию. Поэтому кислород нам нужен постоянно, и без кислорода нам плохо, поэтому если задержать дыхание, то уже через минуту тебе станет очень сильно хотеться снова вдохнуть, потому что нам постоянно нужна энергия. Итого, ты абсолютно прав, в воздухе кислород, его там примерно 20%, еще 78% азота, и еще пара процентов уходит на все остальные газы вместе взятые. Ты большой молодец.
1: Ну, давайте, может, еще одну задачку и отпустим.
5: Еще один вопросик. Так, да. Ну, смотри, Юр, ты так быстро ответил, ты даже на самом деле, если я правильно услышал, ты даже не дождался вариантов, ты прям знал правильный ответ, поэтому я тебе дам вопрос посложнее. Итак, вот давай. Ты знаешь такого ученого, как Дмитрий Иванович Менделеев?
4: Да.
5: Слышал про такого. Так вот, вопрос такой. Какой элемент химический, по легенде, приснился великому русскому ученому Дмитрию Менделееву во сне? Итак, какой элемент приснился русскому ученому Менделееву? Ему приснилось золото, ему приснилось серебро, ему приснилось медь, или никто не приснился, это была целая периодическая система элементов.
4: Система.
5: Правильно.
1: Но золото ему тоже, наверное, снилось накануне дня зарплаты.
5: Безусловно, Менделеев тоже человек, ему ничего человеческое было не чуждо. И на самом деле здесь важно сказать, что это легенда, это красивая легенда, что ему таблица Менделеева приснилась во сне. Хотя, кстати, сам Менделеев, у него спрашивали, правда ли, Дмитрий Иванович, что вам ваша великая таблица пришла во сне. А он даже немножечко обижался на такой вопрос, и он говорил: да что вы такое спрашиваете, я над этой системой работал несколько десятков лет, 20 лет я собирал разные элементы. А вы считаете, что все, что я сделал, это удачно заснул. Вот. Так что Менделеев эту легенду отвергал. Еще мне очень нравится анекдот такой про таблицу Менделеева, что, дескать, она на самом деле раньше, чем Менделееву, она приснилась Пушкину.
1: Но он ничего не понял.
5: И вот, знаете, здесь важно, чтобы приснилось кому надо, скажем так.
1: Да, тут важно быть готовым. Ну что, товарищи, я считаю, прекрасно. Прекрасно размялись.
5: Замечательно. Юра, большой молодец.
1: Юр, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Чебурашка. Большая книга. Бюро добрых дел» от издательства «Эксмо». В книге собрано 10 увлекательных рассказов про Чебурашку, крокодил Гену, старушку Шапокляк и других жителей города. Что друзья добавили в раствор, чтобы мыльные пузыри не лопались? Где Чебурашка и Гена учились кататься на коньках? И кто такой Шебуршавчик? Чтобы узнать это, читайте веселые и занимательные истории нашего сборника. Эту и другие книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который будет проходить с 4 по 7 июня. А мы продолжаем. 495-728-7171. Маша из Москвы на связи. Маш, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, докладывай, как школа закончилась? Какой класс?
2: Сколько лет?
6: Ну, я 4-й класс закончила.
2: Так. А оценки какие у тебя в этом году получились? Хорошие?
6: Ну, да.
2: Молодец. А какой любимый у тебя предмет был в этом году?
6: Любимый — литература.
2: Литература. А может, передадим привет учительнице литературе? Литературе. Как ее зовут?
6: Так у нас одна учительница.
2: Воспитательница, четвертый класс, конечно.
1: Учительница младших классов, да, еще. Это же так, по-моему, называется.
2: Да.
1: Да. Класс. Ну, можешь ей передать, тогда за все предметы сразу отдуешься.
6: Ну, еще у нас был выпускной.
1: Рассказывай. Что делали?
6: Еще это был выпускной в школе, а еще был в острове мечты.
1: Вы были на острове мечты.
2: На острове мечты были?
1: Вот есть этот у нас парк.
2: Так это же очень здорово. Класс.
1: Понравилось?
6: Да. Там еще были американские горки.
2: Американские горки там были. Каталась?
6: Да.
2: Захватывающе.
6: Нам там только повезли на такой, как бы сказать, ну как трамвай, ну где сиденья такие, и там вдвоем можно сидеть. А там были еще страшнее горки, где там вообще, короче, нас на таких не повели.
2: Ну на самом всем страшные потом покатаешься, когда повзрослее будешь. Сейчас пока и на этих. Счет на этих надо начинать. Да, конечно.
1: Ну, предлагаю перейти к химическим американским горкам.
5: Так, ну что, давайте, наверное, возьмем вопросы чуть-чуть посложнее. Или попроще. Как тебе кажется, какой вопрос задать первым? Ну, попроще или посложнее?
6: Ну, можно вопрос. Ну, я не знаю, может быть, попроще вначале, а потом чуть-чуть.
5: Давай. А я задам вопрос, который одновременно и простой, и сложный. Итак, вопрос. Почему срез яблока через некоторое время на воздухе становится коричневым, темнеет? Итак, варианты. Это все из-за грязи в воздухе, то есть яблоко насыщается грязным воздухом. Вариант Б. В яблоке содержится железо, и оно соединяется с кислородом в такую ржавчину, как говорят химики, окисляется. Вариант В. Яблоко просто высыхает и поэтому темнеет. Либо вариант Г. Кислород с помощью специального фермента окисляет полифенолы в яблоке.
6: Я думаю, второй вариант, я просто второй вариант не совсем расслышал. Там
5: второй вариант... Второй вариант – это что в яблоке содержится железо, и оно соединяется с кислородом.
6: Так, почему именно оно коричневое?
5: Ага.
6: Ну, наверное, второе. Оно соединяется.
5: Итак, и вот это удивительный на самом деле вопрос. Вот я тебя специально спросил, хочешь ты вопрос сложный или простой? И вот этот вопрос, он одновременно очень простой и очень сложный. Потому что если спросить людей на улице, почему яблоко темнеет, примерно 90% людей ответят, что яблоко темнеет из-за содержащегося в нем железа. Но это миф, на самом деле, это миф. В яблоке железа очень мало. То есть, чтобы получить, например, дневную дозу необходимого нам железа, яблок надо съесть примерно 20 килограммов. Это пока еще ни у кого не получалось. И вот на самом деле,
3: железо к этому потемнению не имеет никакого отношения. А на самом деле есть такие специальные химические вещества со сложным названием полифенолы. Мы сейчас даже не будем разбираться, что это такое. Но яблоко таким образом маскируется, чтобы всякие мошки и насекомые не бросились на ярко сверкающий срез свежего яблока. Яблоко вот так вот, знаете, маскируется. То есть специально есть даже фермент, специальное вещество, которое окисляет эти полифенолы с помощью кислорода. Вот. Итого, это такой обманчивый вопрос, так что ты ответила, в принципе, правильно. Ты ответила так, как ответили бы абсолютное большинство людей, которые бы услышали этот вопрос. Но на самом деле химия настолько прекрасна, что она всегда умеет вот копнуть немножко поглубже. Так что ты молодец, я считаю, что ты ответила правильно.
1: Ну,
6: я хотела не этот вопрос ответить.
1: Ну, на какой?
6: Может быть, первый? А первый был какой?
3: Еще вопрос.
1: Так нет, ты все нет. Правильно, мы правильно ответили, мы разобрались.
3: Да,
1: еще раз, хорошо. Ты ответила правильно с точки зрения большинства людей. Все так думают. Просто долгое время это, ну, так и считали. Мне кажется, был момент. Это уже потом химики серьезно взялись и разобрались,
3: да,
1: что.
3: Закопались.
1: Да.
3: Закопались.
1: Так что ты молодец, все хорошо. Давайте еще один, можно какой-нибудь такой.
3: Еще вопрос.
6: Так. Да, получается, ответила.
1: Чего еще раз?
6: Не, ну я правильно ответила или нет?
3: Правильно, это... правильно.
6: Получается, это правильный был ответ.
3: Да, мы не спорим.
1: Да.
2: И переходим к другому вопросу.
3: Так, да. И еще вопрос. Итак, из какого легкого и прочного металла чаще всего делают банки для газировки и фюзеляжи самолетов? Это вариант А – железо, вариант Б – золото, вариант В – свинец, либо вариант Г – алюминий.
6: Так, из чего делают?
3: Из чего делают банки для газировки и фюзеляжи самолетов?
6: Из металла.
2: Ну, мысль или... правильная, металл. А какой металл?
3: Там. Вот давай пойдем методом исключения. Как ты думаешь, из свинца можно сделать банку газировки?
6: А вариант это золотой? Ой, не-не, золото.
1: Давайте еще,
3: давай
1: раз,
3: еще раз прочитаю варианты. Еще раз варианты. Вариант А – железо. Вариант Б – золото. Вариант В – свинец. И вариант Г – алюминий.
6: Так, это не алюминий, это не золото.
1: А почему?
3: Почему ты так уверена?
6: Ну, это же не золото.
1: Почему ты... Подожди. Ты банку вот можешь представить себе, вот из которой... Ну, в которой там чай холодный, газировка.
2: Пьют. Да. Банк.
1: Она золотая, по-твоему?
6: Нет.
2: Нет.
1: Вот так. Золото...
3: Так, золото убрали.
1: Золото убрали. Свинец. Ты знаешь, что такое свинец?
6: Свинец?
1: Да.
6: Больше не знаю.
1: Это...
3: Я могу подсказать.
1: Давайте.
3: Я могу подсказать. Свинец – это один из самых тяжелых металлов. То есть, если банку для газировки сделать из свинца, она одновременно станет гантелей. Она будет очень тяжелая.
1: Стали бы делать из нее банки? Из него, из свинца? Нет. У нас осталось железо и алюминий. Ты железо, наверное, видела. Заборы из железа делают.
2: Доспехи рыцарские.
1: Доспехи рыцарские. Ножи.
6: Ну, это, наверное, из железа.
1: Ну, не из железа, да. Потому что железо тоже достаточно тяжелый металл. А плюс он очень легко ржавеет.
2: Да.
3: Ага.
1: И что у нас осталось?
6: А в конце алюминий.
1: Алюминий. Вот.
6: Да, значит,
1: он... Методом исключения выяснили, что это алюминий.
3: И это абсолютно правильный ответ.
1: Вот это поразительно.
3: Алюминий, он легкий, алюминий в 3 раза легче, чем железо. А самое главное, он не подвергается окислению на воздухе. Поэтому это очень удачный металл для того, чтобы из него делать упаковку, например, для газировки.
1: Спасибо большое, Маш. Ты получаешь книгу ресторана Черникина от издательства «Поляндрия», товарищи. А мы отправляемся на перемену.
0: Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов. Музыкант. Композитор.
7: Так говорит «Маяк».
8: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации за сутки составили 31 тяжелый боевой дрон Р-18 и 34 пункта управления беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, также уничтожены баги и 11 наземных роботехнических комплексов противника. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 70 тяжелых боевых квадрокоптеров и 55 пунктов управления беспилотной авиацией, а также три станции спутниковой связи «Старлинг», сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров. Кроме того, по его данным, были уничтожены 12 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника. Учитывая серьезность обвинений в нарушении прав русскоязычного населения, Латвии, Литве и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения иска в суде, заявила РИА Новостям официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, предмет наших претензий ко всем прибалтийским республикам схож. Системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма. При этом каждый из них в отдельности вменяется свой конкретный перечень нарушений, отметила дипломат. Президент США Дональд Трамп ужесточил позицию на переговорах с Ираном, сообщает об этом «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Однако, как отмечает газета, на данный момент неизвестно, какие новые требования выдвинул американский лидер. В статье подчеркивается, что ранее Трамп уже выражал недовольство идеей разморозить часть иранских активов. Один из собеседников газеты предположил, что цель подготовки более жесткого предложения – оказать давление на Тегеран, чтобы он поспешил согласиться на предложение более мягкого варианта сделки. Американские переговорщики ожидают реакции Тегерана на новые предложения по урегулированию конфликта, сообщает Axios со ссылкой на источник. По данным портала, в США допустили, что ясность в вопросе сделки с Ираном наступит в конце уже следующей недели. По предварительным данным, среди жертв и пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции россиян нет, сообщил РИА Новостям представитель муниципалитета города Денизли. Ранее сообщалось, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Анталия, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли-Айдын, после чего загорелся. По последним данным, в результате аварии погибли 8 человек, среди жертв есть ребенок. Предварительно все пострадавшие в ДТП граждане Турции. Посольство России ранее сообщило, что выясняет, есть ли среди пострадавших в ДТП граждане России. Отмена ЕГЭ станет еще худшим решением, чем его введение. Такое мнение в беседе «Стас» высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, прием экзаменов – это тоже самого рода наука для педагога, который их принимает. И в школах не осталось учителей, которые знают, как проводить экзамены по другим методикам. Онищенко при этом уточнил, что не говорит о ребятах, которые сегодня обучаются совсем по другой методике. Как показал исследование, в этом учебнике, в этом году доля онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ по математике в общем обороте выросла в России с 21 до 24%. На втором месте английский язык 11%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами с грозой. Столбики термометров могут подняться максимум до 17 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе около плюс 15 градусов.
2: Последние 15 лет.
3: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
4: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+.
1: Маяк.
5: Маяк. Дорога, дорога, ведет от порога, идет от порога, мечте голубой.
6: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
5: Хорошо под небесами,
6: словно лодки с парусами,
5: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками,
6: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
6: Дороги,
1: как добрые руки,
6: как добрые руки хороших друзей.
1: Друзей новых много нам дарит дорога.
6: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
6: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
6: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Хорошо под небесами.
1: Сам на лодке с парусами.
0: Вместе с верными друзьями.
1: Плыть, куда глаза глядят.
0: По дороге с облаками.
1: По дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: все знать.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Состав мощный. Денис Николаев, Егор Бондаренко. И на связи у нас Михаил Каптюк, сооснователь проекта Science.ly, химик, выпускник МГУ, популяризатор науки. Михаил, еще раз здравствуйте.
2: Еще раз доброе утро.
1: Мы, кстати, воспользуемся моментом, потому что завтра рабочий день. Но завтра важный праздник, который обычно в передаче «Хочу все знать» отмечается, потому что мы его считаем своим, потому что День защиты детей. А мы, мало того, что ну, у нас детское шоу в первую очередь. Детская передача, спасибо. А во-вторых, мы всегда заявляли, что... В нас всех нет-нет, да чуть-чуть ребенок живет. И всегда взрослых призываем к тому, что нельзя совсем взрослеть. Надо немножечко детскости оставлять навсегда. Потому что тогда жить веселее, интереснее.
3: Надо защитить ребенка в своей душе.
1: Это, во-первых...
2: Нет, ой, какое хорошее.
1: Да, это хорошо. Но это, во-вторых, а в-первых, это все-таки, конечно, товарищи детей оберегать, помогать им расти и становиться хорошими взрослыми.
2: Тоже. Мне кажется, это вообще главное, что должны делать взрослые. Это оберегать детей и помогать им расти достойными людьми.
1: Да, согласен. Так что поздравляем всех с надвигающимся важным праздником. И в честь этого, и в честь Дня химика продолжаем нашу игру. Егор из Ростова-на-Дону на связи. Егор.
4: Здравствуйте!
1: Привет,
2: Егор. Привет. Здравствуй, Егор.
1: Так, у Ани из Санкт-Петербурга появился конкурент по колокольчиковости. Во, выговорил. Такая характеристика. Колокольчиковость. Какое забавное слово получилось. А, как дела, Егор? Рассказывай.
4: Ну, все отлично. Конечно, за окном у нас второй день проливной дождь.
1: Это от нас вам. Держите подарок.
2: Забирайте.
3: Да, от нас
1: это, да, подарок из Москвы в честь окончания учебного года мы вам отправили. Еще денечек где-то надо будет потерпеть. Потом должно потеплеть.
4: Завтра уже солнечно будет.
3: Да, ну, да, конечно, вот, впереди же лето. Оно будет солнечным и теплым.
1: Как год закончил учебный, рассказывай.
4: На отлично.
1: Ну, великолепно.
2: Молодец.
1: Мы гордимся тобой.
4: Я из первых был, мне похвальный лист дали.
3: Ой, молодец. Прекрасно. Ты умница. Вот еще один наш «Хочу все знаец», который с почетным листом заканчивает учебный год.
1: Мне кажется, мы могли бы стену в студии завесить почетными... похвальными листами наших «Хочу все знать».
3: Да.
1: Это приятно.
3: Это приятно.
4: Я вот вчера еще делал опыты химические как раз.
2: Мне... Ну, Егор, ну ты вообще молодец.
4: С мамой вместе.
1: А что рассказывай.
2: Да. А что делали?
4: Ну, вот там коралловый риф делали, пепельный дракон, искусственный
2: ничего
4: снег.
2: Себе. Ничего себе.
4: Разноцветное пламя.
3: Это боевые стойки какие-то в карате?
4: Там что-то еще я не помню.
1: А коралловый риф?
4: Ну это мне еще давно подарили на 23 февраля.
1: Ну просто появилось время, чтобы этим заняться. А, Михаил, может вы объясните, коралловый риф это...
2: Если я правильно понимаю... Скорее всего, за этим поэтичным названием кроется реакция с силикатом натрия разных солей металлов. Это так называемый силикатный сад, по-другому называется. Это очень красивый опыт. Егор, ты большой молодец, что его провел.
1: А пепельный дракон?
4: Ну, у меня он еще растет.
1: А, ну,
2: коралловый. А, еще растет. Вот, поэтому сад. Поэтому называют либо сад, либо, да, коралловый риф. Это уж, как говорится, у кого вдохновение на что хватит. Очень красивый опыт. И он очень, кстати, сложный. То есть ты вот когда начнешь химией интересоваться, там своя кинетика, там... Это очень хороший опыт. В общем, ты большой молодец.
1: А пепельный... Кто там?
3: Дракон.
2: А вот тут, если честно, у меня нет вариантов.
4: Он, типа, там на это, листе этой фольги... Типа там засыпаешь какие-то там, по-моему, какой-то растворы. И там вот он начинает расти. Поджигаешь, и он начинает расти. Типа он очень длинный.
1: Это не...
2: А, все. Вот... Все, вспомнил, да.
1: Когда вырастает это... из... Вот красивый видео очень много, когда прям вверх выстреливает, когда много.
2: Да, по-другому это еще называют египетские змеи. То есть там действительно такие, как будто змеи выползают на тебя. Это классно, это здорово.
1: Ну, вообще, мы
4: вчера этот пепел, который развалился, этот целый час собирали, и теперь у нас по всей квартире мошки летают.
2: Я всегда говорю, знаете, вот химические опыты лучше идти делать кому-то в гости, вот, чтобы поделиться своей радостью, чтобы потом мошки летали у ваших гостей, у ваших друзей.
1: Прекрасно. Ну, давайте к задачам.
2: Так, давайте к задачам. Егор, для меня, кстати, Ростов-на-Дону не чуждый мне город. Я там жил 4 года и даже учился на химическом факультете тогда еще Ростовского государственного университета. Сейчас он называется Южный федеральный университет. Так что я передаю привет всем ростовчанам. Вот, город для меня не чужой. Вот, так что я знаю такие улицы, как Большая Садовая, Пушкинская. В общем, передаю всем привет. Вот, а вопрос я тебе задам такой. У нас же вот скоро праздник, День защиты детей. И давай праздничный вопрос. На праздники часто берут воздушные шарики. И вот вопрос такой. Каким газом наполняют воздушные шарики, чтобы они взлетали высоко в небо? Итак, варианты. Вариант А – это углекислый газ. Вариант Б – это водород. Вариант В – это кислород. И вариант Д – и вариант Г – это гелий. Как ты думаешь?
4: Гелий.
2: Итак,
4: гелий.
2: Считаешь, что гелий. А как ты считаешь,
4: да,
2: водородом можно наполнить воздушный шарик? Полетит ли он?
4: Ну, я не знаю, я этого не видел. Вот с гелием я в мультиках видел.
2: Совершенно верно, ты большой молодец. Это правильный совершенно ответ, это газ гелий. И вот здесь интересно, гелий, он сочетает в себе два важных свойства. Он, во-первых, очень легкий, поэтому у него, как говорят ученые, большая подъемная сила. А еще гелий не горючий, гелий не горит. И вот раньше шарики наполняли в том числе водородом, который дешевле. Но водород, если к нему поднести спичку, он очень громко хлопнет. Вот, поэтому, собственно, водородом перестали шарики наполнять и наполняют их гелием. А еще, кстати, про гелий, что интересно, это удивительный элемент, это первый элемент химический, который сначала открыли на Солнце и только потом нашли на Земле. Гелий излучает определенное излучение, и его сначала нашли на Солнце и назвали, собственно, гелиос, это Солнце с древнегреческого, вот, нашли его сначала на Солнце, а потом уже на Земле. Вот такой вот интересный химический элемент. Так что ты молодец, что ты знаешь.
4: Я еще видел, что вот если им чуть-чуть вздохнуть, на несколько секунд можно другим голосом говорить.
1: Очень пескляво.
2: Да, лучше этого не повторять, это не совсем полезно, особенно для детей, но у нас голос, это же колебания наших голосовых связок, а гелий – это очень легкий газ, поэтому связкам легче колебаться, и мы говорим более высоким голосом. Еще есть разные видео, где наоборот другие тяжелые газы вдыхают. Опять же, не надо этого повторять, это не очень полезно, но можно и наоборот басом начать говорить, если, например, вдохнуть гексафторид серы.
1: А вот зачем
2: вы
1: в эфире сказали, Михаил?
2: И еще так сказать, и не повторяйте. Никогда не вдыхайте гексафторид серы.
1: Я вам напомню, мозг не воспринимает частицу «не».
2: Я понимаю.
1: Осторожней.
2: Ну, в общем, да, но...
1: А голосом лучше заниматься отдельно и научиться его и писклявить, и басом говорить. Это гораздо более полезно.
2: Совершенно верно.
1: Спасибо большое. Мы не успеем еще одного товарища ребенка, а с Егором мы тут уже и опыты в эфире поставили.
2: Егор молодец.
1: Егор красавчик. Он получает книгу «Ресторан Черникин» от издательства «Поляндрия». А у нас на связи Сергей, село Ургунова. Это Республика Башкортостан. Сергей, добро пожаловать. Точно первый раз у нас. Я бы запомнил такое название. Серега, привет. Добро пожаловать.
0: Привет.
1: Сколько тебе лет? Давай знакомиться.
0: А мне 9.
1: 9. Какой класс закончил?
0: Второй.
1: Как успехи?
0: Нормальные.
1: Это хорошо.
3: Молодец.
1: Ну что, к химии?
3: Давайте вопрос зададим. Да.
1: А то просто можем не успеть.
3: Да, конечно.
2: Ну, давайте. Я так издалека начну. Скажи, а ты любишь молоко?
0: Да.
2: Ага, тогда отлично, вопрос для тебя. А вопрос химический, но молоко там будет тебе подсказкой. Итак, какого химического элемента больше всего содержится в костях и зубах человека? И именно этот элемент делает их прочными и крепкими. Итак, этого химического элемента больше всего в костях и зубах, и он делает их крепкими. Варианты. Это железо. Вариант А. Вариант Б – это кальций. Вариант В – это йод. И вариант Г – это магний. Как ты думаешь?
0: Это кальций.
2: Совершенно верно. И молоко здесь было подсказкой, потому что в молоке действительно содержится много кальция. Поэтому особенно детям, дети же ведь быстро растут. И детям кальция нужно больше, чем взрослым. Взрослые уже выросли, у них скелет уже сформировался. А вот вам, детям, обязательно нужно либо пить молоко, либо есть творог, либо какие-то другие кисломолочные продукты. Молочку, да. Так что обязательно следи за тем, чтобы в твоем рационе было что-то молочное. Будет у тебя в костях много кальция, будут они крепкими и прочными. Молодец.
1: Сейчас хулиганский вопрос, провокация. И мороженое?
2: Ну, кстати, мороженое, смотрите, в мороженое. Кстати, сейчас, возможно, проклянут меня все родители, которые нас слушают, но недавно попало... Или не надо, ну, в общем...
1: Рассказывайте, не проклянут, нет, я вас защищаю.
2: Да, так, мне смотрите, тоже недавно попалась мне рекомендация одной крупной международной организации, Всемирной организации здравоохранения, о том, что, оказывается, при ангине мороженое не только не запрещено, как мы часто считаем, а одна порция мороженого при ангине даже показана, потому что ангина – это воспаление, а воспаление нам нужно охлаждать, поэтому если аккуратненько съесть один стаканчик эскимо, то ничего плохого не будет.
1: Всю жизнь лечил ангину мороженым. Всегда. Мне никогда не запрещали, но в маленький вот стаканчик вафельный, то есть не больше. То есть и очень
2: надо больше.
1: И его надо именно не съесть, кусая, а вот вытягивая еду. Да.

0: паузы полутораминутной переместимся на Луну и продолжим наблюдать за приключениями Незнайки.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2:00 дня. На маяке. Хочу все знать.
4: В следующем часе решаем олимпиадные задачи по биологии. Присоединяйтесь.
2: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о том, как все было на самом деле.
5: Ришелье очень часто изображали шахматистом, но игра, в которую он играл, была потруднее. Представьте себе 3 шахматные доски, которые вращаются одна вокруг другой, и при этом фигуры время от времени меняют цвет. А время от времени то, что вы считали фигурой на этой доске, внезапно воплощается в игрока. И вот эти 3 шахматные доски — это 3 разных измерения, в которых вращался и интриговал кардинал.
2: История. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
6: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
7: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница в воскресенье в 23:07 на Маяке.

0: Чтение.
1: Надо пойти на Крученую улицу в магазин разнокалиберных изделий. Может быть, мы застанем там господина Жулио, высказал предположение Козлик. Друзья быстро прошли на Крученую улицу, свернули в Змеиный переулок и стали искать магазин разнокалиберных товаров, но его нигде не было. Вот так штука. Теперь еще и магазин девался куда-то, с досадой воскликнул Козлик. Они обследовали весь Змеиный переулок от начала и до конца, а потом в обратном порядке. Потом прошлись по нему в третий раз. Наконец Козлик остановился возле кондитерского магазина, которого, как ему показалось, раньше здесь не было, и сказал: «Что за история? По-моему, раньше здесь разнокалиберный магазин был, а теперь какая-то кондитерская». Незнайка и Козлик вошли в кондитерскую и спросили одну из продавщиц, не знает ли она, куда делся разнокалиберный магазин. Продавщица сказала, что разнокалиберный магазин закрылся, так как хозяин неожиданно разбогател и уехал путешествовать, а теперь здесь открылась кондитерская.
2: «Видал, неожиданно разбогател и уехал путешествовать», – проворчал Козлик, когда они с Незнайкой вышли на улицу.
1: Он вытащил из кармана записку, которую оставил Жулио, и принялся снова ее читать.
2: «Почему Мига и Жулио пишут, что вынуждены спасаться бегством?» – сказал Козлик. «Может быть, они заранее узнали, что будет напечатано в газете?»

газетах и поэтому решили вовремя скрыться с деньгами. Во всяком случае, нам нельзя оставаться здесь, а тоже надо двигаться в Сан-Камарик. Это хороший город. Я когда-то жил там. Поезд Сан-Камарик отходил лишь в конце дня, но Незнайка и Козлик боялись возвращаться в гостиницу, где они могли попасть в руки невольно обманутых ими акционеров. Проболтавшись до обеда в городском парке, друзья разыскали небольшую столовую, где никогда до этого не бывали, и как следует пообедали, оставив там почти все свои наличные капиталы. А оставшиеся несколько сантиков они стратили на мороженое и купили бутылку газированной воды с сиропом, которую решили взять с собой в дорогу. Прибыв на вокзал задолго до отхода поезда, они вошли в вагон. Проводник проверил их билеты и сказал, что оба их места на верхних полках. «Вот и хорошо», — сказал Козлик Незнайке, — «на верхних полках нас никто не заметит. Ведь в поезде может ехать кто-нибудь из наших акционеров. Было бы совсем не кстати, если бы нас узнали». Забравшись на верхние полки, Незнайка и Козлик с удобством растянулись на них и принялись наблюдать украдкой за прибывающими пассажирами. Вагон тем временем понемножечку наполнялся. Внизу, как раз под полкой, на которой лежал Незнайка, расположился какой-то толстенький коротышка. Сунув чемодан под сиденье, он вытащил из кармана целый ворох газет и принялся читать их. Здесь были и «Деловая смекалка», и «Давилонские юморески», и «Газета для толстеньких», и «Газета для тоненьких», и «Газета для умных», и «Газета для дураков». Да-да, не удивляйтесь, именно для дураков. Некоторые читатели могут подумать, что неразумно было бы называть газету подобным образом, так как кто станет покупать газету с таким названием? Ведь никому не хочется, чтобы его считали глупцом. Однако давилонские жители на такие пустяки не обращали внимания. Каждый, кто покупал газету для дураков, говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. Кстати сказать, газета эта велась очень разумно. Все в ней даже для дураков было понятно. В результате газета для дураков расходилась в больших количествах и продавалась не только в городе Давилоне, но и в многих других городах. Нетрудно догадаться, что газету для толстеньких читали не одни толстяки, но и те, которые мечтали поскорее растолстеть. Точно так же, как газету для тоненьких читали не только худенькие коротышки, но и такие, которым хотелось избавиться от лишнего жира. Владельцы газет прекрасно понимали, что уже само название должно возбуждать интерес читателя, иначе никто не стал бы покупать их газету. Через несколько минут Незнайка заметил, что другую нижнюю полку занял пассажир, который был как бы прямой противоположностью первому. Иначе говоря, он был очень худой. И вид у него был такой, будто он незадолго до этого бродил по болоту и еще не успел как следует высохнуть. Его черные брюки были измяты и покрыты желтовато-коричневыми пятнами грязи. Такое же желто-коричневое пятно имелось и на его шляпе-цилиндре, словно в него кто-то швырнул издали комком грязи. На спине его черного пиджака красовалась большая треугольная дырка. Чтение.

0: В Москве 10 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Оператор ударных БПЛА группировки войск «Восток» пресекли попытку снабжения передовых позиций ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Для доставки грузов противник задействовал тяжелые гексокоптеры типа «Баба-Яга», а также наземные роботехнические комплексы. По выявленным целям отработали операторы ударных дронов. В результате попадания техника противника была уничтожена вместе с грузом. Между тем, группа наемников из Германии и Великобритании, воевавших на стороне ВСУ, уничтожили в лесополосе на линии фронта в Запорожской области. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах о принадлежности погибших к этим странам свидетельствуют данные, при них документы. Европа не пытается помешать или даже потворствует ударам ВСУ по Запорожской АЭС, рассчитывая на то, что в результате давления Россия сдаст часть своих позиций и на конфликте на Украине. Такое мнение ТАСС выразил директор станции Юрий Черничук. Он также предположил, что те, кто отдает приказы, живут немножко не в Европе или совсем не в Европе. Директор АЭС подчеркнул, что атаки на станцию противоречат здравому смыслу, логике и моральным принципам.
1: Почему это делают европейцы? Ну, лучше, конечно, спросить у них. Может быть, кто-то не совсем до конца понимает, что может произойти, да, и вот этим вот моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на, в принципе, все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций. Ну, а может быть, те, кто отдает приказы, они живут немножко не в Европе или совсем не в Европе. Это все противоречит здравому смыслу, логике нормальной человеческой и там моральным принципам.
0: Глава Росатома Алексей Лихачев накануне сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. При этом, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию якобы случайного попадания. Беспилотник попал в стену машинного зала, обошлось без пострадавших и критических нарушений. Место нанесенного ВСУ удара находится в нескольких метрах от реактора. Удар ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить цепь неконтролируемых и необратимых процессов, заявила директор по коммуникациям с атомной станции Евгения Яшина. Евросоюз повторяет путь Римской империи на закате своего существования. Такое мнение газете Financial Times высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он раскритиковал политику Брюсселя в области декарбонизации. По его словам, подобные меры толкают европейскую экономику в пропасть. Бабиш также признал, что его страна, скорее всего, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Трампа. Премьер признал, что Чехия окажется в числе немногих стран Альянса, не выполнивших целевой показатель. Европейские союзники ожидают обсуждения оборонных расходов на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, опасаясь недовольства со стороны Трампа из-за низких расходов, отмечает газета. Иностранные паломники, в том числе несколько десятков человек из России, застряли у горы Кайлас в Тибете из-за непогоды и большого количества желающих пройти по популярному маршруту вокруг священной для многих религии Востока вершины. Об этом сообщил ТАСС российский альпинист Сергей Сотников. По его словам, маршрут не рассчитан на такое количество людей. Кроме того, испортилась погода, пошел снег, добавил он. По последней информации из штаба туристической зоны, сегодня всем посетителям запрещено выходить на трекинговый маршрут. Гора Кайлас почитается индуистами, буддистами, джайнистами и последователями тибетской традиции Бон. Они считают эту вершину центром вселенной и совершают вокруг нее паломничество. Ни одному альпинисту еще не удалось покорить Кайлас и подняться на ее вершину. Мошенники начали создавать групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых и с помощью срежиссированной переписки вынуждают жертву перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. После этого злоумышленники могут получить доступ, в том числе к мессенджерам или банковским сервисам, рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Особенность этой схемы в том, что давление оказывает не один человек, а сразу группа людей, отметил он. Из-за влияния североатлантического циклона температурный фон в Москве будет как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, возможно и кратковременные дожди.
2: В заключительный день весны синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до 4-5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы плюс 7-10, а днем прогреется до 13-16 с плюсом. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня в Москве и Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. Ранее синоптики также рассказали, что летом температура почти по всей России будет соответствовать норме, однако прохладнее обычного может быть погода на Чукотке, в Магаданской области и в северной части Камчатского края. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно, днем без существенных осадков и до плюс 17 градусов. В Москве кратковременные дожди, днем местами с грозой, столбики термометров поднимутся максимум до плюс 17 градусов.

0: карты добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

небо.

0: знать. Биология.
1: Товарищи, дети, товарищи, взрослые, передача «Хочу все знать», олимпиадные задачи по биологии, в студии Денис Николаев, Егор Бондаренко.
2: Это я, добрый день.
1: Здравствуйте. И Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в Павловской гимназии. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем сегодня будем заниматься, Евгений?
2: Будем разбирать забавные истории из жизни, в прямом смысле, из жизни, всякой. Вот вы когда-нибудь видели на дне... Виноградины на дне моря.
3: Виноградины на дне
1: моря?
3: А,
1: это же эти моллюски какие-то.
2: Нет.
1: Нет?
2: Такие лежат, вот на дне некоторых морей лежат такие шарики диаметром, ну вот теннисный мяч самый крупный, там до 4-5 сантиметров в диаметре.
1: Что-то помню.
2: Такие как будто бы из матового темно-зеленого или темно-бирюзового стекла. У них такое красивое название. Проклятые виноградины или гвоздные яблоки моряков. Но вот если такое лежит в аквариуме, то рядом обычно очень ругающийся аквариумист, потому что эта штука — это водоросль Волония пузатая.
3: Какое забавное имя.
2: Да. И она чем интересна? Тем, что вот этот шарик – это одна клетка. Буквально одна огромная клетка. Это самое огромное одноклеточное такое вот существо. В каком плане? Клетки могут быть огромными. Да, вот, например, мицелий.
1: Ну, тигриная большая, да?
2: Мицелий. Нет, тигры очень маленькая.
1: Нет, тигриная клетка, в которой он живет.
2: А, ну, это да. Вот. Есть еще больше, конечно, но смысл в том, что у клеток же какая ситуация? У клеток все с помощью диффузии химической. А физика нас учит, что диффузия эффективна на расстоянии или на глубине вот в 1 сантиметр. Соответственно, клетка не может быть толще 1 сантиметра в норме. Да, и там диффузия просто не будет происходить.
3: Неэффективно будет.
2: Да, поэтому клетки могут быть огромными у каких-нибудь грибов. Но это что? Это мицелий. То есть, по сути, это ультрадлинная клетка. То есть, это ниточка тончайшая, очень-очень длинная, очень ветвящаяся. А тут, соответственно, один огромный шар диаметром 5 сантиметров, может быть, с лишним. И поэтому первый вопрос. Как может существовать такая клетка и нормально себе жить? Вот это самое Волония пузатая. Такая гигантская клетка. Как она осуществляет диффузию внутри себя? Вот при таком огромном диаметре.
3: А может быть, она тоже как ниточка, просто в клубок свернута?
2: Нет, вот именно что это такой шарик, там не совсем клубок. Там есть большая хитрость, которая чисто актуальна для растительных клеток. Вот животная клетка бы так не сумела никогда. Грибная, кстати, тоже. А вот растительная клетка раздула себя до таких размеров за счет одной очень важной особенности растительных клеток, которую, кстати, эту особенность вот учат в школе. Но мало кто на нее обращает на самом деле внимание.
3: Ой, надо вспоминать строение, да, растительной клетки.
2: Да.
3: Такой Сергеевич, вы помните что-нибудь? Я помню хлорофиллы, хлоропласты.
1: Митохондрии, помню.
3: Ну, хлоропластоплазма.
2: Митохондрия – это во всех эукариотических клетках. Это там и... То есть всем же нужна энергия, да?
1: Да.
2: Поэтому они всегда будут.
3: Ой, там еще аппарат какой-то был.
2: Аппарат Гольджи – это тоже во всех эукариотических клетках, потому что всем нужен некий транспортный хаб. Если у нас сложный метаболизм клетки, нужно что-то внутрь, что-то наружу, то есть вот такой транспортный хаб, где будет такой типа как склад, где еще будет такая обработка каких-то веществ вестись последняя, это есть у всех. То есть ядро, понятно, всякие там эндоплазматические эти все ретикулумы, где транспорт идет, да, всякие эти рибосомы вообще есть у всех. Белок надо делать всем.
3: Ну ладно, Евгений, ну расскажите, в чем дело-то?
2: Ну, смотрите, что отличает растительную клетку от остальных клеток? Ну, во-первых, у нее есть клеточная стенка из того вещества, из которого мы делаем бумагу. То есть из целлюлозы.
1: Целлюлоза.
2: Там целлюлоза, гемицеллюлоза и пектин. А пектином мы джемы загущаем. Он считается более полезным, чем желатин. Да. Вот. Также там есть хлоропласты. Ну, замечательно. Но вот то, что все забывают, это то, что там в центре уже такой пожилой растительной клетки образуется громадная вакуоль. Вакуоль – это такой вот органоид, это пузырь, заполненный жидкостью, и в этой жидкости растворено все полезное, вредное, в общем, запасы такие клеточные. То есть, и вот эта вакуоль, она по объему может составлять 99,9999999% клетки.
3: Такая большая.
2: Да.
3: Да это просто свалка же.
2: Ну, скажем так, супер такое хранилище. Знаете, вот клетка растительная немножко плюшкина, она все в себе хранит.
3: Да. Мне нравятся эти метапредметные ассоциации.
2: Да, ну, хорошо. Потому что растения очень запасливы сами по себе. Вдруг пригодится, вдруг завтра есть нечего. Я же не животное, я же не могу убежать куда-то. Вот, соответственно, что? Соответственно, у Волонии пузатой вот эта выколь, она просто ого-го какая большая. И она, и ее цитоплазма с органоидами, это ультра-тонюсенькая такая вот пленочка, которая по самому...
4: Гигантский склад.
2: Да, краешку клетки идет. То есть, если взять из этой клетки Волонии цитоплазму, да, это будет много, это будет очень большая клетка, но она будет в сотни, даже в тысячи раз меньше по объему, чем вот целая клетка с раздутой выколью.
4: Андрей из Москвы у нас есть. Предлагаю его присоединить в нашу биологическую беседу.
2: Замечательно.
4: Андрюха.
5: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Привет, Андрей.
4: Привет. Как, давай сначала, как год закончился?
5: Все пятерки, кроме олимпиадной математики, по ней четверка.
3: Ну ничего, ты оставил себе пространство мощно для роста. Да. В остальном умница. Молодец.
4: Все пятерки, кроме олимпиадной математики. Да. То есть обычная математика пятерка.
5: Да.
2: Ну так вообще супер, да. Это, можно сказать, вершина осталась, да, которую покорить надо. Да. Вот.
4: Но просто Андрюха ждет, когда орлы прилетят и отнесут его на вершину, да, Андрюх?
5: Да.
2: Ну, я думаю, надо орлов-то ждать, но саму не плашать, так что брать...
4: Саву не
2: плашать. Самому не...
4: Да. Не, я просто брать. Слышал, саву не плашать.
2: Не-не-не, саву не надо. Совы с орлами, они большие в свое время были конкуренты.
4: А, ну потому что...
2: Постоянно, да...
4: У них единый этот как
2: именно,
4: питательный
2: и
4: ареал.
2: И совы проиграли орлам и вынуждены были уйти вот в ночной образ жизни, да. Но с тех пор, до сих пор с ней встречаются, они там едва ли не насмерть дерутся.
3: То есть это заклятые враги?
2: Да, это прям вот совы с орлами, вот со всеми орлами-соколами, это прямо вот заклятые враги.
3: Тучу.
2: У них было в определенное время,
3: я бы сказал,
2: да,
3: ух.
2: Все совины со всеми орлинами, это вот прям были ультраконкуренты. И разошлись они вот именно расходом в разное время. Орлы все дневные, совы, совиные все ночные.
4: Андрей, мне кажется, мы только что придумали тебе пост в твой телеграм-канал.
5: Да, вот, спасибо. Да.
4: Давай, ждем доклада подробного. Но давайте к вопросу.
2: Вот, ну, в общем, есть в океане, на дне, в Индийском, на большой глубине.
3: Опять туда?
2: Да. Забавная улитка. Называется она Хризомалум сквамиферум. Она длиной 3 сантиметра всего.
3: Ну, слава богу.
2: Так вот, эта улитка...
4: Но у нее есть ключ от склада.
2: Нет, нет, нет. У нее есть рыцарский доспех и кольчуга. Лата и кольчуга. Потому что ее раковина пропитана солями железа, а ее нога, которая из этой раковины высовывается, покрыта металлизированными наростами, такими как кольчужный такой. Знаете, это же не кольчуга, это вот панцирь чешуйчатый. Она вот рыцарь прямо такой. Вопрос, каким образом она... сделала себе такую броню, потому что ни одна другая улитка до такого бронирования не додумалась. У них панцирь – это просто соль и кальция, ну, вот как обычно, да, роговое вещество органическое, ну, да, внутри перламутр. А вот у этой улитки прямо металлизированный скелет, причем еще она и такую кольчугу себе на мягкую свою тушку надела сверху, такая вот она. У нее только самая нижняя часть ноги осталась.
5: А, ну, возможно, она в каких-то, вот что она ест, в каких-то там веществах еще в чем-то, там много железа.
2: Так, да, абсолютно верно. Она же живет у, на дне океана, у черных курильщиков. Да. А из черных курильщиков выходит огромное количество сульфидов железа. И, собственно, из чего состоит панцирь улитки? Он состоит из феррум-3С4, это минерал грейгит, и феррум-С2, это минерал пирит. Поэтому ее панцирь такой черный. То есть вот он металлизированный, она поглощает в себя огромное количество железа.
4: И поэтому становится непробиваемой?
2: Да, поэтому у нее очень хорошая защита. И, кстати, с этой улиткой у нас будет еще один вопрос связан.
4: Так давайте сразу, Андрей.
2: А, давайте сразу. Соответственно, у этой улитки, собственно говоря, цвет тела мантии ярко-красный, такой розовый. И это связано с ее дыханием. Вопрос. Что у нее является, какое вещество у нее является переносчиком кислорода в крови, что радикально отличает ее от морских моллюсков?
5: Например, у человека кровь красная из-за того, что, опять же, железо. Соответственно, у нее, скорее всего, железо. Там, например, у осьминога, у него голубая кровь, потому что у него медь в крови.
2: Супер, да.
5: У него железо.
2: Замечательно, молодец, да.
3: Аплодисменты.
2: Ну, мастер, как говорится. Вот, действительно, у морских моллюсков в крови вещество под названием гемоцианин, которое связывает атом меди. Вот, а у вот этой нашей милой улиточки бронированной, там гемоглобин с железом. Гем, с железом. И вот вопрос, а действительно, почему она перешла от гемоцианина к гемоглобину?
4: Почему?
2: Это, да.
4: Ну, это, потому, кстати, что, наверное, меди мало.
2: Это связано не с тем, даже что там мало меди.
5: Возможно, из-за глубины это как-то.
2: Да, глубина, а еще, но помимо глубины.
5: Ну, давление.
2: И помимо давления.
4: Температура.
2: И помимо температуры.
4: Я все уравнение Клаперона Менделеева перебрал.
2: Черные курильщики.
4: Ну, кислород мало.
3: Температура.
2: Дело в том, что... Что такое черный курильщик? Это подводный гейзер. Из него выходит вода температурой до 300 с лишним градусов Цельсия. На гигантской глубине в несколько километров, понятное дело, из-за давления она не может превратиться в пар. Но, и поэтому она выходит под очень большим давлением, выносит огромное количество минералов и каких-то веществ. Поэтому, собственно, выходят те самые сульфиды железа, которую улитка поглощает. И, кстати, то, что они у нее в раковину откладываются в наросты, это она их в том числе так утилизирует. Было бы, они накапливались бы в таком количестве в ее теле, они бы ее отравили. Uh-huh. Вот. А второй момент, там действительно мало кислорода, там много сероводорода, там очень много других минералов. Uh-huh. Вот. И в таких условиях гемоцианин хуже связывает кислород. А вот гемоглобин работает лучше, он более эффективен, кстати, как кислород, связывающее вещество. Поэтому она перешла на гемоглобин не только по причине того, что просто у нее железо завались, и вот я сейчас себе вместо меди в крови сделаю железо, да? А еще и потому, что это чисто эффективно с точки зрения переноса кислорода в таких условиях.
4: Ну, класс.
3: Удивительная улитка.
4: Ну да. Что, мне кажется, Андрей молодец.
2: Супер вообще.
4: Вообще просто все сходу раз, два,
3: маэстро.
4: Три. И давай про орлов и совиных. Мне кажется, это вообще отличный сюжет.
2: Да, это хорошая тема.
4: Можно,
2: потому что
4: можно писать.
2: Эволюция вообще вот этих вот птиц, она заслуживает хищных очень пристального просмотра, потому что, ну, как мы знаем, птицы – это динозавры.
4: Да.
2: Просто которые научились летать. И, ну, сначала они научились жить на деревьях, потом прыгать с ветки на ветку, потом летать с ветки на ветку.
4: А потом смогли улетать от проблем, которые накрыли всех остальных динозавров.
2: Ну, чтобы не спускаться, да? Они просто стали многофункциональными. Вот. А вот потом, когда динозавры вымерли, некоторые птицы предприняли героическую попытку вернуться к корням и припасть к истокам.
3: Снова стать динозаврами.
2: Снова стать классическими, такими ходящими на двух ногах динозаврами, да. Там были всякие фараракосы, келенкины и прочее.
4: Но у них не получилось.
2: Но у них не получилось, да.
3: Почему не получилось?
4: Съели.
2: Ну, не получилось потому, что, так скажем, ну, во-первых, эволюция не работает в обратную сторону, да, то есть ты уже не станешь, там, зубы себе обратно не отрастишь и всякие такие прочие вещи, вот, а второе, главные неудачники эволюции млекопитающие отрастили сами зубы, когти, и немножечко, так скажем, оказались не согласны с возвращением старых порядков, с реставрацией падшей монархии, вот, поэтому... Так скажем, Там много интересных голосов.
1: Рептилоиды не управляют миром. Так, Андрей, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Петербург. Город чаек» от издательства «Поляндрия». Чайки, их так много, они носятся и кричат. У них своя жизнь рядом с нами, среди нас. Без этих птиц трудно представить Петербург. Интересно, каким они видят город? О чем они думают там, в вышине? Эта книга «Путешествие о свободе и любопытстве» покажет любимые места с нового ракурса, вдохновит исследовать незнакомые уголки, станет идеальным сувениром, ведь в ней собрано все, чем дышит Петербург. Продолжаем. 495-728-7171. У нас минутка до новостей. Мы можем поздороваться, пообщаться, а потом после новостей сразу вопрос задавать. Маша, Березники, Пермский край, на связи. Маш, доброе утро.
6: Здравствуйте.
3: Привет, Маш.
2: Здравствуй, Маш.
6: Я хочу поздравить вас с Днем улыбки.
1: О, да? С Днем сегодня? Улыбки?
2: Срочно
6: да,
2: улыбаемся
6: а
2: все.
6: Вчера был государственный Эрмитаж кота, день Эрмитажного кота.
1: А, точно, Эрмитажные коты знаменитые.
2: Да.
1: Класс, спасибо тебе большое за напоминание, мы как-то упустили.
2: А вот, Маша, один короткий вопрос. Какой очень важный геологический период в истории Земли назван в честь твоего города? На самом деле очевидно.
1: Ну, Пермский.
2: Пермский период,
1: Пермский,
2: да.
1: Пермский период, да. Но это важный, кстати, один из таких.
2: Очень важный период, да, потому что в конце этого периода сформировалась наша Сибирь.
1: А-а-а.
2: Ну, вот да, вот до этого Пермского периода ее не было.
1: А продолжим после

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению – можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Восток» с применением установки «Гиацинт» в зоне проведения спецоперации уничтожили пункт управления БПЛА в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, замаскированные вражеские объекты обнаружил боевой дрон в ходе воздушной разведки. Координаты выявленных опорников передали артиллерийским подразделениям, после чего «Гиацинт» ударил по заданным точкам и нанес огневое поражение противнику. Ликвидация пунктов управления беспилотников существенно снизила возможности ВСУ по ведению разведки и обороне на данном участке СВО, пояснили в военном ведомстве. Расчеты беспилотных систем и артиллерии 11-го корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 600 военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Украинские бойцы также были ликвидированы на линии боевого соприкосновения и в пунктах временной дислокации, сообщили ТАСС в силовых структурах. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов химической промышленности и науки с Днем химика, сообщается на сайте Кремля. Как отмечается в поздравлении, химическая промышленность – одна из значимых стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависит технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны. Динамичное развитие топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного комплексов, сельского хозяйства и, конечно, качество жизни миллионов людей. Владимир Путин выразил уверенность, что российские химики и впредь будут достойно решать поставленные задачи, наращивать научно-исследовательский, производственный и кадровый потенциал отрасли, широко внедрять инновационные, экологически безопасные технологии. Армия обороны Израиля в рамках продолжающейся операции против ливанского движения «Хизбалла» взяла под контроль крепость Бафор, построенную в эпоху крестовых походов и расположенную на стратегически важной высоте на юге Ливана, сообщил министр обороны Исраэль Кац. Ранее израильские военные контролировали этот район во время Ливано-Израильской войны 1982 года вплоть до вывода израильских войск из Ливана в 2000 году. Продвижение израильских войск вглубь Ливана сопровождается усилением ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны движения «Хизбалла». Воздушная тревога уже объявлялась в ряде городов. Сервис посадки на самолет без паспорта с использованием данных из единой биометрической системы, которая позволяет пройти предполетный досмотр в ускоренном режиме, станет доступен с 1 июня на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, современные технологии позволяют сократить время предполетных процедур на 25-30%. При этом пассажир сам решает, как ему пройти на рейс по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольное, однако при входе в зону транспортной безопасности сохраняется требование предъявлять паспорт на время проведения пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года. До конца суток 31 мая в горах Сочи ожидается сильный снегопад. Все городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в администрации города-курорта. Ранее сообщалось, что с 30 мая по 1 июня в горах Сочи на высоте более 1500 метров над уровнем моря прогнозируется лавинная опасность. В Сочи сегодня также ожидаются обильные дожди, которые могут привести к подтоплению в городе, сообщил ранее вестям ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве кратковременные дожди, днем местами с грозой. Температура воздуха в столице прогреется максимум до 17 градусов, сейчас в городе плюс 15.
2: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный Пари Сен-Жермен вместе с Матвеем Сафоновым в стартовом составе выиграл Лигу чемпионов в финале турнира с Арсеналом после ничьи 1-1. По итогам основного и дополнительного времени в серии пенальти французы взяли вверх 4-3. Тему продолжит Александр Ниценко. Все футболисты, чьи участие в финале Лиги Чемпионов было под вопросом, вышли на поле. У Пари Сен-Жермен это были защитник Хакими и форвард Дембеле. У Арсенала в заявке оказался игрок обороны Тимбер, который вышел на замену во втором тайме. Как и предполагалось, канониры очень сильно осложнили жизнь французам, лишив их пространства и сыграв всего на 28% владения. Правда, перед этим, на 6-й минуте, быстрая атака Арсенала привела к голу ворота Матвея Сафонова. Маркиниус на правом фланге выбил мяч в прижатую руку Троссара, его подхватил Хаверц, забежал в штрафную и сочным ударом вогнал мяч в сетку прямо над головой застывшего на ближней штанге россиянина. Вскрывать организованный Арсенал было невероятно сложно, и первый тайм канул в небытие без по-настоящему острых моментов. После перерыва парижане заиграли острее, пока соперник оберегал преимущество. И это привело к чистому пенальти за фол Маскера на Кварацхелии. На 65-й минуте его реализовал Дембеле, сравняв счет. Далее опасно били Хакими и Витинья. После реактивного прохода Кварацхелии Льюис Келли отразил удар грузина в штангу, а Баркаля загубил еще два шанса. В дополнительное время футбол стал намного осторожнее, что привело к пенальти. Райя отразил удар Нуну Мендеша. Сафонов сейвов не сделал, но явно переиграл в дуэли взглядов Эзе, который махнул мимо. Роковым стал удар Габриэла, после которого мяч полетел на трибуну. Пари Сен-Жермен второй год подряд выиграл Лигу Чемпионов, одолев Арсенал в серии пенальти 4-3.
1: Таблица коэффициентов Союза Европейских Футбольных Ассоциаций обновилась после окончания сезона 25-26. Россия прямо сейчас занимает 28 место в континентальном рейтинге, а лидер списка по-прежнему Англия. Напомню, год назад наша страна была 26-й. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в Еврокубках. Хоккеист Джошуа Лива покинул челябинский «Трактор» в связи со истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды. Кроме того, клуб оставили американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс, а также словацкий игрок обороны Михал Чайковский. Лива перешел сюда в августе прошлого года. В сезоне 24-25 нападающий выступал за уфимский Салават Юлаев. Тогда он стал самым ценным игроком турнира и установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат – 49 шайб. Хоккейный СКА продлил контракт с нападающим Матвеем Поляковым. Новое соглашение между клубом и 21-летним форвардом рассчитано на 2 сезона. Игрок пришел в систему СКА из Нефтяника в 2020-м. 1 февраля прошлого года Поляков дебютировал в КХЛ в матче с московским «Динамо». Всего хоккеист провел на турнире 69 матчей и набрал 29 очков. Боксер Мухаммад Шехов одолел венесуэльца Эрни Бетанкура на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Он победил в поединке во втором легчайшем весе единогласным решением судей. После этого россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. У меня на этом все, не прощаюсь.

подъемы и крутые спуски, в дороге встретиться не раз. Идеи походных перегрузки на прочность пусть проверит нас. А путь перед нами свободный, и песня в дорогу зовет. Наш возраст такой переходный, переходный, не страшен любой переход. Нам предстоит еще немало проплыть, проехать и пройти. Дорога первая начало большого нового пути.

0: Биология.
1: Товарищи, продолжаем решать олимпиадные задачи по биологии. В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко. Здравствуйте еще раз.
2: Добрый день.
1: И самый главный задаватель вопросов в этом часе Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в Павловской гимназии. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Маша из города Березники была у нас на связи. Да, Маш, еще раз доброе утро. Ну, давайте уже сразу к биологии.
3: Давайте поднимемся в горы. И не просто в горы, а в Анды. На высоту около 3000 над уровнем моря, в древнюю родину инков, озеро с красивым и звучным названием Титикака.
2: Да.
3: Самое высокогорное судоходное озеро в мире. И вот в этом озере, оно, кстати говоря, объявлено там заповедником и прочим, живет, ну, в этом озере и некоторых близлежащих горных озерах, живет уникальная эндемичная лягушка Thelmatobius culeus, она же титикакский свистун.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот это радуются у нас
3: это
2: все школьники.
3: Именно интересная лягушечка. Тем, что живет она только в воде, то есть она не выходит на сушу. И у нее очень интересная такая складчатая кожа. И, в общем, эта лягуха крайне такая вот эндемичная, редкая. Она держится на определенной глубине, потому что глубже вода просто холодная. Она там жить не сможет, да. И вот эта лягушка, интересно, чем? У нее вообще все, кто когда-либо в школе видел, там, знаете, сравнение кровь лягушки и кровь человека. У человека малюсенькие эритроцитики без ядер, у лягухи такие огромные эритроциты с ядром, такие овальные. А вот у титикакского свистуна нет. У него и у лягушки мало эритроцитов там на единицу объема крови. А вот у титикакского свистуна, наоборот, очень много очень мелких эритроцитов.
2: То есть, как у нас?
3: Не так, но действительно много, намного больше, чем у лягушки. И сами эритроциты намного мельче, чем у этой самой лягушки. Чем у самой обычной, ну, в средней такой, статистической. Это первый момент. Второй момент связан с паразитом. Дело в том, что человек загрязняет это озеро, и в этом озере...
2: Кто кого вы паразитом называете?
3: И в этом озере начинает плодиться грибок, который поселяется на коже этой лягушки и приводит к роговиванию ее кожи.
2: Рога растут?
3: Нет, ну просто кожа такая грубая, ну вот как роговевшая поверхность. И после этого лягушка погибает при роговении своей кожи. Ужасно. Вопрос, как связано, вот что определяет, во-первых, мелкий размер эритроцитов, почему такой этой лягушки, и почему роговение кожи ведет к ее гибели?
2: Ну, тут будто бы нужны варианты ответов какие-то.
3: Ну, на самом деле, подсказка. У этой лягушки очень маленькие легкие. То есть, если сравнить размеры этих легких с ее телом, ну, такими легкими дышать нельзя. То есть, любой ученый вам скажет, что это легкие еще не совсем рудиментарные, но вот они уже вот на пути
1: так, к рудиментаризации. Вопрос к Маше. Маш, ты поняла вопрос?
4: Да.
1: Тогда, Евгений, продолжаем.
3: Так, вопрос. Чем, как же дышит эта замечательная лягушка? Как умеют дышать лягушки? Вот у них есть уникальный способ дыхания, который недоступен ни рептилиям, ни млекопитающим. Мы вынуждены дышать легкими, поэтому мы все наземные существа развились в такие огромные легкие, там всякие ячеистые, пузырчатые, в общем, там куча. Вот лягушки у них легкие просто такие с ямочками, потому что помимо дыхания легкими у них без жабр, без каких-то примочек, есть дыхание совершенно неожиданной частью своего тела.
2: А у человека есть такое дыхание? Вообще нет?
3: Ну, у нас эта часть тела сама дышит таким образом.
2: Да.
3: Но вот все остальному телу, всему остальному, оно кислорода дать не может.
2: А, ну понятно. В общем, Маш, вот когда покупаешь обувь в магазине, говорят, что нужно, чтобы обувь дышала.
3: Да.
1: А вот, как дышит обувь?
2: Да, а вот что имеет в виду-то, что дышать-то должно?
3: Я бы сказал, это для любой одежды характерно.
4: Чтобы воздух поступал.
2: Да, но для чего это нужно? Для какой нашей части тела-то? Чтобы вот в целом... Что у нас дышать должно, помимо наших легких? Чем мы еще вот как-то... Что нуждается в кислороде?
3: Да, чтобы не было опрелостей, потертостей там вот, чтобы...
2: Не потело?
3: Да.
4: Кожа.
3: Во.
2: Молодец.
3: Да, кожа. И вот если мы, люди... То есть мы уже существа, которые, ну, кожа у нас дышит, да, она получает кислород и от крови, но она получает кислород и из окружающей немножко среды. Все-таки она к этому кислороду, можно сказать, примыкает, да, фактически. А вот у лягушек, у них интересно, у них кожа очень тоненькая, и она слизистая, и она пронизана кровеносными сосудиками. И, соответственно, через эту кожу кислород может проникать в ее кровь.
1: И там газообмен происходит.
3: Да, и плюс выходить наружу углекислый газ. То есть лягушка под водой спокойненько, она не дышит легкими, дышит кожей. Даже есть такие радикальные амфибии, например, американская безлегочная саламандра. Она везде, где бы она ни жила, дышит чисто через кожу, легких у нее просто нет. И вот титикакский свистун, он не просто так имеет складки на коже. Это увеличение поверхности этой кожи.
1: Круто. Ну что, мне кажется, мы с Машей справились.
3: Вот.
1: А книга потрясающая достается. Книга называется «Поймать волшебную жабу».
3: В тему.
1: От издательства «Поляндрия». Если хочешь поймать волшебную жабу, нужно с кем-нибудь посоветоваться. Нельзя...
3: И убедиться, не является ли она краснокнижной.
1: Сейчас выясним. Нельзя терять ни минуты. Понадобится подходящая обувь, фиолетовая шляпа. А всем известно, что волшебные жабы обожают фиолетовые шляпы. В общем, посвящается эта книга всем, кто верит, что заветное желание обязательно исполнится. Ну и добавляем сюда красную книгу, чтобы жаба была не краснокнижей. Книжной. Книжна.
2: Не княжна.
1: Не
2: лягушка.
1: Княжна.
3: Красная княжна. Да?
1: Никогда не краснокнижна. Ну что, продолжаем. 495-728-7171. Это наш телефон. Иван из Москвы на связи. Вань, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Привет. Здравствуй, Вань.
2: Привет, Вань.
1: Ну, расскажи сначала, какой класс закончил, как закончил? Есть, может быть...
0: Я закончил 4-й класс, и у меня там 2 четверки.
3: Супер.
1: Какие предметы надо подтянуть будет?
0: Ну, русский и окружающий.
1: А, ну, окружающего сейчас начнем.
3: Сейчас подтянем, да.
1: Ну, вот со словами «сейчас», конечно, понятно, что русский мы сейчас не подтянем, но окружающий мир можем.
3: Ну, вы знаете, люди, у которых хронические пятерки по математике, иногда имеют 4-ки по русскому. Это иногда случается, да.
1: Был такое.
3: Вот. Но ничего. Сейчас мы устроим эпик батл, да? Потому что...
2: Эпическую схватку.
3: Да. Двух, так скажем, колоссов, титанов, жутких зверей с гигантскими зубищами. Один, потому что реально гигантские зубища, а второй реальный левиафан. Вот, с еще более гигантскими зубищами. Потому что, ну, все там порядка 9-15 миллионов лет назад. Земля была чуть потеплее, моря были там, куча была рыбы, планктона, китов жило в разы. В десятки раз больше, чем сейчас. То есть вот прям очень много их было. А когда есть кого-то много большого толстого, то есть кто-то, кто это большой толстый, будет кого кушать, да? И вот тогда в это время жили два замечательных организма. Один организм известен давно по своим зубищам и назван в честь своего зубища Великий зуб. Мегалодон.
1: А, мегалодон.
3: Да. Сначала он был крахародон мегалодон, потом все-таки решили, что это не гигантская белая, а гигантская бычья, поэтому теперь он мегалодон атодус. Но вот не так давно нашли черепушку его современника и назвали его в честь товарища американского писателя, который написал книгу про Моби Дика, да? Левиафан Мелвилля, то есть Мелвиллов Левиафан. И был это гигантский, ну как это сейчас говорят по-научному, фессатероид, то есть кашалотообразный.

0: путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
1: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим». Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла. Тефлон». В это воскресенье в 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
2: Картины прошлого, живые, опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Биология.
1: Продолжаем. Нас пока восстанавливаем связь с Иваном. Давайте еще раз. Во-первых, да. Мегалодон это у нас.
2: Да, у нас, дедушка, когда стало известно, что вот, ну, жил гигантская акула мегалодон, причем, ну, хищная акула. Ну, вот сейчас есть огромная 12-метровая китовая акула, планктончик ест, да?
3: Да, но она безобидная.
2: Абсолютно безобидная. А тогда вот именно был гигантский хищник с громадными зубами, явно ел китов, потому что на костях древних китов обнаружены царапины именно зубов мегалодона. То есть это прям вот найдено.
3: Кусался.
2: Да. И второй момент, это вот явно гигантский, так называемый древний макрохищный кашалот. Хотя Левиафан Мелвилла тоже, ну, оценить размеры, как и мегалодона, очень трудно, потому что от мегалодона мы знаем только зубы и несколько костеневших позвонков буквально.
3: А он тоже хрящевой?
2: Конечно, хрящевой, да. А от Левиафана мы знаем одну черепушку только, по сути. Ну, потому что его в Египте нашли, просто потому что в Египте очень большая часть там суши поднялась из воды. Вот, и там было очень сильное выветривание, обнажило эти останки китов. Просто левиафанов, я думаю, можно найти и крупный скелет, но это надо на дне моря копать.
1: Они, скорее всего, где-то, где вот много сверху органики упало.
2: Да, потому что они жили в те времена, когда, собственно, геологически не была такой большой активности, то есть моря были примерно плюс-минус такие, как сейчас. Что-то всплыло, что-то погрузилось, ну, там не очень сильно. Поэтому, к сожалению, нам очень трудно находить вот эту вот фауну всю. И вот вопрос. Гигантская, явно хищная акула мегалодон. И гигантский, явно хищный древний кашалот. Хотя не кашалот, скорее гигантская касатка.
1: Подождите, это сейчас вопрос прозвучит. Или это вопрос?
2: Вот сейчас будет вопрос.
1: Подождите, у нас Богдан появился.
2: О, отлично.
1: Давайте сразу, чтобы... Богдан, привет.
2: Здравствуй, Богдан.
4: Алло, здравствуйте.
3: О, привет, Богдан.
1: Вот у тебя голосочек-то поменялся. Поздравляем. Давно не звонил.
4: Спасибо.
1: Да. Так, напомни, сколько тебе сейчас лет?
4: Мне 17 уже.
1: А, ну супер. Все. Слушай, когда ты последний раз звонил? Года 3 назад?
4: Может, 3, да.
1: Да, давно.
4: Я, честно, помню уже.
1: Ты здорово. Слушай, а какой класс закончил? 10 или 1? 10, наверное, да? 11. А,
3: 11 закончил. Поздравляю.
1: Ну, вообще.
3: Финиш.
1: Ну, да. Ну, как поздравлять? Сейчас же экзамены, я так понимаю.
3: Ну, ничего.
2: Тогда ни пуха, ни пера.
3: Есть.
2: Ни пуха, ни пера на экзаменах.
1: Да, а что сдавать-то будешь?
4: Спасибо. Я историю буду сдавать.
1: О, Егор Андреевич расплылся в улыбке. А поступать куда планируешь, или это секрет?
4: Ну, пока еще секрет.
1: Все, ну потом обязательно, ну, либо.
2: Да. Чтобы не сорвалось.
1: Либо позвони, расскажи, либо отпишись. Это вообще традиция у нас. Нам интересно, когда наши все заканчивают, кто с нами по несколько лет отыграл, отслушал нас. Интересно, что и куда будет дальше.

0: происходить.
1: Вот у нас тоже будет интересная история, только история органического мира, да. Потому что сейчас в сети, в интернет...
0: Подождите, а мы про мегалодона...
1: Да, да, вот он... и левиафана. Потому что, ну, судя по всему, эти две твари были примерно в одном весе.
0: Левиафан
1: и мегалодон. То есть древний кит, хищный левиафан и древняя, ну, понятно, хищная акула, мегалодон. Оба гиганта, оба явные хищники. Причем явно макрохищники, потому что едят кого-то, кто крупный. И, соответственно, вот кто из них был, так скажем, круче? Да?
0: Подождите, кто это побежал? Вот этот детский вопрос, кто кого заборет? Кит или слон?
1: Нет, кит или акула. Это очень важный вопрос, потому что, чтобы его решить, нужно провести такой анализ, который проводят палеонтологи, когда они не могут найти каких-то, скажем, подтверждений, да, вот, потому что, ну, от левиафана мы знаем только черепа, может, какие-то отдельные кости, от мегалодона мы вообще знаем только зубы, да, ну, там, окостеневшие отдельные позвонки.
0: То есть надо понять, кто был сильнее и почему.
1: Да, кто был сильнее, почему, и тут надо провести, я подсказываю сразу, аналогию с современным миром. Все-таки это было недавно, всего-то там 6-11 миллионов лет назад.
0: Да. Помните, мы с вами еще собирались, Егор Андреевич? Мы же тогда трилобитами были, вот буквально.
1: Это было 400 миллионов лет назад, да, уже.
0: Ладно. Давай, Богдан. Я, честно, даже подсказывать не знаю, как просто.
2: Как будем сравнивать силу?
3: Не знаю, думаю, акула будет сильнее.
1: С современным миром нужно провести.
0: А в современном, получается, мы должны акулу сравнить с...
1: То есть мы должны...
2: С касаткой.
1: Взять самую большую хищную акулу современности и самого большого хищного кита современности.
3: А тигровую акулу?
1: Большую,
3: а
1: белую.
0: Большую белую и белую? Касатку.
1: И касатку, да. И вот их отношения, как они взаимодействуют?
0: Кто кого ест?
2: О, да. Это хороший вопрос, кстати, действительно. Кажется, я догадался, в чем разгадка.
3: Ну, касатки едят тюленей, там, морских котиков.
1: Так, белые акулы тоже едят тюленей и морских котиков. Да. То есть они прямые конкуренты, кстати говоря.
0: Значит, они могут теоретически схлестнуться.
1: И, кстати, и касатки, и большие белые акулы нападают на намного более крупных китов, например, там, на серых, на гренландских. То есть вот прям там вот так вот. Ответ, ответ.
0: Ну, давай, выбирай, потом мы выберем, и дальше Евгений будет...
3: Ну, мне больше касатка, конечно, нравится.
0: Мне тоже кажется, что касатка должна отведать
1: действительно,
0: белую акулу.
1: Действительно, несмотря на свою грозность, белые акулы полностью проигрывают касаткам. Ну, во-первых, касатки — это единственные такие психи, которые нападают на белых акул, даже их убивают, потому что касатки, во-первых, при, ну, там, плюс-минус сравнимости размеров чуть крупнее, заметно они чуть крупнее по линейным размерам, но по весу они многократно больше. Главное, они работают группой,
2: да,
1: и они намного умнее, потому что акула есть примитивная очень акула-машина.
0: Но она идеально, она достигла своего идеала.
1: Ну, она достигла потолка, умнее она не станет. А вот касатки, касатки — это млекопитающие, у них мозги. Они, более того, придумывают часто новые стратегии охоты, новую тактику. И вот
0: и придерживаются ее.
1: Да, и вот те древние киты тоже, очевидно, работали стадами.
0: Так же, как стадами работает наша команда. Мы вместе отвечаем на сложный вопрос. Богдан, спасибо тебе большое за звонок. Желаем тебе удачи. Книгу отправляем в подарок «Робинзон Крузо» из серии коллекции «Приключения» от издательства «Махаон». И отдельное спасибо Евгению Альберту, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в Павловской гимназии. Евгений, спасибо большое. До новых встреч.
1: Вам спасибо.
0: Ремена!

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Под ударом оказались жилые дома и здания администрации, сообщили РИА Новостям в пресс-службе администрации города. Кроме того, беспилотники ВСУ также атакуют въезд в город и район заправок. Европа не пытается помешать ударам ВСУ по Запорожской АЭС и даже потворствует им, рассчитывая на то, что в результате давления Россия уступит часть своих позиций в конфликте на Украине. Такое мнение ТАСС высказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атаки ВСУ на город-спутник «Энергодар» находится под контролем, сообщила сегодня директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшина. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом украинского беспилотника по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по машинному залу энергоблока АЭС, когда это будет безопасно для них самих, заявили в руководстве станции. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ей ракет для системы ПВО «Патриот».
2: Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям. США оказывают Киеву помощь там, где это возможно. Меня воодушевляет приверженность Европы этому делу. Если вы посмотрите на количество потраченных денег, то увидите, что Европа активизировалась, и Украина стала более эффективной в этом процессе.
0: Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет к системам «Патриот» из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. Две пенсии в июне смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств. Об этом рассказали РИА Новостям в РЭО имени Плеханова. После увольнения граждане имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо иметь стаж 15 лет и получить не менее 30 баллов. Эксперты уточнили, что при соблюдении этих условий пенсионер сможет одновременно получать выплаты от Социального фонда России и от силового ведомства. Право на две пенсии также имеют космонавты, участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих. С 1 сентября в магазинах России ведут единый универсальный QR-код для платежей. О преимуществах рассказал агентству ТАСС председатель Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, участники товарооборота от этого значительно выиграют. Покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас. А владельцы бизнеса сэкономят за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг, поскольку предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру, уточнил депутат. ООН находится на грани банкротства, поскольку США и Китай приостановили выплаты организации в борьбе за контроль. Об этом пишет Wall Street Journal. Вашингтон не заплатил организации миллиарды долларов, а также вышел из десятка ее программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, чтобы президент США Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Задолженность штатов перед ООН составляет сегодня более 4 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, усилил кризис в организации, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником организации и фактическим лидером по финансовым взносам. КНР должен ООН сегодня 445 миллионов долларов, при том, что во время визита главы МИД Китая Ван И в организацию было перечислено почти 850 миллионов долларов. В связи с острой нехваткой средств ООН провела беспрецедентное сокращение расходов и приступила к повышению эффективности, об этом пишет также газета. Из-за влияния североатлантического циклона температурный фон в Москве будет как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, возможны также и кратковременные дожди.
3: В заключительный день весны синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до 4-5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточных румбов 3-8 8 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы плюс 7-10, а днем прогреется до 13-16 с плюсом. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня в Москве и Подмосковье, сообщили ранее ТАСС в гидрометцентре. Синоптики также отметили, что летом температура почти по всей России будет соответствовать норме, однако прохладнее обычного может быть погода на Чукотке, в Магаданской области и в северной части Камчатского края. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, днем без существенных осадков. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные осадки, днем местами с грозой. Температура воздуха днем в столице максимум плюс 17 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что для Москвы чуть ниже нормы. Сейчас в столице около 16 градусов тепла.
4: Добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

второй четверти возьму. Снова двойка, ну и пусть, с новой четверти возьму. Это невозможно, и это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Наступает месяц май, занимайся, догоняй. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. И это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять.

можно, это невозможно не понять, что бывает поздно, даже очень поздно. Просто слишком поздно догонять.

0: Общество знания.
1: Летний лагерь. Как тренировать самостоятельность? Поговорим об этом вместе с Татьяной Загривной, автором книг для детей и родителей по финансовой грамотности, основателем лагеря «Веселый палтус» и нашей сведущей в нашем замечательном цикле. Почему я все время забываю, как я
2: живу? Умные финансы.
1: Умные финансы.
2: Доброе
1: вот
2: утро.
1: Про ум. Я помню финансы, цикл про финансы, а слово «умный» я забыл. Вот
3: это
1: такой вот я сегодня
3: говорит.
1: Глупый.
3: Добрый
1: всем
3: день.
1: Готовимся к лагерю.
2: Готовимся к лагерю. Лагерь – это вещь важная, нужная. И иногда кажется, что страшно детям и страшно родителям туда отправляться в первый раз. И это нормально. Но это очень классный инструмент подготовки к своей самостоятельной жизни, ко взрослой жизни. Потому что, по сути, задача взрослого – это выпустить птенчика из гнезда, перекликиваясь с биологической темой чуть-чуть раньше. То есть все птички должны вылететь рано или поздно. И задача родителей – сделать так, чтобы ребенок как-то хорошо подготовился, спокойно такой ушел и был там успешным, счастливым, состоятельным. Ну и много всяких разных качеств, которые каждая семья сама формирует. То есть в каждой семье свой набор качеств. Но вот эта самостоятельность, это ну, не просто так. Вот вытолкнул, и птичка полетела, или бросил в воду, и человек поплыл. Самостоятельности нужно обучать. И один из инструментов обучения – это вот какие-то поездки. Давайте даже шире возьмем не только летний лагерь. Летний лагерь – это вообще прям
1: это
2: очень круто.
1: Это отдельная жизнь.
2: Но
1: лето.
2: Да, лето – это отдельная жизнь. И ну, раз мы сегодня про самостоятельность, самостоятельности бывают 7 типов, и существует 5 этапов развития любой самостоятельности. Первый этап – я наблюдаю, как взрослые это делают. И вот этот этап наблюдения – это очень важная история. Я смотрел, смотрел и тоже сам захотел. Этап номер 2. Я помогаю взрослым. Я что-то там, молоток подаю, да, когда дом строят. Этап номер 3. Я пытаюсь сделать сам и постоянно получаю какую-то обратную связь. Меня много хвалят, иногда показывают, что что-то не так. Этап номер 4. Я уже все делаю сам и показываю результат. И этап номер 5. Я не замечаю, как я это делаю. И по этим 5 этапам мы учимся ходить, учимся управлять карманными деньгами и в том числе учимся справляться без мамы и папы. И вот лагерь – это один из таких вот финальных этапов, когда я поехал сам куда-то, сам справился, сам собрал свой чемодан, сам там научился выживать, узнал новые правила, нашел себе друзей, с кем-то поссорился, с кем-то подружился, прожил какую-то интересную жизнь, выжил, вернулся и маме рассказал. Ну вот, вкратце так.
1: Ну, путь героя. Вообще, если так сказать, это настоящее приключение по всем правилам, которые описаны в учебниках по сценарному мастерству.
2: Абсолютно так и есть.
1: По созданию книг. У тебя путь героя, ты выходишь, сталкиваешься с проблемами, получаешь волшебных помощников, сталкиваешься с, ну, в том числе с, ну, со смертельно опасными историями. Понятно, что они сейчас минимизированы максимально, но вообще отрыв от дома, от семьи, это в любом случае, ну, такое достаточно, ну, это перерождение человека, то есть в том числе это встреча с вот таким сакральным переживанием.
2: Да, самое главное, путь героя, что там самое главное? Герой вернулся другим. Вот что важно. То есть он прошел эти испытания и вернулся домой, и уже поднялся на какую-то следующую ступеньку самостоятельности. И главное, самомнение и самооценки. Он теперь понимает, что он не пропадет. И на самом деле, ну вот в большом смысле, это работа с риском. И работа с риском в эпоху неопределенности, в которой мы сейчас живем, она очень важна, но на самом деле неопределенность была во всей эпохе. Это
1: всегда.
2: Такое, всегда это
3: иногда
2: так.
3: Иногда и побольше бывало.
2: Учитель истории, вам слово.
1: Неопределенность была. Спасибо большое, Егор Андреевич.
0: Да, экспертная оценка.
1: А, кстати, Егор Андреевич, вы по лагерям по молодости помолотались?
0: Очень мало. Но было, да, конечно.
1: Именно как, ну, как школьник-студент?
0: Как школьник нет, никогда не ездил. Но у меня был этап, когда я набирался самостоятельности. Это так же, как у многих. Сегодня детей все еще сохраняется. Если не лагерь, то дача у бабушки с дедушкой.
1: А, ну это...
0: Где, конечно, надо подавать молоток, когда строится дом. И надо тоже в какой-то момент брать на себя много обязанностей по дому. А в более взрослом возрасте, конечно, как вожатый.
2: Да, но если вот вернуться к риску и неопределенности, то мы должны учитывать, что голова ребенка и голова взрослого устроена по-разному. И подростку, например, потребность в риске и вообще риск, он прям жизненно необходим для создания определенных мозговых структур. И то есть поэтому наши подростки, они ну прямо стремятся, там, не знаю, цепляются за вагоны, ходят по крышам и всякого много разного такого интересного делают.
0: Делать такие вещи ни в коем случае.
2: Ни в коем случае нельзя.
0: Это
2: лучше, чтобы...
0: Это смертельно опасно.
2: Чтобы риск был организованный. Да, то есть лучше собраться и пойти... В прошлый раз мы говорили пойти куда-нибудь поработать, а можно собраться и пойти куда-нибудь в поход или в какую-то поездку отправиться и прожить... период времени без мамы и папы.
0: Подростки действительно постоянно проверяют границы дозволенного, им постоянно испытывают потребность в ярких ощущениях. Все-таки это молодые люди, которым нужно наполнять свой багаж воспоминаний и хочется насытить свою жизнь новыми необычными ситуациями. Но надо понимать, что эти ситуации многие просто банально оказываются детям не по силам, и дети действительно не всегда способны в одинаковой степени адекватно оценить то, насколько та или иная ситуация может представлять угрозу для них или для окружающих. Поэтому здорово, когда у них есть возможность получить яркие и незабываемые впечатления, насытить свою жизнь, находясь в относительном контроле со стороны взрослого человека в ситуации, где в конечном итоге из-за своей неопытности они не смогут пострадать, но получат для себя необходимые положительные эмоции.
2: Абсолютно так. Абсолютно так, но я хочу сказать еще, что существуют риски, ну, просто куда-нибудь залезть, да, а существуют еще другого рода риски. Например, я приехал в лагерь, и со мной никто не хочет дружить, и мне нужно в этой ситуации что-то предпринимать. Или еда там совсем другая. Или,
1: это же тоже надо привыкнуть.
2: Да, или там, извините, трусы забыл дома, да, что делать? Да, то есть как-то надо выходить из этой ситуации. Вот. И в лагерной педагогике существует 4 этапа психологического состояния ребенка. Я постоянно рассказываю об этом родителям перед каждой сменой. И давайте расскажу сейчас. Этап номер 1 – это умирание героя. Угу. Ну, то есть вот встретились на вокзале, отправили ребеночка в поезд, посадили или в самолет, или еще куда-то отвезли на автобус. И в этот момент человек, все, мы расстаемся. Вот этот момент расставания, он очень грустный, он очень сложный. Если это происходит впервые, он может продлиться прям целые сутки.
1: Я готов рассказать историю.
2: Давайте.
1: Она поучительная. Маме привет, потому что это трогательно. Тогда я понимал, что то есть это было тяжело принимать, будучи подростком, но я понимал, что происходит. При том, что я когда-то в детстве в лагере был, и там какая-то на теплоходе в школьным театром отправлялся, но, в общем, первая игра за сборную университета, не первая игра, а первый выезд со сборной университета по КВН, мы в Минск отправлялись, и мама, значит, меня собрала и начала провожать. Говорит, ну, сейчас я тебя до автобуса провожу. Мы дошли до автобуса, болтаем. Говорит, ну, до метро. Мы доехали до Калужской. Говорит, ну, я до Октябрьской с тобой доеду. Доехал до Октябрьской. От Октябрьской, да, мы там есть выход в сторону парка Горького, и этот же выход во внутренний двор университета МИСИС. Она вышла, в общем, пока на меня с рук на руки Паша, руководителю команды, не передала. В общем, у нас этот долгий, растянутый процесс был в провожании меня, хотя я уже учился в университете, но это вот первый выезд за границу. Хотя, как бы,
2: ну,
1: понятно,
2: то есть
1: что...
2: маме тоже было тяжело.
1: Да, очень тяжело. Я говорю, я представляю, что такое, ну, когда у тебя вот ребенок отправляется,
2: угу.
1: да еще, говорю, за границу. То есть понятно, что это родная Беларусь, но все равно для мамы, ну, то есть он же понимал, что это уже другая страна, другие условия, все, вот.
2: Вот смотрите, вот этот период, что сделала мама в нашей истории, она его растягивала, это как,
1: до последнего.
2: Как собаки резать хвостик по частям. Не надо резать хвостики собакам, извините. Вот, и вот этот период такого большого стресса, если ты уже его когда-то переживал, ты его переживаешь быстрее. Если он у тебя закончился плохо, и у тебя есть какой-то неудачный опыт, он, период этот может растянуться. Если ты впервые, то он еще больше может растянуться. Но в здоровом состоянии за 2 дня он точно завершается. А дальше есть накопленная история, накопленной такой вот энергии. И эту энергию надо куда-то выплеснуть. И следующий период – период конфликта. То есть дети начинают конфликтовать друг с другом, они начинают конфликтовать с миром, им что-то не нравится, и это очень важный и нужный период, потому что, ну, у лагерных педагогов существует такой вот даже мемчик такой, что если нет конфликта через сутки, его нужно организовать. Вот, потому что это тоже правильный психологический процесс. Ну, а дальше все входит в спокойную колею, и человек понимает, я адаптировался, я выжил. То есть я прошел вот эту стадию шока, я прошел стадию конфликтности, я нашел себе таких же, как я нашел себе каких-то друзей, значимых взрослых, и, в принципе, нашел себе интерес. И это вот очень важная история, когда ты уже начал жить. Но, дорогие товарищи родители, у детей процессы протекают быстрее, а у взрослых они задерживаются. И поэтому в тот момент, когда ребенок уже в лагере начал спокойно жить, взрослые начали сильно волноваться и говорить, а почему-то он не звонит, а почему-то он в нас не нуждается, и что это вообще, что там происходит? Да, и вот это вот очень важная история взрослым тоже, разрешить себе прожить вот эти 3 стадии и отпустить. И у нас есть такая вещь, если ребенок вообще такие гуманные и спокойные лагеря, очень хорошая подготовка к школе, потому что в 6, в 7, 8 лет ребенок уже должен ненадолго, но оторваться от мамы и уехать самостоятельно со своим рюкзачком куда-то. К бабушке, с дедушкой.
1: Да,
2: лагерь.
1: Детско-садовый лагерь, отличная
2: вещь была. Детско-садовый лагерь, да. И если этот ребенок, у него нормальная привязанность, он спокойный, то как бы все будет хорошо.
1: Но...
2: И часто... Ага, извините. И часто родители спрашивают, а как подготовиться? Вот для того, чтобы эти все стадии прошли очень хорошо, важно много разговаривать с ребятами и много давать всяких разных подробностей. Вместе собрать чемодан, рассказать, как оно все будет. Вот сейчас мы поедем на вокзал, потом там будут тебя встречать люди, будет происходить вот так, вот так, вот так, вот так. Чем больше подробностей, тем спокойнее детям. Угу. Вот.
1: Ну да. А я просто добавить хотел, что, ну, понятно, что вы волнуетесь, но, во-первых, проверяйте лагерь, в который отправляете раз, но, во-вторых, мы вот как... Я был вожатым, и Егор Андреевич даст... не даст соврать, что если не звонят, это как раз все хорошо.
0: Ну,
1: значит, все хорошо.
0: Значит, все по плану.
1: Все по плану, все заняты, социализация проходит как надо, потому что вожатые же, особенно сейчас все это очень, ну, сильно развелось, и возможность позвонить и сообщить, и посоветоваться, все этим пользуются. То есть и вот если будут звонить, то это проблема. Потому что если ребенку интересно, если все у него хорошо, он про вас будет помнить, но для него это все летит очень быстро, и он даже не задумывается о том, что надо позвонить. Но он просто полностью погружен в процессы, да, которые в лагере происходят. А вот если он вам звонит каждый день и очень задумчиво молчит в трубку или как-то растягивает слова, то вот тут имеет смысл начинать разбираться, что происходит, потому что ему либо некомфортно, либо появились какие-то проблемы. То есть тут вот надо, мне кажется, после этого звонить вожатым, руководству лагеря, выяснять, что происходит. Ну, так аккуратненько.
0: Почему ему неинтересно? Ну,
2: еще очень...
0: Пожалуйста, Тим.
2: Спасибо. Еще очень важно понимать, что для разного возраста нужны разные наставники. Если вот мы когда работаем в лагере, у нас ребята с 6 до 10 лет, у нас есть такое, на второй день лагеря мы выстраиваем всех взрослых и всех детей друг напротив друга и говорим: ребята, представьте, что случилась какая-то чрезвычайная ситуация, вы сейчас к кому побежите? И все ребята бегут к какому-то взрослому, который им симпатичен по каким-то причинам. А я смотрю и думаю, а кто не побежал? Ну, то есть, на самом деле...
1: Важно, кто не побежал.
2: Важно, кто не побежал. И вот обычно, ну, вот у нас обычно там 40 человек ребят, ну, не побежит 1-2, и это предмет того, чтобы с ними поговорить и как-то понять, что происходит с этими ребятами. Но задача вот этого возраста от 6 до 10 лет, задача наставника – найти у детей, найти надежного взрослого, а у наставника дать вот это спокойствие, что, ну, ты можешь спокойно играть, все будет хорошо, тебя защитят, с тобой ничего не произойдет экстремального, надо пережить какие-то неудобства, но они переживаемые, и вот такая вот история. Но дальше следующий возраст, это где-то 11-15, и это возраст подростковый, буйство вообще гормонов. И вот, Егор Андреевич, вы бы какую метафору к наставнику такого подросткового возраста подобрали? Это кто?
0: Укротитель диких зверей. Извините за такое сравнение. Я себя часто...
1: А мне нравится.
0: Дрессировщиком тигров чувствую.
2: Ага, Денис, а вы?
1: Метафора к какому возрасту еще раз?
2: 11-15.
1: Ну... Сейчас очень сложно перебить ставку Егора Андреевича, потому что укротитель диких тигров – это хорошо. Я сейчас пытаюсь вспомнить, вот как раз, когда я был вожатым, у меня примерно такой возраст был в подчинении. Но я мелкий был, мне очень сложно. Нам 21 был, когда мы вожатствовали. Старший, ну вот там старший товарищ, там очень странные ощущения были, потому что ты, с одной стороны, вроде уже чуть опытнее, но с другой стороны, ты как раз, поработав с ними, я в какой-то момент понял, что да я недалеко ушел. Вот, в этом самый интерес, что такое-то вот правильная передача знаний. Ну, старший товарищ, старший брат. Какая-то такая история.
2: Старший, обязательно слово старший, да, тот человек, который обладает иерархией.
1: Чуть, сейчас, чуть более старший, вот, я нашел, чуть более старший товарищ.
2: Ну, вот чуть более, наверное, даже я могла бы поспорить.
1: Я могу объяснить, что я имел в виду под чуть более, потому что еще сохраняется понимание языка. Вот сейчас, допустим, я буду старшим товарищем, потому что я не понимаю их язык. Товарищи, отправляйте детей в лагерь. Спасибо большое, неожиданно наступила перемена.
3: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация – она блокирует боль от позвоночных суставов – и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон РЭКлиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 11:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара ВСУ по Запорожской АЭС, сообщил РИА Новостям директор по коммуникациям станции Евгений Яшина. Накануне украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушение технологических процессов также не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Как пояснил гендиректор Росатом Алексей Лихачев, управление БПЛА происходило по оптоволокну, поэтому атака на ядерный объект была намеренной. Беспилотники ВСУ сегодня атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Под ударом оказались жилые дома и здания администрации, сообщили в пресс-службе администрации города. Инцидент с беспилотником в Румынии может спровоцировать масштабный конфликт между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фицо. По мнению словацкого премьера, произошедшее, напротив, должно стать поводом к немедленному началу переговоров между Брюсселем и Москвой. Только диалог, подчеркивает Фицо, может предотвратить катастрофу.
1: Это третья световая война.
2: Это может привести к Третьей мировой войне. Я предупреждал об этом. Я также предостерегаю от резких заявлений и матча риторики о войне между Европейским Союзом и Россией. Такие разговоры могут исходить только от совершенно безответственных людей, которые считают войну какой-то компьютерной игрой.
0: Ранее Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. Президент Владимир Путин заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским беспилотником. А глава российского государства подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки беспилотника, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку произошедшему. Из обильных осадков в Сочи сошел сель на трассу Джубга-Сочи, граница с Республикой Абхазия. Движение по ней частично сейчас перекрыто. Об этом сообщили в госавтоинспекции города-курорта. Ведомстве уточнили, что на этом участке трассы организовано реверсивное движение. Бригады ФКО «Черноморье» приступили к расчистке проезжей части. Из-за проливных дождей на Кубани вышли из берегов река Афипс и ручей Супс. Подтопленные участки и дома в Северском районе региона сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В станице Крепостной оказались подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской – 11. В том числе вода зашла в 5 домов. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация жителей не требуется. Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Это направление становится популярным благодаря интересу к культуре страны и разнообразию видов отдыха. От горнолыжного курорта Масикрен до прибрежной туристической зоны в городе Вансан. Об этом рассказал ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Минприроды России Александр Козлов. При этом он отметил, что говорить о статистике посещения страны российскими туристами в текущем году пока преждевременно. Ведь впереди сезон летних отпусков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня облачно, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами даже могут прогреметь грозы. Температура воздуха днем в столице максимум плюс 17 градусов, давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в российской столице около плюс 16 градусов.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейная Сибирь объявила о расставании с 4 хоккеистами. В связи с истечением срока действия контрактов команду покидают защитники Егор Зайцев и Чейз Приски, а также нападающие Андрей Локтионов и Семен Кошелев. К слову, Приски в минувшем сезоне был самым высокооплачиваемым игроком новосибирского клуба. Сибирь завершила регулярный чемпионат КХЛ на 8-м месте Восточной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина коллектив проиграл Металлургу 1-4 в серии. Хоккеист Джошуа Лива покинул челябинский «Трактор». У него закончился договор. Об этом сообщила пресс-служба команды. Кроме того, клуб оставили американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс, а также словацкий игрок обороны Михал Чайковский. Лива перешел сюда в августе прошлого года. В сезоне 24-25 нападающий выступал за уфимский Салават Юлаев. Тогда он стал самым ценным игроком турнира и установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат – 49 шайб. Наставник футбольного «Ахмата» Станислав Черчесов опроверг информацию о возвращении в Венгрии. Во Франции оценили вероятность перехода Алексея Батракова в Пари Сен-Жермен, а Краснодар продлил контракт со своим ветераном. Тему важных новостей РПЛ продолжит Александр Ниценко.
1: Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, находясь на финале Лиги чемпионов Будапешта, имел личную беседу с руководством Ференцвароша, в котором российский специалист работал несколько лет назад, выиграв с ним 2 чемпионства и Кубок страны. В результате Черчесову пришлось отвечать на логичные вопрос о том, не собирается ли он вернуться в чемпионат Венгрии. На днях я встречался со спортивным директором Ференцвароша. Все думали, что последовало предложение, но это не так. Я работаю в Ахмате, а встречался по другим вопросам, заявил Черчесов в интервью Спортэкспрессу. Авторитетный обозреватель ведущего спортивного французского издания «Экип» Лоик Танцы оценил вероятность перехода звезды «Локомотива» Алексея Батракова в Пари Сен-Жермен. Мы видели эти новости, но не знаем, насколько они правдивы. Советник ПСЖ Луиш Кампуш любит российский рынок, а скауты клуба ездят в Россию каждый месяц. Поэтому вероятность отъезда Батракова я бы оценил в 50%, заявил Танцы. Тем временем вице-чемпион России Краснодар продлил контракт со своим 35-летним крайним защитником Сергеем Петровым. Новое соглашение с футболистом рассчитано еще на сезон, который станет для него уже 15-м в Краснодаре. В минувшем сезоне из-за травмы ахилла Петров отыграл за южан всего 16 матчей.
0: Серебряный призер Олимпиады 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина назвала Софию Ильдерякову лидером сборной России. Накануне спортсменка заняла 5-е место по итогам личного многоборья на чемпионате Европы. Цитата. «Ильдеряковой всего 15 лет, но она сумела так уверенно выступить. На такое далеко не каждая спортсменка способна», — отметила Батыршина. Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник Сергей Устюгов больше не планирует выступать на официальных стартах. Ранее двукратный чемпион мира в скиатлоне и в командном спринте уже заявлял о паузе в спортивной карьере из-за нехватки мотивации и проблем со здоровьем. Также Устюгов упоминал, что не планирует отбираться на Олимпийские игры 2030. У меня на этом все. До скорого.
2: Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем всемирно известного дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева и при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Рыбаки и охотники» в 5-й раз состоится масштабное, ставшее традиционным, ежегодное благотворительное мероприятие. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. Это настоящая атмосфера праздника, где искусство помогает верить в чудо. И вот что рассказал сооснователь, первый вице-президент общества «Рыбаки и охотники», прославленный хоккеист и тренер Игорь Ларионов. Это событие, выходящее далеко за рамки культурной афиши. Валерий Гергиев, вся мощь Мариинки, организационная воля «Оно рыбаков и охотников» – это не просто поддержка. Это заявка на то, как должна выстраиваться работа с будущим поколением. Подобные события формируют повестку. Они говорят обществу, есть вещи, которые важнее рейтингов и отчетностей, и мы обязаны делать их нормой, а не исключением.
0: Маяк.

0: Лингвистика.
1: Итак, лингвистика. Слова-призраки. Почему есть слово «неряха», но нет слова «ряха»? Ну, к примеру. Нам постарается это объяснить Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наять», преподаватель школы развития «Маяк». Алена, здравствуйте.
2: Доброе... Пока еще утро.
1: Утро, да.
3: Доброе утро, Алена.
1: А задайте сразу вопрос, Егор Андреевич.
3: Алена, да, пока шла подготовка к эфиру, возник вопрос. Вот можно сказать «можно»? Есть такое слово «можно». Вот что у нас «можно», Денис Евгеньевич?
1: «Можно есть».
3: Можно, можно есть, можно позавтракать вкусно.
1: Я даже знаю ваш вопрос. Давайте, какой вопрос у нас?
2: Нельзя ли нам делать что-то?
1: Нет, не угадали.
3: А почему не можно сказать «не можно»? Вот в чем был вопрос. Не про нельзя и нельзя, а про можно, не можно.
1: Завтракать не можно.
2: Более экзотический вариант.
3: Да. Мы оригиналы большие.
2: Можно и не можно. Надо посмотреть, изучить этот вопрос, но что могу сказать? Слово, о котором я вспомнила, нельзя, очевидно, существует в языке дольше. И поэтому, когда мы хотим сказать, что что-то сделать не можно, по смыслу не можно, мы используем нельзя, поскольку это слово давно есть в языке. Я могу предположить, вот это первое объяснение, которое мне приходит в голову и кажется максимально правдоподобным, но надо проверить.
1: Угу.
2: Дело в том, что слово «нельзя», коль скоро мы о нем заговорили, оно действительно очень древнее. В давние времена наши предки его использовали. Здесь мы с вами видим, можем найти, да, древний такой корень.
3: Насколько древний? Это древняя Русь, это славяне, это индоевропейцы. Насколько древний?
2: Смотрите, вот здесь мы с вами... Мы можем только предполагать, установить точную дату очень сложно. Я думаю, вы сейчас сами догадаетесь, почему.
1: Надо догадаться?
2: Да, давайте. Ну вот, когда вот это слово появилось в языке?
1: Какое?
3: Нельзя?
1: Нельзя?
2: Ну, нельзя, не можно, да, да. Как мы можем с вами это установить? Что нам помогает это сделать? Вот вы мне вопрос, а я вам в ответ.
1: Буква «Ж», когда появилась, можно.
3: А я предположу... что это слово, поскольку оно очень простое и в постоянной жизни, в повседневной, все время употребляется, ну, потому что оно просто необходимо для объяснения и изложения своих мыслей, то, возможно, оно входит в перечень, одних из самых ранних, самых простых и самых обязательных слов, которые должны были быть
1: слова
3: в языках.
1: Слова, обязательные к установке.
3: Да, да, мама, папа, солнце, небо, река, вода, воздух, ну и какие-то для объяснения своих мыслей, что можно, что, соответственно, не можно, нельзя, тоже должно было быть где-то вот в этом лексиконе самым древним и самым примитивным. И, наверное, поэтому это слова очень древние и очень сложно, наверное, их установить, происхождение, потому что, наверное, в примерно таком вот неизменном виде они существуют с незапамятных времен.
2: Дорогие друзья, мы с вами можем плюс-минус как-то точно говорить о времени появления какого бы то ни было слова в языке, опираясь на документы. На документы. Вот документы у нас они есть. Тогда мы можем отправиться, да, в какой-то век, да, даже в какой-то конкретной дате обратиться. Только в том случае, если есть письменный источник. Если у нас письменного источника нет, дальше это уровень гипотез. Лингвисты занимаются изучением разных процессов, которые в языках происходят, сравнивают разные языки, их состояние, и могут предположить, что там, плюс-минус век или там, тысячелетие, да, какие-то процессы в языках происходили. Поскольку мы с вами на самом деле славянские языки в письменном варианте имеем сравнительно относительно исторического процесса, на самом деле не так давно, на всего лишь, там, может быть, тысячелетие, да, так скажем, может быть, чуть больше, поэтому вот эта наша тысячелетняя письменная история, она нам хорошо понятно, мы можем ее изучать, у нас есть источники. Все остальное это мы входим в уровень, уже в сферу гипотез, предположений, но, безусловно, гипотезы, предположения, которые подтверждаются исследованиями, сравнениями, да, этим занимаются ученые, историки языка, и это бесконечно интересный процесс, практически детективный. А вот слово «лия» давно, да, из-за памятных времен встречается в наших письменных источниках. И, кстати говоря, вот вы удивитесь, друзья, я тоже удивилась, когда открыла этимологические словари, готовясь к сегодняшнему эфиру. Слово «лия», да, понятно, «лия», существовало такое слово в еще в древнерусском варианте. Но вот интересно, что «лия» — это дательный падеж от существительного «лига». А «лига», в свою очередь, — это «свобода». И вы, конечно же, сейчас быстро догадаетесь, какое однокоренное слово, связанное с свободой, есть в нашем современном русском языке. Вот «лига» — это «свобода», а у нас есть однокоренное современное слово, мы его активно используем.
1: Ложь?
2: Нет, прям «лига». Прям «лиг», вот эти звуки в начале слова мы с вами слышим.
3: Когда у вас есть «свобода»? Какие-то.
2: У вас есть свобода сделать что-то. Вот ни у кого нет, а у вас есть.
3: Вольготно.
2: Имейте. Вольготно, а проще, еще проще, льгота.
1: Вот это они. Это вот.
2: Это да. Зафиксировано в этимологическом словаре.
1: То есть льгота очень русское слово.
2: Очень. А еще польза. Польза.
1: Польза.
2: Я, польза, льга, свобода. Дорогие друзья, это все слова родственники с исторической точки зрения. Это слова однокоренные. На современном этапе, конечно же, связь между этими словами, как словами однокоренными, утратилась. Современные носители языка уже не считывают эту связь, поэтому условий «нельзя». Мы с вами корень «лия» не выделяем сегодня, не стала частью уже корня, а перестала быть приставкой. Отвечая на вопрос, да, почему, куда пропали слова, что с ними произошло? Очень часто происходит внутри слова такой процесс, который называется переразложение основы. Внутри основы есть приставки, корни, суффиксы. И границы между морфемами, приставками, корнями, суффиксами могут в течение времени, ну, такого долгого времени, вот эти границы могут меняться. Вот что, собственно, происходит с нашими словами признаками. Призраками очень часто «не», которая была изначально приставкой, становится частью корня. Вот.
1: Хорошо.
3: Надо еще разобрать слово «неряха».
2: «Неряха» — да, это отдельное прекрасное, на самом деле прекрасное слово. Вы знаете, я сгруппировала три слова «неряха» и еще два слова, сгруппированы мною, значит, по принципу красоты, как ни странно, дорогие друзья. Вот мы с вами говорим все «неряха», да «неряха», подразумеваем, как правило, человека очень неопрятного, некрасивого, да, а на самом-то деле, если рассматривать это слово с исторической точки зрения, если «не ряха» — это неопрятный, некрасивый, то получается, что «ряха» тогда должно быть
1: красивая.
2: Совершенно верно. Ряха — это женщина-чистюля. Ряха, раньше слово это означало, женщину-чистюлю.
3: Было такое слово, действительно.
1: А теперь это лицо.
2: А теперь это лицо, в очень грубом варианте.
1: Ну, очень грубое слово, да.
2: Конечно. Просторечно и грубо мы его стараемся не использовать, но оно в языке есть, и мы не можем это отрицать.
3: А «приятно» как-нибудь с этим связано?
2: А вот смотрите, дорогие друзья, да, слово «ряха» связано, опять-таки исторически, со словом «ряд», «лад», «порядок», «наряд», «обрядить», «суженый», «ряженый».
1: Давайте паузу сделаем на полторы минуты.
0: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 130.

0: есть данные о том, что да, если у человека сохраняется хотя бы 30% печени, то эти 30% тканей, при условии, что мы не продолжаем на них как-то суперсильно токсически воздействовать и так далее, не уничтожаем их, а наоборот стараемся поддержать, они будут потихоньку регенерировать и восстанавливать объем печени.
1: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Ильдар Абдразаков. Сегодня в 19:00. Имена собственные. Известнейший русский художник-портретист начала 20 века Борис Михайлович Кустодиев. В самом начале карьеры у него обнаружились признаки опухоли спинного мозга. Многочисленные операции приносили лишь временное облегчение. Однако именно в эти периоды из-под кисти художника выходили самые яркие и жизнерадостные полотна, которые и принесли ему мировую известность. Будучи прикованным к инвалидному креслу, он написал более 50 картин и создал множество декораций для Московского художественного театра. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: хочу все знать. Лингвистика.
1: Продолжаем говорить про слова-призраки. Почему есть слово неряха, но нет слова ряха. Ряха есть и было, и будет, но, как обычно, меняется в значениях.
2: Алёна. Это так грустно, это прозвучало, Денис?
1: Конечно.
2: Что вас так печалит в этом процессе?
1: Ну, ряха был когда-то красивое слово, а теперь грубое разговорное.
2: Неряха тоже осталась какой-то не совсем приятной. Согласна, да, об этом стоит погрустить. Давайте я вам еще об одном лучше красивом слове расскажу.
1: Давайте.
2: Может, станет чуточку веселее. Дорогие друзья, слова могут не только выходить из употребления, но они могут менять свое значение. Так, например, произошло со словом «неуклюжий». Опять-таки, если у нас есть «неуклюжий», значит, раньше, соответственно, был
1: «уклюжий».
2: Вот Александр Куприн не так давно писал: «Сами собой приходят ладные, уклюжие слова». Слова Куприн воспринимал как ладные, уклюжие. Так вот, давайте с уклюжим разберемся. Слово уклюжий, у, на самом деле, исторически тоже приставка. У нас она остается клюжий. Это слово образовано от древнего варианта клюди, что значит порядок и красота. То есть в изначальном варианте уклюжий это упорядоченный, красивый, да, а со временем неуклюжий, это не некрасивый, да, стало это слово иметь такое значение, а вот неловкий какой-то, несуразный.
1: Неупорядоченный. Тут вот порядок лучше подходит, чем красота. Да. То есть уклюжий упорядоченный, неуклюжий, неупорядоченный, весь какой-то... Все задевает, вот что-то у него падает, роняет, сносит он, бьется.
3: Денис Евгеньевич, когда это говорит, смотрит
1: косяк
3: на меня.
1: А больше никого в студии нет.
2: Я удачно не присутствую под рукой.
1: Да.
2: Дорогие друзья, еще одно слово из этой группы красиво.

0: слов, вот я их так обозначила, но это только мое обозначение. Слово, как вы можете догадаться, это слово «нелепый». Все мы с вами помним замечательного Ивана Васильевича, который, рассматривая ляпота, да, говорил о ляпоте. Так вот, действительно, лепота, красота существовала в нашем с вами языке, и нелепый, собственно говоря, некрасивый, это понятно. Но, друзья, здесь интересно посмотреть, а, собственно, слово-то лепота, как красота, оно с какими словами
1: лепить,
0: языка нашего?
1: Вылеплен, то есть создание. Слепил, да, Бог человек по своему образу и подобию.
0: Совершенно верно. Со словом «лепить» и со словом «липнуть», «прилипать». Слово, сюда же слово «льнуть», «прилинуть» – это все слова одного корня, исторически. Вот такое.
2: Такое.
1: Интересно. Так очень Алена была близка к какому-то очень важному событию. И она исчезла. Что-то должна была рассказать, очень важно с точки зрения русского языка, но древние ящеры,
2: да,
1: которые
2: анунаки,
1: не хотят...
2: Анунаки,
1: анунаки, да.
2: Воплотили свой.
1: Попробуем сейчас восстановить связь. Ну, кстати, про лепоту, а слово-то благодаря фильму на долгое время вернулось в язык. То есть сейчас,
2: да,
1: сейчас понятно... Ну, может быть, у молодого поколения не так распространено, но там кто постарше, они могут спокойно пользоваться и понимать, о чем.
2: Да, если с чувством сказать, понимают школьники.
1: Лепота?
2: Да.
1: Ну, вообще, да, если
2: понятно.
1: Ты будешь интонацией.
0: Лепота.
1: Ну, Ален, мы вас вернули в эфир.
0: Да. Да, спасибо, я очень-очень рада снова быть с вами. Итак, лепить, льнуть, липнуть, это на самом деле все о лепоте. Друзья, еще об одном слове сможем успеть?
1: Да.
0: Нам можно рассказать еще об одной замечательной парочке. Давайте остановимся на невеже и невежде. Возьмем вот эту пару: невежда и невежа. Особенно сейчас обращаю внимание ребят, которым предстоит сдавать экзамены. Часто встречаются эти слова, которые сегодня имеют разное значение. А исторически это слова однокоренные, и еще во времена Александра Сергеевича Пушкина разницы значений не было. Да? Невежа, невежда – это, собственно, вариант одного слова. Невежа – более просторечный вариант. Слово – это одно и то же слово, имело разные значения. Это и простак, неученый, непросвещенный, безграмотный человек, и также мы можем говорить о тех людях, которые не наблюдают в поступках учтивства, не умеют поступать благопристойно. Это из словаря Академии Российской. То есть во времена Александра Сергеевича Пушкина одно и то же. И только после пушкинскую эпоху слова эти разошлись в своем значении. И сегодня невежда – это малообразованный, несведущий человек, неуч. Он не ведает, не знает, да, чего-то. А вот невежа – это слово оставило за собой значение человека невоспитанного и грубого. Я своим ученикам обычно советую запоминать так: невежа, невежливый, невежда,
1: неведующий.
0: Неведующий, да, чего-то не знающий.
1: Спасибо большое, вот Алена Чигирь была у нас в гостях, товарищи, мы на перемену.

0: Московское полдень.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Под ударом оказались жилые дома и здания администрации, сообщили РИА Новостям местные власти. Европа не пытается помешать ударам ВСУ по Запорожской АЭС, даже потворствует им, рассчитывая на то, что в результате давления Россия уступит часть своих позиций в конфликте на Украине. Такое мнение высказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
2: Почему это делают европейцы? Ну, лучше, конечно, спросить у них. Может быть, кто-то не совсем до конца понимает, что может произойти, да, и вот этим вот моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на, в принципе, все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций. Ну, а может быть, те, кто дает приказы, они живут немножко не в Европе или совсем не в Европе. Это все противоречит здравому смыслу, логике нормальной человеческой и там моральным принципам.
0: Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атаки ВСУ на город-спутник «Энергодар» находится под контролем, сообщила сегодня директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшина. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразила обеспокоенность в связи с ударом украинского беспилотника по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по машинному залу энергоблока, когда это будет безопасно для них самих, заявили в руководстве станции. Министр обороны Италии Гвидо Грозетто заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет затруднительным, а если оно все-таки произойдет, то придет к кризису в сельскохозяйственной сфере для многих стран Европы. По его словам, альтернативой присоединения Киева могла бы стать организация крупной общеевропейской системы обороны, входящая за пределы нынешних границ ЕС и включающая помимо ЕС и Украины Великобританию, Норвегию и страны Балканского полуострова. При этом он назвал очевидным тот факт, что создание такой системы возможно только после достижения перемирия и мира на Украине. В июне 2022 года ЕС представил Украине статус страны-кандидата. Президент США заявил, что Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. Дональд Трамп добавил, что потенциальная сделка также предусматривает, что Ормузский пролив может быть открыт сразу после подписания документа. Хозяин Белого дома также хочет уточнить детали передачи Вашингтону обогащенного иранского урана и формулировку пункта об открытии Ормузского пролива в проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом утверждает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа. По данным портала, на данный момент проект соглашения содержит обязательства Ирана не стремится к созданию ядерного оружия. В рамках сделки у сторон будет 60 дней на то, чтобы договориться по вопросам иранской ядерной программы и смягчения санкций США, а главным пунктом повестки станет запас обогащенного урана в Иране и ограничения на дальнейшее обогащение. Израильская армия установила контроль над крепостью крестоносцев Бофор на юге Ливана, сообщил министр обороны Израиля Израиль Кац. Цахал для безопасности расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор, одну из наиболее важных стратегических точек для защиты поселения Галилеи. Это историческая область на севере Израиля, которая граничит с Ливаном, отметил Кац. Ранее израильские военные контролировали этот район во время Ливана Израильской войны 1982 года вплоть до вывода израильских войск из Ливана в 2000 году. Продвижение израильских войск вглубь Ливана сопровождается усилением ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны движения Хезболлах. Воздушная тревога объявлялась в ряде городов. На трассе А107 Подмосковье произошло массовое ДТП. В результате погиб пассажир автобуса. Еще 8 человек пострадали, сообщили в ГУМВД по региону. По предварительным данным, водитель Toyota, двигаясь по обочине, столкнулся с легковым автомобилем Ford, который ехал в попутном направлении. После чего первая иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с еще одним легковым автомобилем и маршрутным автобусом, который перевернулся. 8 человек обратились за медицинской помощью. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры, которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и причастности к спецоперации, сообщили в Управлении по кибербезопасности МВД. Правоохранители привели наиболее распространенные примеры таких формулировок. Как отметили в МВД, преступники продолжают использовать классическую мошенническую терминологию. Фразу «безопасный счет», также мошенники используют фразу «дистанционный обыск», это полностью вымышленная процедура. Декларация о наличных средствах. Мошенники используют этот термин, чтобы убедить граждан передать деньги курьеру или перевести их на подконтрольные им счета. Кроме того, мошенники используют фразу «внештатный сотрудник фельдъегерской службы». Это псевдоним, которым злоумышленники нередко обозначают курьеров, забирающих наличные. Концерт Канье Уэста парализовал Стамбул. Город буквально стоит на ушах. Его шоу в Олимпийском стадионе собрало более 120 тысяч фанатов. Десятки тысяч человек одновременно высыпали на дороге и в метро возникли сильные давки. А на территории стадиона выстроились гигантские очереди длиной более 2,5 километров за фирменными носками от Канье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно, днем без существенных осадков и до 17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами, возможно, гроза. Днем столбики термометра в столице поднимутся максимум до 17 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

0: хочу все знать. Математика на все 100.
1: Начну с вздоха. Цикл «Математика на все 100». Планиметрия, векторы и простейшие уравнения, из чего состоит первая часть ЕГЭ. Знаете, какой самый ужас, товарищи? Я никогда в жизни, никогда не сдавал ЕГЭ и думал, что чаша сия миновала меня. Но нет. Пришел Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Антону не дает покоя, что я задачи для 5-6 класса решаю в уме, потому что я 11 лет практикую это в передаче «Хочу все знать». И вот он решил меня на ЕГЭ сегодня проверить. Потому что Егор Андреевич Бондаренко, учитель истории школы 2065, сказал, я ничего не знаю, я буду сидеть, смотреть, чтобы Денис Евгеньевич не списывал.
2: Да? Добрый день,
1: да,
2: всем.
1: Вы сегодня вот в этой вот контрольной группе преподавателей.
2: Спасибо Денису Евгеньевичу за то, что он придумал мне сегодня роль, потому что я очень переживал, что тоже попаду под раздачу, но нет, сразу же выставлен в качестве просто надсмотрщика.
3: Обычно у нас Денис Евгеньевич как Шерлок Холмс, а Егор Андреевич у нас получается как доктор Ватсон на математике. А здесь сегодня я чувствую, что намек на то, что у нас два доктора Ватсона будет.
1: У вас две собаки Баскервилей.
3: Две собаки Баскервилей. Значит, здравствуйте, уважаемые товарищи. На самом деле, вот мы сейчас, конечно, так вот все пытаемся шутить, а страна вступает в цикл ЕГЭ, и конкретно ОГЭ по математике у нас уже будет во вторник, а в следующий понедельник у нас уже будет во всей стране ЕГЭ по математике, вот, о котором мы сегодня и будем поговорить. Мы сейчас чуть-чуть, буквально пару мыслей я хотел бы сказать, напутственных таких, может быть, даже слов для ребят относительно ЕГЭ в первую очередь, потому что ОГЭ 9 класс, но все-таки там меньше переживаний, и большое количество ребят идет в 10 класс, вот, ну и в целом экзамен, наверное, он легче все-таки относительно 11 класса. Вот я в первую очередь хочу обратиться к ребятам, которые заканчивают 11 класс, ЕГЭ и так далее, потому что я вижу, что очень много ребят переживают. Вот, я постоянно, когда вот у нас цикл «Математика на все 100», в первую очередь говорю, что старайтесь меньше переживать, старайтесь не поддаваться вот этой панике, которая у некоторых бывает.
1: Как вы говорили, самое главное — решить первую часть.
3: Которую мы сегодня полностью попытаемся успеть прорешать. Первую часть, эти 12 номеров, которая уже нам...
1: Потому что там максимум набирается, возможно, это уже хороший результат.
3: Да, это уже больше 60 решили. Баллов. Вот. Угу. Вот, соответственно, если мы просто решим первую часть. Соответственно, что я хотел сказать? Я хотел рассказать притчу. Притчу сегодня хотел рассказать про своих учеников конкретно, которых я учил в школе 5 лет, с 7 по 11 класс в государственной школе. Я не буду называть школу, я не буду называть имена какие-то или фамилии, просто вот свое субъективное мнение про ЕГЭ. Вот была компания друзей, 5 друзей, очень умные, и один был чуть-чуть слабее остальных в математике, в физике, понимаете, да? Вот ученик в 11 классе. Так вот он подошел, веселый был парень, хороший, но был слабее по предметам профильным. И он хуже всех остальных сдал ЕГЭ из этих 5 ребят. Хуже всех сдал ЕГЭ, поступил, давайте так, наверное, плохо говорить, но в самый слабый вуз из компаний своих друзей. Все поступили в очень сильные вузы первой руки, а он поступил в самый слабый, такой вот, считается, непрестижный, на непрестижное очень направление. Я не буду даже называть, но если я сейчас назову, вы сразу поймете, что непрестижно, никто не хочет поступать туда, и конкурса никого там не было. Он очень расстраивался, что жизнь у него будет неуспешная, вообще все ужасно, плохо, и плохо сдал ЕГЭ и так далее. И в данный момент, чтобы с ним встретиться, парню 23 года, я записываюсь к нему на прием. Вот так.
1: Он врач?
3: Без каких-либо... Нет, он не врач. Он без каких-либо... Без... Ребята, я сразу говорю, это без помощи каких-либо родителей, совершенно обычная семья, там, не из Москвы он сам и так далее. Вот. Он хорошо очень в жизни устроился. Оказалось, что он пошел в слабый институт на слабую кафедру. Оказалось, что он там был самый умный. И все преподаватели начали на него обращать внимание. Зав кафедры и все такое. И когда пошли какие-то проекты вместе с какими-то, соответственно, с производственными предприятиями, то обращали внимание на него, потому что он, плохо будет сказать, молодец среди овец, но вот он был действительно молодцом на фоне всех остальных, он хорошо умел общаться, и все у него хорошо. И вот даже я так субъективно хочу сказать, гораздо лучше, чем у ребят из его конкретной компании, которые сдали ЕГЭ там, на 100 баллов, на каждый год 100-бальники, последние 5 лет, надеюсь, в этом году тоже будут. Вот. Короче, это я все говорю к чему? ЕГЭ и другие экзамены, поступление поступления в хороший институт. Это важно или не важно? Это очень важно. Это хорошо, это повышает ваши шансы в жизни на успех. Но это не так важно, как, ребята, вам кажется. Это не дает вам никакой гарантии, что вы поступите в хороший вуз, хорошо сдадите экзамен, все у вас будет хорошо. И наоборот, если вы завалите эти экзамены, не дай бог, сдадите их хуже, чем вам кажется, это не ставит крест на вашей дальнейшей карьере. И я много таких, это я один пример рассказал, а я знаю много таких примеров, когда, соответственно, с не очень сильным образованием ребята и прорываются, и плохо сдали ЕГЭ, но все у них хорошо. И наоборот, к сожалению, примеры тоже есть. Так что экзамен-то важно, постарайтесь показать максимум, что вы можете и на ОГЭ, страна, и на ЕГЭ, но не надо на этом вот так вот фокусироваться, что все, моя жизнь разделилась, как некоторые ребята, на до и после. Вот все, это либо я сдам, я покажу всем что-то или что-то, либо я не сдам. Нет, экзамен вас не должен определять, никакой экзамен не должен вас определять как личность, как человека и так далее. Давайте сегодня попробуем прорешать первую часть, если вы не против.
1: Давайте попробуем, я буду стараться.
3: Егор Андреевич, Егор Андреевич против, но мы все равно решаем. Он показывает мне пальцами, что против. Вот,
1: Егор Андреевич, даже листочки с ручкой нет, не то что шпаргалки. Я вот открылся шпаргалкой.
3: Денис Евгеньевич и Антон Юрьевич голосуют 2-1, и мы решаем первую часть ЕГЭ.
1: И Егор Андреевичу торжественно вносит листочек и ручку.
3: Да.
4: О, нет.
1: Ну, давайте.
4: Это было последнее мое оправдание. Почему?
3: Товарищи, все. Значит, 12 номеров. Попытаемся быстро их все прорешать. Первая часть, самая главная часть, надо решать 12 из 12 желательно. Мы решаем реальный... не буду говорить, что мы решаем. Короче, мы решаем очень похожий на реальный вариант прошлых лет. Очень похожий.
1: Давайте.
3: Реальный вариант прошлых лет. Значит, первое задание — планиметрия. Есть у нас треугольник АБЦ, и в нем АБ равно БЦ. Как такой треугольник называется, Егор Андреевич?
1: АБ равно БЦ?
3: АБ равно БЦ. Егор Андреевич, как такой треугольник называется?
4: Перестаньте, почему вы сразу с меня начинаете?
1: Равнобедренный.
3: Равнобедренный.
4: Равнобедренный.
3: Егор Андреевич, 2. Вот.
1: Прекратите третировать Егора Андреевича. Результаты экзамена не определяют.
4: Нервничайте.
3: Так, внешний угол при вершине Б 138 градусов. Найти...
1: Внешний угол при вершине Б 138.
3: Внешний угол при вершине Б 138 градусов. Так. Найдите угол С.
1: Вот. Ну, сейчас скажу, подождите. Дайте мне 2 секунды. 180 минус 42. Это 138. 138 пополам. 78?
3: Нет.
1: Где-то ошибся, значит.
3: Нет. Значит, товарищи, давайте представим, что мы вообще не понимаем геометрию. Вот представьте себе равнобедренный треугольник, да, вот такой вот.
1: Подождите. Как 168.
3: Ну, близко.
1: Ну как?
3: Ну 138, товарищи.
1: Ну пополам.
3: Ну пополам.
1: А, 69.
3: Вот. 69.
1: Это вот спешить нельзя. Вот,
3: нельзя
1: вот,
3: спешить.
1: Товарищи, слышите? Да. Товарищи дети, все сразу понятно было.
3: Геометрию
1: мне.
3: Объяснять.
1: Я понимал, как решать, но я из-за того, что начал в уме вместо того, чтобы на черновике расписывать, вот я и ошибся. И мог бы вписать, и
3: правильно.
1: Все.
3: Правильно совершенно. Вы говорите, геометрию объяснять на радио — это не совсем благодарная задача, я вас уверяю. Но давайте представим себе...
1: Это вы зря, у нас есть целый цикл. Предлагаю вам послушать на медиаплатформе, смотрим.
3: Да, обязательно. Вот, значит, представьте себе равнобедренный треугольник, у него левая и правая стороны равны, вот как свод крыши дома обычного.
1: Ну, это значит
3: в деревне.
1: У АБ равно БЦ, значит, равно BC. Угол А при угле С равны.
3: Да, значит, оба угла при основании у нас равны, угол А и угол С. А у нас есть внешний угол при вершине Б. Что такое внешний угол? Если вы не понимаете, что такое внешний угол, ну, а
1: снаружи.
3: Где? Ну, снаружи, да, а где ему быть? То есть тут ничего такого сложного нет. Это первая часть, здесь не будет каких-то сложных вопросов. При вершине Б внешний угол. Чему он равен? Он равен 138 градусов.
1: А внешний угол равен сумме двух внутренних углов, которые...
3: Предположим, вы этого не помните, что внешний угол равен сумме двух внутренних углов. Как тогда это решить?
1: Ну, тогда мы знаем...
4: На глаз.
1: У тебя внутренний угол тогда можно посчитать. Внутренний угол при B — это 108 минус 138.
3: Он является смежным с вот этим вот внешним, да, 180 сумма двух углов.
1: Это получается 42, как я и посчитал.
3: 42.
1: И тогда сумма двух других — это 180 минус 42. Это 138 пополам.
3: Да. То есть все, что здесь вам надо знать, на самом деле, минимум, что сумма углов в треугольнике 180 градусов, сумма двух смежных углов 180 градусов. Простейшая геометрия, одиннадцатиклассники. Кто понял, тот понял. Вот, соответственно.
1: Ну, кто не понял, тогда
4: тот поймет.
1: Ну, есть время еще. Давайте дальше.
3: Давайте дальше. Следующий номер, номер 2, векторы. Помните, ребята?
1: Направленный отрезок.
3: Направленные отрезки, да. Совершенно
1: я
3: верно.
1: Помню.
3: Это больше из физики даже, наверное. такая вот...
1: точка и из нее понятие. Стрелочка.
3: Да, точка и стрелочка. Помните, в начале 9 класса у вас была такая на геометрии тема вектора, и вы не хотели ее проходить, вот она сейчас встретилась вам на ЕГЭ.
1: Там они складываются, да. Много чего интересного.
3: Да.
1: Для физики очень нужная история.
3: Да, вот самый простой номер, значит, дам, значит, есть векторы А, вектор А, угу, с координатами 7 и минус 3.
1: Так, допустим.
3: И вектор Б с координатами 5, 12. 5 и 12.
1: С плюсом, да?
3: Да. Угу. Найдите скалярное произведение векторов А и Б.
1: Вот.
2: Я скаляр, знаю, рыба такая есть.
1: А еще Игорь Скаляр, это, по-моему,
3: певец. Игорь Андреевич, держитесь.
1: Значит, так, еще... скалярное произведение, то есть это не сумма, а произведение.
3: Да. Сумма векторов очень легко считается. Вот у нас еще раз два вектора 7 и минус 3, и 5 и 12.
1: Ну, сумма у них 12 и 9.
3: Сумма у них, соответственно, 12, да, и 9. Легко. Ура. Как сумму посчитать? Разность у них посчитать, например, А минус Б, это будет там 2 и минус 15. Да. Все, легко.
1: А произведение?
3: А вот произведение чуть-чуть сложнее. Там есть формула. Есть двумя способами мы можем посчитать произведение. Одно, там надо использовать косинус угла между этими векторами. Здесь у нас этого нет. У нас есть координаты просто этих векторов. Надо просто перемножить и сложить. Просто перемножить и сложить.
1: А что
3: такая
1: с чем
3: формула
1: перемножить надо?
3: Ну, а давайте, вот я сказал вам перемножить и сложить. Вы на экзамене сидите, вы не помните. Ну, что, давайте перемножать что-нибудь с чем-нибудь. Ну, что еще с чем?
1: Ну, тут можно
3: там
1: либо...
3: только один вариант.
1: Ну, 7 на 5 и минус...
3: 7 на 5, да?
1: Да, 35. 35. И минус 3 на 12.
3: Да. Это 36, минус 36.
1: Минус 36.
3: А ответ? Минус 1. Все. Других вариантов нету.
1: А, то есть 35 минус 36, и мы решаем это.
3: Да, все, минус 1.
1: И что это? А что это с точки зрения физики? Я вот забыл.
3: Нет, скалярное произведение. Скаляр, что означает? Скаляр – это антоним к слову вектор. А это какая-то величина, у которой не имеет направления.
1: А-а-а.
3: Есть различные произведения, векторные, смешанные, их нет в ЕГЭ. Есть только скалярное. Запомните вот эту формулу.
1: Все, вспомнил.
3: Сумма произведения соответствующих координат. Вот надо здесь помнить формулу сумма произведения соответствующих координат.
1: Еще то есть ты первую координату умножишь на вторую, плюс вторая координата на...
3: Первую на первую, плюс вторую на вторую.
1: Вторую, да.
3: Первую на первую, плюс вторую на вторую.
1: Вторую, да.
3: Очень легкий номер. Еще, ребята, здесь в векторах полезно помнить, как считать длину вектора. Например, можете ли вы мне, уважаемый Денис Евгеньевич, сказать длину вектора B, который был 5,12, напоминаю. Длину его скажите мне, пожалуйста. Как его посчитать длину?
1: 7?
2: 7.
3: Нет.
2: Не 7.
3: Длина вектора. 5, у него координаты 5,12.
2: А, координаты.
3: А,
1: это же по квадрату 25 плюс 144, 169, 13.
3: 13 его длина, да, теорема Пифагора.
1: Теорема Пифагора. Вот. Смотри, Егор Андреевич, вам 5 – это первая координата? То есть она...
3: Сдвиг направо.
1: Сдвиг направо на 5.
3: Клеточек.
1: А второе – на 12 вверх.
3: Да, на 12.
1: И это у вас, получается, вы знаете размеры катета.
3: Да. Катетов.
1: Катетов.
3: Да, и по теореме Пифагора считаем гипотенузу.
1: Вот у вас от точки вектора, вот от этой, вот она нарисована у меня, вы 5 сюда сдвигаете, и 12,
2: 12
1: сюда. Да. И у вас вектор – это гипотенуза.
3: Угу.
1: То, вот, до всего, кажется, можно все дойти, когда тебе больше 40. Так.
3: Все правильно, все правильно. Так.
2: До некоторых вещей лучше не доходить.
3: Давайте следующее, товарищи. Площадь поверхности шара, ой, ребята, 24.
2: Нет, нет.
3: Найдите площадь, тут написано так.
1: Площадь поверхности.
3: Найдите площадь большого круга шара. Я не знаю, я первый раз такое вижу в ЕГЭ. Ну, ладно, представим, что такой номер действительно был. Площадь поверхности шара равна 24. Найдите площадь большого круга шара. Ну, понятно, какой самый большой круг?
1: Радиус.
3: Сечение, короче, которое через центр проходит.
1: Ну, да, то есть нам надо радиус по факту тут выяснить.
3: Нет, вообще нет. Радиус здесь сложно выяснить.
1: Не нужен?
3: Не нужен. Значит, уважаемые товарищи,
1: это что-то
3: в стереометрии, это стереометр, это объемная геометрия, в ней все просто, кроме шара. В шар надо, опять же, формулу запомнить, тут никак.
1: 4, это же объем, там что-то с кубом.
3: Это объем, 4 третьих пиэр куб. Через,
1: да,
3: интеграл доказывается.
1: Пиэр куб.
3: Да,
1: но это
3: объем.
1: Это. Объем. А по
3: площадь поверхности сферы это
1: производная от этого.
3: Это 4 пиэр квадрат. Ребята, площадь круга это пиэр квадрат.
1: Но это производная, потому что, ну, объем шара, а производная от него это площадь поверхности. Правильно?
3: Ну, что-то около того.
1: Ну, так есть. Вот производная мы тройка сокращается, 4 пиэр квадрат получается. Нет?
3: Да.
1: Это же, это тоже же секрет, вдруг пригодится. Посмотрите, выпишите все эти формулы. Вот если упустили, просто запоминайте, как производные идут, потому что там это все очень просто в этом объеме
3: вот
1: получается.
3: Соответственно, у нас просто площадь круга это пиэр квадрат, а площадь соответственно, так можно сказать, шара всего, поверхности его, это 4 пер квадрат. Или там пи д квадрат, по-другому
1: говоря. У нас есть 24, мы знаем, что 4 пер квадрат 24. Нам надо...
3: Ответ какой? Сразу скажите ответ, не надо радио считать.
1: В 3 раза.
3: В 4.
1: В 4. Почему в 4?
3: Потому что там 4 пер квадрат, а тут просто пер квадрат.
1: А, просто пер квадрат, да.
3: Да. То есть 6.
1: А, точно, да.
3: Да. Значит, товарищи, про стереометрию. Какой вам совет? Один, если нужно один совет. Если у вас плохое пространственное мышление, как у меня, например, то всегда делайте выносные чертежи. Вот в этой задаче это не особо поможет. А так всегда делайте двумерные чертежи. Сечение в разрезе, с какого-то вид спереди, вот что-то такое. Uh-huh. Это очень сильно помогает. Там конус вписан, шар часто бывает, например. И ну, легче нарисовать конус, как бы, как треугольник просто, чем как конус. Uh-huh. И это все помогает. Ну и здесь, конечно, вы учите то, что 4 третьих пер куб и 4 пер квадрат. Такие формулы для шара, их надо отдельно знать. Дальше. Две задачи по теории вероятностей.
1: О, это вот, мы любим.
3: Мы это мы проходили. Одна простая, другая сложная. Значит, давайте для начала решим простую. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов. Первые 3 дня по 11 докладов. Давайте сразу считать. За первые 3 дня, значит, 33.
1: За остальные, 20...
3: остальные распределены поровну между 4 и 5 днями. 75 докладов, 33 в первые 3 дня.
1: Ну, 33, 42 поровну, значит, по 21.
3: По 21 докладу в 4-й 21 и в 5-й 21 день. На конференции планируется доклад профессора М.
1: Угу.
3: Уж не Мориарти.
1: Мориарти.
3: Мы сегодня про Шерлок Холмса. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность того, что доклад профессора М окажется запланирован в последний день?
1: Он, получается, он один из 75, с одной
3: стороны. Это всего исходов.
1: Всего исходов, но у него же...
3: Сколько у него благоприятных слотов?
1: А, 21 из 75 у него.
3: 21,75 – это правильный ответ. Да. Ну, если переведем в десятичные дроби, там на 4 трети как раз умножить, будет 28 сотых. 0,28.
1: Ну, хороший, кстати.
3: Вот. И это действительно решаются простейшая теория вероятности, и вообще-то основная формула математики, которая в жизни может применяться.
1: Она вообще
3: количество
1: самая нужная.
3: Благоприятных исходов надо разделить на количество всех исходов. У него благоприятных исходов попасть шансов у него было в последний 21. день 21, а всего шансов на этой конференции у него выступить 75. А 21,75 – это и будет ответ. Вот все. Решается таким образом.
1: А
3: легкая сложная? Легкая теория вероятности решается так. Сложная теория вероятности, ну, я даже не знаю, она просто очень сложная всякая.
1: Ну, интересно. Ну, мы можем либо как, мы можем...
3: Давайте сделаем такую, простую из сложных. Значит, автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, я буду говорить 5 сотых.
1: 5 сотых.
3: Буду так говорить.
1: Неисправно 5 сотых.
3: Да, неисправно 5 сотых, значит, исправно.
1: 95.
3: 95 сотых. 5%, 95%, можно так сказать. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система контроля забракует неисправную батарейку, 96 сотых. Ну, то есть почти 100%, что она забракует, эта система контроля, неисправную батарейку. А вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, это 4 сотых. Ну, как бы. Получается, вот исправную тоже она может забраковать. 96 сотых забракует неисправную, 4 сотых исправно. Обращу ваше внимание, что здесь не работает так, что 96 плюс 4 сотых должны складываться в единицу.
1: Это просто
3: совпадение. Это разные,
1: да, могло быть, что 80% на
3: неисправную
1: батарейку. 12%
3: да,
1: на правильную.
3: Да, да, да, да.
1: Это просто тут для попало.
3: Найдите вероятность того, что выбранная, изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.
1: О, это класс. Мы же разбирали, похоже.
3: Да, да, мы разбирали.
1: То есть тут надо все вероятности...
3: Сколькими путями батарейка может попасть в брак? Двумя.
1: Ну, двумя. Либо забракованные, либо исправные. Но при этом нам надо для каждого варианта еще и посчитать, какая она.
3: Да.
1: У нас получается два варианта. Она может быть исправная и неисправная. Если исправная, то у нее вероятность 4%... От 95%.
3: Какое действие? Умножение здесь.
1: Умножение.
3: Потому что она неисправная, Нет, подожди, исправная.
1: С исправной. Мы 0,04 умножаем на 0,95.
3: Да, и да. прибавляем Она туда... исправна и бракуется. И это умножение в теории вероятности. Она исправна и бракуется
1: и
3: при этом.
1: И дальше мы прибавляем к этому вероятность того, что она неисправная. 0,96 умноженная на 0,05 на вероятность ее изготовления.
3: Да.
1: И получается... Ну
3: получается, что там получается 86 тысячных, там, по-моему, получается, если я правильно посчитал. То есть, ребята, здесь основная, наверное, формула, если можно выделить одну в сложной теории вероятности, это то, что если у тебя и то действие происходит, и другое, это умножение.
1: Умножение.
3: Если либо какое-то одно, вот либо это, либо то, либо таким путем она забраковалась, либо таким путем, она только одним путем может забраковаться, то тогда сложение.
1: Все, продолжим. На перемену. Кстати, 6 вопросов мы решили.
0: Задача клоуна — быть смешным, приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг. Артем Бабинов. Клоун.
5: Так говорит маяк.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В результате удара ВСУ 30 мая по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской АЭС поврежден фасад машинного зала. Пострадавших нет. Станция работает в штатном режиме, сообщила в воскресенье Минобороны России. После удара беспилотника ВСУ находится в 10 метрах от реакторного отсека станции. По данным военного ведомства, средствами ПВО сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 405 беспилотников ВСУ. Противник за сутки потерял почти 1400 военных на всех участках СВО, говорится в сводке Минобороны. Российские средства противовоздушной обороны также сбили 4 авиабомбы и 2 реактивных снаряда. Киевский режим в зоне проведения операции потерял более 50 боевиков и 11 автомобилей в зоне действия группировки войск «Днепр». Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Кроме того, в преддверии форума российский лидер традиционно встретится с главами ведущих мировых информационных агентств. О планах президента сообщают «Вести» со ссылкой на журналиста Павла Зарубина. Запланировано у главы государства и мероприятие социальной направленности. Путин проведет встречу с многодетными семьями, а также вручит ордена «Мать-героиня» и родителям. Слава. Ожидается, что президент проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации. Еще 28 торговых судов прошли через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции, следует из заявления пресс-службы ВМС КСИР. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана. За пятницу по этому водному маршруту прошло еще 20 торговых судов, следует из заявления КСИР. Между тем, сегодня рано утром беспилотник МКЮ армии США, который в территориальные воды Ирана с намерением совершить враждебную операцию, был поражен ракетами ПВО «КСИР», говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством «ТАСНИМ». За здоровьем мигрантов будут пристальнее теперь следить. На этой неделе Госдума приняла сразу 3 закона, которые совершенствуют законодательство в данной сфере и тем самым обеспечивают безопасность граждан внутри страны. Как напомнила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, теперь срок обязательного медицинского освидетельствования сокращается с 90 до 30 дней, а перечень заболеваний расширяется, в него включают в том числе и вирусные гепатиты. В случае выявления опасных заболеваний мигранты из страны выдворяют, заключила Яровая. Новый порядок отстранения водителей в состоянии алкогольного опьянения от управления транспортными средствами вступит в Россию с 5 июня, сообщает ТАСС. Теперь количество документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности делать отметку в других протоколах вместо составления отдельного документа. Как пояснили эксперты, также будут изготовлены новые типографские бланки. В них отдельными пунктами будет написано, в том числе, что водитель подозревается в наезде в состоянии алкогольного опьянения, машина эвакуируется, водитель направляется на освидетельствование и другие пометки. В такой ситуации обжаловать решение будет очень сложно, утверждают автоюристы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. По югу области кратковременные дожди. Предстоящую ночь в городе от 7 до 9, днем в Москве максимум +20.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккеист Джошуа Лива покинул челябинский трактор. У него закончился договор. Об этом сообщила пресс-служба команды. Кроме того, клуб оставили американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс, а также словацкий игрок обороны Михал Чайковский. Лива перешел сюда в августе прошлого года. В сезоне 24-25 нападающий выступал за уфимский Салават Юлаев. Тогда он стал самым ценным игроком турнира и установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат – 49 шайб. Хоккейная сборная Швейцарии третий год подряд сыграет в финале чемпионата мира, который в этот раз проводится у нее на родине. Соперником альпийцев станут финны. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: На первенстве планеты в Цюрихе и Фрибуре в субботу были сыграны полуфиналы. В первом из них хозяйка соревнований Швейцария, доселе выигравшая все 8 матчей на турнире, соперничала с сенсационными, очень кусачими норвежцами. Швейцарцы из-за дисквалификации потеряли на одну встречу лидера атаки Тима Майера, утратив его великолепную клубную связку по Нью-Джерси с Ника Хишером. Впрочем, и с этой неприятностью тренерский штаб Яна Кадьо справился на ура. Хозяева чемпионата методично расшатывали уверенность соперника, постепенно наращивая преимущество, и в конце концов добрались до сухого разгрома 6-0. Две шайбы были заброшены в большинстве, их авторами стали Риа и Хишер. В равных составах забивали Берчи, Мальгин, Егер и Рашет. В другом полуфинале Канаде оппонировала Финляндии. К несчастью, у североамериканцев из-за сотрясения мозга в четвертьфинале вылетел ведущий защитник Бушар, и это привело к быстрой шайбе Пуистолы. До конца периода Томас и Холлоуэй вернули канадцев на победный путь. Едва стартовал второй отрезок, финны опять организовали быстрый гол, был точен Барков. При ничейном счете сборная Суоми за полторы минуты в середине встречи забросила две ключевые шайбы, которые привели к поражению Канады 2-4. Хелениус и Рятю снова пробили Гривза. В воскресном финале сыграют Швейцария и Финляндия, а Канада и Норвегия разыграют бронзу.
1: Серебряная призерка Олимпиады 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина назвала Софию Ильтерякову лидером сборной России. Накануне спортсменка заняла 5-е место по итогам личного многоборья на чемпионате Европы. Цитата. Ильтерякова всего 15 лет, но она сумела так уверенно выступить. На такое далеко не каждая спортсменка способна, отметила Батыршина. Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник Сергей Устюгов больше не планирует выступать на официальных стартах. Ранее двукратный чемпион мира в скиатлоне и в командном спринте уже заявлял о паузе в спортивной карьере из-за нехватки мотивации и проблем со здоровьем. Также Устюгов упоминал, что не планирует отбираться на Олимпийские игры 2030. У меня на этом все. Счастливо!
3: Воспитательный знак.
4: Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым. Это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.
3: Антон Макаренко, педагог, писатель.
5: Маяк. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки, фу, какая га!

Водяной я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

поганка. А мне летать, а мне летать.

0: хочу все знать. Математика на все 100.
1: Напомним, цикл «Математика на все 100», как и все наши циклы, где есть вот это вот «на все 100», они связаны с тем самым ЕГЭ. Поэтому мы сейчас под руководством Антона Низовцева, я решаю задачи из ЕГЭ.
2: А Егор Андреевич сопит. А
3: Егор Андреевич глазами хлопает и слезы.
1: Егор Андреевич поддерживает.
3: Я болею всей души. Надо уточнить, что речь идет, конечно, о профильном.
2: Профильном, конечно,
3: да, экзамене.
2: Ребят, ну, честно хочу сказать, ну, кто выбирает базовый, это молодцы. Таких я много очень ребят знаю умных, которые сильны в других предметах. Но просто я думаю, что больше стресса сейчас, больше напряжения у тех, кто профильный выбирает. Конкретно, что мы, чем мы больше можем помочь ребятам по математике. Uh-huh. Вот, так что мы сегодня рассуждаем, безусловно, про профильный экзамен. Первую часть, номер 6. Номер 6 – это легкие какие-то показательные логарифмические, тригонометрические уравнения, где надо найти значение x. Помогите нам, пожалуйста, Денис Евгеньевич, найти значение x. А, значит, такое уравнение. 1/5 в степени 18 минус 5x равно 25. 1/5 в степени… Дальше показатель степени. 18 минус 5х равно 25. Как быть? Ну, тут простые. Это одни из самых простых. Это самые простые номера.
1: Мне кажется, 25 надо превратить…
2: В 1/5 в какой-то степени. 1/5 в какой степени дает нам 25?
1: В минус 5. Это минус 5 это даст. Ой, нет, в минус 2 это даст 1/25. Значит, нам надо еще
2: минус,
1: перевернуть.
2: Нет, все правильно. Минус 2.
1: А, да, переворачивается. 1/5, да.
2: Да, чтобы.
1: То есть 25 это 1/5 в минус 2 степени.
2: Да. Ну, получается…
1: Во второй степени, да, это 1/25, а да, в минус 2 мы переворачиваем.
2: Да.
1: Получается, у нас уравнение 18 да, минус 5х равно минус 2, но это уже тут вообще
2: там
1: решает 25х 4.
2: Вот, смотрите, товарищи, здесь, если показательное уравнение, как здесь, то приводим к одному и тому же основанию. Все, нечего сказать. Самый простой, но один из самых простых номеров ЕГЭ. Дальше следующий, номер 7. Это у нас выражение какое-то, где надо посчитать значение, найти значение выражения. Ну, здесь вот часто дают логарифмы. Например, могут что-то такое дать. Типа, надо найти частное. Это деление.
1: Так.
2: Найти частное двух логарифмов. Один логарифм по основанию 9 от 125, а другой логарифм по основанию 9 от 5. Вот, ну, первый надо разделить на второй. Логарифм по основанию 9 от 125,
1: так они же
2: логарифм по основанию 9 от 5.
1: Простите, сокращаются?
2: Ну, да, тут надо знать формулу логарифмов. Это, вот фактически это, формула, это фактически формула перехода к новому основанию. Логарифмы, то есть, смотрите, у нас получается частное двух логарифмов с одинаковыми основаниями. Лог 9, 125?
1: Лог 9
2: на лог 9, 5. Это будет то же самое, что лог по основанию 5 от 125, то есть 3. Правильный ответ будет. Ну, тут просто надо…
1: Подождите, вот, напомните, я сейчас вспомню. Да, лог…
2: Давайте обратно, в обратную сторону, справа налево посчитаем. А, вот есть у нас логарифм по основанию 5 от 125. Представьте себе.
1: Ну, это
2: основание 5, 5 аргумент 5, 2, логарифма 125
1: – 3.
2: Вот, соответственно, есть такой логарифм. А мы… Есть такая формула. Переход к новому основанию. Когда мы хотим новое основание сделать в этом логарифме, вот, ну, нас не устраивает чем-то логарифм по основанию 5 от 125, мы можем любое основание выбрать, какое мы хотим. Например, девяточка. Мы берем 9 и просто логарифм по основанию 9 от аргумента, то есть от 125, делим на логарифм по основанию 9 от 5. То есть это просто вот формула перехода.
1: Ладно, это надо просто помнить.
2: Есть такая форма. Нет, они доказываются все, они выводятся. Просто не, сейчас
1: нет,
2: это будет сложнее.
1: Говорю, сейчас просто
2: ребята,
1: некогда,
2: если
1: да,
2: вам нужны логарифмы, пожалуйста, хотя бы формулы логарифмов. Там их буквально 7 штук используются. 7 штук в ЕГЭ их используется. Основное логарифмическое тождество и его следствие фактически. Вот, пожалуйста, просто их выучить. Но номер 7 тоже очень простой. Надеюсь, что с ним проблем не будет. Номер 8. Номер 8 – это у нас чаще всего, ну, вообще, это геометрический смысл производный, и мы сейчас не сможем его решить, потому что абсолютное большинство номеров 8, они используют графики, на которые надо смотреть. Мы угу, на радио находимся, сейчас не сможем
1: ну,
2: это сделать.
1: Ну, к примеру, просто что там?
2: Ну, на рисунке изображен какой-нибудь график функции, угу, и касательное к нему найти значение производной в точке. Тут, смотрите, я просто могу, вот мы про это уже говорили, тут надо знать три правила. в номерах 8 про геометрический смысл производителя, надо знать три правила, вы решите любой, подчеркиваю, любой номер 8. Надо знать три правила. Первое правило, которое надо знать, что значение производной в точке это то же самое, что тангенс угла наклона касательной к положительному направлению оси x. Это сложно звучит, но на самом деле это просто. Угу. Есть у нас касательная в какой-то точке к функции, и вот какой тангенс угла наклона у нее такая, ну, вы откройте картинки, посмотрите, найдите. Такое значение производной в этой точке, которая касательно касается. Касательно касается в какой-то точке функции. Вот. И ее... Что такое,
1: то есть, принципе,
2: что такое значение производной? Это просто тангенс... Что такое производная? Ну, фактически это просто тангенс угла наклона касательно. Все. С какой скоростью убывает функция в данной точке или с какой скоростью она возрастает? Удобнее всего...
1: В этой точке.
2: В этой точке именно. Удобнее всего для этого было взять тангенс. Там прикольно получается с тангенсом. Вертикальный кать всегда делим на горизонтальный. Все, посмотрите просто. И это же равно угловому коэффициенту касательной. Если вам непонятно, что такое тангенс угла наклона касательной, можете посмотреть на угловой коэффициент касательной. Угловой коэффициент касательной. Ну, касательная это прямая, там, y равно kx плюс b. Вот угловой, y равно 4x минус 3, например. Формула, да, касательной. Вот 4 это будет значение производной. Все. Y равно 4x минус 3. Вот первое, что умножается на x, это значение производной в этой точке. Все. Это первое правило. Второе правило. Давайте я даже два правила скажу, чтобы сократить. Третье правило, оно сложное, про первообразное. Я не думаю, что оно попадется. Я ставлю ставку на то, что не попадется в этом году в ЕГЭ. Вот второе правило, тоже, которое важно знать. Если функция возрастает, производная положительна. Если функция убывает, производная отрицательна. Очень легко. И если функция, находится в максимуме, или в минимуме, то производная равна нулю. Все. Все. Запомните,
1: потому
2: пожалуйста,
1: что нету
2: эти вещи.
1: Больше возрастания или убывания.
2: Да. Значение производной – это тангенс угла наклона касательной к положительному направлению оси x или
1: как
2: угловой коэффициент касательной.
1: Когда у тебя максимальная скорость на автомобиле, твое ускорение равно нулю.
2: Да, потому что
1: или
2: ты
1: когда ты стоишь, минимальная функция.
2: Я предлагаю детям вспоминать челночный бег, когда ты бежишь от физрука до стены.
1: Угу.
2: И обратно. Вот ты от него удаляешься, и в какой-то момент, и резко ты разворачиваешь, ты хочешь пятерку получить по физкультуре, начинаешь к нему обратно бежать. Вот. Представьте себе график удаления
1: то
2: от физрука.
1: В момент разворота у тебя производная
2: ноль будет все равно, да. Потому что у тебя увеличивалось до этого расстояние от учителя физкультуры, а потом оно будет уменьшаться. Раз что-то увеличивалось, а потом что-то уменьшается, и оно было непрерывно, то где-то оно будет нулю равно. А где оно будет равно нулю? В максимуме или в минимуме.
1: Всегда говорил, что вот часть математики круче всего объяснять через физику.
2: Да, и, соответственно, производная в первую очередь.
1: Спасибо, Егор Андреевич, и да, вы тоже с нами.
2: И получается, что... да, и получается то, что... Давайте дальше пойдем. Давайте дальше пойдем. Дальше у нас девятые номера. Там часто вот формулы из физики, чаще всего из физики, бывают из химии. Какая-нибудь сложнейшая, там, сумасшедшая формула. И надо просто, известны все значения величин, которые надо в нее подставить, и найти какое-то одно неизвестное, какое-то надо найти. Ну, пример. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением. А скорость, это физика ваша, скорость V вычисляется по формуле V равно корень из 2LA, где L это пройденный автомобилем путь, найти ускорение. То есть просто мы подставляем здесь, не будем сейчас это искать, давайте
1: то
2: просто
1: то есть это больше просто про решение.
2: Это просто,
1: понимание,
2: да.
1: И решение.
2: Я опять же хочу здесь один самый главный совет дать, ребята, вам в девятых номерах. Часто у нас такие задачи получаются, где хочется составить неравенство. Неравенство, понимаете, Егор Андреевич, что такое неравенство, слово неравенство, понимаете?
3: Я понимаю, неравенство, какие-то
2: что-то
3: вещи.
2: Меньше чего-то. Вот, часто хочется вам так сделать. Не надо в ЕГЭ составлять неравенство. 99% задач в ЕГЭ решаются через уравнение. Даже если очень хочешь составить неравенство, гораздо проще решать уравнение. Нам все равно в неравенстве в этом будет нужен предельный случай, самый последний. А это уравнение. Составляйте уравнение, вот вам совет на девятый номер, если можно дать один совет. Десятая задача, внимание. Десятая задача это задача. Как вам такое?
1: Это нет, хорошо, это что-то свежее.
2: Текстовые задачи.
1: Это свежая мысль.
2: Мы их разбирали, посмотрите, один из наших предыдущих выпусков. Значит, что я могу здесь несколько советов дать. По текстовым задачам, ребята, которые вы с начальной школы начинаете решать, тем не менее, плохо, многие ребята их решают. У нас есть три основных типа задач. Это первый тип. Это задачи на скорость, время, расстояние, которые делятся на, соответственно, движением по реке, где есть течение, или обычным движением, где там по дороге,
1: в одном из выпусков,
2: нет.
1: Да, решали так.
2: Да, решили.
1: Там просто надо понимать, ты куда плывешь, туда или обратно.
2: S равно VT. Пройденный путь равен скорости умножить на время. Да? Там никаких равноускоренных движений нет, там все линейно. S равно VT. Второй тип задач – это задачи на работу.
1: Ну, по факту.
2: Значит, Антон печет гамбургеры.
1: Со скоростью 3 гамбургера в час.
2: И это то же самое. Работа с вами совершена, это производительность умножить на время. Там был путь, это скорость умножить на время. Здесь все то же самое. Работа равна производительности умножить на время. И третье, соответственно, тип задач – это концентрации, сплавы, смеси, растворы и так далее. И там то же самое. Чтобы найти количество чистого вещества, 5% молоко, килограмм молока купил уважаемый Егор Андреевич. 5% молоко. В килограмме 1000 грамм. Сколько грамм жира там? Соответственно.
1: Ну, Егор Андреевич, это вы сможете.
3: А вот вы, уважаемый
1: ведущий. Ну, в килограмме 5% жира.
3: Вы не понимаете, я вот все это время сижу, рисую птичку. Птичка называется тупик.
2: 50 грамм. Вот. То есть там просто, соответственно, тоже какая-то штука. Количество чистого вещества равно концентрацию умножить на количество раствора. И вот это все одинаковые задачи, ребята. Пожалуйста.
1: Давайте прервемся на минуту.
2: Давайте прервемся.
0: Маяк. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
4: Балтийский футшток, от него идет отсчет высот и глубин. И эта система действует на все страны бывшего Советского Союза. Система отсчета от уровня пролива Ла-Манш действует в Великобритании. Уровень Средиземного моря около города Марсель. Эта система принята во Франции, Швейцарии и в некоторых странах Африки. Китай отсчитывает свою систему высот от уровня Желтого моря. А Канада и США ориентируются на уровень залива Святого Лаврентия.
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке». И в любое время на медиаплатформе

0: представилось тогда, что творец всего этого великолепия в природе проходил здесь тоже, забыл свои предначертания, и все осталось незаконченным. И вот почему, может быть, каждому, кто проникается воздухом сверкающего росисто-морозного утра, хочется тоже принять участие в личном творчестве, продолжить его. Может быть, вся природа казалась мне забытой записной книжкой Творца.
1: Михаил Пришвин.

0: хочу все знать. Математика на все 100.
1: Что там у нас осталось?
2: Мы разбираем первую часть профильного ЕГЭ.
1: А мы 12 пробежали уже?
2: Нет, мы разбираем еще. И мы на 10 номере остановились, когда про задачи. Мы говорили, что есть 3 типа задач.
1: Концентрация.
2: Всегда,
1: да.
2: Концентрация, значит, скорость.
1: Работа или путь?
2: Путь, работа, да, или концентрация. И там у нас всегда с одной стороны одна какая-то штука, а с другой стороны произведение двух других штук. S равно ВТ, А равно ПТ. Количество чистого вещества равно количество раствора умножить на концентрацию. И, ребята, вот последний совет. Составляйте здесь табличку. В ОГЭ такие задачи в 9 классе тоже, если там жестко надо эту таблицу оформлять, потому что она во второй части вас будут проверять эксперты ОГЭ. В ЕГЭ все проще. Тут составляете все равно табличку, вас никто не будет здесь проверять, кроме компьютера, который проверяет ваш ответ. Поэтому табличка — это очень просто. То есть там первый теплоход, второй теплоход, там скорость, время, расстояние. Таким образом, через табличку всегда решать это проще. Почти всегда. Вот. Дальше 11 номера. Вот 11 номера, к сожалению, мы не можем сейчас разобрать на радио. Это самые мои такие нелюбимые номера. Это графики. То есть просто изображены какие-нибудь два графика. Там, опять же, рисунок. Изображены два графика функций. Какая-нибудь непонятная гипербола, например, и какая-нибудь линейная функция. Вот,
1: ну,
2: они изображены по клеточкам.
1: Посчитать.
2: И надо посмотреть, они вот пересекаются в двух точках. Одна точка нам видна, да, там на этом рисунке, а другая где-то за границами рисунка, где-то далеко. И надо посчитать какую-нибудь абсциссу или ординату, да, первую или вторую координату точки пересечения.
1: Абсцисса — это же по x, ордината по y.
2: Да. Абсцисса — это по x, ордината по y. Здесь совет первый — это не путать, смотреть внимательно, что вас просят посчитать.
1: Ординатор с абсциссом.
2: Вот. Надо. А аппликата, соответственно, третья координата. Вот. Но здесь ее не будет. Вот нам вам первый
1: я
2: совет,
1: первый
2: ребята.
1: Я первый раз обнаружил это. И все, мой мозг отказывается математику решать. Я хочу шутить. Ладно, я собрался.
2: Значит, Денис Евгеньевич, вы хотите к Егору Андреевичу тоже?
1: Да, на заднюю
3: партию рисовать.
2: Класс двоечников.
3: Да, вот в этом колпаке с буквой F.
2: Смотрите, я вас сейчас пересажу. Значит, еще раз. Советы по 11 номеру. Первое. Не надо путать абсциссу и ординату. Смотрите, что вас спрашивают конкретно, и это ищите. Второе. Если нам нужна точка пересечения графиков, когда вы найдете формулы, да, которыми задают эти графики, то надо приравнять их одну к другой. Просто вот точки пересечения мы приравниваем одну к другой. Вот. А так надо знать простейшие какие-то элементы. Вот y равно kx плюс b, линейная функция. Парабола, обратная пропорция. Y равно x квадрат, а x квадрат плюс bx плюс c — это парабола, куда-то сдвинутая, растянутая.
1: А гипербола — это на единицу деленное на x квадрат.
2: К делить на x, там, посмотреть, как у нее асимптоты расположены и так далее. То есть вот здесь простейшие, вот можно за один день это выучить, даже если вы не знаете, простейшие свойства графика. То есть вам надо вначале по точкам понять, какой это график, какой формулой он конкретно задается. Когда вы это уже поймете, тогда вы уже их просто всегда приравните друг к другу, смотрите, какие у вас там точки получились, какие корни уравнения у вас получились, это будут абсциссы. И дальше смотрите, ага, если мне надо найти абсциссу точки, у меня уже она есть.
1: А если ординат, то подставил.
2: А надо подставить в любой из графиков, потому что это точка.
1: Тогда проще, если там прямая, то как x плюс b подставляете.
2: Почему в любой из графиков? Потому что вы считали через приравнивание графиков, то общую точку двух графиков. Она и туда подходит, и сюда. Вот 11 номера. Достаточно сложно, но можно к ним быстро подготовиться. И 12 номера последний, это, опять же, грубо говоря, производные. Чаще всего, 95% случаев это производные. Но это на самом деле мини-максы. Это надо находить точку максимума или точку минимума, или, опять же, максимальное значение функции или минимальное значение функции. Даю пример сразу.
1: Давайте.
2: Пример. Я так понял, что Денис Евгеньевич у нас производные помнит. Вот,
1: да,
2: с,
1: я их всегда
2: в 70-х он учился в школе, и там он их хорошо считал.
1: Ну, их тогда только придумали, поэтому это было что-то свежее.
2: Буквально с Леонардом Эйлером он рядом сидел за одной партой. Вот. Значит, найдите точку максимума функции y равно x куб минус 5x квадрат плюс 7y.

0: минус 5.
1: Подожди, x куб
0: это
1: плюс...
0: одно из самых простых. X куб минус 5x квадрат плюс 7x минус 5.
1: Минус 5.
0: Минус 5. Давайте я расскажу, потому что у нас мало времени
1: мало
0: остается.
1: Времени,
0: значит,
1: вспомню.
0: Смотрите, ребят, 12-е номера до введения сложной теории вероятности были самые сложные номера в первой части профильного ЕГЭ по математике. Их решало меньше половины детей по стране, там 47%, я смотрел статистику. Потом сложная теория вероятности, 5-е номера стали самыми сложными. На самом деле эти номера действительно можно за один день выучить, потому что они алгоритмичны. Всегда один и тот же алгоритм. Видим вот эту вот функцию, берем производную.
1: А, производную,
0: дифференцируем,
1: конечно.
0: Точнее, правильно. Горит,
1: 2х квадрат минус 10х. 3х
0: квадрат минус 10х плюс 7. 3х квадрат.
1: А, 3х квадрат. Да. 3х квадрат 3х минус квадрат, 10х, да. Плюс
0: просто
1: 7.
0: Отключаем голову, берем.
1: И это максимум получается.
0: Да. Нет, мы посчитали производную. Просто считаем производную.
1: Так.
0: Всегда так работает в ЕГЭ. Там есть исключения. Там,
1: хорошо.
0: Ну, вот,
1: ну, квадратное уравнение уже можно решать.
0: Дальше. Так как нам нужно в данном случае найти точку максимума, а мы говорили в восьмых номерах с вами, что надо помнить, что в точке максимум производная равна чему?
1: Нулю.
0: Нулю. То значит, мы берем и 3х квадрат минус 10х плюс 7, посчитанное, да, нашу производную, приравниваем к нулю.
1: К нулю.
0: Находим, значит, находим, в данном случае мы находим две точки, два корня, это 1 и 7 третьих, и мы уже понимаем, какая из них ответ, потому что 7 третьих мы не можем записать в бланк, это будет бесконечная периодическая дробь, а единицу мы спокойно можем в бланк в первой части записать, вот, и
1: то
0: будет
1: единица
0: ответ. То
1: есть максимум функции, вот это x куб минус 5x квадрат, это единица?
0: Единица, это точка максимума.
1: Точка максимума.
0: Теперь, здесь какие советы? Во-первых, как и в прошлых номерах, помните, что вас спрашивают, смотрите, проверяйте себя, точку вас спрашивают или сам максимум? Точка максимума – это x, значение x.
1: А сам максимум – это единичка.
0: Значение максимальная функция – это
1: тогда
0: уже надо подставить.
1: 1 минус 5 плюс 7
0: это
1: минус
0: первый
1: 5.
0: Совет. И второй совет. Здесь минус в данном 2. Случае нам повезло, у нас 1 и 7 третьих. Да, тут выбор очевиден – это единица. 7 третьих не может быть ответ такой. Не может ответ быть в первой части ЕГЭ 7 третьих по математике. Единица может быть. Но если бы нам так не повезло, то нам бы пришлось нарисовать числовую ось и туда поставить эти точки 1 и 7 третьих, и методом интервалов смотреть, где функция, где плюс, где минус, где плюс, там они чередуются, плюс, минус, плюс, они чередуются в данном случае, слева и справа плюс, по центру между ними минус, это знаки производной, а там, где производная, опять же, мы вспоминаем сегодняшнее правило, которое я вам рассказывал, там, где производная, у нас положительная функция возрастает, там, где производная, отрицательная функция убывает, соответственно, посмотреть, где она возрастает слева направо, где она убывает, функция, и там, соответственно, эти штуки
1: нет
0: у нас
1: ощущения,
0: определяют
1: что он сейчас закипит.
0: Максимум и минимум. Ребята, это очень алгоритмичный номер, пожалуйста, можете его тоже изучить. Вот это вот первая часть, ребята, обратите внимание на нее, не волнуйтесь, даже если вы плохо сдадите экзамены, это не гарантия того, что в жизни вашей что-то станет хуже или что-то такое. Постарайтесь сделать максимум, постарайтесь, но не волнуйтесь.
1: И самое главное, да, спокойствие, мы в вас верим, мы желаем вам всем удачи, всем, кому предстоят экзамены. Антон Низовцев был у нас в гостях. Антон, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Егор Мударенко целый день сегодня с нами, ну сейчас, конечно, он в шоке. Товарищи, в субботу и в воскресенье, даже после ЕГЭ не забудьте включить «Маяк детям».
2: 13 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные объекты в тылу ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, военнослужащие нанесли удары по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Помимо этого, уничтожены пункты временной дислокации украинских подразделений в 143 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 405 беспилотников и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» ВСУ, говорится в сводке ведомства. Общие суточные потери киевского режима в зоне спецоперации составили около 1400 военных. Россия обсуждала с США вопрос оказания военной помощи Киеву и продолжит это делать, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью автору информационного агентства «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, речь также идет о роли США в оказании помощи киевскому режиму в сфере военных технологий. Он также отметил, что если суммировать все контакты США, а их было и, надеюсь, будет немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе затрагивают и обсуждаются с коллегами, сказал Ушаков. Россия и США на саммите в Анкоридже достигли понимания того, что каждая из сторон будет делать для урегулирования ситуации на Украине. Однако Вашингтон столкнулся с трудностями при выполнении своей задачи. Договоренности из-за поведения киевского режима, отметил помощник президента. поселке в Ростовской области, где после атаки ВСУ горит нефтебаза, введен режим чрезвычайного положения. Как сообщают местные власти, площадь пожара на нефтебазе составляет сейчас 3600 квадратных метров. К тушению пожара на топливном складе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области привлекли ранее пожарный поезд. Возгорание произошло после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее глава региона также сообщил об эвакуации жителей близлежащих к месту происшествия частных домов. В настоящее время жизни людей ничего не угрожает, информации о пострадавших на данный момент нет. Украинский конфликт в случае нападения Киева на Белоруссию примет совсем иной оборот, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести». Ранее Украина заявила, что определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт. Президент Белоруссии назвал это заявление бредом. Александр Лукашенко также назвал болтовнёй угрозы Зеленского в адрес белорусской стороны и подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин заявил, что у республики достаточно военного потенциала, чтобы отразить любую атаку со стороны Киева или стран НАТО. Уголовное преследование главы Гагаузии Евгения Гуцул связано с желанием президента Молдавии Майи Санду полностью подчинить себе автономию, заявила экс-депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. В августе прошлого года суд первой инстанции приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии ШОР. 28 мая 2026 года апелляционная палата Кишинева оставила приговор в силе. По словам политика, после победы Гуцул на выборах и запуска в регионе социальных проектов, часть из которых была поддержана Россией, власти в Кишиневе начали испытывать раздражение. Экс-депутат подчеркнула, что европейская помощь республике представляет собой кредиты, которые разворовываются и не доходят до граждан, в то время как проекты оппозиции работают адресно. Зеленского нужно лишить ордена Белого Орла как можно скорее. С таким призывом выступил депутат Сейма Польши Владимир Скалик в своей странице в соцсети X. Ранее польский президент Кароль Навроцкий поднял вопрос о лишении главы киевского режима ордена в связи с героизацией деятелей украинской повстанческой армии. Так Зеленский решил присвоить элитному подразделению ВСУ почетное наименование имени героев УПА. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Варшаву и Киев не ссориться из-за прошлого.
3: Президент Навроцкий реагирует на предложение лишить президента Зеленского ордена Белого Орла, награды, ранее врученной президентом Дудой. Это шаг, который я бы очень хотел, чтобы президенты обеих стран пересмотрели, чтобы отношения между нашими государствами оставались как можно лучше и для Польши, и для Украины. Наше сотрудничество уже сейчас находится под угрозой.
2: Это не первое плевок в лицо полякам от Зеленского. До этого Польша возмутились маршем во Львове, где использовалась символика 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС «Галичина», тактическое соединение войск СС нацистской Германии, которое сформировано было в основном из украинских добровольцев в Галиции. Вопрос о лишении Зеленского польского ордена Белого Орла рассмотрит 8 июня. Россиянка София Эльтюкова завоевала золотую медаль в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. Эльтюкова 15 лет. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем от 16 до 18 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, без существенных осадков. По югу области возможны кратковременные дожди. Предстоящую ночь в городе от 7 до 9 градусов. Днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 18-20 градусов.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых.
2: Слушал эту песню, вспоминал историю, которую описала где-то полгода назад в одной из соцсетей моя добрая подруга. Она последние 3-4 года живет в городе на Темзе. У нее очень хороший музыкальный вкус, она фанатка, в хорошем смысле это слово, Марка Нопфлера. Она говорит, иду по Лондону, что-то вот человек какой-то знакомый мимо прошел. Минут через 5 до нее дошло, что это был Марк. Ну, сейчас не об этом. Дорогие друзья, здравствуйте, спасибо за то, что приемники ваши гаджеты настроены на маяк. В эфире школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ружейников. Поговорим, знаете, о чем? О том, как искусственный интеллект, я всегда люблю говорить так называемый искусственный интеллект, ну, как угодно, помогает кому? Правильно, зоологам. Вместе с нашим уважаемым гостем виртуальной студии радиостанции «Маяк», зоолог, популяризатор науки, неутомимый причем, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гомеранов. Илья, здравствуйте, рад вас слышать.
3: Здравствуйте, Игорь, взаимно.
2: Ну, действительно помогает.
3: Помогает, конечно, мы, в общем, безусловно, зоологи, как все ученые, не могли остаться в стороне от использования искусственного интеллекта. Безусловно, самое такое, что первое, что приходит на ум, это использование искусственного интеллекта для определения животных и растений, и действительно, сегодня нейросети справляются с этой задачей часто, ну, уж лучше обывателей, и иногда позволяют даже обратить на какие-то детали ученых, хотя, конечно, точность определения несопоставима с специалистами, однако мы знаем, что приложения, которые определяют там, животные и растения, есть, в общем, доступны для всех, и их делают разные группы ученых, и в Калифорнии делали iNaturalist, это самое популярное приложение, где нейросети помогают определять животных, и Google, Яндекс, в общем, все эти компании занимаются тоже детекцией. 10 лет назад еще, условно, кошку от собаки было сложно отличить. Сегодня даже близкие виды отличаются достаточно хорошо, хотя, конечно, по-прежнему требуется верификация учеными, которые, собственно, помогают определять сложные случаи, но вот миллионы других видов, в общем, определить не составляет никакого труда.
2: Со мной, знаете, со мной случай произошел у меня в имении, в загородном, на даче. Да? Что-то какой-то росток вылез из земли. Значит, ну, кукуруза явно, ну, кукуруза. Позвал соседа, жену, они все говорят, да кукуруза это растет. Приложение показало, нет, проса. Оказывается, действительно, вот в первые 5-10 дней кукуруза и проса очень похожи.
3: Вот, да, и, собственно, это, конечно, удивительно, что нейросети удается обнаружить эти мелкие отличия гораздо лучше, чем человеческому взгляду, ну, тем более, когда мы не знаем, на что конкретно смотреть, и, собственно, дальше нейросети, вот если мы будем говорить тоже об идентификации, их используют для того, чтобы идентифицировать уже отдельных животных, то есть не только виды между собой, но и отдельных живых существ, и это, прежде всего, нужно исследователям, которые собирают данные с фотоловушек, порой это очень большой объем данных, потому что фотоловушка может висеть несколько недель, иногда и месяцев в лесу, соответственно, все движения какие-либо она снимает, часто это черно-белые фотографии, и вот на то, чтобы проанализировать фотографии человека, уходит большое количество времени, при этом это такая довольно монотонная и не бесполезная, но...
2: Часто в туне ведущаяся работа, опять же, я прошу прощения, уважаемый Илья, я вас перебиваю, я вспоминаю историю, когда мы еще вокруг не кричали искусственный интеллект, это было 7 лет назад. Пропал лось в Тамбовских лесах. Кто знает Тамбовскую губернию, вообще леса там это всего 14%. Там заблудиться очень... В общем, какой-то специальный лось, его искали, его не могли найти. Запускали дроны. Это давно было, дрон спокойно, 7 лет назад был. Нашли, то есть надо было обработать громадный массив фотосъемки. Только с помощью нейросетей лося нашли и идентифицировали.
3: Вот, и это отличный пример того, как раз как используют нейросети сейчас. Сегодня это, в общем, довольно обычная процедура. Вот эти тысячи фотографий, порой они бывают черно-белые, очень плохого качества. И нейросети с большой достаточно точностью находят на них разные живые объекты. А дальше, соответственно, возникает задача, нам нужно идентифицировать отдельных особей. Это связано, прежде всего, с изучением каких-то крупных животных. Если мы будем говорить о нашей стране, то это тигры, леопарды, и, в общем, каждый из которых помечен. И, в общем, достаточно хорошо идентифицируется один относительно другого по пятнам, по каким-то шрамам на теле. Ну и, соответственно, нейросети сегодня с этой задачей справляются не хуже, чем исследователи, а иногда порой и даже лучше. Точно классификации около 98%, но все благодаря тому, что, конечно, эти нейросети обучены на огромном количестве объема данных. Вот, например, в нашей стране исследования ведутся такие, это более миллиона фотографий и 65 тысяч ловушек, и только после этого две нейросети, которые работают одна последовательно за другой, научились идентифицировать тигров, и, соответственно, эту задачу сегодня, в принципе, можно снять с исследователя, освободив время для другой какой-либо работы. И вот после того, как нейросеть научится идентифицировать отдельных живых существ, мы переходим к следующей задаче, к тому, что нам, пожалуй, наиболее интересно, это попытаться заглянуть в поведение животных, и опять же заглянуть в него при помощи нейросетей и узнать из массы исследований, связанных с настроением животных. Эти исследования начинались с настроения собак и кошек, потому что фотографий этих животных гораздо больше, они в разных ситуациях, и опять же мы этих животных как-то, ну, все-таки немножко лучше понимаем, по крайней мере мы можем понять, где животному плохо и где хорошо. Но сегодня эти исследования переходят и на сельскохозяйственных животных, прежде всего на коров и свиней, но также и туда добавляют диких животных, близких к домашнему скоту. Это, прежде всего, дикие козлы, дикие лошади. И, собственно, нейросети пытаются определить настроение животных. В выборку никогда не берут крайние значения, потому что мы всегда понимаем, когда живому существу очень плохо или, наоборот, очень хорошо. Это, в общем, даже нам нейросети для этого не нужны.
2: Если это не кот... Потому что понять, что коту очень хорошо, ну, это невозможно. Он скрывает это все. Извините, это я же пошутил.
3: Но очень плохо мы точно поймем.
2: Это запросто. Вот, это запросто.
3: Да. Вот, и такие крайние значения отбрасывают, а все остальные, соответственно, пытаются проанализировать. Это делается при помощи, соответственно, точек на морде. Смотрится положение ушей определенных групп мимических мышц, которые у животных не настолько развиты, но все равно есть. И, конечно, идеально это, если есть еще и положение тела, потому что у животных в коммуникации они используют не только морду, да, не только голову, но и используют все остальные части тела, особенно хвост, положение задней части тела, иногда прижимают, приподнимают. И оказывается, что действительно нейросети справляются с этой задачей достаточно хорошо. При этом негативные эмоции они определяют гораздо лучше. Около 83% точность. Соответственно, с положительными эмоциями точность чуть ниже. Она обычно около 70%, 60%. И дальше к, собственно, мимике, к движением добавляются еще и различные звуки. И тут оказывается, что в какой-то момент объема этих звуков записанных оказывается достаточно много для того, чтобы анализировать. То есть мы звуки берем одного животного, это прежде всего действительно свиньи и козы домашние. Однако при помощи этих звуков мы можем понять и настроение диких животных. И это, наверное, позволяет немножечко залезть глубже, соответственно, понять, как, что же ощущают там козы, дикие овцы, когда коммуницируют друг с другом. Опять же, для этого берутся записи с фотоловушек и, соответственно, нейросеть, которая была настроена на, обучена на домашнем скоте. Ну а в домашнем, для домашних животных это тоже играет большое значение, поскольку известно, что счастливые домашние животные быстрее растут, они быстрее набирают массу, а для, в общем, мясной промышленности это достаточно важный показатель, а счастливые коровы дают
2: это
3: больше молока.
2: Это единственный важный показатель для мясной промышленности.
3: Вот, и, соответственно, это позволяет проанализировать все и понять, какие параметры нужно менять или, наоборот, добавлять. И также это активно используется в свиной промышленности, где, собственно, подбирают индивидуальное питание для конкретных свиней. Опять же, свинья перед тем, как получить корм, засовывает морду в определенное место, там ее фотографируют, снимают на видео с разных сторон. И дальше нейросеть выдает параметры, сколько еды, какого типа корма нужно добавить для того, чтобы собственно, я чувствовала себя более счастливой. Но на самом деле для зоологов это важная история, потому что нам это позволяет понять, как же животные общаются между собой, как они, какие эмоции они испытывают, в какие моменты. И тут мы переходим, наверное, к основной задаче, что нейросети сегодня используют для того, чтобы попытаться расшифровать язык животных. Потому что до сих пор мы знаем только один язык, это язык пчел, расшифрованный был достаточно давно, уже больше, ну, практически 100 лет назад. И это часть языка. Все остальные языки для нас остаются загадкой. И есть несколько проектов, которые занимаются изучением языка животных. Один из крупных проектов – это проект «Сети», и он занимается исследованием языка кашалотов. Ученые, группа ученых записывают звуки кашалотов в Карибском бассейне. То есть кашалоты живут семьями, это социальные животные. И у них в разных частях нашей планеты, как и у касаток, появляются разные диалекты. Поэтому записывать у всех кашалотов довольно сложная задача. Они сосредоточились на одной из группы китов. Киты и кашалоты общаются при помощи щелчков. И, собственно, ученые записали порядка 9000 щелчков. И дальше их пытаются проанализировать. Но, во-первых, так ученые установили, что у кашалотов большую роль играет ритмичная составляющая, то есть у них есть определенное чувство ритма, и вот эти щелчки, произнесенные с определенной частотой, могут менять свое значение. И совсем недавно открытие, это статья, пожалуй, по-моему, этого года или конца прошлого, что у кашалотов есть что-то подобие букв, наподобие алфавита, потому что они используют одни и те же звуки в разные моменты, ставят их в разный порядок, и, по-видимому, это означает, в итоге получаются такие подобия слов. Но мы тут, конечно, не будем говорить, что это прям слова, но звуки, составленные в определенный порядок, образуют что-то наподобие слова. И выяснить это без, конечно, применения искусственного интеллекта было невозможно, потому что проанализировать такой объем данных, это, конечно, задача трудная, и тем более заметить там какие-то вот такие составляющие. Ученые продолжают.
2: А еще, знаете, да, вот что касается китообразных всех, опять же, без искусственного интеллекта, без нейросетей, китообразного очень трудно опознать. Китообразный опознается только по форме хвоста. Вот, и все киты китообразные, ну, особенно киты, большие киты, которые встречались, они фотографируют с формы хвоста, неоднократно давались имена этим китам, и с помощью определенных, я не помню, как это приложение называется, вот для китообразных, можно вот плывешь ты где-нибудь по Белому морю, и вдруг, значит, хвост видишь, фотографируешь, и тебе пишут, что это Маша. Видели там-то, там-то, там-то, там-то, там-то. То есть это к вопросу о том, что надо знать, кто эти слова говорил сейчас, кашалотный. А без, да, без нейросетей ты кашалота не опознаешь.
3: Нам нужно знать и кто говорит, и в какой момент, да, времени. И, собственно, этот же проект придумывает еще различные устройства, которые будут прикрепляться и прикрепляются к китам, потому что нам важно понять не только, какие щелчки он издает, но и что он в этот момент видит или что он делает в этот момент. Это устройство должно не мешать жизни кита. Вот они у них там при помощи присосок прикрепляются к голове и вроде как действительно не сильно сказываются на жизни этих животных. По крайней мере, вот за много лет исследований изменения поведение обнаружено не было, но вот, собственно, они продолжают заниматься записью этих звуков, потому что чем больше объем звуков, тем, конечно, точность будет точнее, и, возможно, мы все-таки сможем расшифровать хотя бы часть какой-то языка, пока мы знаем только отдельные сигналы, там, сигналы опасности, собраться в группу, или когда два кита взаимодействуют друг с другом, вот мы тоже можем, они как будто призывают друг друга, возможно, у них есть что-то наподобие имен, но это, конечно, пока
2: Догадка. Главное, да, знаете, когда мы расшифруем язык китов, не надо на китовский язык переводить Моби Дик Мелвилла. Не надо этого делать. Им не понравится.
3: Это вот следующая, это, конечно, сложная задача. Да. То есть, вот действительно, если мы расшифруем язык, то, возможно, мы потом сможем с ними
2: коммуницировать
3: говорить,
2: как-то, да.
3: Да, но когда мне говорят, что вот уже есть приложение, которое позволяет вам общаться с вашей домашней кошкой, так, да, действительно, заменить, но в целом, конечно, это абсолютно нерабочая история, конечно. Потому что декодировать язык достаточно трудная задача, и тут есть другой большой проект, это ESP Project, который занимается расшифровкой языков сразу огромного количества разных животных, и они говорят о том, что нам не обязательно расшифровывать язык каждого существа отдельно, а нам можно искать общие закономерности, такие же, как мы можем найти при исследовании языков, например, разных групп людей. Если мы возьмем и построим такое вот семантическое поле и будем слова соединять отрезками, то в разных языках, даже у людей, собственно, слова там «мужчина» и «король», они будут находиться всегда достаточно близко, или «женщина» и «королева». Да, и вот на основе таких закономерностей мы, в принципе, можем расшифровать язык, например, других племен людей, с которыми мы вообще никогда не общались. И вот, собственно, этот проект и говорит то же самое, о том, что они могут сделать то же самое, расшифровывая язык и выискивая закономерности, например, среди языков птиц. Соответственно, мы берем язык птицы, который мы, в принципе, хоть как-то понимаем, это прежде всего врановые или попугаи, потому что они и лучше работают в экспериментах, и у нас есть больший объем знаний относительно их. А дальше мы можем это переносить на других разных живых существ, и действительно им иногда удается обнаружить закономерности. Прежде всего, это, опять же, связано сигналами тревоги, сигналами заботы, ухаживания. Вот такие сигналы вычиняются достаточно хорошо в разных...
2: Здесь надо быть очень осторожным. Значит, у меня, опять же, на даче, да, в этом году по непонятной причине нашествие серых дроздов. А серый дрозд, он плагиатор. Вот. И если рядом живут какие-то другие птицы, он очень хорошо перенимает их язык. Вот. И у меня теперь серые дрозды, которые летают на моем участке, на соседнем, они после, когда тепло было, да, в мае, они стали разговаривать по вечерам, как соловьи, мерзавцы. Представляете? Очень трудно расшифровывать.
3: И вот с этим, да, с этим, конечно, нам нужно бороться. И такие ошибки возникают, и их пока, естественно, удается прежде всего отбросить только ручным способом.
2: Ну, конечно.
3: Вот, при этом мы знаем, что и коммуникация у животных меняется в зависимости от окружающей среды. Допустим, в городах это часто другие диалекты. Тихие звуки начинают исчезать. Взамен появляются у птиц, например, более громкие, поскольку тихие в условиях там мегаполиса не слышно. И с этим единственный способ бороться – это наращивать объем знаний. И, собственно, объем наблюдений.
2: И объем данных. Проекты... Чем больше объема данных, тем большая точность при обработке. Это по-другому никак.
3: И, собственно, поэтому все эти проекты открыты, и они всегда говорят, что будут рады любым наблюдениям, любым видеозаписям, фотографиям, поскольку только гражданская наука позволяет вот набрать такой объем. Ни одних исследователей не хватит для того, чтобы набрать миллионы записей, тем более самых разных живых существ в разных ситуациях.
2: Илья, вот, золотые слова. Вот исследование планеты, это вот в лучшем случае, это исследование, когда всем миром. В хорошем смысле этого слова. Спасибо большое. Ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк».

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Поврежденный накануне в результате удара беспилотника в ИСУ фасад машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС находится в 10 метрах от реакторного зала, сообщила Минобороны России. Жертв нет, ЗАЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 405 беспилотников вооруженных сил Украины, 4 авиабомбы и 2 реактивных снаряда РЗЗО «Хаймерс», сообщает Минобороны. Подразделение российской группировки «Запад» в зоне проведения спецоперации улучшили положение на переднем крае и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял более 200 военнослужащих. Были также поражены украинские формирования в районных населенных пунктах Благодатовка и Шейковка Харьковской области, Сидорово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал армянам быть осторожными, чтобы не повторились события, произошедшие на Украине. По его словам, прежде чем делать такой шаг, возможный выход из ЕАЭС и курс на вступление в ЕС, армянскому народу нужно очень серьезно подумать. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся, сказал Лукашенко журналистам на полях саммита ЕАЭС в Астане. По словам президента, который приводит агентство Белта, многие заявления сейчас делаются в Армении в связи с парламентскими выборами, запланированными на 7 июня. По той же причине ведутся и разговоры о возможном выходе страны из ЕАЭС и о курсе на вступление в Евросоюз. Участники саммита ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, выступив за проведение в Армении соответствующего референдума. Армения задумается о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, когда этот вопрос станет ребром, заявил вице-премьер Армении Гер Григориан в интервью автору информационного агентства «Вести» Павлу Зарубину. Он отметил, что сейчас перед Арменией не стоит вопрос выхода из ЕАЭС. Григориан также заявил, что согласен со словами премьер-министра Никола Пашиняна о планах Армении разбогатеть. На предвыборной акции в городе Гарния премьер-министр Армении ранее заявил, что страну не пугает высокие цены на сырье в случае ухудшения отношений с Россией, поскольку республика планирует разбогатеть. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Пашиняна, предложив премьер-министру обеспечить это самое богатство Армении. Попутчики проверяют, на что способны беспилотные грузовики, когда оказываются рядом с ними на дороге, рассказал министр транспорта Андрей Никитин в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести». Глава Минтранс рассказал, что водители по-своему тестируют беспилотные грузовики, но автоматизированные машины с этим справляются. По его словам, навредить не пытаются, но, скажем так, тестируют технологию. То есть люди пытаются подрезать, заехать спереди, резко затормозить, пояснил Никитин. Коммунальная служба Краснодара устраняет последствия ливня. За минувшие сутки в городе выпало 37 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба администрации города. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая и продлили до 2 июня включительно. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. При возникновении подтоплений на место выезжает водооткачивающая техника. Пресс-служба администрации также сообщает, что краснодарские спасатели ведут мониторинг ситуации на реке Кубани. Бань с берега и с воды. По информации Управления гражданской защиты, ситуация на Краснодарском водохранилище остается стабильной. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем до 18 тепла. В Москве без существенных осадков, также, однако, по югу области возможны кратковременные дожди. Предстоящей ночью в городе от 7 до 9 градусов, днем в Москве максимум 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Гимнастка София Ильтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горнасько. Третье – итальянка София Рафаэли. Турнир проходил в болгарской Варне с 27 мая. Сегодня день закрытия. Хоккейная «Торпедо» продлила договор с нападающим Василием Атанасовым. Соглашение 23-летнего игрока с нижегородским клубом рассчитано на 2 сезона. Всего форвард сыграл 226 матчей в КХЛ и набрал 132 очка при показателе полезности плюс 26. Хоккейный «Авангард» объявил об уходе 3 игроков. В связи с истечением срока контрактов омский клуб покинули нападающие Иван Игумнов и Кирилл Пилипенко, а также защитник Вячеслав Воинов. В минувшем сезоне омская команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина и уступила в серии «Локомотиву» 3-4. Сегодня завершается первый велосипедный гран-тур нынешнего сезона «Джиро де Италия». Российский гонщик Александр Власов с большей долей вероятности займет по его итогам место в 3-й десятке. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Всего лишь 63-е место занял Александр Власов на предпоследнем 20-м этапе Джиро де Италия, отстав на 25 минут 5 секунд от победителя датчанина Йонаса Винегора. Но есть нюансы, немаленькие. Все-таки велошоссе – командный вид спорта, и в своей команде, в немецком коллективе Red Bull Бора Хангроя, Александр на таком сложном этапе, как этот, до горной вершины Пенкавала, был развозящим главную фигуру команды австралийца Джая Хиндли. Вот кто в генеральной классификации считался главной надеждой этого немецкого коллектива. И он не подвел, занял 3-е место, отстав от победителя на минуту 15 секунд и вышел на 3-е место в генеральную классификацию, уступая Винегору 6 минут 25 секунд. Это норма для нынешней гонки, поскольку Винегор в разрезе борьбы за общий зачет явно сильнее всех. Лидер голландской команды Визма Лизабайк на 5 минут 22 секунды опережает ближайшего преследователя австрийца Феликса Галла из французской команды Декатлон. Власов в генеральной классификации 25-й, отставая от лидера на 1 час 15 минут 21 секунду, но при этом он 3-й гонщик в своей команде. Гонка завершится в воскресенье в столице Италии Риме, но по факту в ней уже почти все ясно. Винегор одержит победу свою первую в истории Джиро и таким образом войдется в небольшой пока еще клуб гонщиков, которые выигрывали генеральную классификацию на всех 3 гран-турах – Джиро, Тур-де-Франс и Вуэльта. В июле Винегор поедет также в Тур-де-Франс, который выигрывал уже 2 раза, и там поспорит за победу с сильнейшим велосипедистом последних 2 лет – словенцем Тадеем Погачером из команды «Эмирейтс».
1: Волейбольный «Зенит» из Казани объявил об уходе центрального блокирующего Артема Вольвича. Атлет выступал здесь с 2016 года. В составе команды он 3 раза становился чемпионом России, по 4 раза выигрывал кубок и суперкубок страны и 2 раза побеждал в Лиге чемпионов. Также в России Вольвич представлял «Югру Самотлор», «Урал» и «Локомотив». Со сборной он становился серебряным призером Олимпийских игр, 2 раза побеждал на чемпионате Европы и выигрывал Лигу наций. У меня на этом все. До свидания.
3: Это раздвоение личности, да?
4: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
5: Маяк. Школьная программа для взрослых.
6: Дорогие друзья, сегодня, ну, как минимум, на самом деле больше, но как минимум в нашей стране можно говорить о 3 праздниках. Православные верующие сегодня отмечают День Троицы, 210-й праздник, один из главных праздников православия. Также уже несколько лет во всем мире отмечается Международный день блондинок. И я подчеркиваю, имеются в виду и натуральные, и крашеные блондинки. Очень хороший, кстати, праздник, который, в общем, посвящен отстаиванию прав женщин. Ну, почитайте, если интересно. А еще сегодня отмечается День химика. И поэтому о химик мы и поговорим вместе с нашим уважаемым гостем, который ни в какой не в виртуальной, а в самом что ни в физической студии, как и я, впрочем, радиостанции «Маяк», научный руководитель линейки химических спецклассов 57-й школы, двукратный лауреат гранта правительства Москвы в области образования Василий Дмитриевич Краснобров. Василий Дмитриевич, здравствуйте, спасибо, что пришли.
7: Здрасте, здрасте, спасибо, что позвали.
6: А вы знаете, что я теперь амбассадор вашей школы?
7: Да вы что?
6: А мне подарили майку, на которой... Великолепная фраза. Все будет 57.
7: 57, абсолютно да, правильно. Да.
6: Поэтому я с большим удовольствием его ношу. Вот так вот. Амбассадор вашей школы.
7: Это очень приятно, это очень приятно. Мне тоже очень приятно работать в школе и учить замечательных детей.
6: Ой, знаете, я про вас в школу много почитал после того, как познакомился с одним из преподавателей. Вот, и сейчас это знакомство у меня продолжается. У вас прекрасная школа. В общем, я завидую детям, которые там учатся.
7: Спасибо, спасибо. Ну, я надеюсь, после сегодняшнего эфира это мнение только укрепится у вас.
6: Да, я уверен. Итак, происхождение химических элементов, не происхождение, происхождение названий. Какие-то закономерности есть? Вот как вы считаете?
7: Ну, смотрите, на тему закономерности я не могу знать, но есть некоторые элементы, происхождение названий которых имеет некоторым образом общую природу. Например, можно выделить несколько элементов, которые были названы в честь стран. Ну, допустим,
6: Германия. Рутень. Нет, нет, нет, нет. Ну, мы же в России живем. Рутений, конечно.
7: Начинаем с рутения, да. Названного в честь России.
6: Германии, Полонии, конечно.
7: Германии, Полонии, Франции, да, Галлии.
6: А, Галлии же точно.
7: Галлии. Серебро вроде как, вот серебром интересная штука получилась. Серебро же...
6: Аргентум.
7: Аргентум, да, напоминает название какой-то страны. Какой-то, какой-то.
6: Я, вы знаете, даже могу сказать, откуда произошло название платина. Платина – это сленговое название серебришка, неправильное серебро. В Аргентине, кроме серебра, нашли чё-то. Но этот металл оказался не такой хороший, как серебро. Его назвали серебришка. Вот. Да, в честь страны Аргентум.
7: А точнее, вот не, нет, да. А вот нет,
6: наоборот,
7: в этом-то
6: наоборот,
7: и прикол.
6: Наоборот,
7: да.
6: Наоборот, что страна наоборот. В честь элемента,
7: да,
6: конечно.
7: Что страна в честь элемента была названа.
6: И это единственный такой случай, кстати.
7: На моей памяти, да.
6: Да, да, да. Красиво. Дорогие друзья, очень хорошая страна, мясо великолепное. Какой мальбек. Сейчас, это я о своем, о девичьем. Ну, мне так кажется, что началось-то это гораздо раньше. Мы сейчас говорим об элементах, которые называли, в общем, уже там, в 19 веке. Да, это вот просто рождающий воду, да?
7: Можно и так, да.
6: Вот началось
7: все
6: с этого. Ну да. Вот. А что сейчас происходит?
7: А что сейчас происходит? Ну, тоже продолжая, так сказать, общероссийскую патриотическую тематику, можно, конечно, сказать, что последний открытый элемент 118-й называется Оганесон. Он назван в честь Юрия Цалаковича Оганесяна. Собственно, нужно, необходимо всем отметить, что Юрий Цалакович жив, здоров.
6: И дай бог ему здоровья.
7: Абсолютно, абсолютно. Но Оганесон, его назвали, этот элемент, просто потому, что он по логике построения таблицы должен быть в группе, в столбике, говоря простым штилем, в котором находятся элементы, соответствующие благородным газам. Вот. Ну и поскольку там все имеют вот это окончание, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, ну, назвали Оганесон.
6: А, кстати, а он сам имел к этому отношение? Вообще ученые люди скромные, как правило, своими именами не называют. Наверное, кто-то предложил, наверное, из его команды, скорее всего, наверное. Да?
7: Ну, я бы сказал,
6: я не знаю, я вот читал.
7: Я
6: знаю.
7: Бы сказал, что, наверное, ни один человек на Земле сейчас открытый элемент, пускай им, не им, но все-таки, наверное, не может единолично назвать.
6: Ну, конечно.
7: Это все выносится на какое-то все-таки голосование.
6: Широкое обсуждение, конечно. Это, знаете, с астероидами проще. Если я открыл астероид, я могу назвать его как угодно. Ну, там сначала номер, а потом...
7: Ну, хотя да, да, да.
6: Большинство астероидов, правда, дорогие друзья, они под номерами. Они маленькие все, там называть нечего. Слушайте, это вопрос не к наименованию химических элементов на периодической таблице, а вообще о химических элементах. Дорогие друзья, когда мы говорим открытый, ну, синтезированный, вот, потому что, строго говоря, открыты они тогда были, когда появилась периодическая таблица. Ну, строго говоря, да, в общем.
7: Ну, можно, да.
6: Да. Его синтезировали. Вот. А сколько их еще осталось, которых можно синтезировать? Там же конечная история-то, нет?
7: Да, Господи, помоги. Не могу знать. Дай бог, чтобы их было еще очень много. Все же пытаются. пытаются.
6: Ну да.
7: Синтезировать еще, еще, еще.
6: Хотелось бы, чтобы и здесь была бесконечность, но, знаете, вообще, насколько я знаю, а вы меня поправьте, я в химии, я не кокетничаю, действительно очень плохо разбираюсь. Химики разделились на два больших лагеря. Физики. Физики, химики. Одни говорят, я не знаю, где кого больше, одни говорят, что их, в общем-то, строго говоря, элементов, которые можно синтезировать, бесконечно. Ну, как Вселенная бесконечна. Но есть такие, которые говорят, нет, ребят, знаете, конечное число. И здесь вот сразу там число Бога, то есть конечное количество химических элементов в нашей Вселенной, которые можно синтезировать. Страшно немножко становится.
7: Я рискну себя отнести к первой группе.
6: Что бесконечно.
7: Мне все-таки хочется верить, что их еще очень много. И что...
6: Вы знаете, я к вашей группе тоже присоединяюсь. Мне тоже так больше приятно. Скажите, пожалуйста, а вот вы преподаете химию?
7: Абсолютно, да.
6: Вот.
7: Есть грешок.
6: Вот, есть грешок. А как ее преподавать, чтобы детям было интересно? Может быть, я плохо учился на уроках химии, может быть, потому что я туповат. Говорю без кокетства. Я честно, мне кажется, нас очень скучно преподавалась химия. И я вот, у меня 6 класса была химия в советской школе, и у меня как, в 6 классе как отрезали. Когда сдавал экзамен, мне тройку натянули просто. Это моя единственная тройка по химии. Как надо преподавать, чтобы детям было интересно?
7: А я не знаю. Вы знаете, нет ответа.
6: Ну, смотрите,
7: Я могу сказать, как я
6: вот,
7: это делаю.
6: Конечно, вот. Меня же ваше мнение интересует.
7: А интересно это или нет, я
6: судить детям.
7: Понятия не имею. Да. Надеюсь, что, конечно, интересно. Я действительно очень просто люблю химию. И я не знаю природу этой любви, абсолютно не знаю. И была у меня шальная мыслишка, что это какой-то своего рода эскапизм, может быть.
6: Ну да.
7: Что это какой-то другой мир.
6: Да, да, абсолютно. Да.
7: Вот, там все не так, там все очень красиво, очень хорошо. При том,
6: стройно.
7: До какого-то момента у физиков бывают очень большие проблемы с постижением химии. Вообще у ребят, которые склонны к структуризации получаемой информации, вот у них химия вызывает подчас отторжение, потому что, несмотря на все правила, которые я или кто-либо другой вводит в ум, постигающий химию, постоянно приходится говорить о каких-то исключениях и говорить, в общем-то так,
6: здесь не так.
7: И все это сводится к какому-то набору правил, из которых огромное количество исключений. Я не знаю, меня это не смущает. Мне это даже немного нравится, такая
6: интересно,
7: непредсказуемость бытия. Кому-то может быть сложно. Вот поэтому я просто рассказываю про химию, рассказываю довольно, мне кажется, эмоционально, очень многословно, возможно, даже где-то избыточно, наверное, артистично.
6: Только хотел сказать, артистично наверняка. Так это же прекрасно, это великолепно.
7: Я понимаю, да, наверное, это работает на привлечение людей к этой прекрасной науке, но я также понимаю, что кого-то это может раздражать.
6: А как такие вот точник. Я точник совсем. Вот
7: абсолютно.
6: Я хочу правил и все.
7: Да, да, да, да, да, да. Причем, когда я, допустим, куда-то приезжаю, рассказываю, когда это происходит разово, там полтора часа я могу что-то рассказывать. Это хорошо, это прикольно, это интересно, завораживает. А когда ты это видишь на постоянной основе, каждую неделю, несколько раз в неделю, напор какой-то на разрыв просто. Это может отягощать восприятие химии. Я надеюсь, что этого не происходит, но я так умом где-то понимаю, что этот эффект тоже может быть у детей.
6: Ну да, то есть здесь как и положительные эффекты, так и отрицательный эффект. Знаете, я, к сожалению или к счастью, преподаванием практически не занимался. То есть я не преподаватель. Но есть у меня такое подозрение, что у великой профессии преподавателя вот как раз это вот есть хождение по минному полю, влево-вправо, то есть надо идти прямо, прямо. Шаг влево, шаг вправо – это побег. Ну, не побег, а фиаско в преподавании.
7: Поэтому здесь вам не то, что не с одной стороны позавидуешь, преподавание это прекрасно, с другой стороны большая ответственность, так что не позавидуешь.
0: Ну, я должен сказать, что благодарен школе за то, что мне фактически дан карт-бланш на преподавание химии в наших химклассах. И я не прямо строго там до последней запятой должен следовать
7: важен результат.
0: Планам.
7: Да.
0: И я рад, что я могу этим детям в этих условиях рассказывать много больше, чем подразумевает программа. То есть рассуждать о вещах высоких, химических, в частности, в рамках подготовок к разным олимпиадам.
7: Олимпиадам, прежде всего,
0: да,
7: конечно.
0: Да.
7: Потому что ребенок, ну как ребенок, взрослый уже человек довольно, который идет на олимпиаду, он действительно должен быть увлечен. Давайте мы прервемся на полторы минуты и продолжим.
4: Маяк. Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для всех, кто уже проснулся.
8: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
4: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Василий Дмитриевич, а скажите, а какой из разделов химии учащимся детям интереснее всего? Мне почему-то всегда казалось, что один из... Нет, во-первых, там простых не бывает разделов. Вот. Но самый сложный – это биохимия. Мне так казалось. Но я говорю, я не специалист, я могу ошибаться. А как вы думаете? Вам все интересно, я понимаю.
2: А вот вы знаете, на тему как раз биохимии могу сказать, что по каким-то причинам, я же не знаю по каким, она мне почему-то наименее интересна.
1: Серьезно, да?
2: Да, да. Ну, с другой стороны, это ложится в теорию эскапизма, что если я хочу уйти, то зачем мне все эти живые системы? А какой для детей больше всего представляет интерес? Я часто слышу от ребят 8-9 класса жажду уже перейти в 10 класс и начать освоение органической химии. Возможно, по той же причине, по которой и вам, и многим нравится биохимия, то есть это что-то очень близкое к природе. Та органика, которая в школе проходится, она, естественно, не близка к биохимии,
1: ну,
2: то есть
1: конечно,
2: алкены вряд ли там в крови у кого-то текут. Но концепции органические, естественно, очень легко переносятся на биохимические процессы. И в целом, если ты все знаешь в органике, ну, университетский курс, то биохимия становится уже максимально простой.
1: Ну, в общем, может быть, потому что современные школьники-то, они в отличие... Ну, ладно, я буду про себя говорить, потому что мы когда... Я 10 лет учился еще. Когда мы шли в 10 класс, мы часто не знали... куда мы будем поступать. Современные школьники уже с 8-9 класса, они знают, тем более, если это класс профилированный, они знают, что они, куда они будут поступать, что они будут делать, а биохимия, ну, это как раз острие производства сейчас. Не только острие науки, но острие производства.
2: Я это максимально понимаю. Я максимально понимаю детей, которые хотят, чтобы то образование, которое они получили, зачем-то было нужно.
1: Да.
2: Не просто вот,
1: я
2: говорю...
1: И человечеству, кстати.
2: Не просто, как я говорю, что материал для свиданий. То есть просто щегольнуть где-то. О, я знаю. Знаю. Это понятно. Но я, к сожалению... Не разделяю этого стремления.
1: Ну да, но это чересчур приземленно все-таки, да.
2: Нет, я не возвышаю себя ни в коем разе над,
1: я вас
2: над
1: не
2: теми,
1: обвиняю
2: кто,
1: в этом, да.
2: Хочет найти толковое применение своим знаниям. Просто я, говоря о своем пути, я шел как абсолютно слепой, тупой котенок. Мне понравилась химия в этом классе. Ну, круто, классно, давайте делать химию. А где химия? Ну, наверное, химфак МГУ. Ну да, да, значит туда. А что делать после химфака? Да, господи, да какая разница, что делать после химфака? Ну, там небеса разберутся. Ну, что-нибудь я буду делать. Ну и, в общем-то, с течением времени они разобрались.
1: Знаете, у меня есть два примера химиков, которые безумно, действительно, они вот с 5-6 класса оба, каждому из них сейчас под 50 лет, оба занимаются биохимией. Разумеется, заканчивали химфак, разумеется. Вот один стал профессором, извините, в 37 лет. Доктором наук, профессором в 37. Но, к сожалению, он уехал сейчас из страны не так давно. Где-то очень хорошо работает в Америке. Вот. Занимается, я сейчас скажу, только не смейтесь, для меня это просто все. Жидкие кристаллы. Для меня это. Вот. Вот. Второй его знакомый тоже. Ну, он стал доктором наук чуть позже. Я с ним виделся где-то 2-3 назад, когда он приезжал в Россию. Я говорю, слушай, а ты наукой-то занимаешься? Сейчас скажу, где он работает. А ты наукой-то занимаешься? Вот именно наукой. Он так сначала, разумеется, конечно, я наукой занимаюсь. А потом так, поскольку мы сидели там после очередной рюмки чая,

0: какая наука? Он один из ведущих химиков, я прошу прощения, корпорации Пирелли.
1: Ну, красота.
0: Нет, красота, да. Но, говорит, это не то, что я считал наукой, пока работал здесь. То есть он доволен, обеспеченный, все у него хорошо, но пришлось уйти. Ну, не то, что пришлось уйти. То есть науки все, у него все меньше, меньше, меньше. Великолепных покрышек автомобильных все больше, больше и больше.
1: Пригодились знания.
0: Слушайте, вопрос на засыпку. А вообще, вот когда распределяют по профильным классам, вообще химические классы пользуются популярностью? Мы сейчас не про все школы России, мы говорим про школу 57.
1: В наш химкласс можно только поступить.
0: Я знаю.
1: Там никакого распределения нет.
0: Ну, поэтому... я когда сказал распределение, поступление, разумеется. Вот конкурс, то есть есть конкурс или нет?
1: Да, естественно, есть. Естественно, да? Есть. Мы, следуя по цепочке вступительных испытаний, там на определенных шагах, отсеиваем ребят.
0: Ну да.
1: Вот, ну, приходится это делать.
0: Ну, конечно, как значит.
1: Слава богу, есть конкурс, да. Слава богу. Люди приходят, люди интересные, классные. Может быть, не всегда сильно обращенные вот внутрь химии, как я, к примеру. Кого-то действительно трогает и занимает именно работа руками. Какие-то прикладные мотивы. Вот. Это тоже хорошо, конечно. И я всячески всеми конечностями
0: поддерживаю.
1: Да. Ну, то есть не обязательно быть всем одинаковыми. Вот ребята сейчас выпустились, кто-то на этой дорожке свернул в сторону физики, чему я тоже
0: хорошо.
1: Максимально рад.
0: Да.
1: Физика — это мощно, это очень круто.
0: Да, и вы знаете, вот сейчас я вас поздравляю, кстати, с окончанием учебного года.
1: Ой, спасибо.
0: Вот, ну, остались вот экзамены, вот, но экзамены, это сложно, конечно, не только для учеников, это для преподавателей, но вот год завершен. Спасибо за то, что есть такие преподаватели, как вы, и спасибо за то, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо. Я был рад, буду рад прийти еще, если вдруг.
0: Будем звать, обязательно. Спасибо вам, всего доброго.
1: Спасибо, счастливо.

0: В Москве 14 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Евросоюз не имеет права рассуждать о красных линиях, которые перешла Россия, поскольку сама делает все возможное для продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ведущему информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что падение беспилотника в Румынии стало очередным пересечением красной линии со стороны Москвы. По словам Пескова, в ЕС пересекли все, что можно было пересечь, так что нет смысла продолжать подсчеты. При этом представитель Кремля заявил, что первопричиной всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное – производное. ВСУ совершили новую атаку на территории Запорожской АЭС. Удар пришелся по транспортному цеху, сообщили представители станции «Воскресенье». В результате сегодняшнего удара уничтожено 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет, говорится в сообщении станции в мессенджере «Макс». Уточняется, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а безопасность эксплуатации станции обеспечена в полном объеме. Все технологические параметры находятся под контролем персонала. Транспортный цех ЗАЭС в последнее время неоднократно становился объектом ударов ВСУ. Россия и США на саммите в Анкоридже достигли понимания того, что каждая из сторон будет делать для урегулирования ситуации на Украине. Однако Вашингтон столкнулся с трудностями при выполнении своей части договоренности из-за поведения киевского режима, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Безудержная поддержка со стороны европейцев делает позицию Киева еще более упрямой и негативной, отметил Ушаков автору информационного агентства «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, реакция Киева мешает США выполнить договоренности по украинскому урегулированию, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. В Армении может сложиться непростая ситуация с газом в случае прекращения поставок из России. И Россия не хочет обострения этой ситуации, заявил зампред правительства России Алексей Аверчук в интервью Павлу Зарубину для информационного агентства «Вести». По словам Аверчука, в Армении не будет другого газа, кроме российского. Вопрос только в том, откуда республика будет получать этот газ. Глава Минэнерго России Сергей Цивилев ранее посоветовал Армении попробовать заменить российский газ на европейский и посмотреть, что будет. Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане на этой неделе заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять до 14% ВВП. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает ложью заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению. Ранее Пашинян заявил, что страна может получать газ за счет его транзита через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа». Президент Беларуси отметил, что сейчас Россия беспошлинно продает Армении природный газ по цене, которая в несколько раз ниже, чем, например, на рынке Евросоюза – $150-160 за 1000 кубометров для Армении, в то время как ЕС природный газ стоит $550-650 за 1000 кубометров. По мнению главы белорусского государства, определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении. Инцидент с беспилотником в Румынии может спровоцировать масштабный конфликт между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фице. По мнению словацкого премьера, произошедшее напротив должно стать поводом к немедленному началу переговоров между Брюсселем и Москвой. Только диалог, подчеркивает Фице, может предотвратить катастрофу.
1: Это третья световая война.
2: Это может привести к Третьей мировой войне. Я предупреждал об этом. Я также предостерегаю от резких заявлений и матчей риторики о войне между Европейским Союзом и Россией. Такие разговоры могут исходить только от совершенно безответственных людей, которые считают войну какой-то компьютерной игрой.
0: Ранее Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки беспилотника, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку произошедшему. Пятая часть российских выпускников 11 классов пока вообще не определилась, куда будет поступать после школы. Еще менее трети признали, что поступят туда, куда хватит проходных баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Еще 11% опрошенных рассматривают несколько вузов и планируют подавать документы сразу в несколько мест. При этом чуть более трети школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. Лишь 7% респондентов заявили, что уже точно знают, в какой вуз пойдут. ведут. Самые популярные направления – маркетинг, реклама и пиар, а также бизнес и управление, IT и психология. Инженерные специальности выбрали лишь 5% опрошенных, еще 6% школьников рассматривает возможность поступления в колледжи и техникумы. Из-за влияния североатлантического циклона температурный фон в Москве будет как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. В столице и области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, возможны кратковременные дожди.
3: В заключительный день весны синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и полярный воздух с температурным фоном как минимум на 5 градусов ниже климатической нормы. Поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Прошумят кратковременные ливневые дожди с общим количеством осадков до 4-5 литров воды на метр квадратный. Ветер северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в утренние часы плюс 7-10, а днем прогреется до 13-16 с плюсом. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: Желтый уровень погодной опасности будет действовать сегодня в Москве и Подмосковье, сообщили ранее ТАСС в гидрометцентре. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными на улице в непогоду в воскресенье. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21 часа сегодня местами в столице ожидаются кратковременные осадки, грозы. При грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Россиянка Мария Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, завтра без существенных осадков. По югу области возможны кратковременные дожди. Предстоящую ночью в городе от 7 до 9 градусов, днем в Москве от 18 до плюс 20 градусов. Сейчас в столице плюс 16.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, я вот представил, сейчас обращаюсь ко всей аудитории. Любите ли вы хвастаться своими знаниями? И в ответ: нет, нет, не хотим. Дорогие друзья, хвастаться своими знаниями в том месте, где к этому призывают, дело богоугодное, честное слово. Нам оно очень нравится. Так что, если хотите хвастаться своими знаниями, добро пожаловать в школьную программу для взрослых на викторину «Кот ученый». Для того, чтобы похвастаться своими знаниями, для того, чтобы, если желаете, восполнить пробелы в своих знаниях, просто побеседовать, да и поделиться своими знаниями, конечно. Нам это очень нравится. Нет ничего проще, поверьте. Просто пришлите слово «игра», причем пользуйтесь любым мессенджером, на номер 8967-103-5533. Мы с вами свяжемся и поиграем, и побеседуем.

0: Школьная программа для взрослых. Удивительная вещь, все-таки, знаете, как важны ингредиенты, что смешать и в каких пропорциях. После распада группы Eurythmics, ну, не Eurythmics, конечно, а Eurythmics, ладно, по-русски, Eurythmics. Несколько сольных работ было и у прекраснейшей Энн Ленокс, и миллионы работ в различных коллаборациях у Дэйва Стюарта. Но вот такой популярности, как у музыки, которую они делали, творя ее вместе, не было. Вот так вот. Такое бывает. Роман с нами. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Роман, география или история?
1: Давайте история.
0: Давайте. Что такое святейший правительствующий синод? Какие у вас интересные звуки в телефоне? Даже не
1: знаю. Я просто на машине езжу.
0: Я надеюсь, скажите, пожалуйста, а у вас hands-free, я надеюсь?
1: Да.
0: Спасибо,
1: да.
0: Потому что, дорогие друзья, если у вас нет устройства hands-free или если вы его не используете, мы, к сожалению, не можем с вами беседовать. Ну, мало того, что это нарушение существующего законодательства, так это еще просто безумно опасно. Ну, давайте продолжим. Что такое святейший правительствующий синод? Точнее, что такое было, поскольку речь идет об истории.
1: Я понял, что-то из петровских времен.
0: Ну, скажем так, это началось при Петре. А закончилось, да, это, закончилось-то это в 1917 году.
1: Ну, как бы кто начал, тот и виноват. Ну, ладно. Так. Ну, это управление, наверное, церквями. Я не знаю, я попроще скажу. Конкретно сказать не могу.
0: Ну, вы сказали довольно близко, близко к норме, да. Это орган, который управлял Русской Православной Церкви. Но вот вопрос в чем? Скажите, это орган был церковный или светский?
1: Это орган был светский,
0: ничего,
1: потому что он правительственный.
0: Ничего подобного. Вы знаете, ну, это я специально, это ловушка такая, не обижайтесь. Дело все в том, это церковно-государственный орган.
1: Ну, вот я как-то хотел так сказать.
0: Нет, он, поскольку почти все участники этого органа люди церковные. Но обер-прокурор, человек, который... Вообще, по уставу, обер-прокурор не управлял синодом. Он осуществлял связь.
1: Надзор.
0: Не надзор. Вот не управление, не надзор. Хотя на самом деле он осуществлял, обер-прокурор, и надзор, и управление. Но по уставу, он осуществлял связь между синодом и императором. Ну, или императрицей. Вот. Но, строго говоря... Только он и его заместители, и его канцелярия, ну, то есть вся его канцелярия, это были люди светские. Все остальные, разумеется, члены правительствующего Святейшего Синода, а это главный орган управления Русской Православной Церковью в синодальный период, который вы совершенно справедливо заметили. Это синодальный период начался как раз при Петре Первом, уже на исходе управления в 21-м году. Вот. Вот так. И вопрос все-таки по географии не буду. Давайте по физике. Что такое вязкость?
1: Не лучше по географии.
0: По географии? Хорошо. По географии, но это, знаете, и по географии, и по истории вместе. Мы этот вопрос недавно разбирали в нашей программе, но это не обязательно слушать. Скажите, назовите, пожалуйста, старейшее государство Европы, старейшее в том смысле, что оно находится в своих первоначальных границах. То есть, в отличие от остальных государств, это государство в течение очень многих лет своих границ не меняло вообще. Это вот в смысле своих старых границ, если так можно выразиться, это старейшее государство. Оно маленькое очень.
1: Мальта?
0: Не.
1: Монако?
0: Не.
1: Люксембург?
0: Не.
1: Андорра?
0: Нет. Вы знаете, все государства, которые вы сейчас называете, Мальта на самом деле, Мальта вообще свои границы, это если брать остров... Нет, нет, все эти государства гораздо в своих границах и вообще по созданию, они гораздо моложе еще одного карликового государства. Совершенно справедливо, что вы пошли по карликовым государствам.
1: Карликовый, сейчас.
0: Подсказку хотите, Роман?
1: Да можно, да, можно.
0: Это государство со всех сторон окружено другим государством. Сразу говорю, это не Ватикан.
1: Я понял, все. А, Сан-Марино?
0: Конечно. Государство получило свою независимость, знаете, раньше крещения Руси. И с тех пор его границы не меняются. Самое старое государство в своих границах в истории Европы. Ну, знаете, судя по всему, не в истории Европы, наверное, но здесь я уже буду осторожен. В истории Европы точно, в истории всего мира, не знаю, всей планеты. И последний, третий вопрос. Что такое блокшот в баскетболе? Вопрос по спорту. Блокшот.
1: Блокшот, ну, это накрытие мяча, то есть, ну, защита корзины сверху.
0: Защита корзины...
1: То есть, получается, накрытие мяча защитником сверху, то есть не дать забрасывание мяча в корзину. В общем,
0: Ну, вы знаете, в общем, вы правы. Единственное, надо только добавить, что это блокирует бросок, блокшот блокирует бросок соперника, но строго по правилам.
1: Да.
0: Вот это очень важно. Строго по правилам. Отлично, великолепно, Роман. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Хорошей дороги. Дорогие друзья, продолжаем наше игрище. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. И если вдруг вы желаете принять участие в нашей игре, просто пришлите слово «игра» на наш номер, воспользовавшись любым мессенджером. Хотя есть у меня подозрение, каким мессенджером вы пользуетесь в основном. Петр, здравствуйте.
2: Добрейший день.
0: Петр, очень простой вопрос. Не подведите... Хотя бы чуть было не сказал, не подведите меня. Это бесполезно. Что еще не подведите? Кто написал... Кто... Буду есть посмотреть. Так, кто написал повесть под названием «Пегги пес, бегущий краем моря»? Дико популярная была повесть в свое время.
2: Не знаю, смею подозревать по названию, уж не Хемингуэй.
0: Эта повесть была написана на русском языке.
2: На русском, да.
0: Да, поскольку это повесть советского писателя, это повесть человека, который писал, строго говоря, на двух языках. Если я не ошибаюсь, большинство написано на русском. Это Чингис Айтматов, между прочим. Вот так вот.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, связанных с религией. И первый пример касается выбора. Давайте послушаем, о чем говорили на маяке некоторые гости и ведущие.
2: Курение вред для любого возраста, пола и даже вероисповедания.
3: Ребята в окопе, да, находятся там разных национальностей, разных народностей, разных вероисповеданий.
1: Вероисповедание – это неверно. Правильно – вероисповедание. Для удобства запоминания давайте разложим это слово на части. Веру – исповедать. Складываем обратно и получаем вероисповедание. А сейчас давайте вспомним растение, которое тесно связано с Библией. Сделаем это вместе с Ольгой Хлопониной, гостьей программы «Физики и лирики».
4: Первый, значит, понедельник, он проклинает смоковницу. Но это такая, опять же, не надо воспринимать все сильно буквально.
1: Смоковница – это неверно. Правильно, смоковница. Смоковница – это фиговое дерево. И в слове «фиговое» рекомендую тоже не путать ударение. В Библии смоковница была символом мира и благословения. Ну, а мы продолжаем изучать слова, связанные с религией. И поможет нам все та же Ольга Хлопонина и ведущий Александр Пушной.
4: Отсюда, если мы не воцерковлены, если мы не ходим на службу, не слушаем проповеди, если мы не понимаем, о чем вообще все это...
5: Я объясню, не то, что я прям как бы этот вопрос знаю, разбираюсь, но просто у меня есть очень хороший мой друг, который действительно воцеркленный человек. Ощущение такое, что люди, которые не имеют воцеркленности, да, и не понимают, что такое пост и так далее, они относятся к этому как к столу заказа.
1: А вот здесь все сложно. Прозвучало сразу несколько однокоренных слов. И давайте разбираться с ними по порядку. Выцерквленный. Здесь сразу две ошибки в одном слове. Во-первых, пропущено «о». Во-вторых, неправильное ударение. Слово должно звучать так. Выцерковленный. В качестве шпаргалки предлагаю однокоренное прилагательное. Церковный, выцерковленный. Далее у нас на очереди краткая форма того же слова. Выцерковлены. И здесь, я думаю, вы уже догадались, ударение должно сохраняться на третьем слоге. Выцерковлены. Ну и существительное «выцерквленность». Оно тоже в корне неверное. Такого слова не существует вообще. В словарях его нет, во всяком случае. Зато есть выцерковление. Ну и у нас на очереди еще одно сложное слово. Мы послушаем диалог Сергея Стилавина и его гостя Серафима Сашлиева и обратим внимание на слово «вечеря».
6: Мы сегодня хотим с вашей помощью разобраться в «Тайной вечере». Не в картине, да, там не фрески, а, соответственно, вот в самом смысле.
3: Вот и причастие «Тайной вечери», то, что там случилось, вот это таинство. А сами можем стать живым участником этой «Тайной вечери». Кстати, вот ровно завтра воспоминания «Тайной вечери» в церкви.
6: Возвращаясь к «Тайной вечери», ведь это была последняя, да, вот встреча с учениками.
1: Версия ведущего – вечеря, версия гостя – вечеря. Какая из них правильная? Барабанная дробь. Гость прав. Действительно, вечеря. Ударение в этом слове ставим на первый слог. И в качестве шпаргалки держим в голове слово «вечер». Вечер – вечеря. Легко запомнить. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
7: Так говорит маяк.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Европейские страны, которые сами делают все возможное для продолжения войны на Украине, не вправе рассуждать о пересечении красных линий другими, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. Речь об этом зашла в контексте падения беспилотника в Румынии. Утверждая, что к этому причастна Россия, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в пересечении красных линий. При этом представитель Кремля заявил, что первопричиной всех проблем является Украина и действия киевского режима. Все остальное производное. Российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные объекты в тылу ВСУ. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. Кроме того, военнослужащие нанесли удары по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Помимо этого, уничтожены пункты временной дислокации украинских подразделений в 143 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 405 беспилотников и 2 реактивных снаряда системы в залпового огня «Хаймерс» ВСУ. Общие суточные потери киевского режима в зоне спецоперации составили около 1400 военных. В результате удара ВСУ 30 мая по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской АЭС поврежден фасад машинного зала, пострадавших нет. Станция работает в штатном режиме, сообщило воскресенье Минобороны России. Удар беспилотника ВСУ находился в 10 метрах от реакторного отсека станции. Сейчас эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС, вызванные ударом украинского беспилотника 30 мая. Россия обсуждала с США вопрос оказания военной помощи Киеву и продолжит это делать, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью информационному агентству «Вести». По его словам, речь также идет о роли США в оказании помощи киевскому режиму в сфере военных технологий. Он также отметил, что если суммировать все контакты США, а их было, надеюсь, будет немало, то все основные вопросы, которые нас волнуют, так или иначе затрагиваются и обсуждаются с коллегами, сказал Ушаков. Россия и США на саммите в Анкоридже достигли понимания того, что каждая из сторон будет делать для урегулирования ситуации на Украине. Однако Вашингтон столкнулся с трудностями при выполнении своей части договоренности из-за поведения киевского режима, отметил помощник президента России. Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Кроме того, в преддверии форума российский лидер традиционно встретится с главами ведущих мировых информационных агентств. О планах президента сообщает «Вести». Запланировано у главы государства и мероприятие социальной направленности. Путин проведет встречу с многодетными семьями, а также вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Ожидается, что президент проведет заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации. Один человек погиб в результате ДТП в Париже на фоне беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, сообщает прокуратура. Министр внутренних дел Франции назвал беспорядки, начавшиеся после победы парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», в целом контролируемыми и сообщил, что по всей стране было задержано 780 нарушителей. В субботу ПСЖ, напомню, обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Франции начались беспорядки, устроенные болельщиками. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, днем максимум плюс 18 градусов. В российской столице без существенных осадков, по югу области возможны небольшие дожди. Предстоящей ночью в городе от 7 до 9 градусов, днем в Москве 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 16.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Гимнастка София Ильтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем. Второе место заняла представительница Белоруссии Алина Горнасько, третье – итальянка София Рафаэлли. А вот Мария Борисова стала второй по итогам финала в индивидуальных упражнениях с булавами. Золото у Стеляны Николовой из Болгарии, а бронза у израильтянки Даниэлы Муниц. Хоккейная «Торпедо» обменяет нападающего Василия Атанасова в СКА, пишет «Спортэкспресс». В результате сделки нижегородская команда получит форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию. Агент хоккеиста Максима Летунова Станислав Романов подтвердил переход игрока в московское «Динамо». По его словам, россиянин подпишет двухлетнее соглашение. Ранее портал «Спорт» сообщал, что он будет получать 65 миллионов рублей за сезон. 30-летний форвард выступал за нижегородское «Торпедо» с 2022 года. В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 10 матчей, 1 гол и 5 результативных передач. Наши спортсмены стали победителями российско-китайских молодежных летних игр. Китайскую команду российская сборная опередила по количеству золотых медалей. С подробностями Егор Новиков.
2: Российско-китайские молодежные игры давно стали традиционными. Они проводятся раз в два года с 2006-го. И в этом году их принимала Калининградская область. В программу входили соревнования по 12 видам спорта. Впервые был представлен национальный вид единоборства – самбо. Также более 300 атлетов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет состязались в бадминтоне, баскетболе, волейболе, боксе, пляжном волейболе, настольном теннисе, синхронном плавании, скалолазание, спортивной борьбе, художественной гимнастике и ушу. По итогам этой ярмарки молодых спортивных талантов двух стран сборная России завоевала 53 золотые, 35 серебряных и 9 бронзовых медалей. У китайской команды на одну награду больше, но меньше высшего достоинства – 34. По словам министра спорта Калининградской области, пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко, организаторы игр получили от участников положительные отзывы не только от спортивных мероприятий, но и от культурной и туристической программ, которые были подготовлены дополнительно. Было очень зрелищно. Калининград давно не видел соревнований такого уровня, добавила Ищенко.
1: Волейбольный «Зенит» из Казани объявил об уходе центрального блокирующего Артема Вольвича. Атлет выступал здесь с 2016 года. В составе команды он трижды становился чемпионом России, по 4 раза выигрывал кубок и суперкубок страны и дважды побеждал в Лиге чемпионов. Также в России Вольвич представлял «Югру», «Самотлор», «Урал» и «Локомотив». Со сборной он становился серебряным призером Олимпийских игр, дважды побеждал на чемпионате Европы и выигрывал Лигу наций. У меня на этом все. До новых встреч!

0: Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем всемирно известного дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева и при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Рыбаки и охотники» в пятый раз состоится масштабное, ставшее традиционным, ежегодное благотворительное мероприятие. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. Это настоящая атмосфера праздника, где искусство помогает верить в чудо. В каждом деле есть своя высота. Можно зарываться в землю, а можно тянуться к небу. Этот концерт не просто событие, это устремленная ввысь башня. Ее основание заложено смелостью и частной инициативой. Стены возведены талантом Мариинского театра и Валерия Гергиева, а венчает все 1000 счастливых детских улыбок. Глядя на эту вершину, вся страна видит, что это возможно, это по-настоящему и это грандиозно. «Вместе мы строим здоровое и сильное общество», – прокомментировал сооснователь, вице-президент «Анно Рыбаки и охотники», известный футболист, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Симак.
1: Школьная программа для взрослых. И школьная программа для взрослых продолжается. Наша викторина Котучин. Если хотите принять в ней участие, поверьте, нет ничего проще. Пришлите слово «игра», но не забудьте указать свой телефонный номер. Наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. А мы продолжаем с Петром играть, разговаривать и все такое прочее. Петр, вы же с нами?
2: С вами.
1: Отлично, Петр. Вы знаете, этот вопрос весьма вероятно в какой-то форме уже в викторине присутствовал. Ну, во-первых, память моя однобока, коротка, а во-вторых, можно по-другому задать. Вопрос по астрономии. Значит, что такое астрономическая единица и примерно эта единица сколько?
2: Она, наверное, внесистемная.
1: Конечно, внесистемная.
2: Да, внесистемная единица длины равна среднему расстоянию от Солнца до нашей матушки.
1: Да, правильно, все великолепно.
2: И порядка 150 миллионов километров, там что-то около того, 100. Ну, там такая вот погрешность, что в масштабах планеты это.
1: Нет, чтобы это самое про пса, бегущего по берегу моря, так быстро ответить. Да, вы совершенно правы. Отлично. Вот, слушайте. Вот
2: про сингулярность мне проще.
1: Мне нет. Знаете, давайте, Петр, с вашего позволения, вопрос по химии. Мы, кстати, вчера об этом говорили. Не обязательно было вчера нашу программу слушать. Аккуратно, не торопясь. Аккуратно и не торопясь, потому что упустить можно какие-то важные вещи. Ответьте на вопрос. Что такое электролиты?
2: Вещества.
1: Ага.
2: Вот, они не проводят ток. В них...
1: Это именно проводят. Нет. Именно, да, вот именно, проводят, не, да, именно проводят. А все, что то остальное есть, происходит, ну, да, это следствие.
2: То есть это вещества, да. Вещества между, да, это проводящий ток между анодом и катодом, да. То есть это как... Да. Вот сейчас уровень собаки, все понимаю, сказать не могу.
1: Нет, понятно, что между анодом и катодом, причем в две стороны, да, в две стороны сразу, понимаете?
2: Вот. А электролит, вещество с свободными электронами, сейчас с усеком памяти.
1: Нет, нет. Отсюда, это самое, отличие от проводника, главное, в чем, вот в проводнике носителем электрического тока является
2: электроны.
1: Что? А в электролитах?
2: Да, там,
1: да, там вот
2: уже
1: так.
2: Все атомы там,
1: Не-не-не, ну что?
2: Нет, ну, ядра... нет, ну в смысле нет.
1: Нет, ядра атомов, они просто мешают проводимости.
2: О, ну да.
1: Вот, нет. Вот это самое главное отличие от проводников-то, понимаете? Что еще, что еще может быть носителем электрического тока?
2: В полупроводнике, понятно, это когда свободный, там остается положительный заряд. Там,
1: но вот, все равно в полупроводниках тоже электроны.
2: Тоже электроны, тоже и в обратном направлении вот этот позитивный перенос. А у электролитов что еще у нас? Позитивно заряженный, только позитрон.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Есть нет, такая нет. частичка, которая может быть и положительно заряжена, и отрицательно может быть заряжена.
2: И он?
1: Конечно, конечно. Называется такая вещь, как диссоциация ионов. Вот. Конечно, в одну сторону, в другую. Вот. Ну и еще одно, не то что отличие. Я рыл вам яму, но вы в нее не попали. То есть рыл, вы стали бы, допустим, вы стали бы говорить, к примеру, про жидкости. А это не только жидкости,
2: это
1: расплавы и некоторые кристаллические вещества. Но вы совершенно правильно сказали, Петр. Вещества. Вот. Вещества, которые проводят электрический ток вследствие диссоциации как раз на ионы. И строго говоря, называть вот эти два, ну, скажем так, контакта, два полюса, анод и катод, не стоит. Ну, вообще, ну, мы называем на самом деле, но не стоит, поскольку в две стороны идет, понимаете? То есть каждый одновременно и анод, и катод.
2: Ну,
1: строго говоря. Спасибо, спасибо большое.
2: Благодарен.
1: Спасибо. Михаил с нами. Михаил, здравствуйте.
3: Да-да-да.
1: Михаил, а вы что, действительно считаете, что надо реванш брать? Вы просто написали, хочу...
3: Это же шутка была.
1: Да, конечно, шутка
3: была. Нет, речи.
1: Вы поймите, во-первых, мы не то что не на корову играем, мы просто беседуем, это раз. Это во-первых. Нет. А во-вторых, мне гораздо легче, поскольку я не волнуюсь, это раз. А во-вторых, у меня все ходы записаны. Скажу вам честно и откровенно, 90% ответов на вопросы, которые готовят для викторины, я знаю заранее, то есть я их просто знал. Вот. Но иногда у меня встречаются вопросы, которые я, ну, не придумал, я вытащил из того же самого интернета, ну, разумеется, из интернета, по большой советской энциклопедии я не хожу. Но в любом случае никакого реванша быть не может, потому что мне легче. Так, слушайте, вопрос, давайте выберем физика, спорт, история или литература, или биология. Выбирайте.
3: Это очень сложно. Чем больше выбор, тем сложнее.
1: Это, ну, давайте, точно.
3: Давайте физика.
1: Ну, давайте. Давайте физика, хотя у нас... Слушайте, вопрос... Ну, он и сложный, и простой. Он простой по формулировке. Простые вопросы, самые сложные. Что такое полная механическая энергия, но в классической механике? Потому что в классической механике и в релятивистской они отличаются.
3: Полная механическая энергия?
1: Да, в классической механике.
3: Энергия, ну, насколько я помню, в школьной программе такого не было у нас.
1: Было, извините.
3: В 80-х годах.
1: Что такое, в каких...
3: 80-х.
1: Да было что. Даже был, конечно. Был. Михаил. Ну подожди, сейчас мы с вами вытащим.
3: Ну давайте вытащим.
1: Давайте так. Просто что такое механическая. Вот забудьте про слово полное. Что такое механическая энергия? Подсказка. Это сумма каких-то энергий. А дальше очень просто. Сумма каких энергий? Энергия какая бывает механическая?
3: Ну, бывает. Бывает кинетическая, например.
1: И?
3: И статическая.
1: Статическая бывает напряжение, а энергия бывает потенциальная.
3: А, точно.
1: Конечно, конечно. Это ж Ниагарский водопад. Так вот, полная механическая энергия... полная механическая...
3: Это сумма.
1: Конечно, сумма кинетической потенциальной энергии. Это вот. Тело. Ну, или тело, или система тела. Это не важно уже. Вот. Но чего могло не быть в 80-х годах в школе, и, скорее всего, этого не было, я просто не помню. Скорее всего, не было. Но, я не знаю, мы с вами после 80-х годов, мы же жили, мы же...
3: Ну да, но в школу уже не ходили.
1: Я вас уверяю, знаете, столько всего вокруг интересного, что можно узнать после школы. Вот честное слово, Михаил. Ну так вот, в релятивистской механике полная энергия – это сумма кинетической энергии и энергия покоя частицы. Ну или тела. Но лучше говорить частица. Это энергия покоя частицы плюс сумма кинетической энергии. Потому что потенциальной энергии у всех частиц, то есть не у всех частиц есть потенциальная энергия, а вот энергия покоя есть у всех частиц с точки зрения релятивистской механики. Вопрос по литературе. Очень простое произведение, которое в школе не проходит. Очень зря не проходит это прекрасное произведение. Я зачитаю только одно предложение. Вы, пожалуйста, постарайтесь напрячься и вспомнить, откуда это. После 2 лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. То есть кто-то купил очень старый автомобиль. Подсказка. Этот автомобиль является одним из таких вот неговорящих, нечеловеческих героев этого произведения. Ну, не все время, но большую часть этого произведения.
3: Но это, случайно, не антилопа гнул?
1: Отлично, это антилопа Гну, автомобиль, который Козлевич считал Лорен Дитрихом. Для тех, кто это произведение не читал, пожалуйста, скажите название и авторов. Вы-то знаете?
3: Да, конечно, знаю.
1: Но забыл.
3: Не 12 пулец.
1: Да нет, конечно, не 12. Сейчас подождем. Все вы знаете, просто переживаете, нервничаете.
0: Маяк.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Эльдар Абдразаков. Сегодня в 19:00.
5: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: сколько было экранизаций и сколько актеров сыграло там.
1: Да? Вы считаете, что вы ответите на этот вопрос? А давайте, знаете, я бы сказал, самый сложный вопрос, сколько было экранизаций «12 стульев». Это рекордсмен по количеству экранизаций советских произведений. ГДР, Чехословакия.
0: Я бы на вашем месте не так и задал.
1: Нет.
0: Чтобы завалить.
1: Зачем мне заваливать-то? Смысл? Да вы чё?
0: Ну, это все в кавычках. Поймите,
1: да, я понимаю. Михаил, нет, вопрос другой.
0: Давайте.
1: Кто по национальности, об этом можно судить по фамилии и по месту рождения, был Козлевич? Кем по национальности был шофер командорской машины?
0: Поляк, скорее всего.
1: Конечно. А почему поляк? Это я все пытаю.
0: Как-то вот так вот интуитивно.
1: Нет, ну, женщина, не интуитивно, вы все это помните. Ну, во-первых, Козлевич, это фамилия или белорусская, или польская. Это во-первых. Но самое главное, что потом он разговаривает, судя по всему, по-польски, к нему по-польски обращаются, на ломаном польском языке, ксензы обращаются. Но самое главное, самое главное, в той главе, откуда я процитировал, взял тут цитату, там написано, откуда он родом. Он из-под Ченстохова. А Ченстохова – это территория современной Польши. То есть, скорее всего, никто это не пишет, но 99% он был поляк по национальности. Это был второй вопрос. Давайте третий, хорошо? Давайте. Вы не против? Вопрос по спорту, идиотский абсолютно. Или это был третий вопрос? Алло. Как-то вот у нас никого больше нет. И, вот. Борис у нас есть. Нет, это все-таки, наверное, был третий вопрос. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день, Игорь.
1: Здравствуйте, Борис.
2: Давно не слышали.
1: Борис, а скажите мне, это очень простой вопрос по астрономии. Что такое аккреционный диск?
2: Аккреационный диск.
1: Нет, хотя, вы знаете, я соврал, это непростой вопрос. Чего я говорю простой?
2: Так,
1: непростой.
2: Ну, это относится к звездам?
1: Да. Не, это относится к другому объекту. А был ли этот объект когда-нибудь звездой или не был, мы только предполагать можем. Есть много теорий.
2: Ну, это, скорее всего, потухших звезд, это черные дыры, которые...
1: Подождите, стоп. Скажите, пожалуйста, скажите, вы на Нобелевскую премию претендуете?
2: Нет.
1: Понимаете, что такое черная дыра, не знает никто. Если вы вы узнаете, что такое черная дыра, есть куча версий, есть куча, теорий.
2: Это погибшие звезды.
1: Нет,
2: одна из версий.
1: Подождите, это одна из версий. Может быть, черные дыры были в момент большого взрыва они появились. Ни одна из теорий не объясняет, что такое черная дыра. Почему? Ну, я не издеваюсь над вами, правда, Борис? Ну, правда. Ну.
2: Потому что это, недоказуемо.
1: Потому что, потому что мы не можем получить никакой информации из черной дыры. Никакой информации, понимаете, из черной дыры не выходит. Понимаете, поэтому она и черная. Черная дыра для того, чтобы объект изучить и предположить, что это такое. Мы должны получить о нем информацию. Мы можем получить информацию косвенно о том, как объект под названием черная дыра, мы не знаем, что это такое, влияет на что-то. И вот здесь как раз вот вступает аккреционный диск.
2: Ну, да.
1: Ну, так давайте, вот как вы думаете, что такое? Аккреционный диск мы можем оценить. Аккреционный диск отдает нам информацию.
2: Ну, это какая-то получается, вращательная структура, что ли? Я давно читал.
1: Все правильно, Борис, все правильно. Это диск вещества, который вращается вокруг черной дыры.
2: Ага.
1: И вот именно по поведению, допустим, этого диска мы можем судить о размерах черной дыры, о массе ее,

0: том, как она, ну, знаете, о возрасте не можем.
1: Там еще что-то с пульсарами было связано, насколько я помню.
0: Пульсар — это другое совсем вообще. Это к этому вообще отношения не имеет. Вообще.
1: Точно?
0: Абсолютно точно. Вот. Пульсары, черная дыра — это совершенно разный объект. Вот. А вообще аккреция — это такой процесс, когда какой-то массивный объект, ну, в данном случае черная дыра, в данном случае, засасывает вот все вещество. Вот. А диск аккреционный, из него вещество вырывается, засасывается, но происходить это будет еще миллиарды лет, прежде чем весь аккреционный диск засосется в черную дыру, которая из себя представляет никто не знает чего вообще. Ой, Борис, я бы и дальше с вами разговаривал, тем более давно не беседовали, но, к величайшему сожалению, викторина наша заканчивается. Зато мы с вами узнали, что такое аккреционный диск. Дорогие друзья, а если вы сейчас позвоните по телефону 8-495-728-7171, вы с удовольствием узнаете, что для вас приготовлены два билета. Днем 12 июня в 14 часов можно послушать классическую симфонию Сергея Сергеевича Прокофьева. Она так и называется — классическая симфония. Музыку из балета «Золушка» и прекрасную симфоническую сказку «Петя и Волк». Это московский концертный зал «Зарядье», уникальный цикл выступлений, который посвящен 135-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева.

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Российские военные ударили по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» и 405 БПЛА. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1385 военных, следует из данных ведомства. Минобороны также подчеркнули, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар дроном по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Жертв нет, ЗАЭС работает в штатном режиме. Тем временем эксперты Международного агентства по атомной энергии осматривают места попадания украинского БПЛА на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В соцсетях он подтвердил, что украинский дрон нанес удар по 6-му энергоблоку ЗАЭС 30 мая и сопроводил запись фотографий инспекторов. Напомню, ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. Все остальное – это производное. В комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину он отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, поскольку европейские страны сами пересекли все, что можно пересечь. Так Песков прокомментировал прозвучавшее в пятницу заявление Минобороны Румынии о том, что беспилотник попал в крышу дома в городе Галатия. Пострадали 2 человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но доказательств не привели. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство. Владимир Путин предположил, что, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действий РЭП или несовершенства технических данных. Как отметил президент, без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения беспилотник, и подчеркнул, что Россия готова провести расследование, если передадут объективные данные. Израильский премьер Бениамин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии обороны Израиля расширить зону сухопутной операции в Ливане и углубить контроль над территориями, которые ранее находились под контролем шиитской организации Хизбалла. По его словам, израильские военные пересекли реку Литани и захватили хребет Бафор. Ранее сегодня министр обороны Израиля Израиль Кац объявил о взятии под контроль средневековой крепости Бафор на юге Ливана. Продвижение израильских сил вглубь страны началось после расширения зоны ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны Хизбаллы. Воздушная атака уже срабатывала, тревога уже срабатывала в городах Нагария, Цфат, Кармиэль и других. Служба командования тылом ужесточила инструкции для населения в северных районах страны. Один человек погиб в ДТП в Париже на фоне беспорядков после победы клуба «Пари Сен-Жермен» в финале футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает радио «Франс-Инфо» со ссылкой на прокуратуру. Речь идет о смертельной аварии с мотоциклом на кольцевой дороге Парижа, где фанаты праздновали победу ПСЖ. Мотоциклист врезался в бетонное ограждение. Напомню, накануне «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Франции болельщики устроили беспорядки. По данным МВД страны, во Франции были задержаны 326 человек, из них 235 в столице. Новый порядок отстранения водителей в состоянии алкогольного опьянения от управления транспортными средствами вступит в силу в России с 5 июня, сообщает ТАСС. Теперь количество документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности делать отметку в других протоколах вместо составления отдельного документа. Как пояснили эксперты, также будут изготовлены новые типографские бланки. В них отдельными пунктами будет написано в том числе, что водитель подозревается в наезде в состоянии алкогольного опьянения, машина эвакуируется – Водитель направляется на освидетельствование и другие пометки. В такой ситуации обжаловать решение будет очень сложно, уточняют автоюристы. В столичном регионе после полудня началось развитие кучево-дождевых облаков, а вместе с ними сформировались грозы. Они зафиксированы в подмосковных Можайске, Шатуре и Сергиевом Посаде, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в Москве и области календарная весна финиширует дождями и грозами. Ненастный холодный циклон в центре Европейской России исчез с карт погоды. Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует обширное поле пониженного давления. Прольются короткие дожди, прогремят локальные грозы, отметил Леус. Продолжится постепенное повышение температуры. Сегодня воздух прогреется до плюс 15-17. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, по данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 56%.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Службы 495 105 52 44.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, давайте поговорим о математических развлечениях, а именно о том, какие задачи можно решать с друзьями в поездке. Я сразу хочу сказать, понимаете, поездка должна быть, то есть она может быть автомобильная, а может быть в поезде. В поезде задача примерно так. Купе, 4, лучше 3 человека, одно место свободное, поезд, к примеру, Москва-Иркутск. Или Москва-Владивосток, разница-то, в общем, не сильно велика по времени. У каждого 1500 рублей, ну и так далее, понимаете? Но мы, судя по всему, другие задачи будем решать вместе с нашим уважаемым гостем. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» преподаватель математики Московской школы 1434, победитель Московской городской олимпиады, учитель школы большого города Алексей Валерьевич Холодняк. Алексей Валерьевич, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Всем здравствуйте. Действительно, я сегодня хотел бы поговорить о том, как скоротать время в долгой поездке или на каком-нибудь другом мероприятии. Собственно, я подготовил задачи, которые можно как раз с этой целью использовать. Разделил их на две категории. Первая категория – это задачи, для которых не требуется никаких дополнительных предметов и никакой дополнительной подготовки. Тем не менее, они интересны. Ну и задачи, для которых требуется, ну, буквально минимальная подготовка. Ну, там используются предметы, которые чаще всего в поездке у людей есть. Итак, первый тип задач без дополнительных предметов. Предлагаю такой вариант. Значит, у нас есть ведущий, он загадывает какое-нибудь число. Например, в этом году возьмем число 2026. И загадывается какая-нибудь цифра, скажем, цифра 1. И предлагается составить какое-нибудь выражение в уме, ну, используя знаки сложения, вычитания. Можно любые, какие в голову придут, там и умножение, и даже возведение в степень. Составить число 2026 только из единиц и использовать как можно меньше их количество. В чем плюс такого задания? В том, что...
2: Да, вот там... сразу, в чем плюс, да?
1: Да, в чем плюс? В том, что эту задачу можно решать долго. То есть можно предлагать разные варианты решения, все они будут правильными, если, конечно, число посчитано правильно. Да. Потому что задача идет на улучшение. То есть первый человек, который предложит какое-нибудь решение, ну, допустим, у меня вот тут вариант записан, 1111 плюс 1111, это 1222 получается. Потом по 111 вычитаем, потом 11 добавляем, и так несколько раз. Потом добавляем единички. Ну, это самый такой очевидный пример, но он использует аж 22 единицы.
2: Многовато.
1: Вот. Многовато, да. То есть дальше можно, соответственно, тоже рассуждать. Но тут не запрещается делать это в уме, а можно, в принципе, взять листочек, ручку, тоже помогать. Можно улучшить этот пример. То есть заметим, что мы тут два раза складывали число 1111, 1111 плюс 1111, это уже 8 единиц.
2: Да.
1: А можно взять и заменить сложение на умножение. 1111 умножить на 2. Ну, скажете, а как же так?
2: Конечно,
1: нельзя использовать.
2: Единицы же там было, да.
1: Да, у нас же только единицы, но на самом деле хитрость в том, что двоечку можно написать как 1 плюс 1. Вот. И у нас уже 1111 умножить в скобочках на 1 плюс 1.
2: Вот.
1: Это уже не 8 единиц.
2: Про скобочки надо не забыть, а то никак.
1: Да. То есть вместе со знаками, конечно, можно использовать скобки.
2: Нет,
1: но опять же, это предмет договоренности.
2: Вы сказали, любые знаки, скобки, то это тоже знак. Так что все нормально.
1: Да. Даже факториал можно использовать, в принципе, если все на это согласны. И корни можно использовать. Вот. Ну, у нас получается улучшение. То есть 1111 мы на 2 умножаем, 111 на 2 умножаем, и количество единиц с 22 до 19 сокращается. То есть вот еще один вариант предложенного решения.
2: Красиво.
1: Значит, можно и изменить подход. То есть подумать, так, 2026 вообще недалеко находится от одной степени двойки.
2: Да.
1: То есть мы знаем, что 2 в десятой 1024, а если еще раз на 2 умножить это число, получается 2048. Очень близко. И что самое интересное, это двойка в 11 степени, то есть степень, которая, показатель, который составлен только из единичек.
2: Угу.
1: И у нас появляется пример, который в разы лучше Это 1 плюс 1 в степени 11. Это уже будет 2048. Ну, как и раньше, двойку мы заменили на 1 плюс 1. И дальше достаточно два раза вычесть 11 из 2048, получим 2026. То есть получается 1 плюс 1 в 11, минус 11, минус 11. Это 2048, минус 11, минус 11. То есть 2026 получается. Это всего 8 единиц. Тут, конечно, вопрос, можно ли лучше еще составить пример. То есть вот у нас появился пример на 8 единиц. Ну, можно вопрос закрывать, допустим, когда минут 5 не появляется нового решения, можно объявлять победителя у того, у кого появляется лучшее решение. Ну, и давать ему какую-нибудь награду, там, конфетку, пироженку.
2: Ну, что-нибудь, конечно, чтобы не просто так, понятно.
1: Значит, ну, плюсы этой задачи, я вот первый плюс отметил уже, то, что задача решается долго, все предложенные решения, они как бы правильные. Окончательный ответ дать сложно, потому что, ну, чаще всего оценку в данном случае сделать очень сложно. То есть как доказать, что лучше примера сделать нельзя? Ведь у нас очень много разных действий и очень много разных комбинаций возможно. А второй плюс, через время к этой задаче можно вернуться, причем сделать абсолютно новую задачу, если поменять число изначальное, или поменять цифру, или поменять и то, и другое. И... Порой задача очень сильно от этого меняется.
2: Задачу оставить, просто поменять условия.
1: Да. То есть, ну, я называю такую задачу долгоиграющей, в нее можно играть и не один раз. Особенно если поездка длится несколько дней, можно вспоминать про нее на следующий день.
2: Соглашусь.
1: Ну вот, это первый такой пример. Другой пример, можно, это более короткая задача, но дать задачу с некоторой хитростью. То есть... развлечь своих друзей тем, что показать какую-нибудь хитрость неожиданную и получить от этого математическое удовольствие, скажем так. Значит, найти значение выражения. И выражение следующее. Опять же, напоминаю, что это задание без какой-либо дополнительной подготовки и слушателям тоже не обязательно. Но на первый взгляд им покажется, что необходимо листы бумаги, огромное количество записей, на самом деле нет.
2: Вы предупредили, первый тип задачи, это что называется, со связанными руками, только голова.
1: Да, тут только голова, и это и ставит в тупик в первую очередь. А выражение следующее, ну, записано длинное выражение, написано x минус a умножить на x минус b умножить на x минус c. И так далее, в конце умножаем на x минус z. Ну, то есть все буквы алфавита латинского. И вопрос простой, а чему это все равно? Ну, на первый взгляд покажется, что, ну, как так, к чему это может быть равно? Тут скобки надо раскрывать, что-то упрощать, приводить слагаемые. Это огромное количество действий. И, ну, точно никакой бумаги не хватит, даже если с собой ее брать. А на самом деле ответ... лежит на поверхности, опять же, задача с хитростью, у нас среди всех скобок есть скобка, в которой из переменной x вычитается переменная x. x это тоже одна из букв.
2: Конечно.
1: А x минус x это
2: нолик. Нолик, да. Все.
1: И если все умножить, мы в один момент умножаем на ноль, и неважно, какие у нас значения остальных букв были, мы получаем всегда ноль.
2: Да,
1: вот такая хитрость.
2: Досада такая, вот так начинаешь решать, думаешь, как же ее решать, подожди, там x минус x, и все. Да,
1: да.
2: Красиво.
1: Ну, тут в момент этого решения можно разные варианты услышать, этим и интересно, и порой даже решая какие-то логические задачи, в чем интерес таких задач на компанию, в том, что иногда можно услышать неожиданные решения, которые в целом не противоречат никаким правилам, но показывают какую-то новую абсолютно логику их решения. То есть я зачастую с таким сталкивался, когда с детьми, допустим, такие задачи решаю. Ну вот, собственно, я сказал про задачи на логику. Они тоже ничего не требуют, но...
2: ничего не требуют, просто хорошо работающей головы требуют, и все. Такая простая мелочь. Да.
1: Это точно. И их плюс... порой автор предлагает одно решение, а могут появляться и неожиданные. Ну, например, один человек загадывает число 1, 2 или 3. Вот, а компания пытается угадать, что это за число, при этом все могут договориться и задать один только вопрос автору, на который можно ответить только «да», «нет» или «не знаю». И угадать это число. Значит, ну, с точки зрения информации, вроде как все хорошо. У нас есть три числа, и у нас есть три ответа, да, нет или нет, не знаю. То есть каждому числу можно сопоставить какой-то ответ. Но возникает вопрос, а как же сформулировать так вопрос, чтобы на этот вопрос автор ответил «не знаю», ну, сопоставил его с каким-то числом. Ведь вроде как про 1, 2, 3 мы почти все знаем. Можно, конечно, попытаться повспоминать какие-нибудь недоказанные, нерешенные задачи.
2: Не, ну это чересчур уже.
1: Это будет очень долго, непонятно, да и не все знают про эти нерешенные задачи. Вот. А попытаться в вопрос внести какую-то неизвестность. Вот я предлагаю такое решение. Допустим, один из участников сам загадывает число, но он говорит, я загадал число, двузначное, четное, от 11, ну, от 12 получается, до 18, допустим, от 12 до 18. И потом автору задать вопрос, а в моем загаданном числе есть цифра, которую ты загадал? И тут какие варианты события? Если он загадал один, то он точно знает, что есть, потому что и 12, и 14, и 16, и 18, все четные числа начинаются с единицы, содержат единицу. А
2: если загадал 3, он не знает.
1: 3?
2: Не знает.
1: На 3 он тоже знает.
2: А, знает, точно.
1: У нас же все четные.
2: Конечно, четные, нет, да, здесь четко нет.
1: У нас все четные, да. Начинаются на единичку. То есть 3, тройки там точно нет, да, он ответит нет.
2: Да.
1: А вот если там двойка...
2: Не ведь, знаю, да.
1: Да, ведь можно было загадать 12, а можно и 14. Поэтому он точно ответит не знаю. Вот, собственно, получается, никакого противоречия нет. У нас три варианта ответа, три вопроса. Но всегда в таких случаях интересно, а что же могут предложить остальные участники.
2: Да.
1: И порой это тоже бывает верно и неожиданно. В этом-то интерес таких задач. Вот. Но перейдем плавно к задачам, в которых требуется
2: инструмент.
1: Маленькая подготовка, да, какой-то инструмент. Но это могут быть спички, потому что, в путешествия, когда отправляются люди, часто у них спички есть с собой, или, может быть, зубочистки даже.
2: Подождите, давайте все-таки зубочистки, потому что спички, они из жизни практически ушли. Зубочистки остаются и рулят. Допустим, зубочистки.
1: Давайте зубочистки.
2: Да, зубочистки.
1: Вот. Или, например, есть какие-нибудь стаканчики для чая, бумажные, пластиковые. Это тоже часто в путешествии имеется. Поэтому такие задачи легко можно решать. Кстати, одна задача, она в последнее время стала очень популярной в интернете, хотя мы ее решали достаточно давно, еще на школьных кружках. Это задача со стаканчиками.
2: Кто-то, наконец, в интернете появился из тех, кто закончил хорошую школу. Наконец-то.
1: Да, и показывают, эти ролики, скажем так, завирусились, я их много раз уже видел. И, многие действительно задаются вопросом, а как так, что происходит, почему вдруг один раз работает, а на другой раз уже не работает. А суть в чем? Может, кто не видел, я просто расскажу, что есть у вас три стаканчика, какие-то перевернуты, какие-то нет. И разрешается за один ход перевернуть два рядом стоящих стаканчика. И вот можно ли поставить их все в нормальном положении, в перевернутых вверх горлышком. И оказывается, что если изначально у вас один стакан перевернут вверх дном, то сделать этого нельзя. А если два стаканчика перевернуты вверх дном, то можно. А в чем здесь подвох? То есть если показывать на компанию, это выглядит как фокус. Можно им показать в одном положении, что вот смотрите, легко все получается, а потом незаметно поменять ситуацию, у них уже ничего не получится. В чем здесь подвох? Дело в том, что когда меняются два стаканчика, переворачиваются, у нас четность количества перевернутых в верхнем стаканов не меняется. Дело в том, что, смотрите, если мы перевернули два стакана, то у нас количество два перевернутых. Количество перевернутых стаканов уменьшается на два.
2: Ну да.
1: Либо, если мы взяли один перевернутый, один нормальный, перевернули, ничего суммарно не поменялось.
2: Не поменялось.
1: То есть, добавили ноль. А если мы взяли два нормальных стакана, перевернули, то количество перевернутых стаканов, наоборот, увеличилось на два. То есть, либо минус два, либо ноль, либо плюс два. Но так как мы к общему количеству применяем эти процедуры, то четность перевернутых стаканов не меняется.
2: Круто.
1: Поэтому, если изначально у нас один стакан перевернутый, что бы мы ни делали, у нас всегда перевернутых стаканов будет нечетное число, а хотелось бы, чтобы было ноль. То есть мы никогда ноль не получим. А если у нас два перевернутых стакана, то эту задачу можно решить, придумать такой алгоритм, когда эти стаканчики переворачиваются.
2: Слушайте, а вообще, вот скажите мне, пожалуйста, а это какое-то отношение к комбинаторике имеет?
1: Комбинаторики, я думаю, имеет, и можно составить на эту тему задачи, посчитать количество способов, сколькими можно перевернуть эти стаканы. То есть это две ближайшие темы. Можно, кстати, посчитать количество комбинаций.
2: Да,
1: если у нас будет N стаканов, то получается, ну, скажем, 10 стаканов. Количество вариантов их перевернуть — это 2 в десятой степени.
2: 2 в десятой,
1: получается,
2: да.
1: Ну, 1024, да. Ну, при этом не все варианты, как мы сейчас видим, доступны, потому что есть ограничения по числу перевернутых. Но в любом случае, если количество стаканов увеличивается в разы, то эту задачу перебором решить нельзя. Для трех стаканчиков ее можно решить перебором, потому что, ну, тут всего случаев
2: чего-то
1: очень мало.
2: Там, да, перебирать-то.
1: Да, то есть там можно просто все перебрать и показать, что ответ невозможен. То есть рано или поздно мы просто будем зацикливаться и возвращаться в уже существующие ситуации.
2: Красиво.
1: Да, ну, то есть такая популярная задача, и здесь надо быть аккуратным, чтобы вас такой задачей не обманули, потому что бывают люди разные, некоторые начинают за деньги на это играть, то есть обязательно в такое не вляпывайтесь. Это такая рекомендация.
2: Это хорошая рекомендация. Знаете, мне сразу представились вот эти вот стаканчики пластиковые на полочке, столике как раз в купе поезда. Красиво, да, красивый, надо держать ухо востро, да и голову иметь на плечах. Спасибо вам огромное, уважаемый Алексей Валерьевич, ждем с нетерпением. В студии радиостанции «Маяк» приходите к нам, рассказывайте и просвещайте.

0: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
2: Роботы добрались до наших кошельков. Умные алгоритмы уже управляют миллиардами на бирже. Это повод для беспокойства или шанс для обычного инвестора? Присоединяйтесь к эфиру на радиостанции «Маяк» во вторник, 2 июня, с 9 до 10 утра в шоу «Стиллавин и его друзья». Вместе с экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент» Юлией Савиной разберемся, почему роботы в портфеле – это не страшно, а выгодно. Узнаем, как работают торговые алгоритмы, могут ли они действительно давать доходность выше рынка и как зайти в алгоритмические фонды без миллиона в кармане. Роботы захватывают мир и портфели инвесторов. Включайте «Маяк». Расскажем все самое интересное.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Эксперты МАГАТЭ осматривают места попадания украинского БПЛА по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, украинский дрон нанес удар по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая. Сообщение в соцсети Ульянов сопроводил запись фотографии инспекторов. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой беспилотник поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как он пояснил, на Аляске действительно были достигнуты понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Владимир Путин завтра вручит в Кремле ордена «Мать героини» и «Родительская слава» родителям из 9 многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Церемония состоится 1 июня в Международный день защиты детей. Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители, которые воспитывают или воспитывали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году. Американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США. Там уточнили, что оперативная группа «Южное копье» ударила по судну, которое эксплуатировала террористическая организация. Оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана. Как говорится в сообщении, в ходе операции 3 наркотеррориста были убиты. Добавлю, с сентября прошлого года США нанесли 61 удар по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. По утверждению американской разведки, на них перевозили наркотики. Погибли в общей сложности около 200 человек. Движение по мосту перекрыли в станице Григорьевской Северского района Кубани из-за вышедшей из берегов реки Шепш. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, муниципальный аварийно-спасательный отряд. Напомню, из-за проливных дождей на Кубани из берегов ранее вышли река Афипс и ручей Супс. А в станице Крепостной подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской 11. В 5 домов зашла вода. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 50%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Второе место в соревнованиях у белоруски Алины Горнасько, третьей стала итальянка София Рафаэли. А также у Ильтеряковой бронза в упражнениях с мячом. Еще одна представительница России Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с булавами. Челябинский клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михаилом Чайковски, а также с форвардом Джошуа Лево, который продолжит свою карьеру в России. По словам агента в интервью «Спорт-экспрессу», Лево продолжит свою карьеру в омском «Авангарде». Алексей Заварухин покинул тренерский штаб екатеринбургского автомобилиста. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ. Вместе с Заварухиным тренерский штаб Алексея Кудашова покинули Олег Ореховский и Вадим Тарасов. Серебряный призер Олимпиады Артем Вольвич покинул казанский «Зенит». Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич присоединился к «Зениту» в 2016 году. В 2023-м после ухода Александра Волкова центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча, что является третьим результатом в истории команды после Максима Михайлова и Владислава Бабичева. Ну и сегодня внимательно следим за соревнованиями на Ролан-Гаррос. На турнире «Большого шлема» сегодня будут выступать Андрей Рублев и Мира Андреева. Мира Андреева встретится в четвертом круге с швейцаркой Хильбелен Тайхман, а у Андрея Рублева серьезный соперник чех Якуб Меньшик. Все эти поединки должны начаться буквально через час. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Школьная программа для взрослых.
2: Дорогие друзья, есть такое понятие, как полиглот, человек, который знает множество языков. Я антиполиглот. Я могу назвать несколько десятков языков, много десятков языков, которых я не знаю, в том числе и французский. Поговорим с тем, кто знает французский, о том времени года, которое завтра уже наступит. Знаете, и во Франции наступит, и в России наступит, и чуть-чуть позже в Квебеке. Поговорим, как французы говорят о лете, вместе с доцентом кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН, кандидатом филологических наук Анной Степановной Борисовой. Анна Степановна, здравствуйте.
3: Да, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. У нас сегодня прекрасная тема, потому что мы, наверное, поговорим, на мой взгляд, о том, о чем улыбка. Вы когда начинаешь об этом разговаривать, всегда на лице появляется улыбка. Вот я сейчас об этом подумала и улыбнулась, потому что будем разговаривать о лете, легкости, и, наверное, постараемся сделать все это глазами французов, потому что посмотрим на все эти явления вот с точки зрения французских идиом, французских таких клише, различных выражений, потому что нам важно всем, наверное, понимать, что язык — это же не просто слова и правила, это еще и смех, и образы, и ценности, и поэтому, когда французы говорят ту или иную фразу, это действительно не просто слова, вот они иногда рисуют целую картинку. И я еще очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор, мысль же материально, как-то сделает так, что завтра, как вы сказали, у нас во Франции, чуть позже в Квебеке, наступит такое настоящее лето. Вдруг это как-то приблизит все это дело.
2: Вы знаете, я немножко... Не, я французского не знаю. Я знаю там 3,5 слова, но я знаю две французские, франкоязычные идиомы, которые содержат слово «лето», но к лету не имеют отношения. Но часто имеют отношение именно к нашему лету. Есть такая идиома, она, к сожалению, не к сожалению, она уже ушла из французского языка. Она предшествовала идиоме «лето индиан». А до этого идем. Да, а до этого звучало как «Ле Саваш».
3: Было такое. Да,
2: Лет-Саваш – это то время, когда выпадает первый снег, потом он тает, и наступает такая слегка теплая. На самом деле это не бабье лето, у нас бабье лето – сентябрь. Слегка теплая и очень влажная погода. Лет-Саваш – ужасное лето. Ну, чтобы нам такого, чтобы у нас такого не было. Вот так.
3: Не, нам такое не нужно, поэтому мы вспомним другую французскую пословицу, да, она еще отражает такую черту национального характера французов, как жизнерадостность и оптимистичность. Они вот все-таки всегда верят, что все будет хорошо, и это хорошее качество у них. Ага. Поэтому они всегда говорят, что après la pluie, il fait beau temps. То есть после дождя всегда наступит хорошая погода. Поэтому дождь затянулся. Честно скажу, не знаю, как сейчас во Франции, не смотрела метеоссылку. У нас точно затянулся, поэтому давайте как французы верить, что après la pluie, beau temps, и все будет хорошо. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим немножко о лете, потому что вообще, когда у французов много различных выражений, связанных с погодой, можно просто давать метеорологическую сводку. Кстати, у французов она интересно смотрит, звучит. Вы знаете, как французы обычно, без всяких там идиом, просто говорят о погоде, солнечно, ветрено, они используют такую конструкцию, там, «il fait du soleil», солнечно. Вот если ее разбирать дословно, получается так, он делает солнечно, он делает ветрено.
2: «Il fait du soleil»,
3: строится через безличную конструкцию «il fait», он делает. Всегда студенты спрашивают, кто это он, но если вот так копаться, то получается, что Господь Бог.
2: Ну, конечно, конечно.
3: Погода, да, и все, что с этим связано, это за пределами нашей власти, поэтому Господь Бог у французов все это делает и дает им возможность давать не просто метеорологическую сводку, но и различные такие вот погодные изыски. У французов таких выражений очень много, и с летом их тоже немало связано. Но я все-таки призываю наших слушателей к тому, чтобы вот это прочувствовать. Понимаете, можно просто сказать, что «il fait du soleil», там, он делает солнечно, или «il pleut», он дождит. То есть, видимо, кто-то там сам по себе дождит. А можно вот сказать, что, например, «il pleut de cordes», вот дословно перевести, с неба падают веревки, да.
2: Ух ты!
3: Да, вот у французов с неба падают веревки, но если мы дадим более приемлемый такой адекватный перевод, то получится, что льет как из ведра. То есть французам все-таки свойственно рисовать такую картинку и таким образом, наверное, и переживать какое-то ненастье, и радоваться хорошей погоде. Ну, вот я так думаю.
2: Ну, наверное.
3: Если мы к лету перейдем, то первое, что приходит в голову, то, конечно, как французы свое лето описывают. Всегда мы можем что-то описать при помощи прилагательных. Во французском языке большое количество прилагательных. И, как правило, вот эти сочетания, существительное, прилагательное, они, конечно, во французском языке имеют не сколь такое метеорологическое значение, а вот эмоциональное определение. Для французов это важно, потому что, ну, какое у них лето?
2: Бель.
3: В первую очередь, бель, конечно. Но это без бель вообще никуда.
2: Ха, вообще, да.
3: На что не возьми,
2: да,
3: там
2: все бель. Да.
3: Ну, слава богу, в принципе, красота же, она, как говорится, спасет мир. Вот, но оно у них еще, оно это и жвоет. Вот это радостное, счастливое. Причем здесь и слово «жвою», у него очень много нюансов, может быть, таких лингвистических. Это и урожайное, и теплое, и беззаботное. При этом лето еще мягкое и нежное. Они часто говорят о «нет и ду». То есть, если мы с вами посмотрим поэтические произведения или какие-то песни, а еще небо, оно такое блестящее, сверкающее, несущее радости и прочее. Это вот «анете бриен», они говорят. Это вот прям, когда они радуются. А нашла тоже очень интересную фразу. Кстати, это не пословицы и не идиомы, это рекламная фраза из рекламы. Когда я занималась рекламой, обратил внимание, очень много товаров летом рекламируют. Смотрите, как французские рекламисты говорят: «L'été, c'est la musique de l'âme et la promesse des fleurs». «Лето» — это музыка души и обещание цветов. То есть очень так вот, ну, романтично звучит, мне кажется, охватывает все такие летние краски. Но у меня вот воображение, это действительно какая-то такая музыка души.
2: Ну, все-таки вот. Согласитесь, при всей моей любви вот к нашей стране, вот такая фраза могла родиться где-нибудь в Провансе, а не в Архангельской области.
3: Конечно, ну, климат способствует.
2: Конечно.
3: А потом давайте еще и о характере французов вспомним.
2: Да.
3: Все-таки у французов не зря есть такая фраза, что счастье, ну, это состояние ума, да? Le bonheur est un état d'esprit. французы говорят именно так. А еще у них есть очень классное, на мой взгляд, качество. И это такая, ну, наверное, квинтэссенция французского искусства жить. Они же не гонятся за каким-то грандиозным счастьем, да, когда-нибудь потом. Вот они умеют замечать радость прямо сейчас. Вот чашечку утреннего кофе, солнышко, зеленые листочки, вот эта музыка цветов, или что там, обещание цветов, вот все что угодно. Поэтому, конечно, у них такие истории рождаются, и язык не может этого не замечать. Вот с солнцем, да, у них же тоже очень много всего связано. Ну, я думаю, что в любой культуре, да, солнце — это нечто благодатное, но все-таки французы, они начинают и о душе здесь говорить. То есть «le soleil et la meilleure thérapie». Вот я посмотрела здесь наиболее популярных фраз современных французов о солнце. То есть для них солнце — это лучшая терапия. Ну вот что сделаешь?
2: Не поспоришь.
3: Не поспоришь. А еще мне очень понравилось у них выражение «chaque rayon du soleil est une dose de bonheur». То есть каждый лучик солнца — это маленькая доза счастья.
2: Ух ты.
3: Вот мне кажется, да. Ну да, это прям красиво звучит. Да. Но правда, когда утром солнышко, но все-таки хочется жить. Вот, и как-то становишься более поактивнее. Поэтому французы в этом толк знают. Если уже говорить об идиомах и о том, как французы там исторически относятся к лету, то я немножечко собрала таких небольших пословиц, да, связанных с летом. Это пословицы и приметы. Ну, такие пословицы и приметы есть везде. Во многом они схожи и с нашими приметами. Я думаю, что мы здесь найдем параллели. Но вообще говорить, вот у вас в душе, Игорь, когда лето начинается? Вот как по календарю или все-таки чуть раньше? Вот какой месяц ты считаешь летним?
2: Ой, вы знаете, у меня, я считаю, то есть я себя в этом убедил. У меня лето начинается в мае, заканчивается где-то числа 10 октября. Но это связано с климатическими особенностями. Если бы я жил где-нибудь в Магадане, все было бы по-другому, или в Якутске. У меня вот в мае начинается.
3: Ну, я все-таки живу как-то по календарю, но в мае я радуюсь, потому что вот-вот, и сейчас наступит.
2: Ну, именно поэтому. Ожидание сильнее, чем
3: ожидание,
2: сам процесс,
3: да.
2: Конечно.
3: Ну, вот французы считают, что у них, конечно, тоже все по календарю, они все-таки люди рациональные, поэтому у них есть выражение, что «le mois de juin est l'annonce de l'été». То есть месяц июнь – это начало и предвестие полноценного лета. То есть у них все, значит, начинается в июне.
2: Ой, вы знаете, я с вами спорить, конечно, не буду, просто зная французский климат, вот, у них все в мае уже все, уже там совсем лето. Понимаете, у них же традиционно в Европе и во Франции период отпусков, когда начинается? 1 июля. Поэтому у них в июне самое ожидание, понимаете? А у нас тут
3: вот
2: уже...
3: предвестие.
2: Да, предвестие в июне. А у нас уже в июне гульбарики.
3: Ох, как сказать, ну, в принципе...
2: Не-не-не, у вас нет, у вас сейчас страдная пора. Вот. Вас...
3: Поэтому, видите, да. Мы как французы. Мы тоже с 3 июля весь профессорский преподавательский состав в отпуске, ну... поэтому у нас «L'annonce de l'été», лето – это конкретно июнь.
2: Сил вам, вам и мужество перенести этот месяц.
3: Мы уже, так сказать, привыкли. Вот.
2: Да.
3: Смотрите, если говорить о приметах, то у них, конечно, такие есть классические приметы, вот как у нас на святце, да, то есть это вот, от этого не избежишь, и все они, безусловно, связаны с таким, ну, сельскохозяйством, компонентом, потому что это, в общем-то, объединяет нас всех. Вот у них интересно. S'il pleut pour le 8 juin, il pleut 40 jours plus tard. То есть вот если перевести, если дождь пойдет на 8 июня, вот, кстати, у наших слушателей будет возможность проверить, то потом французы считают, что дождь будет идти целых 40 дней.
2: Ого.
3: Вот таким образом. Вот 8 июня. Но я посмотрела, 8 июня по их святцам, это получается День Святого Мидара. Ну вот каким-то образом он отвечает за земледелие, за то, чтобы послать ту или иную погоду и так далее. Вот поэтому такая история. Поэтому посмотрим, что будет во Франции 8 июня. Но, видите, так немножко перекликается тоже с нашей культурой, потому что 40, да, вот это сакральное такое число, оно, как правило,
2: это, знаете, это все
3: очень, ненастье.
2: Это все очень просто, поскольку это период обращения Луны, так что здесь все нормально. Это у всех.
3: А дальше, они же на этом не ограничиваются. У них с июнем там много таких пословиц сказано. S'il pleut le 15 juin, pas de raison. Будет дождь идти 15 июня, значит, гласит пословица и примета, не будет винограда.
2: Ух ты. Для них, вот это, для них это важно.
3: Это, это проблема, поэтому я думаю, что они обращают на это внимание. Ну, дальше мы плавно переходим на июль, где уже, в общем-то, все уехали, наверное, в отпуск, и все хорошо. Но вот там с дождем тоже есть свои приметы. Я как-то посмотрела, у них очень многое связанное с дождем. То есть все-таки дождь летом, он имеет место быть, но он не несет в себе, скажем так, такой глобально отрицательный...
2: Ну, это дождь же, это все-таки урожай.
3: Конечно, вот виноград опять же. А, поэтому они говорят, что пусть дождь пойдет в июле, они не возражают, и тогда, если дождь будет, значит, в июле, то это очень хорошо для вина. И у них есть там прекрасная пословица. «Plus du matin en juillet est bonne au vin». Но им очень важно, чтобы дождик с утра пошел. То есть, если дождь идет утром в июле, то с вином все будет хорошо.
2: Да с вином вообще все хорошо. Извините, пожалуйста, это я о своем.
3: Ну, я с вами согласна. И когда есть вино, тоже все хорошо. Вот. И последний месяц, август. Ну, слушайте, август у них, ну, опять же, мне кажется, здесь мы похожи, потому что август решает все.
2: Да.
3: Вот. Поэтому вот такая самая первая примета.
2: Мы сейчас, говорят, что... я прошу прощения, давайте паузу небольшую сделаем и к августу вернемся через полторы минуты.
0: Что скрывает антипригарное покрытие? Подкаст «Корпорация зла». «Тефлон». В это воскресенье, 16 часов. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Воспитание души.
2: Сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того, чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом был кто-то красного цвета или другого цвета. Таким образом и возникает эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь, она сквозит в мелочах, в том, как мы здороваемся, и сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле. Когда мы поймем, что люди могут одно и то же по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же, и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы другими. Это трудный идеал культуры.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: Уважаемая Анна Степановна, мы остановились на французском августе.
3: Да, французский август. Мы с вами сказали, что он решает все. Так вот, у них есть прекрасная пословица. После того, как в июне, в июле прошел дождь нужный, виноград согрел, созрел, тогда уже все говорят, что «comme août est bon, abondance à la maison». Когда август хорош, в доме всегда достаточно.

0: теперь будут знать. Да. Вот, так поди ж попляши, да. Мало ли, вдруг захотят почитать.
1: Да.
0: Ну, а теперь, если уже вернуться вот к этому отдыху, все-таки французы и лето ждут. Мы определили с вами, когда у них предвестие и пора ожидания, дальше период отпусков. И вот здесь интересно, наверное, так будет посмотреть на такие идиомы современного языка. Я их для себя назвала ленивыми идиомами. И мы, наверное, так прочувствуем, что такое отдыхать по-французски. Вот есть такое забавное выражение «содурель апилюль». Вот если я его буду переводить слово в слово, то получится следующее. «Позолотить себе пилюлю», то есть «позолотить себе таблетку».
1: Ну,
0: звучит, конечно, немного странно, но тут есть небольшой лингвистический нюанс. На самом деле это выражение, оно родилось из народной ошибки такой, которая впоследствии стала нормой. Изначально была такая фраза «содурель солей». Золотиться на солнце. Ну, вроде бы все понятно, это загорать. А вот слово «пилюль», оно раньше имело такое значение, могло иметь. То есть иногда употреблялось значение «голова». Ну, или некий предмет, который похож на шарик, круглый, как шарик. И вот возникла такая шутливая путаница, что «содурель солей» — это «золотиться на солнце». Там, не знаю, «содурель атет» — это «золотить голову», да, когда волосы выгорают и становятся золотистыми. И вот «содурель апилюль» — «золотить пилюлю», то есть «золотить голову». Ну, со временем эта фраза прижилась. И именно вот в искаженном, но очень смешном виде. Сегодня французы говорят «содурель апилюль». И что это значит, если мы с вами от дословного перевода уходим? Это вот «загорать, лежать на солнце». Это прямое значение, но при этом с юмором. И второе значение переносное – ничего не делать, бездельничать, лениться, особенно в летний период. Но важный нюанс – это не грубо бездельничать. То есть это вот не лодырь, не лентяй, а это вот это такое, знаете, нам тоже знакомое, приятное, сладкое, такое вот ничего не деланье. Когда вы просто лежите, закрыли глаза, солнце греет, и вы…
1: И наслаждаетесь жизнью.
0: Да, вот и никуда вы не спешите.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Поэтому, конечно, можно найти нейтральное какое-нибудь выражение, ничего не делать, но...
1: Это не то.
0: Не то, потому что вот это «содурель апилюль», оно всегда подразумевает три фактора. Наличие солнца, удовольствие и такую осознанную, приятную лень. Вот я бы сказала, что это про летний гедонизм, когда даже чувство вины за безделье исчезает, потому
1: вот.
0: Что это же лето, и я вот по праву ничего не делаю, лежу и вот золочу свою пилюлю.
1: Слово «протекринация» вообще ничего не значит.
0: Вообще
1: забыто напрочь.
0: Ну вот, я думаю, что если как запомнить это выражение, вдруг у нас есть те, кто изучает французский язык, вот я все время своим студентам говорю, рисуйте себе картинку, вот поэтому, наверное, нужно представить какую-нибудь старинную аптеку, на витрине лежат, я не знаю, круглые золотые пилюли, и аптекарь вам говорит, это лучшее лекарство от работы, полной недели под солнцем. Мне кажется, так вот заработает ваше воображение, и потом... Если кто-то вас спросит,
1: да.
0: Чем вы занимаетесь в отпуске, можно гордо ответить. «Je me donne la pilule». То есть я золочу свою пилюлю. Ну, все, наверное, поймут, что вы наслаждаетесь летом по-французски. Примерно так.
1: Красиво.
0: Да. И еще одна, еще такое, это даже не выражение, а такой глагол очень интересный, звучит тоже забавно. «Les ardés». Вот если переводить, получится «лениться, как ящерица». Потому что само слово, сам этот глагол, он образован от существительного «лезар» – «ящерица». Чтобы дать описание, да, ну вот представим себе, жаркий летний день, солнце печет, и вот ящерица, да, замерла на раскаленном камне или на стене. Она, не знаю, не двигается, не охотится, не думает. Она просто лежит и неподвижно греется. Мне кажется, французы посмотрели на эту сцену и сказали, вот это мы понимаем, вот это по-нашему. И так у них в голове родился глагол «les ardés». И сейчас это очень такое разговорное, живое выражение. Опять же, то же самое, в принципе, может являться синонимом. Ничего не делать, лениться, греться на солнце без всякой вот какой-либо цели.
1: Задачи никакой нет, цели никакой нет. Лежать и греться на солнце. Прекрасно,
0: абсолютно.
1: Считаю, конечно.
0: Вот. Мне даже кажется, знаете, в фонетическом звучании,
1: да,
0: вот, слушаться «les ardés», в нем есть какое-то такое мягкое жужжание, вот как у ящерицы, которая там хвостом шевелит, а потом снова замирает.
1: Не, вообще фонетика это же великая вещь. Знаете, вот я утверждаю, вы можете со мной спорить, и вы будете правы, вероятнее всего, поскольку я французского не знаю. Я знаю, какое самое популярное французское выражение последнего года.

0: оно на самом деле, оно есть и на русском языке, оно есть и на английском языке, но оно лучше фонетически звучит по-французски. Оно ничего не означает. Сисет, сисет, сисет.
1: Я сейчас вот с вами согласен.
0: Это самое популярное из французского языка, что сейчас есть. Потому что 6-7 звучит уже не так. Вот. А когда начинаешь абсолютно говорить 6-7, вообще непонятно. Вот сисет, сисет. Я тут недавно посмотрел, видел видео детишек из Кабекуа. Ну, там их мало было, человек 150-200, и вот они все вместе вот руками вот это сисет.
1: Да-да-да, си-сет. У них же этот жест.
0: Обязательно, без рук это не работает, конечно же. Ой, спасибо. Вы знаете, я не жалею, что я сейчас не во Франции, потому что если бы я сейчас был во Франции, мы бы с вами не беседовали. Вы бы не рассказали нашим радиослушателям о богатстве, о неожиданном во многом для нас богатстве великого французского языка. Анна Степановна, хорошего вам лета и, пожалуйста, приходите к нам почаще. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и с нами останется. Да не, я уверен, с нами интересно. Пока.

0: В Москве 16 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы Украины обстреляли школу бокса в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции «Энергодар». В здании выбиты стекла, повреждены автобус, на котором спортсмены выезжают на соревнования, а также находившиеся рядом автомобили. Между тем, эксперты МАГАТЭ осматривают места попадания украинского БПЛА по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, украинский дрон нанес удар по 6-му энергоблоку ЗАЭС 30 мая. Сообщение в соцсети Ульянов сопроводил фотографии инспекторов. Напомню, ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 ЗАЭС. По его словам, БПЛА управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня в Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме. Подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и 3 бригад теробороны. В районах населенного пункта Хотень, Малая Рыбица, Вражба, Бачевск, Коренек, Иволжанска и Краснополье Сумской области. В Харьковской области поражены формирование 4 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хотень и Рубежная. Противник потерял до 185 военнослужащих, а также 19 автомобилей, гаубицу производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Также российские военные ударили по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспорта и энергетической структуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 БПЛА. Суточные потери неприятеля в зоне спецоперации составили не менее 1385 военных, следует из данных ведомства. Инцидент с беспилотником в Румынии может спровоцировать масштабный конфликт между Евросоюзом и Россией, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, произошедшее, напротив, должно стать поводом к немедленному началу переговоров между Брюсселем и Москвой. Как подчеркнул Фицо, только диалог может предотвратить катастрофу.
1: Это может привести к Третьей мировой войне. Я предупреждал об этом. Я также предостерегаю от резких заявлений и матчей риторики о войне между Европейским Союзом и Россией. Такие разговоры могут исходить только от совершенно безответственных людей, которые считают войну какой-то компьютерной игрой.
0: Напомню, в пятницу Минобороны Румынии заявили, что беспилотник попал в крышу дома в городе Галац. Пострадали 2 человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но доказательств не привели. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить генконсульство России в Констанце генконсула персоной нон-грата и закрыть само генконсульство. Владимир Путин предположил, что, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Как отметил президент, без экспертизы невозможно точно сказать, какого происхождения беспилотник, и подчеркнул, что Россия готова провести расследование, если ей передадут объективные данные. Израильский премьер Бениамин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии обороны Израиля расширить зону сухопутной операции в Ливане и углубить контроль над территориями, которые раньше находились под контролем шиитской организации Хизбалла. По его словам, израильские военные пересекли реку Литани и захватили хребет Бафор. Ранее сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о взятии под контроль средневековой крепости Бафор на юге Ливана. Продвижение израильских сил вглубь Ливана началось после расширения зоны ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны Хизбаллы. Воздушная тревога уже срабатывала в городах Нагария, Цфат, Кармиэль и других. Служба командования тылом ужесточила инструкции для населения в северных районах страны. Законодатели штата Нью-Йорк завершают согласование бюджета, который включает так называемый налог на дорогостоящее второе жилье, используемое владельцами лишь время от времени. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Сбор вступит в силу с 1 июля. Он затронет частные дома стоимостью от 5 миллионов долларов. Его цель – собрать 500 миллионов для покрытия дефицита бюджета Нью-Йорка. По оценкам офиса губернатора, налог коснется примерно 10 тысяч домов по всему городу. Исключениями станут дома тех горожан, которые постоянно живут в Нью-Йорке, а также объекты, занятые близкими родственниками собственника и сдаваемые в аренду квартиры. В Москве впервые готовятся продать на аукционе автомобиль за повторную пьяную езду. Водителя, которого снова поймали нетрезвым за рулем, арестовали Land Rover стоимостью 4,5 миллиона рублей. После приговора внедорожник конфискуют в доход государства и выставят на торги. Как напомнили юристы, теперь за повторное вождение в пьяном виде можно лишиться не только прав, но и самой машины, причем даже если она оформлена на родственника. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 744 миллиметра, влажность воздуха 50%.

0: этих звуков можно располнять?
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Корпорация зла. Тефлон. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в эфире подкаст, который будет называться «Корпорация зла». Почему? Потому что мы хотим понять, как эти корпорации нас иногда травят, убивают, в общем, как этому сопротивляться, а может быть, сопротивляться нечему, может, там все нормально, мы зря переживаем. И у нас в гостях будет Михаил Каптюк. Здрасте, Михаил. Сооснователь проекта Science.ly, популяризатор науки, автор телеграм-канала. Заходите, пожалуйста, туда. И называется этот телеграм «Химический Каптюк». Судя по названию, понятно, что у нас Михаил разбирается в химии хорошо. Поэтому первый вопрос у нас будет про тот самый страшный тефлон. Сегодня, если ты пойдешь в магазин, тебе нужно будет поискать сковородку или сковороду, как правильно говорят, без покрытия. Потому что все сковороды, они с покрытием, и это покрытие, говорят, тефлоновое, полезное, там яичницу жаришь, она не пригорает, и вроде все здорово. То есть, действительно, пригора нет никакого, у нас все красиво и хорошо, но не бывает же просто так, чтобы ты намазал каким-то антипригарным покрытием сковородку, сковородка нагрелась, и наверняка вместе с яичницей каждый потребляет тефлон. А он наверняка вредный.
3: Вот я рад говорить про тефлон, потому что я не просто химик, я вообще химик-полимерщик. Я закончил кафедру высокомолекулярных соединений химфак МГУ, поэтому про тефлон я, ну, скажем так, что-то, наверное, понимаю. Итак, давайте издалека вообще пойдем, откуда есть пошла русская земля, откуда вообще взялся тефлон. Тефлон — это у нас торговое название, на самом деле это у нас полностью фторированный полиэтилен. Сейчас все расскажу.
2: То есть тефлон, по сути, это как магнитофон, как памперс, как ксерокс.
3: Да, это устоявшееся торговое название. Поэтому, например, в Союзе тефлон не делали, делали фторопласты. Вот тефлон — это собственное название. Вот. Но, как говорится, как бы мы его ни обозвали, суть остается та же. Что такое тефлон? Можно отталкиваться от полиэтилена. Полиэтилен — это у нас длинная цепочка из атомов углерода, и у них все свободные валентности забиты водородом. Поэтому, например, у нас полиэтилен, он может гореть. Мы его можем сжечь, он у нас горит. Да, собственно, этилен, он у нас горит до H2O и CO2. Угу. Вот, а теперь давайте пойдем в сторону уже тефлона. Тефлон — это полимер, поэтому он у нас получается реакция полимеризации. Сейчас все объясню. Итак, как исторически все это было? 1938 год, американский химик работал с фреонами. Фреоны — это фторированные и хлорированные производные углерода. Угу. Их использовали в качестве хладагентов в рефрижераторах, холодильниках, кондиционерах и так далее. И вот у него в баллоне был газ, как раз, собственно, С2-фтор-4. То есть у него двойная связь и 4 фтора. Перфтор-этилен. И вот он, собственно, этот газ под давлением закачал в баллон. Утром открыл вентиль, чтобы этим газом воспользоваться для каких-то своих целей, и газ не идет. И, если честно, вот здесь видно, что человек был смелый. Сейчас поясню, почему. Потому что ситуация, что ты на ночь забыл закрыть вентиль, и у тебя весь газ ушел, она встречается сплошь и рядом. Если ты открыл вентиль, и у тебя газ не идет, то в 99,9% случаев ты просто ушел газ, и все. А он был уверен в себе, и он сказал, я такого допустить не мог. То есть вентиль был закрыт, газ где-то внутри, вот отвечаю. Угу. Окей, давайте взвесим баллон, потому что газ любой имеет массу, угу. Тем более фторированный углеводород имеет массу довольно высокую. Короче, взвесили, и видно, что как будто газ внутри. Ну, то есть по массе газ никуда не делся, mm-hmm. но из вентиля не выходит. Он сказал, пилите баллон. Представьте, надо очень в себя верить, чтобы прям сказать, давайте будем пилить баллон. Распилили баллон и увидели, что реально газ никуда не делся, он внутри, но он превратился в какой-то вот непонятный такой
2: из
3: скользкий.
2: Из газообразного.
3: Да, совершенно верно. Он заполимеризовался, как говорят, собственно, мои братья-химики. То есть вот эта двойная связь у нас раскрылась, вот те две свободные руки, похватались они за эти руки, и, пожалуйста, у нас получился полимер. пример. То есть получился аналог полиэтилена, но вместо водорода у нас фтор. И вот это очень важно понимать. Собственно, отсюда мы можем предсказать многие свойства тефлона. У нас, значит, все свободные связи тефлона, они замкнуты на фтор. А фтор – это самое активное химическое вещество во Вселенной.
2: Давайте сразу скажем, что фтор сам по себе опасен,
3: да,
2: и ядовит.
3: Очень, да, безусловно.
2: Но если фтору все дать, что он хочет,
3: да,
2: то тогда фтор, получается, ни с кем уже не конфликтует.
3: Вот, чтобы вы понимали, в атмосфере фтора горит вода. Вода горит красивым синим пламенем в атмосфере фтора. Поэтому, соответственно, раз он самый активный, то и связи он образует самое прочное. То есть вот связь углерод-фтор, прочнее нее Вселенная ничего не придумала. Поэтому давайте еще раз, теперь уже обладая этим знанием, посмотрим снова на наш тефлон. У него все связи самые высокоэнергетичные во Вселенной. И, как я когда-то сформулировал, Вселенной тефлону предложить нечего с химической точки зрения. У него все есть, все. То есть это максимально химически инертное вещество. То есть в химические реакции он не вступает.
2: У нас фтор открылся, точнее не фтор, а открылся тефлон, фторосодержащий.
3: Угу.
2: И человек говорит, давайте им сковородки покрывать, что ли?
3: Не, да это еще вот от открытия до сковородок прошло лет 20 вообще. Сначала надо понять, что тефлон, к большому сожалению всех технологов, его нельзя отливать. То есть, если его нагреть, то он не потечет. Его нельзя, например, лить формы. Это мечта любого технолога, просто отливать.
2: Да.
3: Вот он так не работает, и там приходится, ну, скажем так, изгаляться. То есть
2: а
3: он...
2: что с ним происходит при нагреве?
3: Вот, про это мы еще позже поговорим. Он не испаряется, он начинает, у него идет термическая деструкция с выделением очень вредных веществ. Вот про это мы поговорим, потому что одно из направлений, где тефлон может реально навредить, вот как мы можем дома пострадать от тефлона, это перегреть тефлон на плите. Вот про это мы чуть позже поговорим. Итого, тефлон, к сожалению, его нельзя просто лить, он вот этому литью сопротивляется, поэтому придумали, его получают в виде такого тонкодисперсного порошка, и этот порошок спекают. Это первое. Либо мы можем сделать так называемую эмульсию вот этих маленьких-маленьких-маленьких частичек тефлона в жидкости. Дальше вот эту эмульсию мы наносим уже на сковородку. Дальше опять же прокаливаем, вода испаряется, и у нас тонкий-тонкий, буквально в микрометры, 20 микрометров. Это сложно представить. Это тоньше человеческого волоса. То есть там на нашей сковородке там того тефлона на самом деле очень мало получается.
2: Именно поэтому, кстати, жены обычно бьют мужей, когда муж пытается вилкой сковырнуть тефлон свою яичницу. Поэтому тефлон очень просто с таким образом, с, ну как это,
3: механически,
2: содрать,
3: да, то есть он химически устойчив, но против вилки, извините, как бы Вселенная защитила тефлон от любых химических поползновений, но против вилки, ну извините, тефлон как бы, это же вам не армированный пластик, он для этого не предназначался. Резюмируя, у нас тефлона на сковородке довольно мало, и нанести его туда, это отдельная технологическая задача. Вот, итого, когда мы тефлон нанесли на сковородку, то есть если мы продолжаем говорить про сковородку, то мы получаем очень удачное сочетание.
2: То есть смотрите, перед тем, как нанести тефлон на сковородку, мы, видимо, обнаружили, ну не мы, а человек, который открыл этот тефлон замечательный, что он очень скользкий.
3: Да.
2: То есть, что нам нужно? Нам нужно свойство, которое требует, вот, ну, полиэтилен, знаешь, полиэтилен скользкий, да, тут тоже какой-то полимер, и к нему ничего не пристает, и он является как будто бы смазанным уже чем-то.
3: Да. Поэтому сначала вообще, как и обычно, как это было, например, с тем же капроном, нейлоном и так далее, сначала военные забрали себе практически все производство тефлона. То есть почему сразу не стали делать сковородки? Потому что, подождите, есть более важная задача. Тем более 38-й год, это ровно перед началом Второй мировой войны, поэтому сначала практически весь тефлон шел в очень высокоответственные отрасли. Какая сковородка, когда у нас, во-первых, нам нужны подшипники, вот, коэффициент трения тефлона с сталью меньше, чем у льда по льду. Ну, то есть, это действительно, это уникальные совершенно подшипники. И если хватает тефлона на подшипники, конечно, нужно делать из них. Это первое. Дальше. 1942 год. Начинается Манхэттенский проект. То есть, начинает Америка делать атомную бомбу. И очень коротко сейчас, чтобы не углубляться, чтобы получить уран, пригодный для деления, пригодный для взрыва, нам нужен уран обогащенный. То есть, природный уран — это смесь 235-го урана и 238-го урана. Мы сейчас не будем закапываться. Важно то, что нам эти два изотопа надо разделить. А химическим методом вы их не разделите. Химически это и то уран. Но если мы уран переведем, вот здесь интересно, если мы уран переведем в гексавторит урана, то есть уран фтор 6, то 238 уран чуть-чуть более тяжелый, чем 235 уран.
4: Дальше просто.
3: И дальше там можно по-разному делать, то есть можно через мембраны, можно на центрифугах, по-разному, но в любом случае уран фтор 6 это штука, которая нестабильная, она диспропорционирует, разваливается, в общем, там выделяется атомарный фтор. Даже в обычном фторе горит вода, а атомарный фтор, он съедает абсолютно все, кроме тефлона. А потому что тефлон – это уже продукт реакции фтора с полиэтиленом. Угу. Поэтому, собственно, его звездный час был как раз на Манхэттенском проекте, потому что все уплотнители, все химические реакторы и так далее, их вот изнутри, собственно, выстилали этим тефлоном, потому что все остальное окислялось мгновенно. Фтор съедает, фтор стекло съедает. Ну, просто, чтобы понимать, фтор, как бы, единственный способ – это
4: очень
3: как…
4: Очень агрессивные, да, элементы,
3: да,
4: плюс Менделеева.
3: Это как… Ой, я сейчас такую аллюзию приведу. Как говорил один английский писатель, лучший способ справиться с искушением – поддаться ему. Так вот здесь, собственно, то же самое. Лучший способ защититься от фтора – это взять что-то полностью фторированное. Вот, собственно, так и получилось. Вот, тефлон. Сначала он использовался для химических реакторов, в том числе использовался в Манхэттенском проекте и для изготовления подшипников. Mm-hmm. Вот. И только когда вот этот рынок был насыщен, вот только тогда уже заодно отладили производство, снизилась цена. Mm-hmm. Опять же, когда нам нужно что-то военное сделать, мы часто про цену не думаем. Там важно, чтобы вот было лучше из всего возможного. А когда мы покупаем сковородку, ну, она не может стоить там 1000 евро. Как бы ее никто не купит, поэтому отработали технологию, и пошел у нас тефлон, собственно, в качестве антипригарного покрытия.
4: Ну вот смотрите, если мы возьмем сковородку тефлоновую, да, и напишем, этот же материал используется в изготовлении обогащенного урана. Этот же материал мы используем, собственно, в подшипниках. Ну и этот же материал у вас теперь на сковородке.
3: Я всегда вспоминаю шутку про дигидрогеновый монооксид. Это интересная история была. Значит, 90-е годы, кажется, Австралия. Человек решил пошутить и запустил такую байку про то, что, дескать, существует такое вещество дигидрогеновый монооксид. И это, кстати, чистая правда. Дигидрогеновый монооксид – это химическое название воды. А дальше он написал абсолютно правдивые вещи, но он их написал как истинный журналист. Такой, как бы сейчас сказали, кликбейтные заголовки он сделал. То есть он написал, что от вдыхания этого препарата умирает 55 тысяч человек за год. Это чистая правда, от вдыхания воды.
4: Воде.
3: Да, тонут в воде, совершенно верно. Является основным компонентом кислотных дождей. Сложно спорить, действительно так. Используется для охлаждения атомных реакторов. Ну и так далее. И там жути нагнали столько, что...
4: И приводит к повреждению металла.
3: В твердом виде приводит к поражению кожи и так далее. И это все чистая правда. И парламент Австралии чуть ли не голосовал за запрет этого химиката, угу. Вот, потому что власти скрывают, людей травят и так далее. И поэтому это уже стало такое, знаете, притча во языцах, когда говорят, что, когда хотят подчеркнуть, что где-то журналисты что-то нагнетают, вот и говорят, что, ну, это как история с дигидрогеном монооксидом. Так что красиво описать, хорошо зная русский язык, можно что угодно. Вот, поэтому не уподобляйтесь вот этим паникерам, которые в воде могут увидеть ужас.
4: Там-то была шутка, а здесь-то реальная история. То есть у нас же материал используется вот в этих двух технологиях. Соответственно, почему бы вам на сковородочке его не иметь?
3: А вот я как химик, у меня может быть смещенное восприятие, но, опять же, раз это используется в военной технологии, раз это используется в химических реакторах, значит, это и обладает прекрасными свойствами. Ну, для меня, по крайней мере,
4: ну, хорошо,
3: так.
4: Опять
3: же, главное — это химическая инертность. Вот смотрите, если мы переходим к приготовлению еды, вот в чем у нас проблема, пока у нас не было антипригарного покрытия, вот если показать фотографию такой чугунной сковородки, я это называю фотография с запахом. То есть вот ты видишь старую чугунную сковородку, и ты прям запах вот этот ощущаешь, вот этой пригоревшей еды. Так вот, вот этот запах пригоревшей еды — это обычно запах акролеина. Акролеин — это такое химическое вещество, которое, собственно, доказанный канцероген, доказанный лакриматор и так далее. То есть готовить еду так, чтобы она пригорала, это прям плохо. Соответственно, тефлон нас от этого, собственно, и избавляет. На тефлоне мы можем жарить, во-первых, без пригорания, а во-вторых, без жира. Потому что у нас сейчас, там есть разная статистика, примерно каждый четвертый человек в развитых странах с лишним весом. Поэтому если вы не льете масло, например, вот жаря ту же яичницу, а эта тефлоновая сковорода позволяет нам делать, она нас спасает от калорий. Вот, то получается, собственно, что у нас все хорошо.
4: Но мы с вами говорили, что при нагреве возникает ужас.
3: Вот, ужасов здесь на самом деле можно найти. Значит, можно сначала вернуться немножко раньше. То есть мы пришли уже к ситуации, где тефлоновая сковородка уже стоит на плите. Но, как я говорил, там большая проблема сделать само покрытие. Это большая инженерная проблема. И вот когда я говорил про эмульсию, вот эти маленькие капельки, которые у нас в воде, я упустил одну важную вещь. У нас вообще-то вот эти вот шарики тефлона, они могут слипаться воедино, и как бы у нас тефлон будет выпадать в виде больших капель. Чтобы этого не происходило, нам нужно специальное вещество, которое стабилизирует эту эмульсию. И вот это как раз вот мы приходим к перфтороктановой кислоте. Вот можно ее для кратости называть С8. Вот она как раз реально зло. Вот, то есть я вообще такой, знаете, немножко адвокат дьявола, то есть я немножко защищаю там новые технологии, но вот эта самая кислота фторированная, вот она реально зло. Значит,
4: и она присутствует вот в покрытии сковородки?
3: Если все делать правильно, в готовой сковородке ничего не останется. Но, то есть, вот грубо говоря, если мы с вами живем в России и уже купили просто сковородку, скорее всего, все уже хорошо. То есть, вот это вредное, что было, уже ушло. Но вот жить рядом с заводом, который производит тефлон, вот это реально не очень хорошая идея. Вот там все прям плохо. То есть, здесь я признаю, действительно, было много инцидентов, связанных с тем, что вот эта вот, собственно, кислота фторированная, она, во-первых, вредная, а во-вторых, стабильная. Вот это очень плохое сочетание. Вот ты либо будь вредным, либо стабильным. И то это очень плохо. И опять же, вот как всегда, это в свое время было с ДУСТом, то, что называется ДДТ, собственно, инсектицид. Его начали находить в чуть ли не в скорлупе яиц пингвинов в Антарктике. То есть он настолько он устойчивый, что его стали находить там, где его не использовали. И вот с этой самой кислотой, собственно, начало случаться то же самое.
4: То есть в сковородках кислоты нет?
3: Я так скажу, не должно быть. Если все, ну, вот, да, как бы, то, точность важна. А, скорее всего, нет. Скорее всего, нет, не должно быть, если все...
4: В чем здесь перегрев тогда?
3: Это разные.
4: Это разные.
3: Это как бы, да. То есть вот эта вот самая перфтороктановая кислота, она у нас используется при производстве. То есть, да, жить рядом с тефлоновым заводом плохо, потому что там есть эта перфтороктановая кислота. Вот. И ее, собственно, начали находить просто в крови у людей, которые жили рядом с заводом. У рабочих ее находили столько, что уже стали ассоциировать с онкологическими заболеваниями, с снижением когнитивных функций и так далее. Так что, резюмирую, работать на заводе, который делает тефлон, вот это прям вредно.
4: Вредно.
3: Вот это прям вредно, это мы
4: сама
3: не спорим.
4: Сама сковородка, по идее, не должна задержать эту кислоту, если она сделана по ГОСТу.
3: Да, и вот дальше, собственно, мы переходим к следующему, если мы ее не перегреваем.
4: А почему,
3: вот,
4: когда мы перегреваем, она появляется?
3: А потому что у нас, опять же, тефлон у нас химически устойчив, вот, а когда мы его начинаем нагревать, у нас при, ну, как бы, как говорится, все что угодно можно развалить.
4: Ну, я
3: просто...
4: когда жарю яичницу, тоже нагреваю.
3: Да, 280 градусов, это вот наш верхний предел. То есть пока у вас есть какая-то еда на сковороде, вы не перегреете ее выше той опасной температуры. Но проблема в чем? Вы можете оставить пустую сковородку и забыть про нее. И вот это прям плохо. Вот это прям плохо, то есть у вас...
4: Это раз. Во-вторых, есть всякие барышни, которые любят что-то запекать.
3: Запекать...
4: Посмотрите, 250, вы говорите, больше 280.
3: Да.
4: Я знаю, что на некоторых духовках есть 300 градусов.
3: Да, не надо. Вот не надо. 300,
4: вот ты поставил
3: прям...
4: 300 градусов, туда поставил сковородку с тефлоном, и этот тефлончик...
3: Уже может, уже начинается термическая деструкция, а вот любой химик знает, что при термической деструкции не выделяется какое-то одно вещество, выделяется все сразу. Выделяется смесь веществ, там будет под сотню разных вторсодержащих веществ, про многие из которых мы просто не знаем, что там вообще такое, но факт, что это будет плохо. То есть, например, самое уязвимое к этому, как ни странно, домашние птицы. Если у вас дома попугайчик или канарейка, вот, и вы поставите тефлоновую сковородку и уйдете, то можете вернуться, к сожалению, к не очень хорошо себя чувствующей канарейке.
4: Да,
3: вот,
4: и хрен
3: прям...
4: бы с ней.
3: Как бы да, но тем не менее.
4: Давайте, главное, чтобы люди были здоровы и счастливы, а канарейка может
3: сдохнуть. Да, ну, канарейка, она же тем и знаменита, что она часто предупреждает нас
4: да.
3: об опасности.
4: Сначала вот, дохнет канарейка,
3: да,
4: потом уже
3: да,
4: хозяин.
3: Это такой индикатор
4: канарейки.
3: Хороший, такой. Смотрите, биологический индикатор.
4: А все-таки, вот этот тефлон, я его не перегреваю. Выше 280 никогда в жизни ничего не ставлю. Вот я купил тефлоновую сковородку, и на ней вот ем, жарю себе, жарю. Через какое-то время начинает пригорать. Все говорят, так тефлон же у тебя уже истерся.
3: Ага.
4: Значит, он у меня остался в яичнице, я его съел.
3: А если вы его съели с яичницей, никаких проблем. Опять же, ну, что ваш желудок может предложить тефлону? Он как бы пройдет через вас. Может быть, что-то останется в виде микропластика. Но, опять же, скажем так, вот у нас есть некая такая пирамида нашего здоровья. Да? Mm-hmm. И вот если опросить каждого вот из нас про наше здоровье, там найдется, я уверен, куча более серьезных грехов, чем какой-то там остатки микропластика у нас в организме. Но вот про истончение тефлона, собственно, что у нас там происходит. Забегу немножко вперед, скажу, что делать, чтобы этого не происходило, собственно. Итак, тефлон химически инертен, вы с ним ничего не сделаете, здесь не переживайте, но все мы помним, при нагревании у нас все расширяется, при охлаждении у нас все сжимается. Поэтому, если вы, например, горячую сковородку, вот вы, ну, если уж мы про яичницу говорим, яичницу сделали, ее на тарелочку, и у нас вот эта горячая сковородка, там градусов 200 в ней, мы ее часто под холодную воду.
4: Так.
3: И вот в этот момент у вас расширенный тефлон резко сжимается. И у вас вот эта адгезия, собственно, тефлона к металлу, она начинает нарушаться. И потихоньку у вас действительно тефлон будет отставиться. Это реально сильно снижает.
4: Но он пленкой его такой не сойдет,
3: нет,
4: да?
3: Нет, это тяжело очень, потому что там, ну, у него все-таки там же целая технология, как его делают. Там сначала вот эту сковородку, ее прям буквально пескоструйным насосом сначала делают такой шероховато. И потом по одной капельке буквально там вот... То есть, короче, тефлон сидит очень прочно. Такого, чтобы он вот прям пленкой снялся, нет, такого не произойдет. Но он же 20 микрометров. Он же 20 микрометров, как бы любой может обидеть тефлон. Эти 20 микрометров, они реально чисто физически могут потихонечку как бы оттуда уходить.
4: Ну
3: так
4: и количество
3: что...
4: его, судя по тому, что его 20 микрометров, не так-то много. Да?
3: Совершенно верно.
4: Сделаем небольшой перерыв и продолжим дальше с Михаилом Комтигом. Оставайтесь с нами.
0: Корпорация зла. Тефлон. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
5: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: квартиру сниму на суточнару.
1: Квартиру сниму на суточнару.
2: Квартиру сниму на суточнару.
3: Квартиру сниму на суточнару.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: В Москве 16:30.
5: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Эксперты Международного агентства по атомной энергии выявили повреждения внешней части здания машинного зала на Запорожской АЭС, которая подверглась удару беспилотника. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ. В организации также сообщили, что зафиксированные повреждения соответствуют последствиям удара БПЛА. Эксперты подтвердили, что уровень радиации на ЗАЭС после удара 30 мая остается в норме. Напомню ранее о том, что эксперты МАГАТЭ осматривают места попадания украинского БПЛА на территории Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, украинский дрон нанес удар по шестому энергоблоку ЗАЭС 30 мая. Сообщение в соцсети. Ульянов сопроводил фотографии инспекторов. Напомню, что накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, он управлялся по оптоволокну, поэтому версия случайного попадания исключена. А сегодня Минобороны подтвердили эту информацию, добавив, что поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме. Представители Раскольнической православной церкви Украины захватили собор канонической украинской православной церкви в Житомирской области, сообщили в Союзе православных журналистов. Там утверждают, что захватчики анонсировали проведение фиктивного собрания прихода, они ставили целью переоформить храм на УПЦ. Ранее сотрудники территориального центра комплектования принудительно отправили на фронт настоятеля храма иеромонаха Илью. Это не первый подобный инцидент. 11 мая украинские силовики штурмом взяли Михайловский монастырь УПЦ в Киевской области. Сторонники ПЦУ добиваются передачи комплекса зданий под их управление. Владимир Путин завтра вручит в Кремле ордена «Мать-героини» и «Родительская слава» родителям из 9 многодетных семей. Об этом сообщается в пресс-службе Кремля. Церемония состоится 1 июня в Международный день защиты детей. Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждают родители, которые воспитывают или воспитывали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героини» героиня присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также вручают знак особого отличия – орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены президентским указом в 2022 году. Один человек погиб в ДТП в Париже на фоне беспорядков после победы клуба «Пари Сен-Жермен» в финале футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает радио «Франс-Инфо» со ссылкой на прокуратуру. Речь идет о смертельной аварии с мотоциклистом на кольцевой дороге Парижа, где фанаты праздновали победу ПСЖ. Мотоциклист врезался в бетонное ограждение. Напомню, накануне «Пари Сен-Жермен», в составе которого играет российский голкипер Матвей Сафонов, обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги и второй второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье на улицах Франции болельщики устроили беспорядки. По самым последним данным МВД страны были задержаны 780 человек. Движение по мосту перекрыли в станице Григорьевской Северского района Кубани из-за вышедшей из берегов реки Шепш. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. На месте работают сотрудники ГАИ и муниципальный аварийно-спасательный отряд. Напомню, что из-за проливных дождей на Кубани из берегов ранее вышли река Афипс и ручей Супс. А в станице Крепостной подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской 11. При этом в 5 домов зашла вода. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 53%.
7: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Второе место заняла белоруска Алина Горначко, третьей стала итальянка София Рафаэли. Также Ильтерякова завоевала бронзовую медаль в упражнении с мячом. Еще одна представительница России Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с булавами. Клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковски, а также форвардом Джошуа Ливо. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На счету Лива 69 очков в 67 матчах. По данным «Спортэкспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Российская теннисистка Ирина Хромачева и немец Якоб Шнайтер потерпели поражение во втором круге Ролан-Гаррос в миксте. Дуэт в двух сетах уступил канадке Габриэле Добровски и американцу Эвану Кингу 4-6-4-6. А еще одна российская пара, смешанная Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд, прошли в следующий раунд на отказе Кристины Букши и Николь Маликар-Мартинес. На этом о спорте все. До встречи.
8: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
9: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
5: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
10: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.
11: Маяк. Корпорация зла. Тефлон.
5: Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
12: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Михаил Каптюк. Мы говорим про страшный тефлон. И в итоге мы пришли к выводу следующему. Люди, которые работают на производстве тефлона и близлежащие дома к этому производству, действительно опасны тем, что там содержится вот та кислота, которая очень вредная для организма. Мы выяснили, что если ты правильно пользуешься сковородкой, то есть не перегреваешь ее больше 280 градусов, тефлон не опасен. Но что делать с теми людьми, которые работают на заводе?
13: Да, вот здесь все сильно хуже. Еще раз повторюсь, две проблемы. Первая, она вредная, вторая, она стабильная. Она может кислота накапливаться. Да, вот это перфтороктановая кислота. И, соответственно, у любого вещества есть ПДК, предельно допустимая концентрация. Так вот, если у вас вещество накапливается, оно у вас рано или поздно накопится до этой самой вредной концентрации. И я даже вот выписал здесь нарушение работы печени, изменение щитовидной железы, изменение липидного лейкоцитного профиля крови, влияние на массу тела, рост детей, повышенный риск рака и так далее. Это все действительно... И это, опять же, это мы говорим про одно химическое вещество, которое используется на производстве, а на самом производстве у вас еще и фтороводород, у вас еще и фторорганика. И опять же, там десятки веществ, по которым даже по многим не было исследований. Ну, то есть что-то образуется в процессе. Поэтому работа на химическом производстве, это само по себе плохо, а работа на производстве тефлона, это прям плохо-плохо. И действительно, в конце 80-х, начале 90-х годов прошла череда... это все вот на наших глазах все было. Собственно, прошла волна судов. Действительно, стали люди обращаться в суды, подсудили довольно много денег. И вот здесь компания DuPont, она прям поняла, что продолжение этих судов – это огромный удар по репутации. То есть им проще заплатить миллиарды долларов и сказать: ребята, услышали, то есть по конкретным случаям заболеваний выплачиваем компенсацию. Дальше, самое главное, вот это вредное вещество, перфторартановую кислоту, убираем. Это же, опять же, это всегда
14: насколько
13: вопрос...
14: насколько можно ее заменить?
13: Вот, это же вопрос всегда денег. Это вещество, оно самое дешевое из аналогов. То есть можно другие подобрать поверхностно-активные вещества, стабилизаторы, эмульсии. Они будут дороже. И дальше, к сожалению, большая экономика, она довольно цинична. Вот нам что дешевле? Нам дешевле компенсации людям платить или нам дешевле другое вещество поставить? То есть, к сожалению, здоровье...
14: дешевле.
13: Да, и выяснилось... Нет, вот в данном случае, когда они заплатили миллиардные компенсации, они посчитали и решили, дороговато выходит, давайте возьмем другой компонент, он у нас есть, он у нас известен, он просто дороже. Он просто дороже.
14: Тем более, что это все будет в стоимость сковородки входить.
13: Так, да, собственно, и самое... там еще прямые компенсации, но еще же стали падать продажи. Компенсации, бог с ними, тефлон продается на миллиарды долларов, компенсации там, в общем-то, ну не капля в море, но пережили бы.
14: Возможно, что именно эта история начала вот этот миф, что тефлон сам по себе опасен.
13: А, безусловно, потому что я вот, мы сейчас с вами уже чуть не полчаса говорим, да, и вот, ну, нужно хорошо знать химию и уметь объяснять, чтобы объяснить, что тефлон не вреден, а вредное вещество, которое образуется при производстве. Но если человек просто где-то что-то слышал про тефлон, ну и опять же, все-таки...
14: Человек заболел где? Он работал на производстве тефлона.
13: Все, да,
14: значит, тефлон опасен.
13: Да, тефлон опасен. И опять же, есть же еще такое понятие, как... Ну, это же наше здоровье. Это здоровье меня, моих детей и так далее. Лучше мы перестрахуемся. Это вот так... Такая установка иногда может быть вредной, потому что она, в общем-то, тормозит там технический прогресс и так далее. Но как бы, ну, это наше здоровье. Действительно, люди болеют раком и так далее. Но вот, поэтому здесь надо разбираться. Люди часто не разбирались, поэтому действительно в начале 90-х прям было западение продаж тефлоновых сковородок. И до сих пор есть отголоски. Вот, то есть, вот то, что мы говорим, что тефлон вреден, до сих пор это, собственно, ровно оттуда и пошло.
14: Но в итоге. Сам завод.
13: В итоге, собственно, теперь используются менее опасные, я не говорю безопасные, теперь используются менее опасные вещества. Но, опять же, менее опасные, тут тоже надо честно говорить, что они, возможно, менее опасные, потому что менее исследованы. Это перфторактановую уже всю переисследовали, и уже прям мы знаем там ассоциирование с такими-то болезнями, там риск такой-то. Это другая вот С6 кислота, она вроде бы действительно менее опасная, вроде бы, но, опять же, ее еще и меньше времени пока что исследуют. Но, опять же, здесь не хочу быть паникером, видимо, она все-таки действительно менее опасная, чем те вещества, которые были до нее. Вот.
14: А вообще не контактировать с ней невозможно в производстве?
13: Нет, опять же, вопрос денег. Можно сделать так, что ни один человек вообще не будет
14: присутствовать на заводе.
13: Да, абсолютно. Можно роботов заслать. Но, опять же, тогда эта сковородка будет стоить не 50 долларов, а 500. И, опять же, тут же дальше еще. Уже вот рано или поздно у наших слушателей должна закраться мысль, да может бог с ним, с этим тефлоном. Ну, столько проблем с ним, да? Жарили же, жили же как-то без тефлона. А вот, понимаете, без тефлона, на самом деле, пища начинает больше пригорать, вы используете больше масла, и если это на миллиарды людей распространить, то получится, что интегральный вред отсутствия тефлона тоже будет довольно большой. То есть у нас нет здесь идеального выхода, понимаете?
14: То есть вот те корочки или там вот это, да, пригорелое, да, вот это вот картошечка, которую люди едят, она вредная.
13: Она причем доказана вредная. То есть вред тефлона не доказан.
14: Там появляется же, давайте с точки зрения химии быстро объясним, там вот если то самое масло, которое сложная молекула, было, да, перегреть. Да? У нее там какие-то хвостики не в ту сторону начинают смотреть.
13: Это чуть-чуть... Здесь там много всего, но самое главное – это акролеин. Акролеин – это такой ненасыщенный альдегид. Вот этот запах пригоревшей пищи на 90% – это он. Выделяется вот это вещество.
14: А пища при этом любая, может быть?
13: Все, что мы перегреем, все у нас... То есть любой перегретый жир у нас догреется
14: жир.
13: До...
14: То есть мы жир любой перегреваем, неважно, он там...
13: Он начинает дымить. Это,
14: животный, не животный, все равно.
13: Если то есть животный жир, он сам по себе вреднее, но если перегреть, там канцерогены полетят везде. Поэтому одна из, кстати, важных таких важных параметров любого масла – это точка дымления. Ну, мы про это потом отдельно как-нибудь можем поговорить. Так что перегревать пищу на сковороде без тефлона хуже, чем перегревать ее на сковороде
14: с тефлоном. И вот эти любимые ваши пирожки вокзальные, которые делаются во фритюре.
13: О, фритюр
14: а
13: это...
14: Во фритюре, собственно, не... фритюр сам по себе не страшен, не опасен. Но дело в том, что масло в этом фритюре не менялось тысячелетиями.
13: Да, и там накапливается.
14: И поэтому просто он себя представляет такой готовый уже канцероген, в котором варится в канцерогене вот эти вот все...
13: Фритюр сам по себе плох, что это жир, так это еще и кто же... Ну, нам надо доверять тогда очень человеку, который в этом фритюре жарит. Мы должны как-то довериться, что он регулярно это масло меняет, берет его не самое дешевое и так далее и тому подобное.
14: А если человек занимается такими делами, то он будет сам гореть и жариться в фритюре, но уже в аду.
13: Уже в аду, да,
14: в аду.
13: Точно.
14: Давайте подводить неутешительные, но все-таки итоги. Производство тефлона... Опасная, но проблема решена. Или, так сказать, проблема решается.
13: Проблема вот сейчас точно проблема решается, потому что во всем мире у нас очень активно идет экологическая повестка. Это я сейчас без иронии говорю. Действительно, все больше и больше мы уделяем внимание экологии. Это, кстати, тоже, на самом деле, понимаете, еще лет 30 назад, 30-40 назад у нас столько было разных проблем в мире, да, что тефлон был вот реально 10-й проблемой. Но потихонечку мы проблемы решаем. То есть, там, например, мы от ртути начали отказываться, я сейчас условно говорю, от там разных... Да, от разных там, не знаю, пищевые красители раньше у нас были такие, что там до тефлона можно было не дожить. Опять же, я сейчас очень условно говорю. И вот эти все проблемки, они решаются. У нас средняя продолжительность жизни в мире растет в любом случае. То есть мы много проблем отстреливаем. Вот. И, соответственно, у нас то, что раньше проблемы особо не было, ну тефлон, ну господи, ну что там. Теперь это становится прям проблемой. Поэтому в том числе это важно.
14: Да, хорошо, но все-таки давайте подведем итоги. Значит, первое. Производство тефлона, проблема решена. Там у нас есть опасные и вредные вещества.
13: Да.
14: В тот момент, когда тефлоновая сковородка готова и лежит на прилавке,
13: да.
14: Никаких опасностей при изготовлении там нет у нас.
13: Нет.
14: Да? Во-вторых, тот тефлон, который у нас есть, читайте инструкцию, надо его не перегревать.
13: Да. Совершенно.
14: Перегревать тефлон вредно, что там выделяется, на самом деле мы не знаем, но всякое выделяется не очень хорошее. До 280 градусов. Это вполне достаточно, чтобы жарить ту же самую вещь.
13: Что угодно, да.
14: Но, если вы не пользуетесь тефлоном,
13: вот.
14: Вы боитесь его,
13: да.
14: Или он вам вообще не нужен, и вы считаете, что, что бы здесь мы ни говорили, ни я, ни вы, тефлон опасен, тогда понимайте, что... все пригоревшие продукты несут тоже в себе вред.
13: Да, то есть...
14: То есть, либо вы покупаете каждый раз новую сковородку, либо вы каждый раз ее оттираете опять до...
13: И, нет, есть еще один вариант. Можно не жарить. Вообще-то любой диетолог скажет, что лучше запекать, варить, на пару готовить и так далее. Жарить, в принципе, процесс не очень хороший.
14: Если человек все время ест продукты, сделанные на пару, он потом начинает ночью с топором за людьми бегать.
13: Это, да, вот. Качество жизни тоже важно.
14: При этом его качество жизни никак не изменится, а вот тех, кого он топором зарубит, конечно, изменится.
13: То есть здесь, получается, мы выбираем, вот, это важно, кстати, понимать, мы всегда выбираем меньше из зол. Вот. Были бы мы святыми людьми, которые питались бы травкой, не было бы проблемы тефлона. Но раз мы любим есть жареную еду, то тефлон нам позволяет вот эти грехи немножечко искупить.
14: Сделаем небольшой перерыв и еще раз подведем уже итоги и скажем все-таки в итоге, надо нам пользоваться тефлоном или нет. Через небольшое мгновение оставайтесь с нами.
15: Корпорация зла. Тефлон. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

Yeah.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Ильдар Абдразаков. Сегодня в 19:00. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Вы зевнете в ответ с большей вероятностью, если рядом с вами зевает ваш близкий, если это ваш друг, если это кто-то из вашей семьи и так далее. И с меньшей вероятностью, если это кто-то в метро напротив вас сидит и сильно-сильно зевает.
0: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Очень часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: Корпорация зла. Тефлон. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие друзья, ну что ж, мы заканчиваем про «Тефлон». Мы еще не поговорили, знаете, про что? Про тот момент, который мы обсудили, но не так подробно, и надо нам какой-то результат по этому вопросу тоже вынести. Если мы вилочкой все-таки вот аккуратненько счищаем этот тефлон, что в итоге получается?
2: Это такой вопрос, если честно, на грани даже философского. Это глубокий вопрос. Значит, давайте его вот глубоко разберем. Первое, такое вот для заголовка пойдет. Все-таки главная проблема поцарапанного тефлона, она все-таки психологическая. Она психологическая в том плане, что очень много семей...
1: Испортил сковородку.
2: Испортил сковородку, причем обычно именно испортил, то есть да, в семье. Естественно, понятно, кто испортил сковородку, и вот это психологический эффект, то есть много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены, и, собственно, вот вилкой ел. Угу. Это, если честно, главная опасность. Но дальше давайте еще вот немножечко разберемся.

0: они могут быть совершенно разные. Значит, это первое. То есть у вас может быть теоретически низкая вероятность, но теоретически что-то там доцарапались вы до грунта.
1: Но если вы поцарапали уже сковородку с тефлоном, то пользоваться ей дальше лучше не надо.
0: Сейчас разберемся. Дальше. Значит, если там одна царапина всего, то, ну, я бы все-таки не выбрасывал. Значит, дальше. Смотрите, часто вот это
1: заклеить царапана... изолентой и все, или как?
0: И все, да, и уже точно не надо будет переживать ни по поводу чего. Итак, у нас если одна царапина, то еще ладно. Но обычно у нас появление многих царапин уже говорит о том, что сковородкой пользуемся мы давно. Этот слой тефлона мог истончиться, и у вас, ну, бывает же, что сковородка уже не антипригарная, уже на ней пригорает ровно так же. И это просто тогда получается маркер, то есть такой индикатор того, что сковородка уже, ну, у нее есть цикл жизни, она его прошла, и, возможно, ее надо уже потихонечку, вот, собственно, на покой и отправить. То есть часто поцарапанность – это просто индикатор того, что сковородка уже свой жизненный путь прошла. А так, то, что
1: В общем, если ты поцарапал сковородку, ты сковородки сделал плохо, себе не очень.
0: Себе все нормально.
1: И лучше, если сильно поцарапанное, выбрасывать. Про производство именно в России. Существуют ли у нас заводы, и насколько они безопасны?
0: Так, ну, естественно, наши заводы самые безопасные в мире, это безусловно. Тут важно понимать, есть заводы, которые делают изделия с, в данном случае будем говорить, второпластом, потому что тефлон – это зарегистрированная торговая марка. То есть можно купить уже просто готовый порошок тефлона и наносить его. И здесь вообще проблем нет, у вас самое опасное происходит, собственно, в процессе изготовления тефлона. Если мы наносим, то это лучше, чем готовить сам тефлон. А насколько я знаю, вот здесь все-таки я не химик-технолог, у нас в Кирово-Чепецке и в Перми есть производство, которое делают, собственно, второпласты.
1: Ну, второпласты
0: именно с нуля. Ну, то есть, как бы из мономеров они делают полимеры. Что там с экологией, не знаю. Вот здесь честно скажу, я, по крайней мере, у нас все-таки народ довольно чуткий. То есть, если бы там было бы прям все плохо-плохо, наверное, мы бы знали. Я не слышал каких-то отдельных жалоб вот именно на эти заводы. Хотя, не знаю, может быть, в Перми так много химических заводов, что там еще один дополнительный как-то погода не делает, но я какого-то ужаса, если честно, не знаю про эти производства. Итого, Кирово-Чепецк и Пермь.
1: Буквально у нас 3 минуты осталось. А давайте про будущее. Вот есть ли у этого тефлона какие-то еще модернизации? То есть, насколько сейчас же там все вот про искусственный интеллект, что он нам что-то подарит, и он нам прогнозирует, и он нам подарит еще какие-нибудь виды. То есть, грубо говоря, не сегодня, а завтра появится тефлон 2.0.
0: Хороший, кстати, вопрос.
1: Или там просто, как бы, опять же, из-за того, что там втор, да уже ничего другого не придумаешь.
0: Да, химически там уже все очень хорошо. Можно поиграться с длиной цепочки. Вот длина цепочки.
1: А длина цепочки на что влияет?
0: Может влиять на механические свойства. То есть у нас, например, есть полиэтилен низкого давления, есть полиэтилен высокого давления, они там по-разному сшиты между собой.
1: То есть, грубо говоря, можно сделать тефлон еще и более прочный, чтобы его не поцарапать.
0: Пожалуй, можно. Хотя у тефлона плохо с пространственным сшиванием. Я думаю, что вот здесь основной ресурс должен идти, вот интеллектуальный как раз, в сторону усовершенствования процесса. То есть вот как раз, чтобы у нас вот этот завод мог стоять в центре Москвы, условно, и все бы ходили и говорили, ох, как хорошо пахнет, вот, ничего вредного. То есть сам тефлон, ну, он реально, это вот редкий случай, когда ну уже совершенно все, ну вот уже все.
1: А я так понимаю, что у нас, ну, мы уже говорили, да, это так вскользь по поводу того, что жарить это плохо.
0: Да.
1: Да, но изначально, как я понимаю, человечество жарить начало раньше, чем варить.
0: Жарить проще. Мы поймали какую-нибудь, птицу поймали, навертело ее и в костер.
1: Да.
0: Но здесь я бы не проводил бы мысль, что то, что давно человек делает, то и хорошо. Люди начали жарить, когда средняя продолжительность жизни была 20, хорошо, если 25 лет. Поэтому, когда...
1: При этом, когда они жарить еще не начали, то было еще меньше.
0: Ну да, то есть здесь как бы здесь все... То есть, когда говорят, что вот вернемся к природе, надо помнить, что мы вернемся к чему? К тому, что там, условно, женщина рожала 8 детей за жизнь, из них выживало 3. Ну, как бы, я не хочу к такому возвращаться. Я вообще считаю, что мы сейчас, благодаря науке, живем в самое комфортное время, которое когда бы то ни было на Земле было. Угу. Вот, так что жарить мы начали раньше. Вот, но это не значит, что жарить полезнее. Варить лучше.
1: В общем, дорогие друзья, либо жарьте, либо варите, мы все вам рассказали. Самое главное, теперь вы знаете все про тефлон практически, да, и теперь каждый раз, когда вы будете стоять и выбирать сковородку, вспоминайте про нас. Распространяйте наше видео, посылайте своим друзьям, если вдруг они, например, боятся тефлона или, наоборот, очень его любят. И в любом случае, делитесь этим видео. Ну и вообще, заходите чаще на смотрим.ру и смотрите наши подкасты. С нами был, я напоминаю,

0: Михаил Каптюк, основатель проекта Sciencely и популяризатор науки. Кстати, автор телеграм-канала «Химический Каптюк». Все бегом туда, смотрите и не переключайте нас.
1: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии после атаки украинских БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию нашла на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксировала внешние повреждения корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ. Во время осмотра территории обнаружено также повреждение металлического люка, расположенного несколькими этажами выше. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня в Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока за АЭС. В результате поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Он назвал удар БПЛА по станции серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Инцидент с беспилотником в Румынии может спровоцировать масштабный конфликт между Евросоюзом и Россией, предупредил премьер Словакии Роберт Фицо. По его мнению, произошедшее, напротив, должно стать поводом к немедленному началу переговоров между Брюсселем и Москвой. Как подчеркнул Фицо, только диалог может предотвратить катастрофу.
2: Это Третья световая война.
3: Это может привести к Третьей мировой войне. Я предупреждал об этом. Я также предостерегаю от резких заявлений и матча риторики о войне между Европейским Союзом и Россией. Такие разговоры могут исходить только от совершенно безответственных людей, которые считают войну какой-то компьютерной игрой.
0: Напомню, в пятницу в Минобороны Румынии заявили, что беспилотник попал в крышу дома в городе Галаце. Пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, хотя доказательств не привели. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон-грата и закрыть само генконсульство. Владимир Путин предположил, что, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Как отметил президент, без экспертизы никто не сможет точно сказать, какого происхождения БПЛА, и подчеркнул, что Россия готова провести расследование, если передадут объективные данные. Эпидемиологическая ситуация по холере в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. На сегодня рисков распространения заболевания на территории страны нет. Завозных случаев не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что в последние годы в России были лишь единичные случаи завоза холеры. По каждому был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, благодаря чему осложнений не допущено. Ведомстве уточнили, что в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года отмечено более 78 тысяч случаев в 23 странах, причем самое большое количество в государствах Африки. Американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США. Там уточнили, что оперативная группа «Южное копье» ударила по судну, которое эксплуатировала террористическая организация. Оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана. Как говорится в сообщении, в ходе операции три наркотеррориста были убиты. Добавлю, с сентября прошлого года США нанесли 61 удар по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана. По утверждению американской разведки, на них перевозили наркотики. Погибли в общей сложности около 200 человек. Законодатели штата Нью-Йорк завершают согласование бюджета, который включает так называемый налог на дорогостоящее второе жилье, используемое владельцами лишь лишь время от времени. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Сбор вступит в силу с 1 июля. Он затронет частные дома стоимостью от 5 миллионов долларов. Его цель – собрать 500 миллионов для покрытия дефицита бюджета Нью-Йорка. По оценкам офиса губернатора, налог коснется примерно 10 тысяч домов по всему городу. Исключениями станут дома тех горожан, которые постоянно живут в Нью-Йорке, а также объекты, занятые близкими родственниками собственника и сдаваемые в аренду квартиры. В столичном регионе после полудня началось развитие кучево-дождевых облаков, а вместе с ними сформировались грозы. Они прогремели в подмосковных Можайске, Шатуре и Сергиевом Посаде, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в Москве и области календарная весна финиширует дождями и грозами. Ненастный холодный циклон в центре Европейской России исчез с карт погоды. Сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе формирует обширное поле пониженного давления. Прольются короткие дожди, прогремят локальные грозы. По словам Леуса, продолжится постепенное повышение температуры. Сегодня воздух прогреется до плюс 15-17. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью до 10, днем до 18 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 56%.

0: Избранное. Весенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня у нас в гостях Алена Несифорова, основатель школы Довериум, экс-управляющая концепцией компании «Вкусвилл», консультант, преподаватель, ментор. Алена, добрый вечер.
3: Всем добрый вечер.
2: Я перед эфиром пошутил, что обычно родители вызывают директора, а здесь родитель вызвал директора в студию, да, потому что твой сын учится в этой самой школе «Довериум».
1: Да. Моя жена посмотрела интервью с вами на Ютубе, и я его тоже глянул, и мне показалось, было бы интересно с вами поговорить.
3: Спасибо.
1: Вот. Сначала я бы хотел вас спросить про ваш опыт детский, как вы в школе учились, и как вообще, как вы учились в школе, кем вы были в школе?
3: Кем я была в школе? Ну, учеба у меня была, я училась в школе, но параллельно у меня было много спорта и активности, поэтому училась я на балансе с другими активностями. Училась я неплохо, но мне это давалось легко. То есть это были, ну, четверки, пятерки, в общем, в целом очень ровненько.
2: Это была обычная школа?
3: Это была школа в небольшом городе, город Березники. Она была лучшая в этом городе, она была английская, там было много английского языка. И она была лучшая в городе, это однозначно. Я и выступала на разных олимпиадах за школу. К тому же я еще и бегала за школу. В общем, было много активностей. В целом была таким активистом в школе.
1: А вы сказали, что легко училась, да?
3: Да.
1: Вот есть люди, которым легко учиться в школе. Я такой, например. А есть кому вот прям тяжело всегда учиться.
3: Да.
1: От чего это зависит?
3: Как я думаю, кажется? Что это от внутреннего состояния, да, есть правда дети, которым легко даются знания, вообще система, все понятно просто. А есть тем, кому надо найти свой подход, свою мотивацию. И вот как раз этого, к сожалению, не хватает в массовых школах, то, что я увидела. Ну, правда, все мы разные. Вот эта уникальность, которая есть, и потенциал в каждом, странно на нее закрывать глаза, особенно в современном мире. Поэтому все зависит, правда, от внутреннего мира человека, который родился, от ребенка. То есть здесь уже мы можем его ломать, а мы можем, да, давать ему, как всем, материалы, требовать от него пятерки и четверки. Но, повторюсь, все разные. Вот эту разность хотелось мне всегда показать и устроить, да, некую такую вот организацию, компанию, школу, где каждому ребенку будет свой подход.
1: А что такое внутренний мир ребенка?
3: Внутренний мир для меня это то, как он воспринимает окружение, как он чувствует себя, как он рефлексирует, как он, ну, наверное, вот вообще может воспринимать, да, мир, каким он есть. То есть это вот то, с чем он живет. И он, правда, сильно разный. Зависит, да, от психологии ребенка, от того вообще даже, как проходили роды. Вот мы сегодня обсуждали до эфира, да, что вот есть тоже малыши маленькие, есть полнолуние и прочее. Очень много факторов. И дети, правда, отличаются.
1: А мы же ничего не знаем про детей. Вот если вспомнить себя в детстве, ведь про нас взрослые ничего не знали. Вот это
2: и совершенно не интересовались.
1: Да, тайнопись души какая-то. То есть внешне видит там, ну, склонности к этому. Или вот любит рисовать. Но вот какие-то наши глубинные страхи, переживания, мечтания, они обычно совершенно никем не восприняты. То есть как будто мы в детстве очень одиноки. Ну, если потом ретроспективно это смотреть. И получается, что внутренний мир ребенка нами может быть воспринят только поверхностно.
3: Мне кажется, что вот мы сейчас описываем наш опыт, в первую очередь, да, с наших родителей, когда с нами наверняка после школы некогда было посидеть, порефлексировать, спросить, не какая у тебя оценка, ты сдал контрольную, а все-таки, а что было интересного сегодня, а что там тебе особенно понравилось, а в чем было напряжение. Я думаю, вряд ли с нами так общались, не знаю, как у вас это было, но то, что я вот сейчас слышу, некогда было нашим родителям особо заниматься такими вопросами.
1: Я помню, что я «Спанч Боба» и «Человек-паука» смотрел после школы.
3: А я бегала и тренировалась, да, у меня были...
1: А ты что делал после школы?
2: Зависит от дня. Если у меня был в этот день английский, то я смотрел «Спанч Боба» перед ним, да. А если у меня была тренировка, то я вечером бегал.
1: Понятно, ты такой промежуточный вариант занял.
2: Ну да.
3: И получается, что поговорить с нами было некому. Вот, но на самом деле потребность в этом огромная. И вот сейчас вот про травму много же, да, вот и коучи работают, сейчас психологи, да, с детскими травмами, а как бы почему мы не можем проявляться в этом мире, ну, взрослые вроде уже успешные, почему мы стесняемся, почему мы боимся чего-то. И все вот там вот, да, мы в детстве мы вспоминаем, что самые теплые моменты — это общение, это праздники, это какие-то события очень теплые, да, а не наши там дипломы, оценки и какие-то вот такие сложные вещи. Поэтому соглашусь, что с нами точно мало общались, но мне кажется, что вот мы, как родители, сейчас по-другому относимся к воспитанию детей. И я вижу, что, ну, это сейчас на наших родителях, на нашем сообществе, на том, как к детям относятся. С одной стороны, называют это слишком комфортно, но на самом деле с детьми просто разговаривают о том, что их интересует, о чем они мечтают. И более того, педагоги начинают об этом говорить, спрашивать. Педагоги реально знают, чем интересуются дети, что Корней собирает. Кстати, на телефон я тоже знаю. Мы как-то шли с прогулки все вместе, и они обсуждали с Евой айфоны, о том, как они откладывают деньги. Была удивлена, что он все-таки решил на Roblox пока перевести.
1: Ну, потому что человек живет хитот нунг.
3: Как тест с зефирками, да? Типа сейчас одну.
1: А вы бы, кстати, зефирку сразу съели или ждали бы второй?
3: Я не знаю.
1: Влад, а ты?
2: Смотря в каком возрасте. Я был очень послушным ребенком. А сейчас? Ну, смотри, я баллы, которые на карте у меня накапливаются в кофейне под домом, списываю всегда. Каждый раз. Потому что я думаю, вот я умру, а у меня баллы на карте остались для кофе не израсходованы.
1: Ну, это что за ерунда? Наследство. Да. Что папа оставил? 3000 баллов в кофейне. Я бы точно сразу съел.
2: Я там видел...
1: Во-первых, может быть, будет вторая завтра в любом случае.
2: Я видел видео недавно, где похожий тест делает мама для дочки, оставляет перед ней горсть M&M's и говорит, я сейчас отойду, ты это не ешь. И девочка так смотрит, ей года 4, и руку протянет, отдернет, потом берет бокал вина маминого и начинает пить из него.
1: А я вспомнил рилс, вот вы сказали, вот детские праздники запоминаются, и мне попался такой рилс, значит, там детский праздник и хроника, 95-й, что ли, год, значит, какой у меня был день рождения, там пьяные пляшущие родители, и друзья, и ребенок такой сидит, и это же правда так было.
3: Ну, я, кстати, помню другие дни рождения, помню, как приходили одноклассники, не как сейчас там, да, снимают какие-то модные пространства или там, не знаю, какие-нибудь, наоборот, пластиковые, искусственные вот эти шарики, когда, правда, приходили домой, друзья.
1: Да,
3: домой,
1: было такое, было.
3: Домой, это же было просто офигенно.
2: А тогда шарики натуральные
3: были. Готовили.
1: Можно было есть.
2: Ну, конечно.
3: Правда, готовили, да, с родителями. Это было совсем другое. Я не знаю, сейчас приглашают домой, но кажется, что это скорее редкость.
1: Приглашают, но вот, например, Корней скоро день рождения, и мы так с женой говорим, честно говоря, не очень хочется, чтобы
2: никого звать.
1: Потому что, да.
3: Кстати, в школе в этом плане очень удобно отмечать. Там как бы ты поучился и сразу отметил, и в сообществе.
1: Да, очень удобно, очень хорошо.
3: Да,
2: вы учились в школе, и, судя по всему, вам было там комфортно. Я имею в виду по учебе, по занятиям, по каким-то коммуникациям.
3: У меня, как у всех, были любимые педагоги. Я до сих пор помню своего педагога. Мне кажется, единственного, кого я помню, как зовут. Да, вот Надежда Георгиевна, мой педагог по английскому. Мне кажется, любовь к языку у меня именно от нее. И вот к такому. А были те, кого я просто с трудом вывозила, выносила. И более того, у меня был отдельный педагог по русскому языку от всего класса. Потому что я доказала, я и, ну, мои родители в том числе, что меня засуживали, да, и мне занижали оценки.
1: А как вам кажется, необходимы ли такие педагоги? Вот, у меня тоже была одна учительница, заслуженный учитель математики, и она очень хорошо преподавала математику. Но меня и других моих друзей периодически называл дебилами. Это совершенно никого не смущало. Ни меня, ни моих одноклассников. Ну, обзывается и обзывается. То есть, и ее, конечно, мы не любили. Ну, вам не кажется, как будто бы вот в школе должны быть такие черные пятна?
3: Да, ну тут как бы дебил это одно, да, вопрос, когда они даются знания, и то, как бы зачем ты в школу пришел. Просто в моем случае как раз нелюбимым педагогом там был в первую очередь история с тем, что еще и знаний не было, которые как бы, да, ты сидишь на уроке, тебе просто, ну как бы, когда ты еще спортсмен, у тебя все четко, и поэтому вопрос всегда зачем? Как бы, да, если тебе норм, все мы разные, то значит и педагог, который называет тебя дебилом, тоже хорошо. Есть дети, которые не хотят, чтобы их называли дебилами, ну, да, и родители не хотят.
1: Но с другой стороны, смотрите,
2: как был... Филч. Это не учитель, чтобы не было 30 лет.
1: Завхоз. Который ругается, что тут пол
2: выморозили.
1: Но видите, если бы не было того учителя, который вам оценки занижал, вы бы не ощутили поддержку родителей в тот момент.
3: Конечно, в этом плане все не просто так. И мы, да, попадаем... Ну и, наверное, поддержку я поняла, что можно делать по-своему и по-другому. Не обязательно идти как все и быть в каком-то стадном, да, обществе.
1: А можешь тогда сказать, вот такая ситуация, да, довольно часто у ребенка какие-то проблемы в школе или в спортивной секции, да, ему не нравится тренер или педагог или какие-то обстоятельства. И у родителей два варианта. Либо как бы вот додавить, чтобы ребенок все-таки занимался фортепиано, или чем-то еще, да, либо вот сказать, слушай, пойдем отсюда, пойдем в другое место. Вот как сориентироваться в ситуации? Потому что иногда люди вырастают и говорят, вот жалко меня тогда вот родители все-таки вот
2: из музыкальной школы, да?
1: Да, обычно из музыкальной школы, да, а иногда наоборот, говорят, вот надо было, чтобы меня забрали оттуда, а родители не придали этому внимания. Как, если, как вам кажется, к чему нужно прислушиваться в таких ситуациях?
3: Я вообще верю всегда во внутреннюю мотивацию. Вот внутреннюю. Мне кажется, ну, если родитель так хочет, чтобы ребенок был скрипачом, вот папа хотел бы, чтобы я была спортсменкой. Ну, не получилось до конца, хотя до 10 класса я была КМСом по легкой атлетике, у меня было два
1: тренера, да?
3: Да, я бегала, спринт, короткие дистанции, а папа хотел, он даже своего тренера уговорил со мной заниматься, то есть у меня прям была мотивация, самая модная, я помню, шиповки Асикс мне привозили из Москвы, ну, то есть как бы была, да, и меня влюбляли в это все. Поэтому, если родитель правда хочет, он должен влюбить. Ну, ребенок должен, конечно, да, как бы вот на каком-то этапе понять, что я хочу сам.
1: А вам это хотелось вообще в глубине, этот бег? Именно вам, не как дочери, а как вам?
3: Я сначала мне не хотелось, точно, абсолютно, но с годами я стала понимать, для чего. Мне папа говорит, что это дисциплина на самом деле. Мне нужна была дисциплина и некая собранность, то, что помогает, да, в принципе, в жизни. Ну, то есть это такая последовательность действий. Вот именно спорт для меня в тот момент и вообще по жизни он дал такую дисциплину. С точки зрения именно этого, а не то, что спорт и мечта. У меня никогда не было мечты стать олимпийской чемпионкой, бегать. И, но вот именно вот это вот тренировки постоянные и дисциплина, они мне давали очень хорошую, в первую очередь, опору.
2: Спорт, да. А школа что дала?
3: Школа дала уверенность в знаниях, это первое.
1: Я что правда, такое уверенность в знаниях?
3: Да, и, то есть, несмотря на маленький город Березники, маленькую школу, да, и, там, например, мы были первая тестовая школа, ну, вообще регион Пермский край тогда уже был, который сдавал ЕГЭ. ЕГЭ, представляете, да, ЕГЭ, который вот сейчас все обсуждает, как с ним быть, а мы были первые, кто вообще его сдал в России, вот прям первые тесты в регионе.
1: 2006-2007, типа того?
3: 2009, по-моему, 2009 год, да.
2: И вы приходите в московский вуз с результатами ЕГЭ, они говорят, это что такое?
3: Нет, и меня принимают в плешку, на самом деле, и еще... Да-да-да, и вон я с Марис Тереза, на самом деле, принимают. И более того, то есть как раз вот возвращаясь к ЕГЭ, ну, правда, прекрасная сдача ЕГЭ без репетиторов. То есть, когда я приехала поступать в Москву, хотя таких планов не было, но вот в конце, как всегда, так случается, что неожиданно, я смогла поступить и в ИНЯС Марис Тереза, да, вот самый главный вуз нашей страны, лингвистический, и в РАИ имени Плеханова, где я сейчас как раз вот, да, буду преподавать уже в магистратуре. То есть вот так вот все складывается. Поэтому это про уверенные знания. Это не то, что у меня там были какие-то супер выдающиеся знания по математике. Они были правда уверенные, базовые. То есть вот выпускник 11 класса понимает, разбирает, хорошо мыслит.
1: А сущностно, в чем ценные знания?
3: для того, чтобы дальше, получается, идти, да, и двигаться по тому пути, который ты выбираешь в жизни. Тогда это был университет, и для многих это супер важно, да. То есть вот сейчас, например, я вижу, что детям, ну и вообще работодателям, так как я уже давно с бизнесом связана, очень важно мышление. Дипломы, конечно, давно уже...
1: Но знание не про мышление, согласна?
3: Конечно. Я вот говорю, что сейчас уже, да, идет фокус на мышление. На самом деле мы видим уже много и в рекламах, и в объявлениях, что системное мышление. Пару недель назад был большой форум АНД, это независимый совет директоров, и впервые в топе знаний вышло не умение справляться там со стратегией антикризисной, не суперэкспертиза, а именно такие мета-навыки. Мыслить, прогнозировать, да, системно подходить к решениям. И это очень ценно, и на самом деле запрос у родителей растет на развитие мышления ребенка.
1: Что такое мышление?
3: Мышление – это то, как я, получается, принимаю решения, как я, опять-таки, рефлексирую, как я выстраиваю систему знаний, то, как я вижу это в целостности. Да. Очень часто, вообще, вот если посмотреть на программы обучающие, там довольно все идет от частного к целому. А мы же в данном случае говорим про от целого к частному. То есть мы смотрим именно на общую картину.
2: Вы в вашей школе?
3: Да, да, в нашей школе, и мы нашли чудесную методику советскую, Ильконина Давыдова, да, называется, очень сложная система.
1: А Ильконин – это ученик Выгодского.
3: Да, да.
2: И он о нем Рекона еще.
3: Непростая система, с которой, на самом деле, сложно и педагогам, и школам. Я понимаю, почему все меньше школ остается по этой системе.
1: Потому что педагогу нужно участвовать в учебном процессе.
3: Конечно, ему нужно быть, да, не просто транслятором знаний, а на самом деле быть фасилитатором, как сейчас модно говорить, процесса. Помогать детям. В идеале 30% говорить и 70%, чтобы, да, обсуждали, решали дети.
2: Я запутался. Это то, как должно быть, то, как сейчас происходит...
3: Ильконина Давыдова сейчас
2: не, вот
3: есть,
2: этот,
3: существует.
2: 30% он говорит, 70% фасилитирует.
3: Это, вот, это в идеальной системе,
2: это в идеальной,
3: да,
2: системе
3: развивающего образования, да, когда вот именно в Ильконина Давыдова.
1: Когда ребенок как бы является локомотивом движения, а не педагог. То есть не педагог дает тебе знания. Сегодня мы изучаем вот приставку «пре-при». Да. А когда детям дается условно там, ну как я, да, я немножко читал программу давно еще. Детям дается, например, 10 слов условно с препри.
2: Чтобы они сами сформулировали.
1: Сами сформулировали. Они могут неправильно сформулировать.
2: Да?
1: И его закрепляют, да, как неправильно сформулированное. И потом, когда дети сталкиваются с другими словами, они ставят под сомнение те правила, которые.
2: То есть там выделение, как бы, мета информации из наличествующей информации.
3: Да, и они видят картину в целом. То есть сначала, да, они сами исследуют, они находят решение, они договариваются, но это решение, правда, может быть неверным. И они к нему возвращаются. Но когда они возвращаются, они придумывают новое правило. И таким образом у них формируется вот это вот понимание процесса самого, да, и как это сделано.
1: Там возникают отношения, на самом деле. То есть мы в обычной школе, когда учились, назову ее обычно, да, классическую,
3: да,
1: программу, то она была иерархизирована. То есть нам сверху дают некое знание, а мы, если его запоминаем и осваиваем, то мы ему соответствуем. А здесь она как бы горизонтальна. Есть некая информация, и ты как бы должен понять, как она устроена. Вот почему здесь пишется это, а это так считается, грубо говоря. И получается, что ребенок участвует в процессе создания этих правил. То есть это как с аксиоматикой.
3: Да.
1: Это как вот, да, это знаешь, как геометрию нам в школе преподавали. И говорили, вот у нас есть там гипотеза. Как не гипотеза, а аксиома. Да. И нам ее объясняют. А я один раз читал книгу «Удовольствие от X по математике». И там, значит, подобная штука, то есть, когда детям объясняют, как теорема Пифагора устроена, но не на примере вот А квадрат, Б квадрат, С квадрат, а там дается, ну, буквально дети сами понимают, как она работает, ну, грубо говоря. Ладно, я про мышление все-таки хотел бы еще поговорить. То есть то, что вы описываете, это не совсем то, что называется мышлением философии, например.
2: Ну, такое
3: операциональное,
2: да, мы
3: его
2: мышление
3: такое.
2: Мы попробуем
3: приземлить, ну, и применить, да.
1: Озвучь то, что ты сейчас говоришь.
2: Нет, то, что Алена рассказала, это похоже на операциональное. То есть мы работаем с информацией, там, не знаю, строим майндмэпы, кластеры и понимаем, как оно устроено. Но это не имеет никакого отношения лично ко мне. То есть, да, у меня эта мышца в кавычках тренируется, пока я строю эти маршруты.
1: Но кто мыслит, не задается вопрос.
3: Кто мыслит?
1: Не задается вопроса.
3: Ну, в данном случае сам ребенок. мы предполагаем.
1: А что такое сам ребенок? То есть, ну, что такое,
2: смысле,
1: это я?
2: Это хороший метод для научения его вот операционально мыслить. Но задать вопрос, а хочу ли я это, подходит ли это мне, и почему математика, а не, не знаю, геополитика, такого вопроса не ставится. Потому что есть некоторые рамки самой дисциплины.
3: Безусловно, мы работаем в образовании, и это не оторванная сфера, да, от условно, да, вообще от всего. То есть у нас есть стандарты в ГОС, мы, и наши дети должны сдавать там ВПР, экзамены, ЕГЭ в том числе, и в этом, как бы, то есть им правда нужно, да, с этим работать. То есть такая мы не можем же сказать, что у нас нет математики, мы больше, хотя такие школы наверняка существуют.
1: Такая же, то есть тут, смотрите, тут интересная вещь. Я когда-то работал в хорошколе, когда она только недавно открылась, и она себя мыслила как школа, как бы альтернативное государственное образование, но спустя там пару лет она тоже начала делать там в ГОС и всякие еще экзамены сдавать, и на двух стульях не удалось усидеть. Но суть-то там в чем? Суть та же, что и в больших корпорациях. То есть корпорация хочет, чтобы сотрудник был креативным, но чтобы он выполнял задачи. То есть креативность — это, ну, форма творчества.
3: Конечно,
1: возможно,
3: да,
1: только когда твое мышление свободно, когда нет долженствования над тобой. А корпорация состоит из долженствования, потому что там есть KPI и так далее. И тут прямой конфликт. А мы сейчас уйдем на перерыв, мы вернемся к этому после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: В Москве 17:30.
0: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии после атаки украинского БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию нашла на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптового окна. Зафиксированы внешние повреждения корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ. Во время осмотра территории обнаружено также повреждение металлического люка, расположенного несколькими этажами выше. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, АЭС работает штатно. Российские военные поразили цеха производства, площадки запуска беспилотников дальнего действия и базы хранения горючего, сообщили в Минобороны. Под удары также попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Подразделения группировок войск «Север» и «Южное» улучшили тактическое положение, группировка «Запад» – положение по переднему краю. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1385 военных. Средства ПВО сбили 4 управляемых авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 405 БПЛА. Силы стражей Исламской революции Ирана сообщили, что сбили ударный американский беспилотник МКЮ-1 «Предейтер», передало агентство ТАСНИМ. Согласно заявлению пресс-службы КСИР, это произошло сегодня утром, когда принадлежащий США дрон он вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана. А ВПЛА был сразу обнаружен и уничтожен зенитными ракетными комплексами КСИР. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке пока не комментировало эту информацию. Россиянка Мария Борисова заняла третье место в индивидуальных упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Российские гимнастки взяли уже 4 медали сегодня в индивидуальных соревнованиях. София Ителякова победила в упражнениях с обручем и стала третьей в упражнениях с мячом. Борисова ранее взяла серебро в упражнениях с булавами. На счету сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды турнира. Чемпионат Европы проходит в болгарской Варне. Он стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва. На турнире они выступают под флагом и с гимном своей страны. В Москве впервые готовится продать на аукционе автомобиль за повторную пьяную езду, водителя которого снова поймали нетрезвым за рулем, арестовали Land Rover стоимостью в 4,5 миллиона рублей. После приговора внедорожник конфискуют в доход государства и выставят на торги. Как напомнили юристы, теперь за повторное вождение в пьяном виде можно лишиться не только прав, но и самой машины, причем даже если она оформлена на родственника. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
7: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями погода, существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 53%.
8: Екатерина Бредина, здравствуйте. Сегодня на Ролан-Гаррос состоятся матчи четвертого круга, в которых примут участие Андрей Рублев и Мира Андреева. Рублев сыграет с Якубом Меньшиком, а у Миры Андреевой в соперницах швейцарка Хильбелен Тайхман. Еще одна представительница России Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигимунд вышла в четвертый круг в парном разряде. Сегодня девушки прошли дальше на отказе Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес по состоянию здоровья выйти на матч с россиянкой и немкой. Еще один дуэт Ирина Хромачева и Якоб Штайнер из Германии потерпели поражение во втором круге в миксте. Дуэт в двух сетах уступил канадке Габриэле Добровски и американцу Эвану Кингу 4-6-4-6. Матч длился 1 час 12 минут. Следующими соперниками Добровски и Кинга на турнире «Большого шлема» станут испанка Кристина Букша и Рафаэль Матос из Бразилии. Тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет Сандра Шварц, должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Белоголубых». Сандра Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022, а 22 мая нынешнего года немецкий специалист вернулся в московский клуб, подписав контракт до 2029 года. Челябинский клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» сегодня объявил о том, что расстается со всеми легионерами. А из клуба ушли защитники Логан Дэй, Джордан Гросс, Михал Чайковский, а также форвард Джошуа Лива. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На счету канадца 69 очков в 67 матчах. По данным «Спорт-экспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что в сентябре Конгрессы и ХФЭ обсудят допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях. Ранее, напомню, дисциплинарный орган ИХФЭ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборной России к соревнованиям сезона 2026-27. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турнире. Серебряный призер Олимпиады 2020 года Артем Вольвич покинул казанский «Зенит», сообщается на сайте волейбольного клуба. Напомню, Вольвич играет за команду с 2016 года. На этом о спорте все. До встречи.
0: Маяк. Афиша на маяке. В Международный день защиты детей 1 июня 2026 года на сцене концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге под патронажем всемирно известного дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева и при организационной поддержке автономной некоммерческой организации «Рыбаки и охотники» в пятый раз состоится масштабное, ставшее традиционным, ежегодное благотворительное мероприятие. Более 1000 детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья станут гостями театра, чтобы увидеть симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». «Петя и Волк» – одно из самых известных произведений Прокофьева, созданное специально для знакомства юных слушателей с инструментами симфонического оркестра. Ранее чтецами сказки выступали Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Андрей Носков. Имя звездного чтеца этого года организаторы пока держат в секрете. Для многих приглашенных ребят этот концерт станет первым знакомством с великой классической музыкой в стенах одного из лучших театров мира. «Мы стремимся создать для них атмосферу праздника, где искусство помогает верить в чудо», отмечают организаторы. На собственном примере показываем, как частная инициатива может и должна перерастать в общенациональную программу. «Только объединив усилия, мы сможем изменить мир к лучшему», прокомментировал представитель организатора, вице-президент АНО «Рыбаки и охотники» Ильдар Абдразаков, оперный певец, народный артист Российской Федерации.
9: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Ни одна корпорация крупная не заинтересована во мне как в человеке. Грубо говоря, во мне как в мыслящем
2: существе. Во мне
1: существе. Как во мне. Во мне как во мне, да, потому что я ей нужен, потому что я что-то умею. Хотя во всех корпорациях в ценностях там будет написано индивидуальный подход,
2: что
1: там еще, личность, там такие слова, да, семья и так далее. Вот, и я к чему? Я просто вот только успел уже сказать, что я думал впервые, что такое корпорация вообще, как таковая. И, может быть, Алена, вы расскажете, коли уж вы экс-управляющая концепции компании «Вкусвилл», да? Во-первых, чем вы там занимались? Как вы туда попали?
2: Что это такое управление концепцией?
1: Да.
3: Да, у этой история, да. Я начну с того, что до «Вкусвилла» у меня был опыт работы в классической американской корпорации под названием «Дюпон». И вот там-то я поняла,
1: DuPont?
3: Что...
1: «Дюпон»?
3: «Дюпон», да. DuPont. Есть два брата «Дюпон». Один – это ручки, вот это
2: серебро. А второе оружие, да?
1: Есть издательство «Дюпон» еще в Германии, нет?
3: Ну, вот это Шпионин. Другое, это уже другое. Другое, да. А второй «Дюпон» – это на самом деле химия.
2: Ну, это вот и ВПХ,
3: тефлоны,
2: химия,
3: да, и прочие, там, не знаю, тайвики, в общем, куча всего классного. Вот я работала как раз в химической истории. Я за 3 года, во-первых, поняла, что такое корпорация, разобралась, и через 3 года я оттуда собралась.
1: И что это такое?
3: Это огромная система с огромными ценностями. Это как религия, да, где все прописано очень четко, где каждый человек, да, это винтик. В хорошем плане слова, у тебя есть...
1: Чтобы винтики не одержали.
3: Вот ты на своем месте, да. Ну, то есть ты правда на своем месте. Тебя могут переставлять на другую позицию. Ты растешь, у тебя грейды, ты получаешь там зарплату и как бы покупаешь машину в кредит.
1: Ну, это прекрасно. А вам что мне понравилось?
3: А мне, вот, мне же даже вот, когда я школу открывала, мне главное, что было детям интересно. Вот мне там было неинтересно.
1: А что было неинтересно?
3: Ну, вот когда ты понимаешь, что за тебя уже все решили, что у тебя ограничен бюджет, или тебе нужно сделать именно эту брошюру, а ты хочешь по-другому, и прав у тебя нет, тебе становится неинтересно. Тебя очень ограничили в правах. Ага. И в ответственности в том числе. И мне стало неинтересно. И вот здесь я попала, как говорится, нужно освободить место, чтобы пришло что-то
1: это
3: новое.
1: Правда?
3: Я освободила место, и пришло новое.
1: А как скоро пришло?
3: Моментально. Прям сразу. Вот я из выставок из Франции, мы летали, вот Заха Хадид еще была жива, такая прекрасная.
1: Да-да.
3: Мы с ней были, вот Кориан делали проект из искусственного камня. Я потом сразу в Калугу к молочникам. Избёнка. Вот прям сразу, практически через неделю, помню, написала маме, говорю, мам, прикинь, говорю, была в Париже, а теперь в Калуге, вот начинаю в стартапе. Ну, тут как бы комментарии были разные, но поддержка была, кстати, да. Поддержка была. И это была компания «Избёнка», маленькая, у нас было 6 человек, это молочные ларьки.
1: Я помню, да.
3: Да, вот это вот «Избёнка», вывески деревянные, мы писали от руки, все вот это вот.
1: Мяснов появился, «Избёнка»,
3: да, мы под Мяснов, да, рядом с ними вставали, потому что у них был трафик. Вот так мы развивались. Очень успешная модель. Привозили продукты от фермеров. Росли. Но офиса у нас очень долго не было. И вообще мы сразу договорились, что мы как маленький ИП. Мы оказываем в компании услуги друг другу. Я оказывала компании услуги по знанию клиентов. Я хорошо разбиралась в клиентах, говорила, что им нужно, чувствовала там цены, какие-то рекламные истории. Кто-то хорошо разбирался в логистике, доставлял эту молочку, кто-то в качестве продукта.
1: А почему вы знали клиентов? Потому что вы сами были хорошим клиентом или что?
3: Потому что я, правда, очень много проводила времени с клиентами. Я и сама была клиентом, я и стояла за прилавками, я общалась с клиентами постоянно. Ага. Я постоянно держала руку на пульсе. То есть я смотрела не на цифры, которые в отчетах 5 пачек.
1: А смотрели на цифры на пульсе?
3: В том числе, да. То есть я прям стояла, да, с клиентами и вот отвечала на все звонки.
1: И там вам было интересно?
3: Очень. Это было просто невероятно. А потом еще вот эта книжка «Голубой океан» у меня появилась. Как найти свой голубой океан и не конкурировать в валах. Ну и все. У меня интерес был вот 13 лет. Я, получается, там свой интерес развивала. И после «Избёнки» плавно мы перетекли в проект «Вкусвилл». Тоже было интересно, а как там? Прикиньте, у нас никто никогда не работал в рознице, никогда. Никто не открыл ни одного магазина. А мы взяли и вот сами открыли. У нас команда «Шахтер», «Мерчендайзер», то есть вообще вот наш, да, совет управляющих – абсолютно разный опыт. Там про высшее тоже образование на самом деле не у всех абсолютно, и оно не нужно. Это вот на тему знаний, да, кто где. Но была классная команда, и всем было, правда, интересно. А еще у всех была вот эта мечта все-таки. Мы хотели построить, да, что-то такое устойчивое, интересное, а главное еще и накормить людей. Тогда в Москве, конечно, было туговато, только рынки были. Это сейчас уже тебе упаковку молока за 15 минут привозят, да, с коротким сроком. Тогда такого не было. Ну и все, и вот интерес, который был. И так появилась моя позиция, вот управляющая единой концепцией. Вообще обычно в компаниях и в корпорациях это называется маркетолог. Но мы вообще это слово не особо ценим, любим, да. Да и отвечала я сильно шире, чем маркетолог. В общем, отвечала на самом деле за то, чтобы... Вы же как раз с философией связаны, да. Я вот в этом плане очень люблю такого. Есть Карл Роджерс, он психоаналитик, но мне кажется, его тоже философия периодически так вот. У него есть такие там послания, и он вот рисовал всегда три круга. Кто я, как я себя ощущаю, да, как меня видят и кем я хочу быть. И вот когда эти три круга соединены, то, как он говорил, тебе не нужен психоаналитик, там, психотерапевт. Mm-hmm. Моя задача была держать эту концепцию, чтобы компания вкусывала то, что она делала, равно то, как сотрудники себя воспринимали, и то, как кем компания хотела бы стать.
2: Жалко, что эти моменты недолго длятся, когда совпадает мое мироощущение.
3: Рассинхрон очень быстро происходит, и, конечно, надо все.
2: В этом смысле тебя... психоаналитик не нужен пару часов в неделю.
3: Ну да. А поэтому я... и вот у меня команда большая была, 2000 человек.
1: Мне вспомнился другой психоаналитик, его часто приписывают, вписывают философ, mm-hmm. это Будда. Mm-hmm. Вот, и он говорил, что свобода от концепции – это свобода ума, а вы, получается, вообще ими занимались.
3: Да, кстати, книга, которая первый раз вообще легла в основу вот моей роли – это «Корпоративная религия». Да, это вот такая книга о том, что на самом деле главное, во что верит компания. А не то, что...
2: Ты думаешь.
3: Нет, там. Не ты думаешь, а не то, что на самом, как бы там написано на бумаге и так далее. Все это конкретная вера, да? То есть прям сотрудники должны понять.
1: Так, Алена, хорошо. Тогда вопрос такой. Вот я уже неплохо, мне кажется, знаю вашу школу. Сколько уж сын ходит, получается?
2: Полгода.
1: Да меньше. Меньше, у моего меньше, сына 1 сентября, 1 декабря началось. Три месяца, короче говоря, ровно. Ну и мой сын точно не сможет работать в корпорации. Это я уже сейчас чувствую. И остальные дети, наверное, тоже вряд ли. То есть у вас есть какое-то представление о будущем, в котором корпорации не будут? Или вы понимаете, что дети, которые учатся в вашей школе, в принципе, и не будут работать в корпорации?
2: Потому что у них родители богатые, да?
3: Не обязательно, у вас, кстати, да.
1: То есть как вот это... Потому что есть как бы мир, в котором есть определенный запрос.
3: Ну, на самом деле, доля корпорации, это кажется, что корпорации занимают все огромное количество частных предпринимателей вообще, и просто классных людей, экспертов своего дела. И вот мы в школе очень много проводим вот этих всяких предпринимательских курсов, смотрим у кого что, какие таланты, конкурсы талантов. Это же про то, про проявленность, да, про понимание, что я хочу. Вот мне же стало неинтересно 2 года назад работать во вкус. Это самый частый вопрос везде. Вот вы не спросили, почему ты ушла. Спасибо.
2: Очевидно же, почему. Потому что это стало корпорация.
3: Вот, ну, скучно может быть по-разному, да, во всех этапах. Вот. И я на самом деле чувствую, что наши дети, они будут, правда, заниматься любимым делом. И мне кажется, наши родители им это, во-первых, родители это позволят, да, ну, то есть, и они найдут себя. Вот я бы в это верила.
1: Тогда смотрите.
3: Ну, кстати, можно я вернусь? Вот мы такой корпорации как-то обливаем. Как
2: мы не обливаем.
1: Нет, я наоборот говорю, прекрасно.
3: На самом деле, да,
1: вещи.
3: Хоть что-то устойчивое, да, в жизни, стабильное. И вот там вкусил, кстати, до конца мы не называем корпорации, несмотря на огромные бюджеты.
1: Ну,
3: да.
1: Мы слад называем.
3: Да, вы называете. Там на самом деле внутри очень много маленьких проектов. И там вот, ну, там яркий пример, представляете, вот товарищ, да, например, он работал в стройке, строил магазины. Потом у него появилась идея, он о ней рассказал, и в итоге он открыл огромное количество микромаркетов, маленьких магазинов в офисах. А еще вот сегодня, да, тоже ваш знакомый говорил про свидание во вкус, или вот эти 1000 кафе. То же самое, пришли люди с идеей, говорят, мы хотим открыть во вкус или кафе. Так давайте, берите, открывайте. То есть на самом деле и в корпорациях можно найти, да, свою зону и стать таким...
1: Возле кофемашины.
2: Единственный нормальный паб возле маяка, где Артем Николаевич, например, свой сериал снимал, один эпизод, закрылся, и теперь там вкусвил кафе.
3: Где ходит на свидание, как мы сегодня знаем.
0: Пойми себя, если сможешь. Жизнь прекрасна.
4: И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводе. И вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. И вот набиты и закурены длинные трубки. И идет в полголоса дружеская беседа. А когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки. И выбалтывает нам свои удивительные тайны. И тихонько мурлычет свою извечную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет. И будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым. Песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной. Хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим. И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю океану. Смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем, довольно заурядные и прозаически молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова. Пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи и не засыпаем под безмолвными звездами, убаюканные плеском волн и шелестом листвы.
0: Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки.

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Если мы даем ребенку опыт идти за своими желаниями, то, по идее, мы еще должны быть готовы к тому, что он, что мы, как родители или как педагоги, будем встречаться со своими страхами.
2: Со своими или с его?
1: Со своими. Но что его страхов у нас нет. У нас есть свои страхи.
2: Ну, это как вы, из Парижа в Калугу. Это же страх для близких, например.
3: Да, конечно.
1: Как и расскажите про свой опыт встречи со страхами и что вы с ним делали.
3: Я буквально сегодня с коучем на эту тему много говорила.
1: Ну, продолжаем тогда диалог.
3: Да. На самом деле, вот я хотела маленький до момент сказать, что если спросить наших детей, кем они хотят быть, они часто об этом говорят, можно даже не спрашивать. Они проводят, вот у нас Гордей, например, он в том году мечтал быть курьером, и сейчас он переквалифицировался в ГАИ, потому что вот он видел...
1: Более высокоплачиваемого.
3: Он видел, на самом деле, нарушения, он с мамой часто, видимо, ездит, его это правда тревожит. И вот он даже проводил курсы для детей, он приходил пораньше, и для тех, кто рано в школу приходил, он сам читал, по-моему, за 10 рублей какой-то вот курс, да, вот он.
2: Это вот курс. Ваши дети — это те, кто у вас учится,
3: да,
2: это не ваши дети, да?
3: Да, да, ага. Да, у меня дочка, и я, кстати, тоже, но она мне говорит, где она хочет быть, там, где работать, то есть у нее есть тоже свои интересы, в том плане, что у них очень классные, на самом деле, здоровые желания, и интересно с ними на тему вообще поговорить. И вот мне кажется, что эти желания тоже могут быть меняться, но вот их как-то поддерживать,

0: Это сварщик самый высокооплачиваемый ХХ по России. От 270 тысяч средняя.
1: Понимаете?
2: Да, конечно.
1: Вот. А страхи, они всегда, как Кришнамурти говорил, всегда как бы страх прошлого. То есть желание,
2: опыта,
1: да, желание направлено в будущее, страх направлен в прошлое. И желание и страх, они нас как бы, ну, они нас от нынешнего момента все-таки отделяют.
2: Да.
1: И я повторю вопрос. У вас наверняка были в жизни моменты, когда вот какой-то страх вас останавливал. Что вы с этим делали?
2: Ну, я вообще люблю там смотреть примеры вовне, как у других. Мне вообще нравится просто общаться с людьми, вот слушать про их путь. И меня это всегда очень вдохновляло, да. То есть, когда у меня есть какой-то... Вот поэтому я люблю очень учиться, вообще вот всякие разные сообщества и бизнес-школы, да просто вот куда-то походить, да хоть с тренером в клубе поговорить. То есть, мне очень нравится вот опыт людей, вот его изучать. И поэтому, если вот прям страхи, то я обычно вот... даю себе время, да, это все приземлить и просто пообщаться, а потом как-то решение само приходит. Ну, вот у меня, наверное, такой путь, посмотреть, как у других. Да.
0: А у вас школа полного цикла? Я не знаю, как это называется,
2: нет,
0: правильно.
2: Нет, она у нас только еще, на самом деле, там буквально мы работаем несколько лет, у нас первый выпуск будет, да, это четвертый класс, это начальная школа.
0: Это начальная
2: школа.
0: Да, по
2: четвертый класс.
0: То есть вы не сталкиваетесь вот этой паникой по поводу ЕГЭ, куда поступать, кем быть?
2: На самом деле, конечно, уже, даже, мне кажется, ну, там четвертый класс, ну, многие думают про ВПР, про экзамены, а как дальше.
0: Так вот он уже страх именно тот, о котором Артём говорит.
2: Да, все верно. И тут мы, конечно, показываем, во-первых, других родителей, опыт, да, там, их детей, опыт наших детей, и говорим, что, а может быть, по-другому.
1: Ну, а как меня может успокоить опыт других людей? Я вот не очень понимаю. То есть, как в детстве, да? А мама сходила на собрание, приходит, будет тебя распекать. Ты говоришь, ну вот у Васи же. Она говорит, меня не интересует, как у Васи, меня интересует, как у тебя.
2: Да, ой, это сравнение, да, это еще одна тема.
1: То есть, когда не в мою сторону Вася нужен, когда в мою не нужен.
2: Я это называю насмотренность, ну, как бы просто посмотреть шире. Это тоже про сознание, да, вот немножечко расширить свои границы, да, вот посмотреть, что есть там, ну, разные люди с разным опытом. Это сложно. И, конечно, если говорить про наш проект образовательный, то к нам подтягиваются родители, как мне кажется, с более такими вот широкими границами, да, им, наверное, меньшим количеством страхов за будущее. Есть те, кто правда переживает. Для кого-то, например, как вот в Англии образование, это социальный лифт.
1: Да, с первого класса. Там,
2: и там в этом плане, как бы, да, то есть, ну, наверное, да, вот как бы если ты оказался в Англии, да, там в таком ситуации ты будешь, да, стараться способствовать там качественным знаниям, да, вот натаскиванием, ну, как бы это.
1: Ну, мы сладко в целом Англии. Англичан не очень любим за это.
0: И не за это.
1: Ну, не только это.
0: Да, за это тоже.
2: Да, но вернусь к нам. У нас тоже образование есть, как социальная история, как лифт до сих пор, да. Там можно выучиться, там, не знаю, в крупных школах, да, интересно.
0: Это правда, вот можно из Березняков приехать в Плешку.
2: Можно стать олимпиадником.
0: Я без неуважения к Березнякам, но...
2: Березняки – чудеснейший город, да. Можно стать олимпиадником.
0: Как писал о нем Пастернак, это Волжская Бельгия, или... Не знаете такой цитату?
2: Нет, не знаю.
0: Я вот нашел на Википедии.
2: Да.
1: Волжская Бельгия?
0: Да.
1: То есть для этого мне нужно побывать в Бельгии, чтобы увидеть Березняки.
0: Нет, не Волжская.
1: Там какая река?
2: Там река, получается, вообще вспомнить.
1: Нет?
0: Нет.
2: Я, честно говоря, да, Ака, наверное, да.
0: Маленькая промышленная Бельгия, я называл.
2: В Березняках, там, в принципе, мало рек. Все верно, это промышленный город.
0: Завод Любимов, Сальве и Ко, который был до революции, который Уралкалий.
2: Уралкалий нынешний, да, где работала моя мама.
1: Богатый завод.
2: Богатый завод.
1: Сегодня у нас в гостях Алена Нисифорова, основатель школы «Довериум», экс-управляющая концепцией компании «Вкусвилл».

0: Маяк. Из дневника.
1: 30 сентября 1926 года. Творчество сопровождается чувством собственности, как любовь ревностью, как сама жизнь явлением личности. Но беда наша в том, что собственность бывает и без творчества, ревность без любви, как в самоуправстве. А личность без соответствия с жизнью в эгоистическом

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группе экспертов Международного агентства по атомной энергии во время осмотра Запорожской атомной электростанции в связи с ударом дрона пришлось укрыться после того, как в районе станции раздались звуки повторного появления БПЛА. Об этом говорится в заявлении Международного агентства. Там также сказано, что эксперты нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированное внешнее повреждение корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ, во время осмотра территории обнаружены также повреждение металлического люка, расположенного несколькими этажами выше. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов СУ действительно нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока за АЭС. В результате поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека. Никто не пострадал, АЭС работает штатно. Российские военные поразили цеха производства, площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия и базы хранения горючего, сообщили в Минобороны. Под удар также попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Подразделения группировок войск «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение. Группировка «Запад» – положение по переднему краю. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1385 военных. Средства ПВО сбили 4 управляемых авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» американского производства и 405 БПЛА. Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заверил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он высказал уверенность в том, что европейские государства подталкивают Зеленского к заявлениям с угрозами в адрес Минска.
2: Я уже говорил, я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Второе, американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает.
0: Как пообещал Лукашенко, если с какой-либо территории будет предпринята военная атака на территорию Беларуси, то война на Украине выйдет на совершенно иной уровень. Он также назвал бредом угрозы Зеленского в адрес белорусской стороны, в том числе о неких 500 потенциальных целях на территории Беларуси. Напомню, ранее командование сил беспилотных систем ВСУ заявило, что Украина определила 1500 целей на белорусской территории для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Владимир Путин завтра вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из 9 многодетных семей, сообщили в пресс-службе Кремля. Церемония состоится 1 июня, в Международный день защиты детей. Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждают родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня». Звания и ордены учреждены указом президента в 2022. Франция попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН после того, как израильская армия захватила средневековую крепость Бафор в Ливане, где теперь развивается флаг израильской армии. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. В Париже признают право Израиля, как и всех стран, на законную самооборону и защиту от нападений Хизбаллы, но ничто не может оправдать продвижение израильских военных в Ливане и все более глубокую оккупацию ливанской территории, сказал Барро 2 в эфире телеканала BFM TV. Ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля будет наращивать действия в Ливане. По его словам, военные пересекли реку Литани, заняли господствующие районы и захватили хребет Бафор. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, объявил о взятии под контроль средневековой крепости Бафор на юге Ливана. Продвижение израильских сил вглубь Ливана началось после расширения зоны ракетных обстрелов израильских населенных пунктов со стороны Хизбаллы. Воздушная тревога уже срабатывала в городах Нагария, Цфат, Кармиэль и других. Служба командования тылом ужесточила инструкции для населения в северных районах страны. Православные верующие сегодня отмечают праздник Святой Троицы. Он считается днем рождения христианской церкви и входит в число 12 главных праздников церковного календаря. В православных храмах по всей стране проводится одна из самых красивых служб в этом году. В честь праздника патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Троице Сергиевой Лавре в Подмосковье.
1: Сегодня наш общий праздник, великий праздник торжества церкви, торжества веры, торжества православия. И да помогает всем нам Господь, каждому на своем месте, каждому в свое время, быть верным продолжателем того великого делания, которое совершил Господь, которое продолжили апостолы и которое восприняла Церковь, в том числе и Церковь сегодняшнего дня.
0: Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называют Пятидесятницей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается, в ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 16, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 53%.

0: в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
1: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин и наши сегодняшние гости Алена Несифорова, основатель школы Довериум, экс-управляющая единой концепции компании «Вкусвилл», консультант, преподаватель, ментор. Мы вот в перерыве интересную вещь затронули, но я уже забыл, как она была сформулирована.
2: Мы говорили про свободу учителей, да.
3: Про учителей, что что-то вот у них...
1: Да, я заметил, что у меня сын учился пару месяцев общеобразовательной... Видишь, даже не могу уже выговорить, забыл это слово. Общеобразовательной школе. То есть она дает общеобразование. То есть если... Что такое образование? Что такое вообще образование? Как буквально? Что образуется? Слово «образ». То есть общеобразовательная школа дает нам систему общих образов. Правильно получается, так?
2: Ну, да.
1: Да, вот. Ну, и там у нас не получилось сыграть в нормальную семью, и мы оттуда ушли и нашли вот вашу школу Довериум, и я заметил важную разницу, что я могу разговаривать с учителями. В том смысле, что я технически со всеми могу говорить, но здесь у меня складывается...
3: Отношения.
1: Ну, отношения, как бы, как сказать, не качественный диалог, а он... Ну, настоящий
2: двух
1: диалог.
2: Двух субъектов.
1: Да, двух
2: оба
1: субъектов.
2: Присутствуют.
1: Да.
2: Не как заказчик и исполнитель, не как учитель, да, и родитель, да, а как, да, два человека.
1: Да, да, да. Вот, я вот это сказал, и Алена сказала, что в корпорациях...
3: А я сказала, что в бюрократии невозможно найти, ну, очень сложно найти таких людей. И вот почему вообще мне, ну, пришлось на самом деле открыть школу? Я бы тоже за, там, возможно, да, отдать там другие проекты, которые есть вокруг, но меня смущал бюрократизм этих школ, который я чувствовала прямо с порога, поскольку там я и во Вкусвилле, да, вот всегда была за свободу, за ответственность, за инициативность. Мы довольно были плоскими в плане иерархии, да, там на фоне других корпораций, и я искала такую школу. В других школах я правда чувствовала. Я видела там и системное мышление, Ильконина Давыдова, и прекрасных основателей. Но меня пугала бюрократия.
1: Что такое бюрократия?
3: Я видела, как давались поручения, как все смотрели на тебя и ждали, пока, ну, там, тебя представят, когда дадут слово. То есть это было настолько все...
1: Зарегулировано?
3: Зарегулировано, да. И не было никакой свободы, воздуха. И у меня был вопрос, а как учить детей, когда вы сами в таких жестких рамках, да, когда, получается, вам спускают указания сверху. Я стала в этой теме глубже разбираться и, правда, увидела, что огромное... Вообще педагоги святые люди, я считаю, недооцененные. Это наши учителя, и как им непросто. И у меня была мечта, чтобы педагоги просто занимались детьми, убрать всю бумажную работу. И чтобы академдиректор, да, как вот у нас, это была поддержка и обучение, а не человек, который сверху, да, как завуч, ждет от
2: тюкает,
3: тебя.
2: Спускает,
3: тюкает, да.
2: Да.
3: И вот мы проводили собеседование, мне кажется, вот на первых педагогов. Это сейчас как-то к нам уже приходит по рекомендациям, а что так можно было, да. И вот я помню, там порядка, ну, 30 человек, 40, да, вот у нас было кандидатов, например, да, на первые роли. И когда нам говорят, что, знаете, у нас просто нет времени общаться с детьми, мы их не знаем. Мы занимаемся, да, мы выполняем поручения сверху. И это вот вопрос про то, какие люди, да, в каких системах. Я вот искренне верю, что там, где есть такая свобода, при этом у учителей много ответственности, но у них есть права.
1: Но это их ответственность.
3: Это их, и они это чувствуют. И вот мы как раз говорили про систему Ильконина-Давыдова, что вот там столько непредсказуемого, да, и вот, например, правда, урок может пойти по другой теме. Вот дети исследовали, придумали, и нашли правило, которое, например, должно было через 2 месяца только, и педагог перестраивается. И в этом есть как раз умение, да, быть гибкими, и вот на самом деле разговаривать там даже, да, там и с основателями, и с директорами, и с админперсоналом на одном языке. Мы, правда, команда. И для меня всегда, ну, для меня это вообще ключевое свойство команды. Поэтому я рада, что вот вы это заметили в наших педагогах. То есть они, правда, там, ну, они вот такие, которые, они настоящие.
1: А вы собеседовали, вы вот это начали говорить, и...
2: Как это выявляется?
1: Да.
3: Как это выявляется? Безусловно, не всегда на собеседованиях, да, нужно время, чтобы поработать. И мы, правда, вот нас уходили педагоги, и нам приходилось прощаться. Это естественный такой отбор. А дальше со временем они уже начинают рекомендовать как-то друг друга, подтягиваются такие люди. Что, мне кажется, вот у них общего, да, это правда... Ну, первое, конечно, с ними правда интересно. Вот вы сидите, да, с человеком, пьете кофе, с ним просто интересно поговорить. То есть он не смотрит тебе в рот, не слушает тебя, там, ты начальник, а просто вы интересны друг другу. У них правда есть интересы, у них есть там хобби, семья, там, ну, у кого как бы что, да, с ними интересно. И они могут детей этим самым тоже, да, заражать в хорошем плане. Они интересные собеседники. А второе, это, конечно, желание развиваться. Вот что-что, а вот и желание учиться... Учиться, развиваться, исследовать, делать новые форматы. То есть они у нас много вот путешествуют по разным школам, смотрят. Хотя, казалось бы, мы такие маленькие, куда нам? А это очень важно на самом деле, да, смотреть, а что еще есть в мире. Они учатся. И вот эти вот два свойства, ну вот, наверное, по которым, да, мы так отбираем, смотрим, это вот интересный такой собеседник, да. Ну, понятно, что они еще при этом эксперты, у них есть опыт, они преподавали, не то что, да, это учителя. И вот тоже был вопрос, учителя начальной школы и учителя-предметники, ведь в средней школе или предметники, uh-huh. да, уже, а в началке очень часто один педагог ведет. У нас предметники с первого класса, это тоже не просто так, да, это как раз про первую глубину предмета, про умение заинтересовать предметом. А во-вторых, педагогу может углубиться сам, то есть он становится экспертнее, ему как бы он сфокусирован на одном, он развивается в этом. Это тоже такой вот, ну, для нас это был важный переход, и мы выбрали эту систему.
2: То есть такой получается отход от вот этой прусской модели, которая в позитивистской науке сейчас привела к тому, что специалисты, они специалисты в очень узких сферах, не пересекаются зачастую друг с другом, и мостики между разными областями знания разрушаются. Здесь же вы как будто, с одной стороны, имеете с первого класса предметников, да, как вы их назвали, с другой стороны, они гораздо шире, чем их предмет, потому что...
3: Конечно, у меня в планах, что мы будем менять предметников, переставлять предметы. Это тоже такой принцип задвоения.
1: Это же тотальный футбол сборной Нидерландов 80-х
3: да.
1: годов.
3: Когда да, расскажите.
1: Любой футболист мог играть на любой позиции, неважно, нападающий, защитник. Если защитник перемещается в зону атаки, то нападающий спускается, вот это все.
2: И ломает это персоналистскую защиту соперника, да. потому что если я поменялся местами, то тот, кто меня защищает, против меня обороняется, да. становится некомпетентным.
1: Если бы не Аргентина Марадоне, то, конечно, голландцы бы много что взяли. Два финала проиграли аргентинцам тогда. Помнишь, Влад?
2: Да.
1: Мы еще в прошлой жизни с тобой смотрели.
2: Как тогда мы говорили, удивительно, что Земля не сошла со своей оси, когда миллиард человек одновременно подпрыгнул, увидев, как Марадона забил сборной Англии.
1: Да, рукой. Прекрасно.
3: Мы, кстати, вот этот термин, он есть в бизнесе, мы его называем задвоение. Я не знаю, он придуман в курсе.
1: Задвоение?
3: Задвоение. Это когда одни и те же роли задвоены в компаниях, в командах. Например, у вас там не одна бухгалтерия, а две. У вас не один педагог,
1: одна белая,
3: а
1: другая черная.
3: Нет. Это классная шутка.
1: Это известный феномен в нашей стране.
3: Это классная шутка, но она... Нет.
2: Это расшивка узких мест, да? Чтобы не оказаться заложником у одной структуры.
3: Да, вот как, например, пачка молока. Сколько поставщиков вкусывало?
2: Сколько?
3: Много, я не знаю, сейчас может много. Быть 10-12. Это задвоение. Когда-то было 2 там на старте. То есть ты можешь в этом плане смотреть, да, что лучше продается. Ты независим, да, ты гибок. И вот моя как раз мечта и в образовании, чтобы как раз педагогов можно было задваивать, да, то есть у них есть, ну, как бы вот это умение, да, переключаться на с предметностью.
2: Как Гегель и Шопенгауэр одновременно преподают в соседних аудиториях.
1: А я думаю, задвоение — это когда жена уехала, и муж стирает вещи.
2: А я думал, как старой жене идет.
1: Задвоение.
2: У нас есть вопрос от Галины из Калининграда. Добрый вечер. Мой сын решил стать художником. Как мы не отговаривали. Последние 2 года упорно готовится художественный вуз, а мне за него очень страшно. Что из этого выйдет? Хотя сама всегда хотела работать в этой области. Хорошо рисую, жалею, что отказался от художественного образования. Как отпустить свои страхи? Заранее спасибо.
3: Вообще, мне кажется, такая позиция взрослого, да, Эти страхи, во-первых, свои страхи увидеть, да, и поговорить с ними как взрослый человек. Вот. И это же явно страхи с детства. Когда-то, наверное, кто-то Галине сказал, что не будь художником, и немало...
1: Художник должен быть голодным.
3: Ну, условно, да. И этот страх, он образовался. Сейчас уже Галина взрослая, да, она мама, и у нее прекрасный сын, который хочет учиться. Поговорить, то есть сына отпустить, это и правда его сейчас выбор, да, и прекрасно смотреть на себя, что она может сейчас, да, что вы, Галина, можете сделать. Скорее всего, пойти вместе с сыном, да, попробовать, да, почему не стать художником, не написать пару картин и заглянуть именно в себя. Вообще, ведь на самом деле, ну, всем даже, мне кажется, в каждой книжке для мамы, я думаю, да, ваши там супруги наверняка это читали, если они читали, да, такие книги, хотя, может быть, и сами это понимают, нужно начинать с себя. Ну, и в этом плане разбираться с этими страхами, но именно поговорить как взрослый человек, а не вот эти страхи из детства.
1: Типа, чего именно я боюсь?
3: Да, вспомните
4: через
3: эту эмоцию,
4: лет,
3: когда она
4: появилась. Галина со своим 60-летним сыном. Два голодных художника. И скажут, что это, что насоветовали, Алена?
3: Я сказать, что вот у нас, например, чудеснейший педагог по творчеству.
1: Реально офигенно.
3: Да, Анастасия, это просто чудо. Да?
1: Я просто был на дне дверей и тоже рисовал.
3: Да, поэтому, мне кажется, такие таланты не останутся никогда голодными. Еще и...
1: Это правда. Просто есть, мне кажется, вот такие социальные страхи, они, как мне кажется, связаны с тем, что есть некая реальность, которая устроена по каким-то законам, и мои желания могут в нее не встроиться. Хотя мне кажется, что реальность определяется моими желаниями. И если мои желания достаточно сильны, чтобы создать меня для этой реальности, то эта реальность найдет тебе место, потому что самый, как говорил Пастернак, талант — это главное, как там это было сказать, единственное...
4: Прибежище негодяя.
1: Талант — единственная новость. Вот. Что если ты действительно в чем-то не то что хорош, а ты самобытен, то именно к этому люди, как мне кажется, тянутся.
3: Это вообще моя философия, я вот люблю...
1: Так я откуда взял, да, подслушал ваши мысли?
3: Искать тему как раз уникальности, да, каждого, и правда поверить в нее. Вот. Но на самом деле вот этот потенциал, который заложен, да, в детях, в нас, очень часто он окружением, там, внешним миром, он очень сильно стачивается, да, и мы потом теряем вот эту свою мечту, и правда много из детства каких-то вот социальных ожиданий было от нас, и потом правда сильно страшно, но я здесь вот целиком верю, и вот мне кажется, мой путь жизненный, да, вот показывает эти этапы, я правда всегда шла за своим интересом, то, что мне интересно, меня драйвит.
4: Кстати, эту карту очень сложно бить, то, что вы попробовали раз, два, три и из своего опыта говорить, хотя, конечно, есть Джокер, или козырный туз, который
1: ты
4: скажет,
1: про Трамп?
4: Вам просто повезло.
1: Да, это правда. Так, хочу прочитать комментарий Джорджа, он еще нам час назад написал. А потребность вообще ни у кого огромная. Кажется, что как и нам в детстве было сугубо фиолетово, общаются с нами взрослые, так и сейчас. Дети вполне самодостаточны во все времена. Не мешать им грубыми наставлениями и оскорблениями, и все.
3: Я бы посмотрела все-таки на возрастную психологию, да, например, детям до 7 лет, там, да, вот до 8, но с ними, правда, очень важно общаться. Потом, конечно, когда они вступают в подростковый период...
1: Их надо отстать.
3: Они, да, ну, не мешать, да, условно, создать условия, не знаю, проговорить правила светофора, что там красные вообще нельзя, там, да, в нашей семье...
1: Собственные
3: там,
1: границы.
3: Ну, да, границы, да, да, да, вот отстроить. А дальше, конечно, он будет уже искать сообщников, да, друзей.
4: Творчески,
3: да,
4: приспосабливаться.
3: Приспосабливаться. И здесь, конечно...
1: Совершать ошибки.
3: Но есть этап, вот, правда, до 8 лет, да, вот, когда, правда, вот, ну, дети нуждаются в нас, в семье, да, в родителях, в родственниках, вот, и в педагогах.
1: Ну, это да. Вот на Руси назывался период пестования.
3: Да, именно.
4: А я как раз хотел спросить, какие задачи начальной школы? Потому что очень многие с первого же класса включаются... Родители, я имею в виду, в то, что все, гонка началась, детство закончилось.
3: Они включаются с 3 лет. Вы что, вы на площадку выходите, там же каждая мама начинает рассказывать про миллион секций. У меня, кстати, ребенок не ходил вообще ни на один кружок.
4: Правильно,
3: вообще.
4: Правильно.
1: Только надо же играть в это время.
3: Вообще никуда, вот правда. И мне и на самом деле...
1: Кушать, сейчас вам опишу, ну и что получится с вашего ребенка?
3: Прекрасно, кстати, читает, и не умела читать.
4: Как мне мой...
1: Меня тоже не умел читать.
4: Мне мой отец сказал в первом классе, когда нам не ставили оценки, он говорит, ну,
2: ну, это не школа.
3: Мы, кстати, да, не ставим оценки. И чему, да, вот хочется нам научить детей? На самом деле мы много собеседуем будущих первоклассников. Удивительно, они правда умеют читать и писать. Они уже считают до 10. Например, они не умеют кататься на велосипеде. Они не умеют завязывать шнурки.
2: И вы их не берете, поэтому.
3: Я вам скажу честно, что
2: нам
3: мы.
2: Здесь умники не нужны.
3: Нет. Мы на самом деле вообще школа, вот есть же элитарная отборная школа. Мы считаем так, если мы этого ребенка можем научить учиться, мы его берем. Ну, то есть, если правда там нет каких-то показаний по здоровью, да, ну потому что разные бывают дети. И возвращаясь к тому, все-таки, что должна дать начальная школа, мы вот верим, что школа должна вот дать, научить учиться ребенка, чтобы он умел учиться, понимал, как это, вот как этот процесс вообще устроен.
2: А этому надо обучать или надо не мешать естественному какому-то познанию
1: или создавать любознательности?
3: Это условия, безусловно. Это условия, в том числе вот система исследования, да, поиска знаний, проектной, ну, там огромное количество инструментов, да, в образовании, которые этому способны.
1: Короче говоря, это умение организовать любопытство.
3: Точно. Интерес, любопытство. Да?
1: То есть дети по природе свои любопытны, просто они не знают, куда приложить и как исследовать.
3: Да.
1: Создать условия, чтобы это любопытство преобразовало в созидание некое.
3: Да, в созидание, вот, чтобы они понимали, как с этим любопытством, да, жить, то есть учиться, угу. Да, прикладно, идти, там, искать свой путь, там, вот ты станешь дизайнером, художником, да, творцом, философом. Это, скорее всего, да, вот про это. Мы, правда, в это верим, и вот вся наша методика именно, то есть вот по итогу как раз началки, дальше 5-6, мы вот думаем, что тут надо, конечно, уже это отрабатывать, да, как мы говорим, вот научил учиться, дальше набираешь мышечную массу, отрабатываешь, набираешь базы, и вот 7 класса, по нашим ощущениям, там уже, конечно, такая вот ориентация идет. К 7-му, правда, уже многие дети, особенно те, кто понимает, о чем он мечтает, да, с ним общаются, они чувствуют, куда можно двигаться, и здесь можно, на самом деле, нанимать уже репетиторов, преподавателей, отправлять, ну, тут уже под интересы ребенка и под возможности uh-huh. родителей семьи.
2: Uh-huh. Это, наверное, не успеете ответить, потому что на новости нам пора. Но вы планируете, я так понимаю, делать и среднюю школу, и старшую школу, да?
3: А вот я в этом плане тоже на самом деле иду за мечтой, да, вот за интересом, да. То есть сейчас пока как бы, да, у нас есть идея, что там через пару лет мы попробуем сделать среднюю школу.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 18:30.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии во время осмотра Запорожской атомной электростанции после удара дрона пришлось укрыться, когда в районе станции раздались звуки повторного появления БПЛА. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ. Там также сказано, что эксперты нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированы внешние повреждения корпуса машинного зала. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 ЗАЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня Минобороны подтвердили, что 30 мая днем ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, АЭС работает штатно. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимание того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева. Реакция на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Россиянка 2006 года рождения госпитализирована после ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в посольстве России в этой стране. Ранее местные СМИ написали, что автобус турецкой компании, следовавший по маршруту Измир-Анталия, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали в провинции Денизли и загорелся. По последним данным, погибли 8 человек, в том числе ребенок, еще 33 получили травмы. Пострадавшая россиянка родом из Казани, но в последнее время жила в Москве. Посольство находится на связи с местными властями и оказывает девушке необходимую консульскую поддержку. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне. Ранее сегодня Мария Борисова заняла третье место в индивидуальных упражнениях с лентой, а София Ителякова победила в упражнениях с обручем и стала третьей в упражнениях с мячом. Борисова ранее завоевала серебро в упражнениях с булавами. На счету сборной России 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды турнира. Чемпионат стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва. Эти и другие новости на сайте Вести.ру.
3: Погода.
2: Завтра в Москве облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. В ночные часы до плюс 9, в дневные до 20 тепла.
3: Новости спорта.
4: Студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что в сентябре конгресс организации обсудит допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях. Напомню, ранее дисциплинарный орган ИХФЭ аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026-27. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь ИХФЭ должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос. Челябинский клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды сразу всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковски, а также форвардом Джошуа Лива. Что касается канадца, то он, скорее всего, продолжит свою карьеру в омском «Авангарде». Напомню, Лива присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. А Алексей Заварухин покинул тренерский штаб екатеринбургского автомобилиста, сообщается на сайте клуба КХЛ. Вместе с Заварухиным тренерский штаб Алексея Кудашова покинули Олег Ореховский и Вадим Тарасов. В Париже сегодня состоятся матчи четвертого круга, в которых примут участие Андрей Рублев и Мира Андреева. Рублев сыграет сегодня с Чеховым Якобом Меньшиком. Эта встреча запланирована на 19:30 по Москве, но может съехать по времени. А Мира Андреева должна встретиться со швейцаркой Хильбелин Тайхман. Этот матч, скорее всего, начнется в 18:30. Еще одна представительница России Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигимонта продолжают выступление на турнире. Сегодня они прошли в следующую стадию после отказа Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес по состоянию здоровья. Ну а еще одна россиянка Ирина Хромачева и немец Якоб Шнайтер потерпели поражение во втором круге в миксте. Дуэт в двух сетах уступил канадке Габриэле Добровски и американцу Эвану Кингу со счетом 4-6-4-6. Матч длился 1 час 12 минут. Следующим соперником Добровски и Кинга на турнире «Большого шлема» станут испанка Кристина Букша и Рафаэль Матос из Бразилии. Тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет Сандра Шварц, должен войти тренер по физической подготовке Иван Карандашов, сообщает «Спорт-экспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Бело-голубых». Сам Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022, а в мае немецкий специалист вернулся в московский клуб, подписав контракт до 2029 года. Серебряный призер Олимпиады 2020 Артем Вольвич покинул казанский «Зенит». Об этом сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич присоединился к «Зениту» в 2016 году, а в 2023-м, после ухода Александра Волкова, центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча, что является третьим результатом в истории «Зенита». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
6: «Маяк». Избранная. Весенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
7: Мы возвращаемся. Почитаем вопросы наших радиослушателей.
8: Да, замечательный вопрос от Вадима Юрьевича из Воронежа. Вопрос Алене такой. Частная школа – это всегда хорошо. Чувствуете, да, какой предлог? Следующий предлог должен быть. Но! Не считаете ли вы, что социализация детей в общеобразовательной школе проходит более практично и эффективнее? Интересно, как здесь практику и эффект и высчитывать. Поскольку в частных школах в этом плане созданы более тепличные условия.
9: А вот прям поспорю. Вот кто, да, частная школа, во-первых, рознь, да, частным школам, а вот насчет теплицы я вообще не согласна. Потому что очень много, вот конкретно, да, на своем проекте я могу сказать, что очень много у детей ответственности и задач. И это совсем не про тепличность. Когда ты отвечаешь за то, что происходит в школе, вот, например, ты сам готовишь спектакль. И ты, то есть, вот у нас был новогодний спектакль, да, дети сами выбрали спектакль, провели кастинг, распределили роли, сделали декорации. Ну, какая-то теплица, как бы, дети сами все делают. У них, наоборот, очень много инициатив, и они их реализуют.
8: Мне кажется, теплицы называют люди что в нашей такое? Стране условия, когда детей не оскорбляют,
9: Для меня теплица,
8: им там комфортно.
9: Для меня теплица, когда им указывают, что делать, да, их строят
7: теплица,
9: рядами.
7: Теплица, когда тебя подвязывают, обогревают, удобряют, а ты просто растешь. Вот что такое теплица.
8: И растешь, и даешь замечательный урожай.
7: Да.
9: Вот конкретно, да, если говорить про наш проект, то, безусловно, комфортно, тебя принимают, тебя верят, но у каждого ребенка есть свой вызов, с которым он работает.
8: Просто из этого вопроса Вадима или предположения выстраивается такая логика внутренняя, как будто надо детей готовить к этому суровому миру вот с 7 лет. Вот он из детского сада вышел и должен готовиться к тому, что будет, ну, прямо жестко.
7: А знаешь, какая у меня мысль? Ведь все-таки главный ад мы проживаем всегда внутри, а не снаружи. И какие бы условия ни были,
8: Я найду,
7: если мне нужно, обо что пораниться. В любых условиях. То есть я найду тот самый мой опыт, который я должен буду пройти.
9: Не могу не согласиться. И сейчас все-таки правда такой этап. Ну и вот, а зачем готовить всегда к плохому? То есть это какое-то общее сознание, что всегда все будет плохо, и нужно там правда бить, оскорблять. То есть
7: нет, не всегда все будет плохо, а сейчас уже очень.
9: Сейчас уже
7: а
9: очень,
7: дальше,
9: да?
7: будет еще хуже. Понятно. Вот такое сознание.
8: А мне очень нравится в этом смысле интервью с российскими спортсменами разных поколений, которые по тем или иным причинам уехали жить за пределы, либо там по любви, либо по карьере, либо просто для жизни. И в последнее время много интервью вижу, которые примерно в одном духе. Заголовки у них и высказываются. Вот сегодня просто мне опять попалось. Значит, большой советский фигурист Сергей Шахрай, который выиграл чемпионат Европы и мира и серебро Олимпийских игр 80-го года в Лейк-Плэсиде. Значит, с ним большое интервью. А заглавлено так: в России не понимают, что люди в мире не так живут. Вот мне кажется, это очень подходит к тому развороту разговора, который мы сейчас имеем, что можно готовить к другому и будет по-другому.
7: Я еще вот что хочу сказать. Сколько людей, столько и вселенных.
8: Да.
7: То есть если мой мир – это мир войны, то я готовлю себя и своего ребенка
8: войны
7: к войне.
8: Войны всех против всех, да?
7: И мой ребенок попадет в эту войну, и я скажу: я знал, что я тебя к этому готовлю. Если мой мир – это не война, а условно сад, ну, грубо говоря,
8: да.
7: то и такой мир будет. И если в этот сад упадет бомба, то она не будет воспринята как акт войны, а как воронка, в которую можно посадить новое дерево, грубо говоря. Мне такая метафора пришла.
8: Как в мультфильме про Спанч Боба, когда к нему в дом въезжает неумелый автолюбитель, а насквозь этот ананас проламывает, оказывается в гостиной, там Спанч Боб сидит и говорит: «О, гости, хотите лимонада?»
7: Да-да-да. То есть, ну что, он Иван-дурак, и в его мире нет по отношению к нему агрессии. Даже если люди агрессируют, он ее не замечает.
9: Это на самом деле еще видно очень в школах, ну и вообще даже в корпорациях и в компаниях, это про отношение к ошибке, вообще к нашим реакциям. Да? Вот, например, ты сделал ошибку. Вот как обычно реагируют? Да?
7: Ну, одна ошибка, и ты ошибся.
9: Ну, как бы плохо, да? Ну, как бы ты ошибся. Там, да? То есть, например, я всегда говорю, что это опыт.
8: Кстати, вот тот метод педагогический, о котором вы рассказывали, я как раз об ошибках подумал. Любой результат, который, например, ошибочен, является на самом деле кусочком пазла, на котором просто не что-то нарисовано, а отсутствие чего-то.
7: Если ты результировать, грубо говоря, умеешь.
8: Да, если ты умеешь результировать.
9: У нас есть в школе.
8: Это гипотеза, которую мы проверили, и она дает нам позитивный опыт того, что сюда не надо идти.
9: Да. Мы завели принцип черного ящика. Есть такая книга, классная книга, про то, что, например...
8: Называется «Принцип черного ящика».
9: Да, эта книга называется «Принцип черного ящика». Как вы думаете, о чем она? О черном ящике.
8: Пункт первым, да. Заведите в принцип черного ящика.
9: О том, что на самом деле в медицине принято часто скрывать, что произошло с пациентом. Ну, вот, ну, несчастный случай, да, ну так произошло.
7: Ага.
9: В авиации система работает по-другому. Все транслируется, да, как бы, то есть все записывается на черные ящики. На самом деле все международные организации подключены и авиакомпании, они могут этот кейс изучить.
7: Да.
8: Потому что это источник информации,
9: да.
8: чтобы
9: да.
8: не падали в будущем по этой причине, да.
9: да? И вот именно на самом деле у нас есть такой принцип черного ящика. Мы тоже ведем эти кейсы, да, вот круто было бы, если бы, например, много школ, да, мы бы объединялись.
7: Ага.
9: А это я взяла чисто из нашей бизнес-истории, потому что в Кусвилл первый, кто стал собирать так активно жалобы, нас даже спрашивали, почему, вам жалуются на колбасу, на молоко, почему люди ставят оценки. Мы всегда говорим, ну потому что мы берем потом и исправляем, да, мы все это фиксируем и анализируем.
8: По сути, это бесплатная обратная связь.
9: Конечно,
8: вместо того, чтобы нанимать людей, которые
9: конечно,
8: будут искать недочеты,
9: конечно,
8: да?
9: Конечно, да, вот этих вот как тайных покупателей или проводить фокус-группы, все происходит ежедневно. Если воспринимать ошибку и жалобу как подарок,
10: понял, да.
9: Это совсем другая
10: это
9: философия.
10: Это отношение с реальностью. Да. Ты не создаешь, грубо говоря, лишние транзакционные пути и лишних людей,
9: да,
8: и контроля там нету, соответственно, этой точки,
10: да.
8: Где...
10: Но это готовность быть уязвимым.
9: Абсолютно, да.
10: Видишь, как интересно, то есть мы за последние 200 лет построили глобальную вот эту цивилизационную систему, которая, по сути своей, очень не уверена в себе.
8: Абсолютно.
10: Поэтому выстраиваются очень четкие правила существования, которые определяются сверху, которые практически не меняются никак на самом деле, несмотря на то, что это порождает глобальные войны, катаклизмы, от экологических до психологических.
8: И единственный критерий для сравнения – это деньги. Как еще сравнивать? Да, Мандельштам писал: не сравнивай живущий несравним. И вот, мне кажется, в начальной школе это очень подходящая строчка. Они все разные, да, и мы как-то пытаемся что-то вместе построить. А если кто сколько будет зарабатывать через 10, 15, 20 лет, вот здесь и начинается война, конкуренция и ненависть.

0: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – оперный певец Ильдар Абдразаков. Сегодня в 19:00. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Образование и воспитание нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знаний. Всякое же знание действует воспитательно.
1: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.
0: Маяк.
1: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
3: Сейчас хороший вопрос родился в перерыве. Про масштаб. Школа больше 100 детей в том формате и в той философии, которую вы делаете, не жизнеспособна.
4: Да, мне хотелось бы не настраивать много уровней иерархии, управления, там и педагогики тоже, да, педагогов, да и самих детей. Ведь классно, когда вот они 100, вот, например, я знаю, да, имена всех детей в школе, ну это же здорово. То есть я правда знаю, да, вот там знаю Корнея, не потому что, да, вот я сегодня здесь, а я правда знала Корнея до, да, еще вот приглашения, хотя Корней с нами недавно. И мне важно вот сохранить вот эту вот эту связь с сообществом.
3: 100 человек — это в младшей школе?
4: Ну, это может быть на самом деле средняя школа.
3: Классов,
4: да,
3: будет,
4: да,
3: то
4: да,
3: это уже
4: нет,
3: по 10 человек
4: не
3: в
4: классе. Нет, не 11, да, все-таки это средний. Я вот, правда, все-таки считаю, что после 7-го очень профильная история, и можно уже и онлайн, и так далее. Тут, мне кажется, гибко. Вот до 7-го класса это отлично.
5: А знаете, что в обществах древних, когда в обществе набиралось до 200-300 человек, то в обществе появлялся шаман, как необходимая психическая фигура.
3: Камертон некий.
5: Да, который бы удерживал вот
4: религиозный такой лидер, да?
5: Да, то есть он буквально там появлялся.
4: Управляющий концепцией, да.
5: Да? А еще я читал, я уже не помню в какой книге, что очень важно, если школа существует, то есть она большая, там 1000 человек, чтобы был индус. Чтобы в школе был индус, как такой как бы центр срединного пути, вечно вертикальный, свободный от всех процессов, как такой просто существующий в этой школе, что ты можешь там с ним поговорить. Он не аффилирован ни завучем, ни педагогами, ничем.
3: Должность у него индус.
5: Мне
3: да?
5: очень понравилась да. эта идея. Да. Мне кажется,
3: можно,
5: такой
3: можно взять психолога неаффилированного, как
4: да,
3: индуса.
4: Сложно, сложно. Вот в любом случае психолог, он уже включен в проблемы школы, да. детей, и это
5: а
4: связка.
5: Индус да.

0: выслушает. Угу. Он может промолчать, но ты знаешь, что
1: чай
0: ты услышишь.
1: Чай тебе нальется.
0: Да, типа того.
1: Хорошо. Мария нам пишет. Видимо, слушала всю передачу, чтобы понять, скажут, не скажут. Не сказали, успеваем. Здравствуйте, не буду скидывать. Не знаю, что-нибудь скидывать. Я сотрудник школы.
0: Можешь скрывать.
1: А, может, не буду скидывать свои контакты. Алена, поделитесь кейсами, как реализует... Она пишет, как мы реализуем выход. Но вы, наверное, не знаете, как она реализует. А как мы реализуем выход из сложных ежедневных ситуаций между учениками? Как мы... А, может быть, это ваша сотрудница. Как мы справляемся с сложностью в обучении? Я считаю, важно поделиться реальностью. Наверное, ваш.
2: Да, да, это наша, это Мария.
1: Это ваша Мария.
2: Я даже знаю, кто это Мария Ивановна. Ага. Как мы шутим, в каждой школе есть своя Мария Ивановна, но вот наша Мария Ивановна, это не та Мария Ивановна, которая...
1: Да, как вы реализуете выход из сложных ежедневных ситуаций между учениками, как справляетесь со сложностью в обучении?
2: Мы очень много общаемся.
1: Вы как педагоги с учениками?
2: Да, да, на самом деле мы задействуем все стороны. Сначала мы разговариваем с учеником, потом там, да, с ребятами, с родителями, со всеми педагогами. Мы, это такой коллективный разум. Мы, правда, собираем очень много деталей, да, пазла, и потом пытаемся помочь ребенку через призму веры в него. То есть что мы можем как школа сделать, чтобы в этой ситуации помочь ребенку?
1: Вы разговариваете прямо на уроках или это... По-разному. Приезжает родитель, где мой ребенок, с ним разговаривает.
2: Нет, нет, по-разному. Мы как бы можем на перемене подойти, спросить, да, как дела. То есть на самом деле вот формат общения, да, общения и, правда, уточнения огромного количества деталей.
1: И это помогает разрешать...
2: Конечно.
1: Проблемы.
2: Да, потому что мы слышим ребенка, мы слышим всех участников процесса. То, что мы можем делать, мы как школа обещаем, что мы делаем, да, мы даже описываем, это бывает в документах. А то, что находится на стороне родителей, мы предлагаем родителям стать участниками процесса, потому что мы держим один канат, и мы всегда говорим об этом.
1: Я правильно понимаю, что если таким образом разрешают все проблемы, ну или большинство, то все проблемы или большинство от дискоммуникации?
2: Конечно, конечно. Ну, как бы на самом деле, вот в корпорациях то же самое, все проблемы. Еще ни одна, мне кажется, компания не разрушилась там из-за каких-то финансовых метрик. Все разрушилось из-за недопонимания, что... коммуникации, конечно. И тут то же самое.
1: Слово отсутствие шаманов, да?
0: Да, слово диалог, это же два, а в центре логос. Логос как закон, правила, речь и так далее. То есть,
2: мы не говорим, как и в семьях, да, очень часто.
0: Да. Мне понравился вопрос Джорджа. Мне кажется, он многим приходил на ум, пока шел наш эфир. Джордж пишет: Владу и гости. Владу и гости вопрос. Продай им волю. Продай им волю. Звучит как бы неплохо, но а как давать-то волю? Для чего? Что ученики будут с этой волей делать? Что воля учеников даст учителям в плане качества образования? О чем вообще речь? Что тут воля?
2: Про волю, мне кажется, мы сегодня не говорили. Мы говорили про права и про ответственность.
1: Джордж? Нет, я говорил про то, что многие могут подумать, что, мол, дай им волю, и они разнесут школу.
0: Ага.
2: Да, на самом деле, вот это про свободу, да, вот свобода.
1: Свобода всех пугает.
2: Мы называем,
1: ну,
2: да, это вот образование самостоятельностью. Свобода — это прекрасно. Ну, вот как вот говорил Артем Соловейчик, да, как раз вот сын Симона, психолога советского, легко воспитывать в клетке, тяжело на свободе.
1: У нас совсем немного времени осталось. Вы можете представить себе ситуацию, чтобы вы ушли из школы, которую вы создали, потому что вам стало скучно?
2: Я об этом очень часто думаю. И вообще я все время думаю, да, что мне интересно. Да, то есть как бы... И в этом плане я, конечно, строю команды в первую очередь и системы устойчивые, которые будут развиваться. Как вы заметили, Вкусвилл развивается и после. И это нормально. Я буду рада, если школа и система будут развиваться дальше.
3: Пойми себя, если сможешь. Для всех, кто уже проснулся.
4: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
3: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: С новостями в студии Лора Стадницкая. О группе экспертов Международного агентства по атомной энергии во время осмотра Запорожской атомной электростанции в связи с ударом дрона пришлось укрыться, когда в районе раздались звуки повторного появления БПЛА. Об этом говорится в заявлении Международного агентства. Там также сказано, что эксперты нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированы внешние повреждения корпуса машинного зала. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. А сегодня в Минобороны подтвердили, что 30 мая днем ВСУ нанесли удар беспилотником по северной части 6-го энергоблока станции. В результате поврежден фасад машинного зала. В 10 метрах от реакторного отсека жертв нет. АЭС работает штатно. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Он назвал удар БПЛА по станции серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Российские военные за минувшие сутки поразили цеха производства, площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия и базы хранения горючего, сообщили Минобороны. Под удар также попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Подразделения группировок войск «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение. Группировка «Запад» – положение по переднему краю. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1385 военных. Средства ПВО сбили 4 управляемых авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» американского производства и 405 БПЛА. Представители Раскольнической православной церкви Украины захватили собор канонической украинской православной церкви в Житомирской области, сообщили в Союзе православных журналистов. Там утверждают, что захватчики анонсировали проведение фиктивного собрания прихода. Они хотят переоформить храм. Ранее сотрудники территориального центра комплектования принудительно отправили на фронт настоятеля храма иеромонаха Илью. Это уже не первый подобный инцидент. 11 мая украинские силовики штурмом взяли Михайловский монастырь. Монастырь УПЦ в Киевской области. Сторонники ПЦУ добиваются передачи комплекса зданий под их управление. Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового американского предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Ранее газета сообщала со ссылкой на собственные источники, что, по мнению президента США, Иран недостаточно быстро отвечает на предложение из Вашингтона. Между тем, журналист портала Axios, ссылаясь на источники в администрации, уточнил, что Трамп хочет внести правки по двум вопросам. Во-первых, это точные сроки передачи Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Во-вторых, главу Белого дома не устраивает формулировка пункта соглашения, где говорится об открытии Ормузского пролива. Эпидемиологическая ситуация по холере в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. На сегодня рисков распространения заболевания на территории страны нет. Завозных случаев не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что в последние годы в России были лишь единичные случаи завоза холеры. По каждому организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий, благодаря чему осложнение не допущено. В ведомстве уточнили, что в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года отмечено более 78 тысяч случаев в 23 странах, причем самое большое количество в государствах Африки. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады на следующей неделе. Температура в столичном регионе начнет постепенно расти, сообщила нам главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: По словам Поздняковой, 3 июня в Москве прекратятся осадки, установится теплая погода, ночи станут почти летними, воздух прогреется до плюс 14 градусов, днем будет до 25 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 53%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, атмосферное давление меняться не будет и составит 760 миллиметров, что является нормой.
2: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам?
3: В «Белой студии» один из самых известных оперных басов мира. В 22 года он дебютировал в Мариинском театре, а в 24 года вышел на сцену легендарного миланского театра «Ла Скала». Он исполнял знаменитые оперные партии Аттилы, Бориса Годунова, Мефистофеля, Филиппа II, князя Игоря, Дон Жуана на лучших площадках мира. В Мариинском театре, Большом театре, в Метрополитен-опера, Парижской национальной опере, Венской государственной опере, в Королевском театре Ковент-Гарден и других. Удостоен 2 премий Грэмми, премии «Золотая маска», премии Дмитрия Шостаковича и многих других. В «Белой студии» народный артист России Ильдар Абдразаков.
4: Мы начинаем в «Белой студии» с детства. У тебя детство творческое,
5: очень.
4: Ты из очень творческой семьи, ты вышел на сцену оперного театра. Сколько
5: мне
4: тебе было?
5: Мне было 6 лет, когда я первый
4: даже
5: раз попал на сцену оперного театра. Но у нас был хор. И был какой-то праздник, сейчас, честно, не помню. И праздник этот праздновался на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. Я помню, мой первый выход на сцену, я увидел огромный, красивейший зал красного цвета, ложи красивые, этот занавес бордового цвета. Все такая красота была, что это чувство вот у меня запомнилось до сих пор. Вот то первое вот этот вот взгляд со сцены в зрительный зал, это вот был именно в 6 лет. Я помню, мы все стояли, не шелохнувшись. Нас еще так тогда хормейстер напугал, сказал Ильдар, там, ну, всем сказал, будете шуметь, смотрите.
4: А ты шумел?
5: Хорошо.
4: Ты был хулиган?
5: Ну, я такой был. Буйный,
4: был немножко.
5: Да, немножко. Заводила такой был.
4: Но это должно быть. Без этого, мне кажется, оперу тоже не споешь.
5: Я думаю, что какой-то такой червячок, даже не червячок, скажем, а какой-то такой вот искорка должна быть у каждого актера.
4: Да.
5: У каждого артиста. Но, опять же, то, что она в детстве есть, ее же нужно еще разжечь.
4: Да. А это же очень сложно разжигать костер, потому что ведь ты можешь, например, слишком быстро начать гореть и перегореть раньше.
5: Это тоже верно.
4: Да?
5: Это тоже
4: или
5: верно.
4: Ты можешь начать тлеть и уже, понимаешь,
5: и
4: да?
5: И уже все, пепел, который уже не разжечь.
4: Не разжечь
5: все.
4: Никак, да. То есть вот это самое сложное.
5: И нужно вовремя подкидывать дровишки.
4: Да.
5: Чтобы поддерживать этот огонь.
4: Но у тебя замечательная учительница, она же до сих пор жива.
5: Ей 27 мая.
4: Да.
5: 101 год.
4: С ума сойти. Милюша
5: Галеевна.
4: Галеевна.
5: Дай бог
4: да.
5: ей здоровья.
4: Удивительная просто учитель. Во-первых, она красавица. То есть, знаешь, вот есть такие вот женщины благородства, как вот Галина Уланова, вот когда смотришь на них в любом возрасте,
5: угу.
4: то и возраст не властен, потому что есть какой-то внутренний, как раз вот этот огонь, и от него другие могут поджигать свою свечу тоже.
5: Там, то есть у Миши Галеевны, когда вот я занимался, к ней приходил на урок, там это же огонь, там огнище было. Там заряжались энергией все, кто вокруг рядом проходил. И ученики тем более. Энергетика для нее была важным, я думаю, что одним из важных моментов, потому что без энергии нет ничего. Без энергии пустота. И в голосе пустота,
4: да.
5: И пустота в голове, и в глазах. Ну, я уже не говорю про душу. Вот. И она сама давала такой импульс, что ты не мог расслабиться. Ты все время был на чеку. Вот этот час занятий с ней, у тебя просто... Я выходил оттуда, как выжатый лимон. И мне нужно было отдохнуть какое-то время, чтобы прийти в себя, чтобы понять, осознать, что было. Вот. И это каждый день. И каждый день такие занятия энергетические.
4: 101 год вообще. Невероятно, да. Что-то. Это мы, конечно, поздравляем твою учительницу. Мне кажется, что вот это и есть те люди, на которых стоит культура. Учителя.
5: Да, учителя.
4: Те, кто умеют
5: важно.
4: Вот этот костер очень правильно в юном возрасте разжигать. Ведь она же тоже тебе говорила, например, вот одна из вещей, которую она тебе говорила, не торопись.
5: Да.
4: Что очень важно, понимаешь, когда тебе уже хочется все, ты уже услышал Атилу или Атилу. Эта опера, это твоя, как говорят, визитная карточка, потому что очень ты совпадаешь органикой с этим персонажем. Но вот когда ты ее услышал, тебе сразу захотелось. Она тебе сказала, сейчас пока сурка.
5: Надо? Точно. Было такое. Но действительно, она всегда говорила, научись говорить нет. Потому что тебе всегда будут предлагать что-то такое, к чему ты еще не готов. Поэтому очень важно в определенный момент сказать, нет, я еще не готов, подождите. Мне нужно время. Не нужно торопиться. Потому что ты еще молодой. Мне было 20 лет, когда я пел, скажем, одну из главных партий в опере «Руссини» и «Сивильской цирюльни». Она говорит, не торопись, подожди. Потом Валерий Александрович пригласил в Мариинский театр на главную партию в опере «Свадьба Фигаро».
4: Да. Ты известна эта история, как ты спел ему «Олега» в 3 часа ночи.
5: Было
4: да.
5: такое, да.
4: Да-да-да. И он просто сразу понял, что можно
5: тебе дать... Ну, как-то услышал и, да, и, видимо, поверил в меня. И говорит, давай учи, там дальше разберемся. Вот. И я сказал Мише Галине, говорю, меня пригласили на «Свадьбу Фигаро». Она говорит, замечательно, но... Я тебя умоляю, давай вместе делать эту роль. Я приезжал в Мариинский театр, репетировал. То, что я выучил, приезжал, показывал педагогу. Слушала, говорил, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот так. Я возвращался и там продолжал рабочий процесс. И так вот совместно делали эту роль.
4: Тоже важно же, понимаешь, что у тебя не возникло такое, я уже звезда, меня уже послушал Гергиев, выбрал тут же, меня поставил на главную партию, и можно уже не мотаться между 2 городами. И это важно тоже, понимаешь, это взаимно. Учитель и ученик, это все-таки улица с двусторонним движением.
5: Когда тебе еще потом педагог говорит, это все хорошо, но ты не забывай про сурка.
4: Да.
5: Потому что тот фундамент, на котором был построен вокальный аппарат, вот он очень важен для дальнейших высот. Когда мы строим высокое здание, нам важен фундамент, чтобы оно простояло долго.
4: Это очень важно.
5: И здесь то же самое.
4: Вот Шаляпин описывает в своей книге «Душа и маска», ну и вообще близкий тебе артист, ты его и играл даже в кино, и пел за него.
5: Пел за него.
4: И понятно, что у вас совпадает во многом репертуар.
5: У нас тип голоса.
4: Тип совпадает. Голоса, да. И тип голоса, я бы сказала, как-то вот даже вот какая-то органика, артистическая вот наполненность того, что вы делаете. Потому что он же невероятно глубоко относился к переживаниям своих персонажей.
5: Когда слушаешь Федора Ивановича Шаляпина, слушаешь его пластинки, я вот, честно, когда слушаю, я вижу, как он голосом рисует. Прям картина, каждое слово, как он это доносит, как он это произносит, как он выделяет из фразы 2-3 слова значимых. Поэтому он уникальный, до сих пор уникальный. Один из уникальнейших певцов вообще в мире оперы.
4: Да, мне кажется, это вообще особенность оперы. Что опера вообще, если ее правильно вот исполнить, она содержит в себе уже все, что тебе надо видеть Понимаешь? То есть если ты правильно все сделал, mm-hmm. если ты передал то, что композитор написал, если композитор гений, то никакая даже самая яркая постановка не сравнится с той глубиной, которая есть уже в звуке. Вот мое ощущение такое.
5: Я полностью согласен. И, ну, приходилось много раз исполнять оперы в концертном исполнении, mm-hmm. где мы просто стоим и поем. Сзади оркестр, дирижер, и все, и никаких декораций, ничего нет. И сколько раз я слышал, Эльдар, вы знаете, нам не нужны декорации. Все было так исполнено, мы просто закрывали глаза и рисовали картину. Но вот это, мне кажется, это же прекрасно.
4: Да.
5: Это же здорово.
4: Хотя вот еще раз, да, то есть, ну и маэстро Гергиев, ну и многие дирижеры делают иногда такие концертные постановки,
5: делают,
4: оперы.
5: Да.
4: Но все-таки с другой стороны нужен театр.
5: Обязательно.
4: Он что-то тоже добавляет. Просто здесь вот этот баланс должен быть очень тонким.
5: Мне кажется, раньше, ну, раньше, я имею в виду лет, ну, даже не так давно, лет 20-30 назад, относились к оперным певцам, пусть он будет полный, пусть он будет там, разных размеров.
4: Да.
5: И, ну, неважно. Главное, чтобы ты пел, вот стой и пой. Хорошо спел, прекрасно. И как к этому относились нормально. Сегодня другая жизнь. Я имею в виду оперная жизнь. Сегодня хотят видеть персонаж, приближенный к персонажу, который...
4: То есть внешность становится важна.
5: Такие качели. Здесь можно слушать прекрасно. Вот Паваротти, да?
4: Вот скажем. Я как раз хотела привести в пример Кабалье, Паваротти.
5: Кабалье, Паваротти.
4: Да.
5: Но они поют, но все. Это лучшие исполнители определенных произведений.
4: И ты через какой-то момент перестаешь замечать.
5: Согласен, согласен.
4: Да, поэтому тут вот тоже нужен баланс.
5: Ну, наверное, сегодня мы больше, к сожалению, уже переходим в режиссерский театр. Не театр исполнителя, как певца, а театр режиссера. То есть время меняется, и мы сегодня, к сожалению, оперу вставляем ее в какие-то рамки, в которых нам тесно становится.
4: Да. Потому что, ты понимаешь, мне кажется, что оперу, ну вот сейчас замечательно наш прекрасный Тимоти Шаломе, на которого все набросились, ты, наверное, слышал это, что он сказал. Нет? Не знаешь этот скандал? Он, бедняжка, сказал, что вот опера — это не для всех, все на него набросились, считается, что ему не дали Оскар из-за этого. Ну, я, например, считаю, что напрасно его подвергли такому...
5: Но опера действительно не для всех.
4: Вот. Я согласна, что не для всех. И не потому, что это что-то такое для очень интеллектуальных людей, потому что Шаляпин не был интеллектуальным человеком, он был очень простого происхождения, и он был самым великим, и точнее, чем он чувствует образы в музыке, никто другой так не чувствует, как Шаляпин. То есть для этого не нужно даже образование или происхождение. Для этого нужно, как мне кажется, одна только вещь, и поэтому она не для всех. Вот этот масштаб эмоций, страсти, страдания, он должен с тобой резонировать. Как только ты уже вышел в то пространство, где ты слышишь в музыке всю глубину вот этих переживаний, тебе уже не нужны больше никакие помощники в виде вот этих интерпретаций.
5: Согласен. И совершенно верно ты заметила, что чтобы стать большим артистом, нужно многое прожить. Нужно прям вот прочувствовать, проплакать, порассмеяться, продышать. Ну, сделать все, чтобы тот багаж, который ты получил, ты мог вынести на сцену. И чтобы люди тебе поверили. И ведь недаром говорят, подожди рано. Вот мой педагог Мишалин. Рано, подожди,
4: да.
5: Не торопись. Мне Бориса Годунова предложили спеть, когда мне было 21 год. Первый раз. Я отказался, естественно. Я говорю, я не могу, я буду сыном Бориса Годунова. Я не буду Борис. Я еще не готов. Русская опера, она немножко про другое. Она про вот это. А когда здесь еще не хватает, ну что ты можешь показать? Что ты можешь вынести?
4: Тем более для твоего голоса как раз написаны самые, наверное, низкий голос вообще в опере выражает и самые трагические вещи, и вещи, связанные с тем, что приходят с опытом. Вот это не просто, знаешь, там, трагедия «меня бросила девушка». То, что может тенор.
5: Это для теноров.
4: Для теноров, да. Вот именно любовные вот эти истории, да, ты, конечно, в 20 лет можешь передать. Но что такое человек? Вот, например, «Князь Игорь», ваша постановка с Черняковым. Понятно, что там очень красивые маки, про которые все говорят. Но мне там близки даже не маки, хотя это красиво. А то, что он увидел эту оперу как историю поражения. Сколько раз за время оперы он повторяет «позор» слово, понимаешь?
5: Слава и позор.
4: Да, да. То есть вот эти качели, невероятно русские качели, понимаешь?
5: Да. Но Бородин, он же не дописал «Князя Игоря».
4: Да.
5: И вот эта редакция, вот последнее действие, которое мы делали с Черняковым, его нашли в архивах Мариинского театра и использовали в постановке тогда вот Чернякова, Дима. То есть здесь его внутренний дух больше показывается и внутренняя сила князя Игоря. То есть почему мы могли бы оперу назвать, не знаю, «Половцы» или
4: да.
5: «Кончак».
4: Да.
5: А Игорь, потому что это все-таки русский дух. Здесь Русью пахнет. Вот это вот настрой, то, что нас не сломить, нас не сломать. Мы все равно будем до конца идти.
4: Это, вот ты правильно говоришь, вот это все вот есть там, понимаешь? И в Годунове тоже русская такая, как... тут даже, знаешь, интересно, что вот, ну, он однозначно он убил царевича по Пушкину и Мусоргскому. Или нет? Или можно дать какой-то шанс, что это не так, как в истории, собственно? Ведь это же не...
5: Не еще не доказано.
4: Не доказано. И Пушкин не мог написать иначе. Нельзя было во времена Романовых написать по-другому, потому что Романовы пришли в результате смутного времени к... Но то, каким неоднозначным он сделал Годунова, а Мусоргский еще тем более, потому что музыка еще более неоднозначна, чем слово. Да. То есть я не знаю человека, который не сопереживает твоему герою в конце.
5: И заставляет его думать, я имею в виду зрителя, заставляет думать, что же, убил, не убил, как. На самом деле, когда я исполняю эту роль, я четко для себя понимаю, что я не убивал. Но мне не доказать. Потому что я Шуйского послал в Углич посмотреть на царевича, что было с царевичем.
4: Да.
5: Дальше историю умалчивает. Шуйский еще наверняка придумал и додумал это. И
4: он настоящий антигерой.
5: Конечно.
4: Да.
5: Конечно. Поэтому его тенораты и поют.
4: А это такая шутка, да? Что как бы между
5: мы
4: тенорами...
5: немножко, да, между, мы так чуть-чуть подшучиваем друг другом. Баритоны, тенора, басы.
4: Да.
5: Особенно над тенорами. Низкие голоса, потому что мы поем в одном ключе, они в другом ключе поют.
4: Ну, конечно, вы серьезные ребята, а это все так.
5: Это чисто, это на самом деле просто шутка.
4: Герои-любовники.
5: Вот. А так... Очень здорово в свое время. Вот первая моя постановка Бориса Годунова. Это было в Париже в 2018 году.
4: Угу.
5: Тогда я исполнял Шуйского «Максим Пастер».
4: Да.
5: «Царство небесное». Это прям вот было в точку. Вот он мне тогда показал и дал прочувствовать, что такое Шуйский. Ему не надо было играть. Он был там в роли. И когда ты понимаешь, что у тебя коллега твой, вот ты ему веришь, и он тебе глазами это показывает, голосом.
4: Не казнь страшная.
5: Да.
4: Страшная твоя немилость. А при этом видно, какая змеюка, да?
5: Да. И для меня, как для исполнителя роли Бориса в первый раз, он мне дал вот этот заряд энергии Шуйского.
4: В конце концов, язык – это тоже музыка, да?
5: Конечно.
4: Если ты говоришь на этом языке, особенно русский язык, особенно у русских композиторов, он настолько, ну, как «я царь еще», вот ты в конце говоришь. Это просто.
5: Это столько сил требует, а это уже в конце оперы.
4: Да.
5: И ты когда понимаешь, что надо еще спеть вот эту «ми», а там очень много такой музыки магической, молитва, вот это
4: да,
5: все.
4: Да.
5: И здесь нужно собрать все силы, чтобы выдать, и оркестр звучит там мощно. Вот. Самая эмоциональная партия в моей жизни.
4: Ну, она и...
5: Эмоциональная, просто выжимающая. Угу.
4: Потому что от этого «прости» до «я царь еще». Угу. Вот они, эти качели.
5: Эмоционально.
4: Ты должен от «прости», как прочувствовать это «прости», которое ты говоришь, угу, сыну, но и всем, да, и Богу, дойти до «я царь еще». То есть еще и все-таки в нем есть этот стержень.
5: Ой, и очень здорово, когда тебе дирижер помогает. Когда вот за пультом Валерий Абисалович Гергиев, это, конечно, просто сказка, просто счастье, потому что это не просто музыка, а это драма, это спектакль, музыкальный спектакль. И музыкальные паузы, они не просто композитор написал, ее надо выдержать, а здесь пауза идет от драматического... актерского мастерства на сцене. То есть он там. А там небольшая пауза. Но при этом мы ее делаем чуть больше, чтобы Борис мог осознать. И зрители могли понять, что... И увидеть. О! И там, в углу. Что это? Знаете, то есть всему нужно свое время и распределить.
4: Ну, Валерий Абисалович в этом смысле, он просто уникально, уникально. У него у нас такая ясность. В какой еще форме, какого искусства можно так передать? Такие вещи, как смерть Годунова.
6: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
3: В белой студии народный артист России Ильдар Абдразаков.

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 19:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии после атаки украинским БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию нашла на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптового окна. Зафиксировано повреждение корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6, а Запорожская АЭС, по его словам, дрон управлялся по оптоволокну, и это исключает версию случайного попадания. Сегодня Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, АЭС работает штатно. Подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотинь, Малая Рыбица, Ворожба, Бачевск, Коренек, Волжанск и Краснополье Сумской области. В Харьковской области поражено формирование четырех механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хотнея и Рубежная. Противник потерял до 185 военнослужащих, а также 19 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1385 военных, следует из данных ведомства. Экстренное заседание Совбез ООН по Ливану состоится 1 июня. Об этом сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на дипломатические источники. Срочное заседание запросила Франция в связи с военной операцией Израиля в Ливане. Соответствующим заявлением выступил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, ливанское движение «Хизбалла» проводит боевые операции против израильских сил и обстреливает не только приграничье, но и бьет вглубь страны. Израиль, в свою очередь, продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана, удерживая под огневым контролем ряд пограничных поселений. Министр обороны Исраэль Кац объявил сегодня, что израильские военные взяли средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер Беньямин Нетаньяху объявил, что поручил военным расширить операцию против Хизбаллы. Мошенники начали создавать групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых и с помощью срежиссированной переписки вынуждают жертву перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. После этого злоумышленники могут получить доступ в том числе к мессенджерам или банковским сервисам, рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Особенность этой схемы в том, что давление оказывает не один человек, а группа людей, отметил он. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне. Ранее сегодня Мария Борисова заняла третье место в индивидуальных упражнениях с лентой, а Софья Ильтрякова победила в упражнениях с обручем и стала третьей в упражнениях с мячом. Борисова ранее завоевала серебро в упражнениях с булавами. На счету сборной России две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды турнира. Напомню, чемпионат стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва. На турнире они выступают под флагом и с гимном своей страны. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями погода, существенных осадков не обещают. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 54%.
1: Спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Париже сегодня продолжается турнир большого шлема Ролан Гаррос. И в четвертом круге Мира Андреева в эти минуты встречается с швейцаркой Хиль Белен Тайхман. Первый сет остался за Мирой со счетом 6-3. Во втором она ведет 1-0. В Еще в одном матче четвертого круга сегодня Андрей Рублев встретится с Якубом Меньшиком. Этот матч предположительно начнется в 20:30 по Москве. Что касается парного разряда, то Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд продолжают свое выступление на турнире «Большого шлема». Они прошли дальше на отказе Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес. А вот микст, в котором играют Ирина Хромачева и Якоб Шнайтер, к сожалению, этот турнир россиянка покидает, потому что сегодня они не справились с Габриэлой Добровской и Эваном Кингом, которые победили со счетом 6-4, 6-4. Россиянка София Ильтерякова стала победительницей финала в индивидуальных упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этой и других наградах наших гимнасток в материале Дмитрия Сухинина. Об этом поговорим чуть позже. Сегодня россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге ФИДЕ, обновленная версия которого опубликована на сайте организации. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. У женщин на первой строчке китаянка Хоу Ифань, россиянка Александра Горячкина осталась 5-й. На этом о спорте все. До встречи.
1: Главной героиней соревновательного дня стал...
3: Хватит меня анализировать.
4: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
5: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
6: Загляни ему в голову.
5: Категория 16+.
7: «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
8: В белой студии народный артист России Ильдар Абдразаков.
9: Еще одна вещь в опере, и вот как раз Аттила, Аттила. Угу. Как вот ты предпочитаешь все-таки?
10: Аттила.
9: Аттила, по-итальянски. Конечно, это твоя блестящая роль. Там есть и масштаб этой личности, и его характер, mm-hmm. и при этом его какое-то жизнелюбие, вот все-таки свойственное,
10: есть.
9: Да?
10: Да.
9: Что тоже очень как бы важно. И жаль его очень, когда его убивают. Понимаешь?
10: Его предали.
9: То есть вроде как ее правда, но
10: тоже
9: она...
10: Тоже есть.
9: Да, не тоже да. есть, а как бы вроде как вроде. Вообще она положительный герой. Потому что, ну а что, он убил ее отца, тут все понятно.
10: Но я же как герой Аттила. Я же интерпретирую так, как мне удобно.
9: Мне жалко тебя. Вот в этой опере ты слышишь правду всех персонажей. Вот это в жизни мы очень редко, когда так можем судить о какой-то ситуации. Потому что странно написать как бы какому-то персонажу просто плохие арии. Просто потому, что он плохой герой. А как только у него хорошая музыка, у него возникает его правда. Понимаешь, когда есть он такое. Поет, а вообще это учит как-то в жизни тоже относиться с большим пониманием, терпением, уважением к тому, что люди думают по-разному.
10: Я бы сказал, что романсы, которые я исполняю, вот это Чайковский, Рахманинов, и Мусоргский, и Глинк, ну, многих композиторов, вот эти романсы скорее учат. Через романсы ты по-другому смотришь на вещи, ты по-другому смотришь на людей, на любовь смотришь по-другому. То есть опера здесь святое, которое помогает мне по-другому относиться к жизни. И все-таки романсы – это совсем коротенькие произведения, которые длятся минуту, две, три, ну, пять. Да, и через них, так как они еще короткие произведения, и меня Милюша Галевина научила относиться к романсу, к короткому произведению, как к большой опере. То есть ты должен в коротком произведении сделать его так, чтобы там была и кульминация, и фраза, и окончание фразы, и чтобы это было целое, большое, законченное произведение.
9: Вот у тебя есть даже альбом такой, он называется «Властители». Такое название, потому что, в общем, ты властителей много и пел, и для твоего голоса как раз...
10: Ну, потому что голос у меня такой, да.
9: Да, да, такие и написаны партии. Вот что это за такой феномен? власти. Что она
10: но
9: делает?
10: Но если взять репертуар басовый, это в основном либо короли,
9: да,
10: цари,
9: да, полководцы.
10: Полководцы, варвары, ханы, беи, либо это Мефистофели.
9: Да.
10: Потому что, ну, смотрите, есть опера «Мефистофель», Бойте,
9: да,
10: есть опера «Фауст», «Гуно», да, да, есть «Берлиоз». Три «Мефистофеля» и три одинакового голоса. Ну, почему? А «Фауст» — это тенор. Знаете, если брать оперы наших композиторов, все, значит, цари — басы, короли — басы, их дети, сыновья — тенора. Ну, вот это так вот заведено, видимо. Но не может тебя сын петь басом, а отец тенор.
9: Нет, ну, может быть, можно так придумать как-то, но это будет уже концепция это... некая. Можно и Мефистофеля себе представить фальцетом, который поет, но это тоже, опять же, будет некая концепция. Просто вот, пройдя через эти все роли, вот это Филипп или Игорь или Борис Годунов, ты как-то чувствую, что это такое? Вот это, как бы, знаешь, одиночество человека, который, ну вот, достиг я высшей власти. Понимаешь?
10: Достиг я высшей власти, когда я пою «достиг я высшей власти», я ощущаю себя в тот момент, что я сейчас на сцене, и вот сейчас, здесь, я достиг высшей власти. Сегодня. Это не значит, что вот я достиг, все, теперь могу ногу на ногу положить, значит, руки и отдыхать. Ни в коем случае. Я думаю о том, что сейчас я на сцене Большого театра. Моя жизнь – Борис Годунов. Достиг я высшей власти – это не значит, что теперь все, у меня все есть и все. Нет, достиг я высшей власти – это доверие ко мне людей, которые меня окружают. Вот это скорее. Это не просто достиг высшей власти. Да. Я стал королем или царем. Сегодня ты царь, завтра...
9: Вот. Тут еще такое, вот правильно совершенно сказал сейчас, вот ощущая это, видимо, в этих персонажах, что это какой-то, как сказать, ты действительно стоишь на какой-то вершине, где очень сложно...
10: Такой пик острый.
9: Держаться. Да.
10: Да.
9: Да.
10: И здесь очень аккуратно нужно... Очень аккуратно нужно быть, потому что каждое слово, каждый жест, каждый шаг, он может планку опустить.
9: Ну вот роль Мефистофеля, да? То есть когда ты играешь вообще не просто там власть земную, а ты играешь такую темную силу. Mm-hmm. Темную, с одной стороны, с другой стороны, как, в общем, и Булгаков писал, да и, собственно, у него Воланд такой персонаж и есть, что вот я та сила, которая вечно желает зла, но творит благо. И, в общем-то, Мефистофель, он же только раскрывает возможности для там, Фауста, для Маргариты. Они сами делают тот выбор, который делают.
10: Да.
9: Демон другая немножко, да, как бы история, но тоже такой как бы искуситель. Это же не просто земной властитель.
10: Демон – искуситель. Я к нему, честно, отношусь всегда с такой иронией. Даже он для меня, демон, это не значит, что вот ты сейчас куда-то в ад пойдешь. Нет. Здесь все должно быть, мне кажется, все через улыбку. И сделать так, чтобы Фауст или Маргарита, как опять ты сказал, чтобы они сами туда ушли. Ему не надо ничего делать, он просто дает возможность. Все. Когда вот он ничего не делает вроде бы, да? А у него все получается так, что вот он, ну и сам туда ушел. Все выстроить так, чтобы получилось, как и должно получиться. И дает этому вот этот вот соблазн действия Маргариты или Фауста. Конечно, конечно, пожалуйста, ты мой хороший.
9: Но ты невероятно обаятелен в этих ролях. Как раз эта улыбка такая кошачья.
10: Ну, я как-то вот через иду через какую-то, скажем, хитрую улыбку персонажа такого, чтобы он мог дать возможность каждому действовать так, как хочет этого Мефистофель.
9: такое обаяние, да, этой силы, которая вообще обаятельна. Он так и написан.
10: Почему он должен быть не обаятельным?
9: Он так и написан.
10: Конечно.
9: Конечно. А Воланд как обаятелен у Булгакова?
10: Конечно.
9: А как сопротивляться тогда этой силе? Она же и в жизни такова, эта сила.
10: И в жизни есть.
9: Вот как в жизни обнаружить, что ты общаешься не с той силой, что сейчас тебя затянет не туда, хотя вроде как все очень выглядит мило. Ты чувствуешь такие моменты?
10: Конечно, это чувствуется. Это чувствуешь, это видишь, но иногда, да, даешь себе немножечко такую слабинку, а потом тебе близкий человек приходит и говорит: слушай, ну, хватит, давай, уже бери себя в руки. Да, берешь себя в руки, все. И это здорово, что рядом есть те люди, которые тебе помогают. Тебя настраивают на правильную волну.
9: У тебя так, да?
10: Да.
9: Угу.
10: Тебя слышат. Нет, безусловно, я могу сказать: да нет, это я сам. Ну что,
9: да,
10: вы,
9: нет,
10: я все это сам чувствую.
9: Это как
10: нет.
9: раз, мне кажется,
10: это
9: ключ.
10: Очень здорово, да. Когда рядом есть люди, которые к тебе неравнодушны.
7: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
8: В белой студии народный артист России Ильдар Абдразаков.

0: «Маяк».
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
1: В белой студии народный артист России Ильдар Абдразаков.
2: А вот любовь в этом смысле, ну, как бы подобие любви, угу. Это же одно из орудий как раз Мефистофеля. То есть главное, он это то, чему нас соблазняет в результате, да, подобием любви. И даже это очень похоже на настоящую любовь. Вот как увидеть разницу между вот этим подобием, которое тебе предлагает не та сила, и настоящим чувством?
3: Слушай, ну это такой вопрос сложный. Ты видишь человека, ты слышишь его сердце, биение сердца, чувствуешь его душу и видишь его взгляд, и это помогает. Сейчас немножко пофилософствуем, да. Бывает так, что там и через многое количество лет что-то происходит, какой-то перелом у людей. Вот, но мне кажется, вот это пустое пространство, которое создает Мефистофель, его не должно быть. Пустого пространства между людьми. Оно существует, но его надо все время наполнять, чтобы его было меньше. Чтобы не было вот этого пустого времени, вот этого пустого пространства. Угу. Кстати, недавно совсем говорили с Марикой. Вот это пустое пространство, оно к хорошему не приведет. Чаще надо разговаривать, чаще надо общаться, чаще нужно говорить о любви. Да и вообще просто чаще нужно обниматься.
2: И говорить. Ты же даже говорил, что Дмитрий Хворостовский одна из последних вещей, которую он тебе сказал.
3: Он мне сказал, сцена сценой, а семья – это семьей. Вот береги семью и будь чаще семьей. Это он мне, да, сказал одним из таких вечеров, когда вот мы с ним сидели и прям по душам разговаривали.
2: Уже ближе к концу, уже да. Когда он понимал, что... Mm-hmm. Вот уже он понимал, что...
3: Он же практически не выходил на сцену, уже даже, по-моему, закончил.
2: Ты в сколько-то тебе было, 4, что ли, года, когда ты спел песню «Нравилось тебе, мои года, мое богатство». Или сколько? 4?
3: 4.
2: Ну, это само по себе, конечно, представить себе эту картинку.
3: По радио звучало все время эта песня. Я помню, мои года, мое богатство. Все. И как-то оно мне так в голову

0: участвовал, то есть на сцене.
1: Ну да, ты им сказал, что я привезу курай.
0: Ты не попросил, ты просто привез.
1: Я сказал, да, я привезу курай, на что они сказали, а что это? Я говорю, это башкирский национальный инструмент, вези, нам интересно.
0: Да.
1: И это было прям, ну, прям потрясающе.
0: А когда мы в Плюсе делали вот этот концерт, да,
1: с Робертом Юлдашевым,
0: над Волгой, да, и тоже вот выходил, у нас звучал курай, и ты пел потрясающе.
1: Кстати, тогда на концерте Роберт Юлдашев принимал участие.
0: Ведь, хотя Уфа не на Волге, но можно сказать опосредованно, потому что ваша река впадает в Каму, а Каму впадает в Волгу. Ну вот я не знаю, как ты пел в 4 года «Мои года, мое богатство», но тебе 50 лет
1: будет,
0: да, в этом году. Как жить так, чтобы года были богатством?
1: У меня такое ощущение, как будто еще все впереди. «Мои года, мое богатство», я думаю, что это от прожитых тех дней, лет, которые наполнены какими-то яркими событиями. Потому что богатство, ну в чем оно богатство? Что у тебя огромный особняк или там какие-то машины красивые стоят в гараже. Для меня богатство – это, во-первых, театр, в котором я служу. Это мои коллеги. Естественно, я же не говорю про семью, это самое главное. Мое счастье, что я живу в такой прекрасной, любимой мной стране, что я родился в России. И когда вот началась пандемия, мы с женой даже не думаем. Мы поехали домой. Потому что мы на гастролях ездили постоянно в разных странах. Я говорю, поехали домой. Поехали домой, потому что только там мы можем быть спокойны. И дом нас защитит.
0: Ты знаешь, ты сейчас вот говоришь, и я думаю, что ведь «Князь Игорь», который основан на слове о полку Игореве, да, это такая основа русской литературы, так скажем, да, слово о полку Игореве. И вот удивительно, да, такая история как бы неудачного похода. Но это история возвращения домой, понимаешь?
1: Да, где тебя ждут. Для меня был дом всегда. Это вот я понимал, что мои родители, мой папа, моя мама, они жили в Уфе, но они всегда говорили, приезжай домой. Потому что тебя так, как дома, ни в одной стране тебя так не будут ждать, так, как у тебя на родине. Они не имели в виду прямо конкретно Башкирию или Уфу.
0: Да.
1: Не имели в виду Россию. И для меня приехать домой, это значит приехать в Россию.
0: Ты говорил как-то, что если бы ты играл в драматическом театре, ты бы хотел сыграть Гамлета. Вот что для тебя такой этот вопрос? Быть или не быть?
1: Быть или не быть. Это, мне кажется, такой внутренний монолог между тобой завтрашним и тобой вчерашним. Потому что вчера ты думаешь не быть. А сегодня ты думаешь, почему я вчера вот этого не сделал. Лучше пожалеть о том, что сделал, чем жалеть о том, что не сделал. Вот быть или не быть. Вот, мне кажется, это вот примерно чаша весов такая же.
2: Вы слушали специальный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура» «Белая студия». Художник является летописцем своего времени. Александр Кабин, художник. Так говорит «Маяк».

0: а в Москве 20 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Эксперты Международного агентства по атомной энергии после атаки украинского БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированное повреждение корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случая попадания. Сегодня в Минобороны подтвердили, что на

0: ранее днем ВСУ действительно нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, АЭС работает штатно. Между тем, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Грусси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Он назвал удар БПЛА по станции серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, Сидорова и Светогорска Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Также утрачены два бронетранспортера М-113 и бронеавтомобиль «Макс-Про» производства США. 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, боевая машина, реактивная система залпового огня «Град». Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1385 военных. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 405 БПЛА. Белорусский солдат на Украине не было и не будет, заверил президент Беларуси Александр Лукашенко. В интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину он высказал уверенность в том, что европейские государства подталкивают Зеленского к угрозам в адрес Минска.
1: Я уже говорил, я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Второе. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет, никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает.
0: Как пообещал Лукашенко, если с какой-либо территории будет предпринята военная атака на территорию Беларуси, война на Украине выйдет на совершенно иной уровень. Он также назвал бредом угрозы Зеленского в адрес белорусской стороны, в том числе о неких 500 потенциальных целях на территории Беларуси. Напомню, ранее командование сил беспилотных систем ВСУ заявило, что Украина определила 1500 целей на белорусской территории для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Силы стражи Исламской революции Ирана сообщили, что сбили ударный американский беспилотник МКЮ-1 «Предейтер». Как заявили в пресс-службе КСИР, это произошло сегодня утром, когда принадлежавший США дрон вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана. БПЛА был сразу обнаружен и уничтожен зенитными ракетными комплексами КСИР. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке пока не комментировало эту информацию. 46 человек, в том числе 6 детей, погибли в результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы. 74 пострадавших доставили в больницу, сообщают Associated Press и Washington Post. По словам спасателей, при взрыве было повреждено более 100 домов. Согласно одной из версий, в здании могли храниться взрывчатые вещества, которые использовались для горнодобычи. Поисково-спасательные работы продолжаются. Первая пятидневка июня порадует жителей московского региона теплом и солнцем, сообщила нам главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. 3 июня в столице прекратятся осадки, температура начнет постепенно расти и к выходным станет на градус выше нормы.
2: Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними теплыми. Минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус полтора выше климатической нормы. Так что первое. Пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Завтра в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночные часы плюс 7-9, в дневные 18-20 тепла. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 8-10, а днем 16-18 градусов.

0: мастера спорта.
1: Добрый вечер, уважаемые друзья, в эфире «Мастера спорта». Сегодня в студии я, Дмитрий Сухинин, к сожалению, чуть-чуть приболел у нас Андрей Кудряшов. Давайте пожелаем дружно ему здоровья, чтобы его носик не забивался и дышал хорошо и свободно. Но, тем не менее, мы сегодня «Мастера спорта» точно проведем, тем более, что повод поговорить есть превосходный. Кто не смотрел накануне финал Лиги чемпионов, ну, я не знаю, много он там потерял или нет, но, по крайней мере, порадоваться за Матвея Сафонова, который был полноценным голкипером в ПСЖ, можно и нужно в обязательном порядке. Ну и это повод, конечно же, поговорить еще и о других наших футболистах, которые выступают за рубежом. Чуть-чуть коснуться темы национальной сборной, у которой 5 и 9 числа товарищеские матчи с Буркина-Фасой, Тринидад и Тобаго запланированы. Одну игру уже наша команда национальная провела. Напомню, уступили футболистам Египта. Но, тем не менее, все равно матч сборной проводится. Ну, а вторая часть нашей сегодняшней программы будет посвящена баскетболу. У нас впереди финал.
0: Мастера спорта.
1: Так, ну футбол. Футбол, конечно же, в одиночку обсуждать, ну, прям неблагодарное занятие, поэтому я тут решил, что мне одному скучно, с кем-то вдвоем, ну, хорошо, а вот когда соображаем на троих, это просто прекрасно. Поэтому у нас сегодня будет два эксперта в прямом эфире. Один будет отвечать за очень серьезную аналитику, это Александр Гришин, чемпион-обладатель Кубка Советского Союза в составе ЦСКА, мастер спорта международного класса, то есть в соответствии с программой. И Максим Назаров, зам главного редактора «Спорт-экспресс», который еще является и пресс-атташе молодежных и юношеских сборных наших. И, соответственно, он у нас будет отвечать за такую эмоциональную и немного инсайдерскую сторону сегодняшней дискуссии. Я рад приветствовать наших сегодняшних экспертов. Александр, Максим, добрый вечер.
2: Добрый, Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Рад тоже приветствовать. Больным здоровья. И всего самого хорошего.
1: Да, Андрею еще раз здоровья, но мы, я думаю, без него спокойно справимся. Давайте все-таки начнем с финала Лиги чемпионов. Ну, потому что, ну, это центральное событие в любом случае этой недели, тем более, что напрямую оно нас все-таки касается. Матвей Сафонов дожил до серии пенальти, хотя и пропустил от Хавертса на 6-й минуте. Давайте с аналитической стороны зайдем, поэтому Александру вопрос, потому что вот лично у меня, я считаю, что в этом голе Матвей мог бы выручить. Александр, ты как считаешь?
2: Ну, для меня Матвей в этом голе не виноват. Там некоторые пишут, надо выйти было на 2 метра, сократить угол, но поверьте мне, когда ты играешь в игре и в динамике все это происходит, ты не понимаешь, выходить тебе или нет, и здесь надо похвалить удар в девятку ближнюю, и это не берущий мяч. В свое время так Игорь Корнеев всегда забивал. Как говорится, всегда надо бить и выходишь, когда с угла по духу вратарю. Это мертвая зона, где невозможно мяч забрать. Поэтому Матвея винить не надо. Матвея надо поздравить со вторым кубком Лиги чемпионов. Это просто достижение сумасшедшее, на самом деле, для нашего футбола и для Матвея.
1: Ну да, я согласен с тем, что выиграть дважды Лигу чемпионов – это достижение само по себе сумасшедшее, еще более сумасшедшее, когда ты выигрываешь 2 года подряд. Но все-таки в этом голе. А почему, вот, Александр, ты говоришь о том, что вот многие говорят, надо было бы выйти. Но в самом деле, там двигался параллельным курсом защитник, и, по идее, так прострел куда-нибудь в центр, ну, он, наверное, траекторию бы контролировал, да? И Матвей, ну, у меня было ощущение, что в этом эпизоде он просто не сориентировался и не сделал вот шаг-два, чтобы сократить угол обстрела, чтобы мяч не успел просто у него над ушами пролететь, подняться.
2: Нет, там на самом деле, Дима, это мертвая зона, это 100% не его гол. Это, ну, мне кажется, люди пишут, и вот комментарии я читал, ну, это дилетантское мнение, потому что вот в эту зону, когда попадает над рукой, над головой...
3: Если защитники позволили до этой зоны дойти и так сильно пробить с 3 метра без шансов, то, я думаю, вообще вопросов никаких Сафонов быть не может. Я просто не понимаю, почему люди говорят, что Матвей в чем-то там виноват. Защитники упустили нападающего практически до ленточки ворот.
1: Так, у нас тут филиал адвокатской конторы Сафонов и компания. Я так понял, да? Все дружно отмазали Матвея от пропущенного мяча.
2: Нет, это не
3: просто не от чего даже отмазывать.
2: Да, это так и есть. Это сумасшедший удар был. Ни один вратарь в мире бы не взял. Можно было этот удар отбить, если бы попал нападающий по голове, да, он тогда бы он убил Сафонова.
1: Да, удар, конечно, пушечный получился у Хаверца. Еще один момент, который, на самом деле, ну и сам Матвей потом уже после игры отмечал, когда он выпрыгнул на прострел и получил от Маркиниса, от своего же центрального защитника по голове и долго еще приходил в себя. Даже были шансы, что его на Шевалье заменят. Вот в этом эпизоде, конечно же, тоже стоит Матвея выделить, потому что грамотно среагировал на этот прострел и, ну, это же достаточно самоотверженно бросился на этот мяч и выбил его. Давай, Максим, твою эмоциональную.
3: Да, и Матвей вообще отлично сыграл. Я радовался вчера. Матвей установил такой рекорд для российских голкиперов и вообще российских футболистов, которые, я думаю, 100 лет будут еще пытаться побить все остальные. Взять две Лиги чемпионов подряд, неважно, там один он пропустил, один раз выручил, ноль сейвов. Он поднял после ЦСКА судьи над головой кубок и вообще забыл об этих моментах, которые в этом матче были. Поэтому, Матвей, только поздравления. Очень классным настроением он нас обеспечил на ближайшие дни. Это круто. Когда наши устанавливают такие рекорды, это очень круто.
1: Ну вот, Максим просто ушел в эмоциональную составляющую достижения Матвея Сафонова. Ну, а сама серия пенальти. Я вот тут, кстати, с ударом Эдзе, когда был первый промах у футболистов Арсенала, мне вот как раз здесь видится очень большая заслуга Матвея, что он стоял, ждал и заставил футболиста английского клуба пробить мимо. Вот, Александр, ты как, согласен с этой точкой зрения? Потому что многие, особенно вратарский эксперт, тот же Кафанов, тренер вратарей сборной России, который сейчас будет в тренерском штабе, между прочим, твоего родного ЦСКА, трудиться, он как раз этот момент отметил.
2: Ну, не знаю, для меня все равно все-таки мастерство бьющего здесь стоит на первом месте, или психология, потому что уже доказано, если человек бьет в угол, бьет сильно, то никакая реакция вратарская с 11 метров не срабатывает. Если надо говорить о том, что люди бьют мимо, это или психология, я не могу говорить, что это не мастера, да, потому что там большие мастера в этих командах играют, но все равно это всегда было ошибка бьющего игрока. У вратаря мало шансов взять мяч, если ты правильно и грамотно пробил. Поверь, Дмитрий, я знаю, что я говорю, потому что я все пенальти после матча и матча забивал. Вот. Тут чисто ты просто направляешь мяч в угол сильным ударом, и мяч отбить невозможно. А если еще человек смотрит на вратаря до последнего и понимает, когда он падает влево, ты бьешь вправо, это вообще топ исполнения. Так всегда бил, если помнишь, Игорь Добровольский в «Динамо», да?
1: Да.
2: Он тоже, по-моему, все пенальти забил, и вратари падали, он до последнего паузу держал. Это есть мастерство бьющего. Это мастерство, но в данном случае, конечно, мастера были, но здесь уже, наверное, психология, когда на тебя весь мир смотрит, и ты понимаешь, что вот такую ошибку совершать нельзя, ты ее совершаешь.
1: Ну ладно, хорошо. В любом случае, пусть Матвей лично не взял ни одного после матча 11-метрового удара, это не отменяет его заслуг, хотя и, честно скажем, ну вот все-таки сам финал, ну, в принципе, ожиданий было от него не так уж и много. Я прекрасно понимал, допустим, как играет Арсенал и чего ждать от команды Артета, и тем не менее, все равно вот этот вот гол на 6-й минуте чуть-чуть обеднил футбол. Вот с этим утверждением Максим согласен или нет?
3: Ну, а мне казалось, что наоборот, если бы этого гола не было, то вообще 0-0 могли бы посмотреть. Поэтому как будто бы этот гол не оставил шансов ПСЖ, и я ждал, что они забьют один минимум. Но перед игрой, на самом деле, думал, в последний момент подумал, что может быть верховой матч, как букмекеры говорят, и что может быть много голов, почему-то на это была надежда. Но финал есть финал. Не самый плохой, не самый сухой финал, который был в Лиге чемпионов, поэтому все хорошо, мы положительные эмоции получили.
1: Александр, а ты, в принципе, какие-то вот... Обычно же любят большие матчи разбирать, финалы, там, финалы Лиги чемпионов, финалы чемпионатов мира, чемпионатов Европы, искать какие-то тактические новшества. Вот здесь от этого финала в Венгрии удалось что-то интересного увидеть или нет?
2: Ну, матч можно было предсказать заранее, что ПСЖ возьмет мяч под контроль, а Арсенал в последних играх очень здорово играет в обороне, Артета построил сумасшедшую команду, играющую в обороне. Если мне память не изменяет, они 9 игр не проигрывали и всего 6 голов пропустили в Лиге Чемпионов. То есть это вообще лучший результат, по-моему, последние годы игры в обороне. И ждали такую игру, на самом деле. И когда вот Арсенал забил, мне казалось, что ПСЖ может и не дожать. Да, если бы не этот пенальти Дембеле, да, который забил, то Арсенал мог выиграть. Потому что встретились две команды, лучшее нападение и лучшая защита, да. И по большому счету 1-1 отражает вот этот итог матча в основное время. Но рисунок я предполагал заранее, что ПСЖ будет владеть мячом, владеть инициативой. У них все-таки, мне кажется, помастеровите футболисты. А Арсенал — это крутая оборона и вот эти быстрые контратаки, что Хаверц показал, забив гол вот в этой контратаке.
1: Да, безусловно, это были две равные команды и два, ну, наверное, можно говорить, антипода, да, атакующий ПСЖ, обороняющийся Арсенал. Ладно, оставим финал Лиги Чемпионов в стороне, и, наверное, я думаю, что наши сегодняшние эксперты спокойно согласятся с тем, что Матвей Сафонов — это топ-1, ну, это просто лучший наш футболист за рубежом, тут никаких, наверное, сомнений не будет. А вот на второе место кого бы вы поставили? Потому что у меня, по крайней мере, наверное, один кандидат — это Александр Головин, который в Монако, да, пусть и французская команда не попала в Лигу Чемпионов и никаких трофеев не завоевал, но все равно вот в этом перестроечном коллективе Головин это все равно остается ведущим игроком. Давай, Максим, с тебя.
3: Ну, еще есть Миранчук, который неплохо играет в США. Тут тоже понятно, что Головин по общему вкладу в, скажем так, российский след в Европе номер один, номер два после Сафонова, но сейчас на данный момент, мне кажется, у Мирончука в клубе получается получше в Америке. Нет?
1: Ну, там тоже такая бедная Атланта, и пролетели мимо плей-офф.
3: Но
1: и
3: вот он тащит ее, как бы пытается в одиночку, забивает, отдает, красивые мячи в том числе. По-моему, даже капитаном выходил, нет, если я не ошибаюсь?
1: Ну, да, в некоторых матчах выходил капитаном, и тем более, что его гол по итогам прошлого сезона вообще признали лучшим в Атланте, правда, да, не в самой МЛС, но, слушай, ну, наверное, сравнивать МЛС с Лигой 1, ну, все-таки Лига 1 французская посильнее, согласись.
3: Ну, бесспорно. Ну, пусть Головин, давай. Если тебе нравится Головин, окей.
1: Ладно, хорошо. Александр.
2: Захаряна мы брать не будем, да?
1: Не, мы будем брать Захаряна.
2: Я думаю, что вот из тех, кого мы назвали, наверное, однозначно Головин, потому что в других командах наши практически не играют за рубежом. Но я вспоминаю свои времена, когда мы играли. Это однозначно Кончельский, сыграющий в Манчестер Юнайтед, да, это Харин, который в Челси играл и все выиграл, там, кубки, суперкубки, это Шалимов, играющий в Интере, поэтому Корнеев, Барси, да, вот с тем временем вот сейчас людей сравнить-то тяжеловато, в каких командах они играют, там играли топовые команды, и причем ребята играли все в основном в составе, да, Максим, насколько ты тоже помнишь?
1: Ну, да, я-то точно помню.
3: Не забываем.
1: Хорошо.
3: Я тоже все помню. Стариков не стройте из себя.
1: Ладно, хорошо. Кстати, по поводу Арсена Захаряна, вот что ему нужно делать? Потому что испанская пресса его, ну, мягко говоря, ну, не то чтобы уничтожает, но так хорошечно закатывает в асфальт, потому что и уже пошли слухи о том, что готов Реал Сосьедад отбить те самые 14 миллионов евро, которые были потрачены на экс-динамовца и вечные травмы. Вот что у него там не задалось?
3: Ну, Захаряну однозначно уходить надо, если есть вариант уйти в аренду или там уйти вообще из Сосьедада, условно, в Европу где-то остаться. Нужно за этот шанс попробовать зацепиться. Если совсем нет вариантов и есть только вариант в России, ну, понятно, возвращаться играть, потому что не играть на протяжении уже там сколько, почти 3 года, это как-то очень расточительно для карьеры, которая послезавтра может закончиться, поэтому нужно играть. А чтобы играть, нужно уйти.
1: Александр?
2: Я соглашусь, у Захаряна с такими показателями вообще шансов нет заиграть ни даже в средней команде, даже российской, да, потому что столько травм, надо куда-то уезжать, условно, на Кипр, оттуда начинать какую-то карьеру или в Турции, потому что в Испании уже все знают, в Испании его точно никто не купит, там же люди следят, и я так думаю, большие клубы следят, и в Италии, что у человека за 2 года там 55 травм, то никакой клуб нормальный его уже никуда не возьмет. Поэтому здесь уже выбирать самому Захаряну, его агенту, но я так думаю, что ему вот сейчас после вот этой своей, можно сказать, истории испанской, ему будет очень тяжело куда-то устроиться в хороший клуб. И как это будет сейчас выглядеть, как он будет начинать реанимировать свою карьеру самому, мне интересно. Кто его возьмет? Ну вот, условно, если человек работает в клубе, какой-то скаут, начиная смотреть статистику, он точно не скажет тренеру, что мы этого игрока будем брать.
1: Да, и...
2: Тяжелая ситуация.
3: Не, ну, например, для условного Локомотива это вообще была бы топ сделка, например, если бы удалось со Свиданом договориться, конечно, не за 14, ни о каких 14 там и речи не может быть, но за адекватные деньги, я думаю, для условного, опять же, Локомотива в Москве побороться за что-то в чемпионате России Захаряну вообще отличный вариант был бы. Если он, конечно, хочет возвращаться.
1: Ну да,
2: если... Я думаю, никто не будет рисковать в Локомотиве, потому что Локомотив все-таки будет ставить серьезные задачи, а брать игрока, который с травмой. У них Пеняев уже
3: сидит. Ну, серьезные задачи вряд ли Локомотив в следующем сезоне будет ставить. Там за золото они вряд ли поборются, если с учетом того, что сейчас лидеры уйдут, если Батраков уйдет, если Карпукас уйдет, если Воробьев уйдет, все. Локомотив все заново начнет, поэтому там говорить то, что они за что-то будут бороться в следующем сезоне, ну прям... За троечку, там, максимум, и то вряд ли.
1: Да, у Локомотива ситуация непростая. Кстати, вы тут упомянули Кипр, но в чемпионате Греции очень сильный сезон провел Магомед Аздоев. Вот по поводу него можно что-то сказать? Или же, в принципе, он... Вот, Максим, даже для сборной, на твой взгляд, он
3: вообще
1: как?
3: Вообще ни одного матча не видел Аздоева в Греции. Не представляю, как он там играет. Не представляю, зачем он сейчас нужен сборной. Не слежу, не понимаю, не знаю. Не могу ответить ни на один вопрос по поводу Аздоева.
1: Но у него реально сильный сезон.
3: Сборной точно не нужен.
1: У него очень сильный сезон в Греции. Он отыграл 30 матчей и для центрального полузащитника 8 голов и 3 передачи. Ну, это отличная статистика. Уж на то, если
3: да,
1: уж на то... Так что в этом вопросе тут вообще к нему не придраться. И в Лиге Европы 9 матчей и 1 голевая передача. Так что сезон-то у Аздоева получился очень и очень даже качественный. Другое дело, что...
2: Дмитрий, ну тут другой вопрос, почему с ним не продлевают контракт. Вот в чем вопрос. Поэтому Аздоев провел хороший сезон. Я 3 игры посмотрел, ну, отрывки, хайлайты, да. Неплохо он играет, но с Максимом соглашусь, для сборной он уже не нужен. Однозначно, это и возраст, это...
3: Ему 32 или 33, наверное, да, уже 33.
2: Да, да, и там позиции уже закрыты теми же молодыми футболистами нашими. И никто не будет брать в эту конкурентную зону игрока уже в 34 года. Поэтому... Тоже интересно, где Аздоев окажется сейчас. Контракт с ним не продлили, по-моему.
1: Ну, там шли разговоры о том, что будут продлевать. Кстати, может быть, вернется в Россию, как и Федор Чалов. Может быть, как и, наверное, Текнезяны, тоже наши футболисты. И как Александр Кокорин. У нас просто, к сожалению, времени на оставшихся легионеров не хватило. Я тут... большая благодарность и Александру Гришну, и Максиму Лназарову, которые побывали у нас сегодня в эфире, поговорили про Матвея Сафонова, про Лигу чемпионов. А дальше у нас впереди баскетбол.
0: Мастера спорта. Реклама.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. 10 раненых обратились за медицинской помощью после удара украинских БПЛА в Геническе Херсонской области, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Ранее губернатор Владимир Сальдо рассказал, что при ударе дронами противника по городским многоэтажкам погиб 6-летний мальчик. Он уточнил, что сразу после удара началась вторая волна налета дронов ВСУ. По словам губернатора, накануне Дня защиты детей вооруженные силы Украины ударили туда, где живут семьи, играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над акваторией Азовского моря. Ранее ведомства информировали, что за минувшие сутки российские военные поразили цеха производства, площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия и базы хранения горючего. Под удар также попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Подразделения группировок войск «Север» и «Южный» улучшили тактическое положение, группировка «Запад» – положение по переднему краю, группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили не менее 1385 военных. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства и 405 БПЛА. Россиянка 2006 года рождения госпитализирована после ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в посольстве России в этой стране. Ранее местные СМИ написали, что автобус турецкой туркомпании, следовавший по маршруту Измир-Анталия, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали в провинции Денизли и загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло 8 человек, в числе жертв ребенок. Еще 33 человека получили травмы. Пострадавшая россиянка родом из Казани, но в последнее время жила в Москве. Посольство находится на связи с местными властями и оказывает девушке необходимую консульскую поддержку. Американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США. Там уточнили, что оперативная группа «Южное копье» ударила по судну, которое эксплуатировала террористическая организация. Оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана. Как говорится в сообщении, в ходе операции 3 наркотеррориста были убиты. Добавлю, что с сентября прошлого года США нанесли 61 удар по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана. По утверждению американской разведки, на них перевозили наркотики. Погибли в общей сложности около 200 человек. Сборная России возглавила медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике. Российские спортсменки завоевали 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряных и 3 бронзовых. На одну награду отстала команда Болгарии, еще на одну сборная Израиля. Чемпионат Европы проходил в болгарской Варне. Он стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва. На турнире они выступили под флагом и с гимном своей страны. 17 мая исполком Международной федерации гимнастики решил допустить россиянок к международным соревнованиям без ограничений. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз. Впереди у сборной России финальный Кубок мира в Милане и чемпионат мира во Франкфурте. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 54%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Первая ракетка России Мира Андреева стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. Она обыграла швейцарку Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2. В четвертьфинале соперницей Андреевой станет румынка Сарана Кирсте, которая переиграла китаянку Ван Сиюе. Также продолжает борьбу Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигимунд. Девушки вышли в третий круг парного разряда. А Ирина Хромачева, выступающая в миксте с Якобом Шнайтером, покидает Париж. Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем в плавании на 50 метров на спине на третьем этапе международного турнира «Мара Нострум» в испанской Барселоне. Евгения Чекунова победила в плавании на 200 метров брасом, а на дистанции 50 метров баттерфляем второе место занял серебряный призер чемпионата мира Олег Костин. Челябинский «Трактор» в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались с защитниками Логаном Дэем, Джорданом Гроссом, Михалом Чайковским, а также форвардом Джошуа Лива. Канадец присоединился к «Трактору» летом 2025 года и в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. По данным «Спортэкспресса», следующим клубом нападающего станет омский «Авангард». Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Лидером по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщины рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань, россиянка Александра Горячкина на 5-й строчке. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Ну что же, вторая часть нашей программы, как я обещал, это, по уверению нашего сегодняшнего эксперта, лучшая игра с мячом. Хотя я очень надеюсь, что наш коллега Никита Загдай накануне обязательно все-таки посмотрел финал Лиги Чемпионов. Мимо такого пройти, наверное, было нельзя. Мы у него, конечно, это узнаем, но тут своя интрига в Единой Лиге ВТБ. Во-первых, начнем с того, что уже во вторник, 2 июня, стартует в Москве финальная серия. Этой самой лиги ЦСКА играет с казанским «Униксом», и как раз в полуфинале произошла, наверное, самая громкая и яркая сенсация, потому что в противостоянии казанцев и санкт-петербургского «Зенита» казанцы устроились на 1-3 в серии и сумели вернуться. Это второй раз в истории Единой Лиги ВТБ произошло, и это, в самом деле, было очень эмоционально, и я думаю, что Никита Загдай сейчас всеми этими эмоциями и почему это произошло, нам объяснит. Никит, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Действительно, это статистическая аномалия, когда команда выигрывает 3-1 в серии до 4 побед. Казалось бы, шаг до финала, но Лига ВТБ доказывает уже который год, что в целом каждый матч – это сюрприз. И да, если мы смотрим, за последние 6 лет не менялась первая четверка, полуфиналы за 6 лет не изменились, но очередность команд полностью поменялась. «Зенит» был чемпионом, «Уникс» был чемпионом, «Локомотив» обыгрывал ЦСКА в серии плей-офф, а такого на нашем веку с вами, Дмитрий, не случалось никогда. «Локомотив» выигрывал в 7-м матче полуфинала и выходил в финал. И ЦСКА сейчас дважды выигрывал кубок кубок Белова, конечно же, и сейчас за 3-м кубком идет. И противостояние начинается в Москве, и надо сказать, что ЦСКА здесь фаворит, но «Уникс» почувствовал жажду больших побед, отыгрался с 1-3, обыграл «Зенит», и это было невероятно. Каждый матч – это отдельная история, и, конечно же, ключевой матч, 7-й, завершился, как любит Велимир Пирасович, легенда хорватского баскетбола, сейчас шикарный тренер, который выиграл уже с казанским «Униксом» кубок Белова, и сейчас Пирасович включил свою фирменную защиту. Он заставляет играть в защите даже Алексея Шведа. Мы знаем, что с этой задачей мало кто справляется. Швед – лучший игрок нападения, наверное, в истории российского баскетбола, лидер по набранным очкам за историю Единой Лиги ВТБ. Мы помним, как он сверкал в Нью-Йорке, который сейчас, спустя 20 лет, вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации. И помним, что Алексей Швед там выходил в стартовой пятерке. Сейчас он играет за «Уникс» и тоже отрабатывает в защите. Это важно.
0: Ну, слушай, ну я согласен с твоим утверждением, потому что в 7-м матче 64-55, вот чтобы проигравшая команда набрала всего 55 очков за игру, это, пожалуй, лишний раз подтверждает тот тезис, который ты озвучил, о том, что защита у «Уникса» выстроена очень и очень надежно. Но скажи мне, пожалуйста, потому что в любом случае, вот в этой статистической аномалии, как ты сказал, когда со счета 1-3 команда отыгрывается, всегда есть и проигравшая сторона. В данном случае мы говорим о «Зените». Вот чего в этом случае «Зениту»-то не хватило, чтобы спокойно довести вот эту серию до победы?
1: Буквально 10 очков, Дмитрий. Но если серьезно, то «Зенит» — это команда перестройка. Летом они сменили курс, ушел от них Хавьер Паскуали, именитый тренер. Они устроили перестановку и в составе, и в тренерском штабе, но травмы мешались, и по ходу чемпионата пришлось уволить тренера Секулича. Это, между прочим, тренер сборной Словении. Он тренирует Луку Дончича, едва ли не лучшего игрока мира сейчас. И травмы мешались. Алекс Пойтрас, основной центровой, на которого делали ставку, получил травму после операции, так и не вернулся на паркет. Только в следующем сезоне вновь будет в игре. Пришел новый тренер. Поменяли половину состава. И к плей-офф, казалось бы, нащупали ритм и готовы были выходить в финал и бороться за кубок Белова, но травмы, плюс, конечно же, невероятный «Уникс», который весь сезон, весь чемпионат конкурировал с ЦСКА за звание лучшей команды регулярного чемпионата, и буквально в концовке «Уникс» сломался в буквальном смысле. Череда травм, повреждений, и даже в полуфинальной серии Джалин Рейнольдс лидер команды, пусть он выходит со скамейки запасных и получил даже приз лучшего запасного сезона, он самый эффективный, самый доминирующий игрок Уникса. И у него, представляете, Дмитрий, колено выгнулось в обратную сторону, потянул связки, избежал серьезной травмы, но два матча провел хромая практически на одной ноге. Восстановился по ходу полуфинала и помог своей команде одержать победу, пусть и в седьмом матче. И сейчас он надеется обыграть ЦСКА. И главное преимущество как раз Уникса в финале – это доминирование под кольцом. Есть абсолютно лучший игрок лиги, наверное, это Мело Тримбл. Он играет за ЦСКА, американец, который свой лучший баскетбол показывает в составе армейцев. Продлил контракт, остается еще как минимум на 2 года в составе армейского клуба. Его первый шаг способен обыграть любого игрока в лиге, а может быть даже и в Европе. Такого первого шага мы, наверное, давно не видели в российском баскетболе. И он лидер команды по набранным очкам, по эффективности, он отвечает за созидание. Он взламывает любую защиту, и если у ЦСКА есть преимущество в сбалансированности состава, в том, что эта команда строилась уже 4 года, и именно эта команда проигрывала 4 года назад в финале Ниту, сохранили лидеров, сохранили основных игроков, и сейчас команда идет за третьим титулом. Уникс не собирается сдаваться, и финал, я уверен, будет интересным. Как минимум 6 матчей ожидают большинство специалистов. Все-таки 3-3 это прям сложно так прогнозировать, но то, что финал закончится 4-2 в пользу одной из команд, это, наверное, главный тезис всех знакомых экспертов.
0: Так, ладно, хорошо. Если ты так предвкушаешь, предвосхищаешь финал, я напомню, что в финале у нас будут играть ЦСКА и Уникс, давай я тебе подброшу статистики, потому что по ходу регулярного сезона команды обменялись победами. Ну, я имею в виду у себя дома, дважды выиграл ЦСКА, и в Казани Уникс дважды выиграл у себя. Да, был финал Кубка, в котором армейцы были сильнее. Это как-то повлияет, даст какие-то вообще почвы для верных прогнозов?
1: Это был немножко другой ЦСКА, это был немножко другой Уникс, и надо сказать, что у Уникса поменялось несколько игроков, и, конечно же, ЦСКА в регулярном чемпионате чуть иначе играл. Это плей-офф. Плюс сейчас ЦСКА легко обыграл Локомотив Кубани 4-1. И имел неделю отдыха. И за эту неделю можно, с одной стороны, и отдохнуть, а с другой потерять ритм. Уникс, наоборот, по ходу полуфинала набирал обороты, восстанавливался от травм, если это можно сказать, по ходу сложной изнуряющей серии. Но, тем не менее, Уникс сейчас в тонусе. И хватит ли сил, хватит ли мотивации, хватит ли вот этого желания преодолеть, будет интересно. Серия стартует в Москве, и первый матч, он загадка для многих, потому что у ЦСКА была неделя отдыха, Уникс был в тонусе, и предсказывать прямо сейчас, наверное, сложно будет. Я уверен, что первый матч задаст тон всей серии, и будет, как минимум, жарко.
0: Ну, слушай, я тебе сразу скажу, что, ты как сам чуть-чуть оговорился, Кубок Гагарина, да? Локомотив-то 7-матчевую серию провел с Авангардом и очень хорошо вошел как раз в финал с Акбарсом. Так что тонус, пожалуй, здесь очень важен, потому что неделя отдыха, она, в плей-офф где-то в какой-то момент может помешать.
1: Конечно же, да, но и с другой стороны, команды возрастные, команды нужен отдых, и, в общем, есть преимущество у обеих команд, кто как им распорядится. Отдых, восстановление или, наоборот, игровой тонус. И тем интереснее предвкушать финал, потому что сейчас карты скрыты, и непонятно, кто в каком состоянии. Уникс преодолел, победы всегда окрыляют. Проигрывать 1-3 «Зениту», очень мощному «Зениту», с дорогим составом, с большой глубокой скамейкой, и обыграть такой «Зенит» — это дорогого стоит. И, возможно, это, наоборот, окрылит Уникс. А с другой стороны, главную задачу они выполнили, вышли в финал, и, может быть, наоборот, опустошение. Кто знает, Дмитрий, уверен, никто сейчас ответить четко не сможет, и нас ждет горячий финал. Хоккей позади, футбол позади. И что интересно, все 4 города, что участвуют в баскетбольном розыгрыше Кубка Белова, это Краснодар, Казань, Москва и Санкт-Петербург, эти города между собой спорят во всех видах спорта. И мы знаем, что в Казани уже есть второе место у Акбарса в КХЛ. «Зенит» в Санкт-Петербурге выиграл у Краснодара на флажке российскую премьер-лигу футбольную. И сейчас последний турнир остался, это баскетбол, и интересно, какой город заберет.
0: Москва, между прочим, выиграла Кубок России по футболу, «Спартак», если уж ты забыл.
1: Ну, получается, тогда очередь казанского «Уникса»?
0: Ну, вот, видимо, да.
1: В этом году?
0: Да, видимо, тут не хватает золота в Казани. Ты понимаешь, да, на что я намекаю? Мне, кстати, интересно, Никита, скажи, почему все-таки отдают предпочтение ЦСКА многие? Да, вот я много слышал и читал прогнозов 4-2. Кто-то даже рискует и до 7 матчей серии дотянуть, но все равно в пользу ЦСКА.
1: Очень сложно прогнозировать, но главное преимущество ЦСКА – это тот состав, который несколько лет уже выстраивается. Это Мэла Трибл, Каспер Уэр, Семен Антонов, Антон Остапкович. Эта команда проигрывала в 7-матчевой серии в полуфинале «Локомотива». И если все остальные команды сразу уходят в перестройку, меняют тренера, меняют состав, меняют игроков, то, представляете, 4 года назад «Локомотив» в Кубани обыграл ЦСКА. В «Локомотиве» остался только один игрок, Антон Квитковских. У ЦСКА сохранилось 7 игроков в составе. Вот эта надежность, когда игроки... Если в мегаспорте вдруг кто-то рубильник дернет и выключит свет, то комбинация ЦСКА продолжится. Они готовы с закрытыми глазами чувствовать друг друга. И вот эта сыгранность, это, наверное, главное преимущество ЦСКА. То, что там не принимают резких решений и доверяют своим игрокам. Если ставку на тебя сделали, у тебя есть шанс ошибиться. Они ошиблись, остались без золота. Даже в финал не вышли впервые, наверное, за 20 лет. И для ЦСКА это не была перестройка. Они, да, у них была смена тренера, но состав оставили, игроков оставили, им доверяют. И вот эта сыгранность, она, наверное, главный бонус для армейцев.
0: Ладно, хорошо. В любом случае, за твои прогнозы мы с тебя спросим. Никит, мы тут не в первый, не в последний раз говорим о баскетболе. Это мы говорили про финальную серию ЦСКА «Уникс», которая стартует 2 июня как раз вот в Мегаспорте. Кстати, кто... А билеты есть, кстати, Никит?
1: Билеты есть. Арена «Мегаспорт» вмещает 12 тысяч зрителей. И я вам скажу, что аншлаг в Москве на баскетболе мы давно не видели. Были хорошие игры, были переполненные трибуны, но так, чтобы билет спрашивали где-то за МКАДом, такого не случалось давно. Поэтому билеты можно купить, арена слишком большая. Если, скажем, на хоккейный «Спартак» на этой арене билеты было не достать в плей-офф Кубка Гагарина, то на баскетболе чуть проще. Уж баскетбол, конечно, игра избранных и игра лучшая с мячом, но билет достать можно.
0: Так, ну ладно, те, кто окажется в Москве, не примените воспользоваться этим шансом сходить на очень интересный баскетбол. Но у меня все равно к тебе есть вопрос. Мы сейчас буквально там через 30 секунд прервемся на небольшую паузу. Но про «Зенита» у меня есть вопрос. Ты сам сказал, что команда начала перестраиваться, входила в сезон в перестройке, поменяли главного тренера. И сейчас, после поражения, да, чувствительного, эмоционального от «Уникса», пошли разговоры о том, что Радонича, главного тренера, отправят в отставку. Вот, Никита, у тебя есть 2 минуты отправили. На то, чтобы подумать, отправили. Да? Отправили. Подумать, а потом ответить.
2: Маяк. Хорошо, терим. Хорошо, перим. Тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
4: Там песни.
3: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
5: Когда говорят «интеллигенция», имеют в виду некоторую профессиональную и социальную группу. Между тем, интеллигентность – это психологическое свойство, которое может быть присуще любому человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство. Нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро, но мы точно знаем, что такое зло. И тогда мы можем составить какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Думаю, что понятием, противостоящим интеллигентности, является хамство. Всем нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением вести себя, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы, в общем, определяем словом «хамство».
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Мастера спорта.
1: Продолжаем. Никита Загдай, баскетбол. И как раз вот вопрос у меня был про санкт-петербургский «Зенит», который сенсационно уступил в серии «Униксу». И там уже приняли кадровое решение, уволили главного тренера Дэйна Радонича. И Никита как раз говорил о том, что команда в сезон входила в перестройку, меняла тренера, меняла состав. Так чего ж тогда не дотерпели и не продолжили этот курс? Неужели ошиблись? Поняли?
2: Доверие слишком большое и давление большое. Представляете, «Зенит» – команда в Лиге ВТБ, в отличие от хоккея и футбола, бюджеты открытые. И мы каждый сентябрь узнаем, какая команда сколько потратила. И это некоторое ноу-хау для российского спорта. И мы знаем, что у «Зенита» самый большой бюджет в лиге. Но да, не повезло, травмы вмешались. И терпения руководства, высшему руководству, возможно, не хватает для того, чтобы потерпеть. Вот ЦСКА, например, перетерпели. У них бюджет снижается, об этом тоже из открытых источников известно. И что делает ЦСКА? Они делают костяк команды и верят в него, и доверяют, и строят команду. «Зенит» строит сразу результат. И, конечно же, в игровых видах спорта очень сложно собрать команду из звезд и сразу получить команду звезды. И здесь, возможно, терпения не хватило, возможно, высшие силы вмешались. Но мы видим, что у «Зенита» за год было 3 главных тренера. И это, наверное, слишком много, и сложно ждать в Санкт-Петербурге больших побед. Но при этом, надо сказать, повторюсь, несмотря на все, что я сказал, у «Зенита» были отличные шансы для того, чтобы выйти в финал и даже выиграть. Не хватило совсем чуть-чуть. Первый матч серии, напомню, команды преодолели 100-очковый рубеж, и все закончилось в овертайме. Буквально, вот чье кунг-фу сильнее, решает какая-то мелочь. И все решается в дополнительные 5 минутки. Это значит равный счет, и значит что-то... кому-то больше везет. И вот «Зениту» не повезло, нужно искать виноватых и принимать какие-то решения, в кадровые в том числе.
1: Печально, что на самом деле вот так все импульсивно получается. В Санкт-Петербурге принимают решение, потому что на одной чаше весов, как ты сам привел, вполне себе понятный, логичный пример, ЦСКА перетерпели, переждали, и сейчас очень хорошая, понятная команда, и «Зенит». Что ждать от «Зенита» в таком случае в следующем сезоне? Еще раз сезон шатаний-шараханий?
2: Посмотрим, кто у них будет главным тренером. Сейчас Ростислав Вергун, белорусский специалист. Он известен по команде, по работе с командой «Смоки Минск». Эта команда худший результат в истории лиги показала. Но у Минска были проблемы. Потом он выиграл Кубок России с «Уралмашем» в Екатеринбурге. Вышел в плей-офф и симпатичный в целом баскетбол показывал. Но серия неудач, и его уволили из «Уралмаша» в этом сезоне. И он в «Зените» оказался сразу в качестве помощника и спасителя. Он провел пару матчей в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и как раз появился Радонич. Но несмотря на заявление руководства «Зенита», что решения взвешены не импульсивные, выглядит это, конечно же, иначе.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. А власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей из-за атак со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона. Ранее глава области Владимир Сальдо заявил, что сегодня вечером ВСУ беспилотником нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. По предварительным данным, погиб 6-летний ребенок, пострадали 10 человек. По словам Сальдо, накануне Дня защиты детей ВСУ ударили туда, где живут семьи, где не могло быть никаких военных объектов. Эксперты Международного агентства по атомной энергии после атаки украинского БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксированное повреждение корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6. По его словам, он управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Сегодня в Минобороны подтвердили, что днем 30 мая ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока ЗАЭС. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, станция работает штатно.

0: Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии. Он назвал удар БПЛА по станции серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. В комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину он отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, поскольку европейские страны сами пересекли все, что только можно пересечь. Так Песков прокомментировал прозвучавшее в пятницу заявление Минобороны Румынии о том, что беспилотник попал в крышу дома в городе Гала, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но доказательств не привели. Президент Румынии Никуш Ордан решил объявить генконсула России в Констанце персоной нон-грата и закрыть генконсульство. Владимир Путин предположил, что, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Как отметил президент, без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрона, и подчеркнул, что Россия готова провести расследование, если ей передадут объективные данные. Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили 118 коммерческих судов и 5 вывели из строя. С таким утверждением выступило Центральное командование Вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики или пытаются отойти от ее берегов. Между тем, Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового американского предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех 58 аэропортах Турции в рамках программы по повышению комфорта пассажиров. Об этом заявили в Министерстве транспорта и инфраструктуры страны. По данным ведомства, питьевые фонтанчики устанавливают в самых востребованных пассажирами зонах. Это стойки регистрации, пункты досмотра, залы ожидания, зоны прилета и вылета. Сейчас оборудование уже установили в 14 аэропортах, еще в 32 продолжают закупать и монтировать необходимую инфраструктуру. Ведомство также планирует увеличить число точек доступа к питьевой воде в аэропортах с самым интенсивным пассажиропотоком. Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе, сообщила нам главная специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столичном регионе начнет постепенно расти. 3 июня Москву и область после долгой прохлады придет долгожданное тепло.
1: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме. Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними теплыми. Минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус полтора выше климатической нормы. Так что первая пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 15 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 59%. В Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью до плюс 10, а днем до 18 градусов.

Natural Blues от Моби. Меня зовут Вагей Севумян. Сегодня мы с вами будем как раз об этом музыканте говорить в течение ближайших 2 часов. Вы знаете, недавно он выложил 500 своих треков для бесплатного использования всеми желающими. У него есть такой сайт Моби Gratis, значит, он туда выкладывает свои песни и пишет: ребят, вот выложил 500 своих композиций, можете использовать по своему усмотрению. Что он имеет в виду? Он пытается помочь начинающим режиссерам, людям, которые снимают документальные фильмы, анимационные фильмы, музыкантам, продюсерам, которые могут использовать его композиции так или иначе в своих проектах. Он им помогает пользоваться музыкой, скажем так, бесплатно или условно бесплатно. И вот когда я прочитал об этой новости и подумал, что мы, наверное, все знаем Моби за его альбом Play, вот, собственно, композиция с этого альбома в заглаве у нас звучала, я подумал, что обязательно надо нам поговорить в рамках этой программы о нем, потому что интересный музыкант с интересной позицией и очень неоднозначными шагами в ходе своей музыкальной карьеры, которые помогли ему вот добиться больших высот. Более того, он так часто выступает критиком музыкальной индустрии и того, как, ну, делаются дела в ней, скажем прямо. Поэтому сегодня будем говорить о нем, будем вспоминать вехи его музыкального пути. К нам присоединится еще Александр Кондуков, также Андрей Орлов по ходу нашего с вами разговора. Ну а пока предлагаю вот эту первую часть, первые полчаса посвятить краткому очерку его вот пути на начальных этапах. Вы можете с нами связываться, +7 967 103 55 5533 для ваших сообщений. В общем, Моби, поехали. Значит, он родился в Гарлеме. У нас, кстати, заиграла первая уже композиция на фоне. Ну, я быстро тогда скажу. Родился в Гарлеме и за всю свою музыкальную карьеру продал около 20 миллионов копий синглов или альбомов. На фоне у нас играет музыка. Вы, наверное, можете ее знать по сериалу Twin Peaks. Это первый успешный сингл Моби. Давайте мы, наверное, чуть-чуть послушаем его, потом я вернусь и расскажу, как он пришел вообще к этой записи и что произошло дальше.

Поначалу Моби играл в разных панк-коллективах, это были 80-е годы, и вот у нас на фоне играет вот этот сингл «Go». Как все случилось? Значит, он заинтересовался электронной музыкой и стал диджеить и писать собственные композиции, ну, вот такого электронного характера. И в какой-то момент ему подвернулся саундтрек культового сериала «Twin Peaks», авторства Анджело Бадаламенти, и он решил засэмплировать оттуда кусочек. Собственно, первый вот этот кусочек вступительный в композиции, который вы слышали, он полностью вырезан из музыки к сериалу. Дальше занимательная история случилась. Дело в том, что этот сингл, вообще для электронной музыки это не очень популярно, но он стал интересен аудитории и начал попадать в разные чарты, особенно британские и европейские, что тоже странно для американского, скажем, артиста. И об этом узнал Дэвид Линч. Когда Дэвид Линч об этом узнал, он написал письмо Моби, в котором задал ему прямой вопрос. Зачем вы, господин Моби, значит, взяли кусочек музыки моего прекрасного друга и композитора Анджело Бадаламенти? Мы считаем, что это не очень справедливо и не очень этично так делать. После чего Моби направил ему ответ. Непонятно. Возможно, он просто пытался, так скажем, простите за такое выражение, дурачком прикинуться. Или действительно он такой искренний, прямолинейный человек. Он просто написал: «А мне очень нравится ваш сериал». И прошло несколько еще дней, и пришел ответ от Дэвида Линча, который был краток, но информативен. Хорошо, тогда мы разрешаем вам использование этого сэмпла, и удачи в вашей музыкальной карьере. Кстати говоря, они потом с Линчем достаточно даже сдружились и общались на протяжении всей жизни. Конечно, композитора Анджело Бадаламенти указали в соавторах этого трека, и я думаю, он получает авторские отчисления с этого всего, но факт остается фактом. Моби, человек, который демократизировал, на самом деле, вот это сэмплирование и сделал электронную музыку другой, он вот воспользовался сэмплом из сериала «Twin Peaks». После сингла «Go», который вышел в 1991 году, Моби подписали сразу на лейбл и предложили ему сделать альбом, записать этот альбом и выпустить. Он его выпустил. Изначально он назывался «The Story So Far». Однако он был выпущен без финального подтверждения самого Моби, и потом через год пришлось его менять, потому что Моби не был доволен ни трек-листом, ни обложкой, ни внутренней историей, которая была в этом альбоме. И тут Моби сразу показывает свою, на самом деле, разножанровость, мультиинструментализм такой, если можно сказать, потому что следующий альбом, который он выпускает, это ambient-альбом, совершенно отличавшийся от звучания первого, где была такая электронная танцевальная музыка, которую можно было играть на вечеринках, ездить с этими сетами по разным странам и, в общем, заставлять людей двигаться, скажем так. После этого он выпускает абсолютно ambient альбом, на котором есть вот, например, такая композиция, которая называется «My Beautiful Blue Sky». И вот она сейчас звучит у нас на фоне. Давайте мы ее тоже немного послушаем и продолжим наш рассказ о Моби.

Ну, собственно, я думаю, для ознакомительного фрагмента этого достаточно, и понять, что такое ambient альбом в понимании Моби, тут тоже можно. Нам пишет Алекс: «Добрый вечер, обожаю песню «Подними меня» и «Экстремальные способы», которая была саундтреком к фильмам о Джейсоне Борне». Совершенно верно. Мы Моби очень хорошо знаем по разным саундтрекам, и это очень важная деталь его истории, мы к ней еще сегодня неоднократно будем возвращаться. А дело в том, что вот после этих двух первых альбомов плотно Моби начал работать вместе с разными режиссерами, компаниями, которые занимались производством кино, и снискал себе славу не столько, может быть, большого электронного продюсера, но и человека, который пишет композиции, которые идеально подходят разным фильмам. И тут у него в жизни начинается, скажем так, немного, наверное, можно сказать, темная полоса, потому что, еще раз, значит, он электронную музыку делает. Люди, его аудитория, которая, собственно, слушала его с сингла «Go», которая позволила ему взять номинацию «Лучший электронный альбом года» в начале 90-х, это люди, которые любят под его музыку ходить на вечеринки техно, хаус и другие вот эти поджанры всего, что мы широко называем электронной музыкой, это вот его аудитория. С другой стороны, у него есть множество коллег и друзей, которые помогают ему его музыку в кино, чтобы брали, да, постоянно. Вот, например, у него в середине 90-х один из его треков попал в классический, наверное, культовый для Америки фильм «Схватка», в некотором смысле, потому что там и Де Ниро, и Аль Пачино, ну, это прям самый верх Голливуда, скажем так, и вдруг музыка Моби там звучит совершенно уместно и совершенно прекрасно, я бы даже так сказал. Но вот эта темная полоса, которая начинается в его жизни, она связана с двумя вещами. Первое, Моби очень дорожил своей творческой свободой и никогда не любил писать что-либо, вот как ему скажут, как его попросят, короче говоря, на заказ. И поэтому следующий альбом, который он собирается выпустить, который будет называться Animal Rights, он в корне отличается от того, что он выпускал до, имеется в виду от электронной музыки, и возвращает его в некотором смысле к корням. Вот мы говорили уже, что он играл в панк-группах, в постпанк-группах в середине 80-х, и Animal Rights альбом, вот следующая композиция, которая сейчас заиграет у нас с него, и она называется That's When I Reach For My Revolver, она как раз совершенно такая бескомпромиссная в своей альтернативности, скажем так. И она достаточно жесткая, весь альбом достаточно жесткий, и вот он пропитан, можно сказать, отчаянием и депрессией, которую испытывал Моби в этот момент. А почему это все происходило, мы, наверное, расскажем после того, как послушаем чуть-чуть композицию «That's when I reach for my revolver».

Ну что ж, это совсем не эмбиент, совсем не техно, совсем не то, что ждали от Моби его поклонники. И после выпуска этого альбома Animal Rights от него, в общем-то, отворачивается его аудитория, потому что очень низкие продажи он показывает. И все это на фоне усугубляющейся болезни его матери, которая как раз примерно в этот период и скончалась. И что интересно, этот альбом Animal Rights Моби заканчивает композицией, посвящением своей маме. Она, эта песня так и называется, Love Song for My Mom. Но это инструментальная композиция, то есть после десятка вот таких вот альтернативных и тяжелых треков вдруг начинает звучать инструментальная музыка, успокаивающая и, очевидно, пропитанная его чувствами к собственной матери. Наверное, я вас оставлю с ней наедине. 967-103-5533. Мы вернемся после выпуска новостей, и к нам присоединится Александр Кундуков. И не переключайтесь.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в честь Дня защиты детей из-за атак со стороны ВСУ, сообщили ТАСС в администрации региона. Ранее глава области Владимир Сальдо заявил, что сегодня вечером украинским беспилотникам был нанесен удар по многоквартирным домам в Геническе. По предварительным данным, погиб 6-летний ребенок. Число пострадавших увеличилось до 11 человек. Добавлю, как заявили в Минобороны, дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Азовским морем. Группе экспертов МАГАТЭ во время осмотра Запорожской атомной электростанции в связи с ударом дрона пришлось укрываться, когда в районе станции раздались звуки повторного появления БПЛА. Об этом сказано в заявлении международного агентства. Там также говорится, что эксперты нашли на земле несколько обломков и остаток сгоревшего оптоволокна. Зафиксированное повреждение корпуса машинного зала. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала, блок номер 6 Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну. А сегодня в Минобороны подтвердили, что 30 мая около 14 часов ВСУ нанесли удар беспилотником по северной стороне 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Жертв нет, АЭС работает штатно. Экстренное заседание Совбез ООН по Ливану состоится 1 июня, сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на дипломатические источники. Срочное заседание запросила Франция в связи с военной операцией Израиля в Ливане. С таким заявлением выступил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их результатам президент Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, ливанское движение Хизбалла проводит боевые операции против израильских сил и обстреливает не только приграничье, но и бьет вглубь страны. Израиль, в свою очередь, продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана, удерживая под огневым контролем ряд пограничных поселений. Министр обороны Исраэль Кац объявил, что израильские военные взяли средневековую крепость Бафор на юге Ливана. Позднее премьер Беньямин Нетаньяху отметил, что поручил военным расширить операцию против Хизбаллы. Дональд Трамп опубликовал сгенерированное нейросетью изображение будущей базы беспилотников на крыше строящегося на территории Белого дома бального зала. Порт для дронов в бальном зале Белого дома, возможно, будет самым современным в мире. Он станет защищать столицу нашей страны, Вашингтон, в течение многих лет, написал президент США в соцсети Through Social. Он прикрепил к посту два изображения с беспилотниками и солдатами на крыше будущего здания. После вступления в должность американский лидер начал масштабный ремонт в Белом доме и снес его восточное крыло ради строительства нового бального зала для крупных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые, как заявлялось, Трамп привлек из внебюджетных источников. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. В матче четвертого круга она обыграла Жиль Тайхмана из Швейцарии 6-3, 6-2. Теперь россиянке предстоит сыграть с представительницей Румынии Сараной Кырстей. Ролан Гаррос проходит в Париже на грунтовом покрытии. Это один из четырех турниров «Большого шлема». Соревнования завершатся 7 июня. Их призовой фонд составит без малого 62 миллиона евро. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, существенных осадков не будет. В ночные часы плюс 7-9, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 70%.
1: Спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Во Франции в эти минуты продолжается четвертый круг турнира Ролан Гаррос. И в эти минуты Андрей Рублев встречается с чехом Якубом Меньшиком. Идет второй сет. В нем Рублев ведет 2-1. А вот первый остался за его соперником. Меньшик выиграл его со счетом 6-3. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Всего на счету спортсменок 9 наград, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По количеству золотых медалей сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки. Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем в плавании на 50 метров на спине на третьем этапе международного турнира «Маре Ностром» в испанской Барселоне. Евгения Чекунова показала первый результат в плавании на 200 метров брасом. Вторым на дистанции 50 метров баттерфляем стал серебряный призер чемпионата мира Олег Костин. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Лидером является норвежец Магнус Карлсон, а у девушек на первом месте китаянка Хоу Ифань и россиянка Александра Горячкина 5. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
3: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
4: Брось пистолет на землю. Бросай.
1: Маньяков ловить?
4: Ловлю.
1: И как? Много поймали?
3: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
5: У вас тоже есть свои секреты.
1: Это все маскировка. Все ложный след.
3: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
6: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
7: Загляни ему в голову.
3: Категория 16+. Маяк. Хорошо темперированный эфир.
8: Друзья, мы продолжаем наш разговор о мобе. Меня зовут Вагесь Вумян. Вы также можете в нем поучаствовать. 967-103-5533 для ваших сообщений, историй. Может, вы любите моби, может быть, наоборот. Критикуйте его позицию по отношению к собственной музыке. Мы начали с того, что он выложил 500 собственных треков для свободного скачивания. Ну, а сейчас с нами на связь выходит Александр Кондуков, музыкальный журналист, автор телеграм-канала Mixed Arts. Саша, привет.
9: Привет-привет.
8: Спасибо, что присоединился к нам. Мы как раз остановились, говорим о мобе, и остановились на альбоме Play, можно сказать, и всем том, что предвещало его. Для музыкальной индустрии это ведь поворотный момент, потому что моби — фигура. Как ты прокомментируешь этот его альбом?
9: Ну, конечно, его стоит прокомментировать, потому что он настолько уже в собственном величии укоренился на тот момент, что начал прорисовывать пути музыки прямо внутри коммерческого альбома. Как музыка развивалась, от блюза и к техно, и от техно обратно к соулу, и это все замешано было в таком увлекательном коктейле, где нашлось место и брейкбиту, и старым блюзовым голосам, и каким-то соул-певицам, и все это вместе, обаятельная центрифуга, она стала саундтреком целого поколения. Надо сказать, что когда я слушал альбом Play, естественно, тогда не было никакого стриминга, я прекрасно помню, как он появился, и какое было это невероятное событие, как все ездили на горбушку брать со странной обложкой, где скорчившийся лысый человек в костюме изображает, соответственно, то ли переход от обезьяны к человеку, то ли от офисного работника к рок-музыканту, и он каким-то образом умудрился все это соединить. И надо сказать, что это был один из тех альбомов, под который очень хорошо пилась водка. И я, как человек молодой, страстно очень к этому относился, к этому процессу. Это должно быть все время веселье. И как раз саундтреком «Универсальное веселье» был альбом «Play». Тогда было вышло пластинок, которые были повсеместные, их просто слушали все на повторе. Там было «Аха», соответственно, в этот год вышел «Play» и еще какие-то записи. Там буквально 5-6 альбомов. Их все бесконечно во время веселых вечеринок бесконечно прослушивали. Не было никаких плейлистов, а были CD, которые иногда заедали, их заливали алкоголем, и они выходили из строя, приходилось снова ехать за компакт-дисками на горбушку.
8: Вот видишь, как тебе повезло, Саша, застать этот период в истории музыки, скажем так. А вот ты говоришь...
9: таким образом эти песни, они проникают в ДНК в твое, да?
8: Да.
9: Они становятся частью тебя, потому что чем больше ты прослушиваешь на повторе, тем больше ты внутренне сектантом становишься. Мне вот, например, сейчас совершенно не обязательно это переслушивать, пропитываться ностальгией. Я вообще не очень склонен как бы к ностальгическим различным рассказам. Ну, было и было, соответственно. Приятно вспомнить какой-то эйфорический флёр, соответственно, без деталей. Помню, что было хорошо, а что конкретно происходило, не помню. Вот именно это, собственно, альбом «Play», который нес дух вот этого слома старого века и начала нового века. Все были с распростертыми объятиями по отношению к новому миру. И он, кстати, этот альбом, я не помню, он в 2000-м вышел или в 2001-м, в каком
8: момент? В 99-м.
9: В 99-м, да, конечно. В 99-м я как раз закончил уже в 2000-м институт, и все складывается, этот прекрасный пазл.
8: Ты такое извини, что тебя перебил, но ты такое словосочетание использовал несколько раз с саундтреком поколения. И в случае Моби это очень уместно, потому что все треки с этого альбома стали в итоге по несколько раз. Некоторые встали в разное кино. А вот этот феномен ты можешь как-то объяснить нам?
9: Ну, потому что он всегда этим занимался, и это его профессия — делать такие вещи. Потому что как только он начал, соответственно, в середине 80-х, и уже первые коммерческие удачи у него появились в начале 90-х, я хотел бы заметить, что это не мой любимый артист, я просто случайно это все знаю. Мне это очень хорошо понятно. А я знаю много людей, которые являются фанатами Моби, у них есть татуировки, как у него, и так далее. Они, соответственно, стали защитниками животных в честь него и отказались от употребления мяса, поскольку он является веганом и таким очень ортодоксальным человеком, очень верующим, но при этом склонным к разносу. Он опубликовал свои скандальные мемуары там, и по количеству употребления и всякой разнузданности он, в принципе, наверное, человеку по имени Диди может дать фору. Он несколько раз приезжал в Россию, и здесь у него была своя стойкая аудитория, его довольно часто привозили, раза 3 или 4, а может быть даже больше, и он все время закатывал такое рок-шоу, очень кинематографичное. Я вот возвращаюсь сейчас к теме кино, и это все время был какой-то микс, то есть люди как бы шли на Body Rock, да, вот на эту песню, чтобы поугарать, а вместо этого там было что-то между госпелом и рок-шоу. Он играл на гитаре Whole Lotta Love, Led Zeppelin, то есть творил какие-то невозможные вещи, все были довольны, но он явно как бы, как в хорошем кино, не спойлерил то, что будет происходить. А то, что его треки, такие как «Porcelain», они стали бесконечным саундтреком рекламы и так далее, это все началось с его, наверное, «Twin Peaks» темы, которую он инверсировал, собственно, в трек. И таким образом вот этот вот мультикультурный машап он сделал повсеместно. Все посмотрели на это и поняли, что постмодернизм очень даже неплохо продается, он расширяет максимально аудиторию, то есть влюбились в Моби не только поклонники электронной музыки, но и любители рока и панка, которому он очень увлечен. У него есть абсолютно панковская версия Joy Division, по-моему, песни «New Dawn Fades».
8: Да.
9: Она на саундтреке фильма «Пляж», то ли еще где-то.
8: «Схватки». Фильм «Схватка». Мы упоминали тоже его сегодня.
9: Да, и фильм «Схватка», там, по-моему, несколько вообще его треков. Я специально даже в честь фильма «Схватка», поскольку погублен саундтрек на стриминге, по одному треку составил плейлисты. Они у меня и в канале есть, и на всех стриминговых платформах. То есть такой плейлист, музыка из фильма «Схватка». Я его составил своими руками, потому что он погиб. И, конечно, Моби там занимает центральную роль, потому что он транслирует такой какой-то бесконечный трепет, вот это ощущение скорого расставания и жизни на краю, жизнь, которая обязательно прервется. И те, кто видел фильм «Схватка», они с первых кадров после ограбления чувствуют, что эти люди, они как машина по самоубийству, заряженные и идут, собственно, к краю бездны.
8: А можно вот такой более общий тебе вопрос задать, Саша? Вот на твой взгляд, у меня есть внутренний такой тезис, который звучит следующим образом. На мой взгляд, Моби сделал одним из первых, вывел как бы электронную музыку из разряда субкультурных в более массовые. Согласишься ли ты с этим утверждением? Потому что были вроде бы против же до этого.
9: Да, он был одной из первых рок-звезд электронщиков, потому что Chemical Brothers, Fatboy Slim и другие герои Биг Бита, Death in Vegas, они были следом уже после него. То есть они пользовались, ты Prodigy, наверное, тоже, потому что он до Prodigy, как на самом деле, по-настоящему
8: Вот удивительно, но он ездил с ними в тур, то есть он разогревал перед Prodigy, но именно он проложил дорогу для электронных музыкантов в большие аудитории, как раз тем, что вот этот вот постмодернизм и мэшап, который ты упомянул, они расширяют аудиторию, верно?
9: Ну да, если мы будем говорить конкретно, что он сделал, он популяризовал ambient, и сделал и поп-ambient частью фильмов, на самом деле. Мы вспомнили про фильм «Схватка», и Майкл Мэн, как человек, режиссер этого фильма, как человек, очень увлеченный творчеством такого коллектива, как «Tangerine Dream», он нашел в Моби современного американского человека, который, в общем, это все уже пропустил сквозь себя и сделал такой попсовый вариант, который принесет ему еще больше зрителей. И у многих зрителей это отзовется, они почувствуют вот это вот томление, то, что мы здесь немножко инопланетяне на этой планете, и, в принципе, она нам не совсем принадлежит, и наш путь конечен. Мы не хозяева жизни, а все-таки делаем просто то, что нам предначертано.
8: Спасибо большое, Саш, что нашел время и чуть-чуть поговорил с нами о Моби. Александр Кондуков был с нами на связи, музыкальный журналист и автор телеграм-канала Mixed Arts. И чтобы как-то вот проиллюстрировать нашу беседу, мы поставим композицию как раз из фильма «Схватка», New Dawn Fates, Моби. Вернемся к вам после музыки и рекламы.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва...
1: Была планетарий в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Родителю и ребенку порой нужно помнить о том, что далеко не все решения связаны с выбором жизненного пути.
2: Никита Карпов, психолог.
3: Так говорит «Маяк».

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ну, мы продолжаем разговор о мобе. И давайте немножечко отмотаем назад, но прежде еще раз скажу, что вы можете написать нам 967-103-5533. Вот между альбомами Animal Rights и Play, которые мы обсуждали в прошлом блоке с Александром Кондуковым, есть такой вот небольшой временной зазор. Это, собственно, время, когда Моби пишет альбом Play. И вообще он его задумывает как прощальный, потому что ему было тяжело пережить то, что его альтернативный альбом люди не восприняли на тот момент практически никак. Более того, даже некоторые люди, с которыми он сотрудничал в плане лицензирования музыки для кинофильмов, потихоньку начали тоже от него отходить. И, ну, как бы и смерть мамы, о которой мы упоминали в уже упоминали, она тоже сыграла большую роль. И он пишет альбом, говорит всем, что это прощальный. Хотя, на самом деле, у этого альбома, как мы уже знаем, есть все для того, чтобы стать культовым. Там есть и хиты, там есть мелодизм, и там есть, на самом деле, сильная и серьезная внутренняя концепция, как двигатель этого альбома. Я уже упоминал, что Моби ездил в гастрольные туры с Prodigy. Он выступал у них на разогреве. В общем, человек был достаточно уже известный и... Он решил сделать презентацию по случаю релиза альбома Play. Значит, когда он делал эту презентацию, он рассылал приглашение, и вот наступает этот самый день X, когда люди должны прийти. Он приходит, а там всего лишь 40 человек. Я думаю, для Моби, который уже был в фильме «Схватка», в многих других, там не было и года, чтобы он в 3-4 больших фильмах не делал саундтрек, плюс его альбомы, которые выходили до этого, у него, в конце концов, есть статуэтка за лучший танцевальный альбом года. И вот 40 человек к нему приходят на презентацию альбома «Play», и 40 человек уходят с этой презентации альбома, и это 99-й год. И до начала 2000-го практически нет никаких продаж. Более того, первую физическую копию, если та информация, которую я нашел, верна, вот эту первую физическую копию всего, целиком альбома, он продаст только в конце зимы 2000 года, в начале весны. Но перед этим произойдет нечто другое. Он, значит, смотрит, что альбом не продается, и нужно что-то совсем этим делать. И тут Моби придумывает на самом деле очень интересный ход и очень важный для всей музыкальной индустрии, потому что он, по сути, поменял то, как музыку берут в кино, как музыку берут в рекламу, как музыку берут для использования в каких-то других, в общем, мультимедиа историях, где она нужна. Но прежде чем мы вам расскажем, что же такого хитрого придумал Моби и как это все было организовано, мы послушаем композицию, еще одну, да, с этого альбома. Она называется «Honey», и, наверное, ее все знают. Пару слов о концепции альбома. Какая тут была история? Он, значит, взял вокалы разных блюзов и госпелов и их сэмплировал. И переделывал как бы персонажей, которые поют, получается, и вставлял их в собственную историю, которая развивалась на протяжении всего альбома. И вот это вот смешение множества разных культур музыкальных, имеется в виду, оно вот так вот в итоге начало звучать, как в треке «Honey». Вот давайте мы его послушаем, мы вернемся к вам после новостей и поговорим о том, как все-таки Моби заставил всех слушать альбом «Play».

0: в Москве 22 часа.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Огинечск выросло до 11 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все раненые в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали в Огинечке жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний мальчик. Сразу после атаки в больницу обратились 10 горожан. Из-за налета БПЛА обесточены 9 округов региона. Как заявили ТАСС в администрации области, власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Добавлю, как сообщили в Минобороны, в течение дня дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника. Они сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над акваторией Азовского моря. Эксперты Международного агентства по атомной энергии после атаки украинского БПЛА на Запорожскую атомную электростанцию нашли на земле несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна. Зафиксировано повреждение корпуса машинного зала, говорится в заявлении МАГАТЭ. Напомню, накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока номер 6. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Сегодня Минобороны России подтвердили, что днем 30 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по северной стороне 6-го энергоблока ЗАЭС. Поврежден фасад машинного зала в 10 метрах от реакторного отсека. Никто не пострадал, станция работает штатно. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимания.

0: понимание того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева. Реакция на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Зеленский обратился в США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО «Патриот», о чем сообщил в соцсети X. Он отметил, что в Соединенных Штатах производится недостаточное количество ракет для противовоздушной обороны, что может привести к кризисам в разных регионах мира. Как подчеркнул Зеленский, пока на Украине не будет создана европейская противоракетная система, стране будет необходима поддержка со стороны Вашингтона. Напомню, в Москве не раз осуждали любую помощь Киеву со стороны Запада. Иран смог разблокировать большинство входов к 18 подземным ракетным объектам, передает CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков. По сведениям телекомпании, иранским властям удалось восстановить доступ к 50 из 69 туннелей, ведущих на эти объекты. Также Тегеран отремонтировал поврежденные бомбардировками дороги к иранским базам. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что, по данным разведки, Иран сохранил около 70% своего довоенного ядерного арсенала. Напомню, сейчас между Тегераном и Вашингтоном действует режим прекращения огня. Как сообщило иранское государственное телевидение, Исламская Республика не намерена признавать объявленное Дональдом Трампом продление перемирия и будет поступать в соответствии со своими интересами. Сборная России возглавила медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике. Российские спортсменки завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые, сообщили в Минспорта. На одну награду отстала команда Болгарии, еще на одну сборная Израиля. Чемпионат проходил в Болгарске в Варне. Он стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва. На турнире они выступали под флагом и с гимном своей страны. 17 мая исполком Международной федерации гимнастики решил допустить россиянок к международным соревнованиям без ограничений. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз. Впереди у сборной России финальный кубок мира в Милане и чемпионат мира во Франкфурте. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады на следующей неделе. Температура в столичном регионе начнет постепенно расти, сообщила нам главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: По словам Позднякова, 3 июня в Москве прекратятся осадки, установится теплая погода, ночи станут почти летними, воздух прогреется до плюс 14, днем будет до 25 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 70%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, а днем 16-18 градусов.

middle of the night.

Ну что ж, Моби, The Sky is Broken с альбома Play, это композиция, и вот я слушал ее, и мне подумалось, что в каждом электронном продюсере современности, неважно, пишут они хип-хоббиты или поп-песни, всегда есть частичка Моби. Меня зовут Вагей Сиумян, мы продолжаем разговор о нем, вы всегда можете нам написать 967-103-5533, и вот мы с вами остановились на истории про то, что альбом Play в целом-то не заметили, нигде в музыкальной индустрии не заметила аудитория, он практически не продавался, вышел в 99-м году, а вот первая физическая копия, по слухам, была продана только в начале 2000-го. И я вам обещал рассказать, что же такого сделал Моби, чтобы потом абсолютно все треки с этого альбома были взяты в саундтреки, были известны многим меломанам вообще по всему миру. Ну и только этот альбом, по-моему, по итогу принес ему 15 миллионов купленных копий и 25 платиновых статусов по всему миру. Дело вот в чем. Мы уже упоминали, что у Моби было много друзей в кинобизнесе, в бизнесе там, по рекламе, где всегда нужна была какая-либо музыка. И в 90-х еще было достаточно сложно взять музыку какого-то популярного, например, исполнителя, и лицензировать, это так называется, то есть взять ее, например, в рекламу, или, например, в короткометражку какого-нибудь режиссера, который вот сдает свою дипломную работу, и так далее. И мы не забываем, что это все-таки время, когда все было на физических еще носителях, и по большому счету интернет еще не выполнял роль распространителя музыкального контента, если можно так сказать. Так вот, Моби, увидев, что совершенно не продается его, в кавычках, прощальный альбом, который он анонсировал именно так, сделал следующее. Он начал ходить ко всем своим друзьям, которые могут забрать эту музыку куда-то там в рекламу или в кино, и начал говорить, что, ребят, я вам дам бесплатно лицензировать эту музыку. Ведь цель Моби заключалась в чем? Он, мне кажется, отлично понимал сам для себя, что сделал какой-то хороший, как минимум, альбом, и что если удастся довести его до ушей слушателя, то обязательно люди потом пойдут и будут его покупать и слушать. И самым коротким путем к этому он подумал, для него будет, если эта музыка будет играть в кино, в рекламе и так далее. И на самом деле для музыкальной индустрии это важный шаг, потому что до этого бесплатно никто не раздавал, а до этого не было каких-то вот таких сложных условий лицензирования, которые Моби по сути своей самой изобрел потом. И вот буквально несколько фильм, например, куда попала музыка с альбома Play, поначалу бесплатно. Я думаю, все знают это кино, оно называется «Реквием по мечте». Там есть композиция Моби, которая в составе саундтрека этого звучит, и он отдал ее поначалу туда бесплатно. Дальше была реклама одного известного производителя минеральной воды. Не буду называть его прямо, но неважно. В общем, он договорился с людьми, которые снимали эту рекламу, что они просто возьмут его один из треков с альбома Play для того, чтобы он играл на фоне этой, собственно, рекламы. Дальше был ролик, если помните, был такой гольфист Тайгер Вудс, один из самых культовых и, ну, в этом виде спорта. И он, значит, записывал какой-то смежный между рекламой и социальной рекламой, смежный между социальной рекламой и рекламой видео, где он, значит, играет в гольф по всему городу Нью-Йорк. Удалось, в общем, песню Моби и туда вставить, а он сам родом из Нью-Йорка, и я думаю, что его музыка созвучна этому городу, просто быть иначе не может. И потихоньку интерес к музыке Моби начал возрастать. И в итоге мы понимаем, да, что абсолютно каждый трек с этого альбома попал куда-нибудь, а некоторые по несколько вообще раз. А там, по-моему, порядка 18 песен на альбоме. И, соответственно, только 18 разных фильмов нужно найти, куда, значит, свою музыку нужно залицензировать, засинхронизировать. Есть такой тоже термин у музыкантов. И по поводу бесплатности. На самом деле хитрость заключается в том, что это условно бесплатная модель. И мы об этом поговорим в самом конце, наверное,
нашей программы, когда вернемся к вот этим 500 композиций, которые он выложил в бесплатный доступ. Тут дело в том, что есть некое ограничение. Например, если вы захотите зарабатывать музыку с музыки Моби или с кусочков музыки Моби, то вам обязательно нужно будет уже с ним договариваться на иные условия. Но вот эти самые кусочки музыки, о которых мы так много говорим, это называется сэмплирование. И вот этот альбом Play Моби, он построен целиком и полностью на методе сэмплирования. И о чем идет речь? Дело в том, что он услышал один сборник с музыкой, который содержал в себе разные госпел-композиции, полевые композиции афроамериканцев, которые записывали, который был записан. И, соответственно, его автор был Алан Ломакс. Это такой известный американский музыкант и этнограф, можно сказать, который ездил и записывал людей в их средах обитания и записывал эту музыку. И он, значит, брал эти вокальные кусочки и переиначивал на свой лад, потому что он хочет рассказать-то другую историю. И дошло до того даже, что некоторые тексты вот этих песен были изменены путем нарезания отдельных фраз. Вот давайте я вам сейчас продемонстрирую один из таких примеров. У нас есть композиция, которая называется The Banks Brothers, Hell Roll Your Burdens Away. И в этой композиции вокалист поет следующую фразу: Why does my heart feel so good? Давайте послушаем буквально 40 секунд этой госпел-композиции, чтобы понять, о чем идет речь.

Оставим эту композицию пока на фоне. Ну, по-моему, очевидно, да, что она записана в условиях близких полевым. Это называется Field Records в звукозаписи. Когда вы прямо на месте, где исполняются подобного рода композиции, берете оборудование, и это, значит, записывается. И вот этот целый сборник таких этнографических записей господином Ломаксом составленный, Моби взял за основу для своего альбома Play. Потому что мы вот сейчас вам поставим композицию, которая называется Why Does My Heart Feel So Bad, и вы услышите тот же голос, который уже в совершенно другом сопровождении музыкальном звучит, и рассказывает как бы другую историю. Давайте мы чуть-чуть послушаем эту композицию, я к вам вернусь.

Я думаю, в самом начале этой композиции вы даже слышали, что достаточно грубо вырезан кусочек из этой полевой записи из сборника Алана Ломакса, и вокруг него выстроена совершенно новая, другая композиция. Мы с вами еще поговорим о вот этом методе сэмплирования, когда к нам присоединится Андрей Орлов, электронный продюсер и музыкант. Мне кажется, он чуть-чуть даже новую грань этому покажет. Пока вернемся к альбому Play. Вот какая есть информация о нем. К концу 2000 года каждый из 18 треков Play был где-то лицензирован. Причем только в США это произошло более чем в 100 случаях, что принесло Моби достаточно большие финансовые выгоды. И это очень важно, мне кажется. Представляете? Выпустил альбом человек, его никто не слушает. Это вообще о чем нам говорит? О том, что, может быть, если нас слушают какие-то музыканты или художники, или писатели, или вообще люди, которые создают что-либо, если вашим творчеством не заинтересовались, может быть, его просто еще не услышали, может быть, его еще не обнаружили, не нашли, не отыскали среди вот этого всего информационного шума, который, конечно, спустя 25 лет гораздо более серьезный, но тогда, в 99-м году, мне кажется, Моби был уверен, что эти композиции действительно могут понравиться большому числу людей. Вот нам пишет Александр, что Моби и наш дельфин определенно чем-то похожи. Я, кстати, абсолютно с этим согласен. И есть гораздо больше музыкантов, которых можно вот в эту школу стилистического приема как бы собрать одну. И часто используемый как раз такой вот способ сэмплирования и коллажности, что ли, можно это, наверное, так в некотором смысле назвать. И как правильно отметил Александр Кондуков в предыдущем часе, это такой постмодернистский прием, когда мы из контекста берем что-то, что отвечает нашей творческой задаче. В общем, чтобы закрыть эту историю с лицензированием, гениальный в целом ход Моби, который на самом деле изменил условия того, как музыканты относятся к своей музыке. И если говорить еще о сэмплировании, мы вот сейчас слышим трек Porcelain у нас на фоне, и вот эти вот скрипочки, развернутые в обратном направлении. Здесь уже сам Моби удостоился того, чтобы его сэмплировали. Несколько лет назад известный американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky объединился с другим британским хип-хоп-исполнителем для того, чтобы выпустить большой хит, и там они обыгрывают, собственно, вот эти обратные скрипочки, которые вы сейчас услышите погромче, а мы к вам вернемся после выпуска новостей.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над акваторией Азовского моря. Ранее ведомства информировали, что за минувшие сутки российские военные поразили цеха производства, площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия и базы хранения горючего. Под удар также попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили не менее 1385 военных. Средства ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства и 405 БПЛА. Безудержная поддержка со стороны европейцев придает позиции Киева больше упертости и негатива. Такое мнение высказал помощник президента Юрий Ушаков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, реакция украинских властей мешает Соединенным Штатам выполнить понимание по украинскому регулированию, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Как пояснил дипломат, на Аляске были достигнуты понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и к реакции на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Россия ждет на Петербургский международный экономический форум крупную делегацию немецких компаний. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, в Москве рассчитывают на продолжение делового диалога и партнерства. Дмитриев добавил, что представители бизнеса Германии показывают правильный путь немецким политикам и бюрократам. Так он прокомментировал публикацию Frankfurter Allgemeine Zeitung, согласно которой многие компании ФРГ сохраняют свои позиции в России, несмотря на санкции. Издание также отмечало, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге пройдет деловой диалог с участием немецкого бизнеса. ПМФ состоится с 3 по 6 июня в этом году. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех 58 аэропортах Турции в рамках программы по повышению комфорта пассажиров. Об этом заявили в Министерстве транспорта и инфраструктуры страны. По данным ведомства, питьевые фонтанчики устанавливают в самых востребованных пассажирами зонах. Это стойки регистрации, пункты досмотра, залы ожидания, зоны прилета и вылета. Сейчас оборудование уже установили в 14 аэропортах, еще в 32 продолжают закупать и монтировать необходимую инфраструктуру. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. В матче 4-го круга она обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-2, 6-3. Теперь россиянке предстоит сыграть с представительницей Румынии Сараной Кырстей. Ролан-Гарос проходит в Париже на грунтовом покрытии. Это один из 4 турниров «Большого шлема». Соревнования завершатся 7 июня. Их призовой фонд составляет без малого 62 миллиона евро. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 8-10, днем 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями погода, существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 76%.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Париже продолжаются Ролан-Гаррос, и в эти минуты в четвертом круге Андрей Рублев встречается с Якубом Меньшиком. Идет третий сет. Первый завершился в пользу Меньшика 6-3. Во втором борьба была куда более упорной, и лишь на тайбрейке со счетом 8-6 Меньшик победил. И сейчас третья партия, которая может стать решающей. В ней пока что Рублев ведет со счетом 2-1. Что касается других результатов, то продолжает борьбу Вера Звонарева. Она вместе с немкой Лаурой Зигемунд смогла выйти в третий круг парного турнира. А в миксте Ирина Хромачева вместе с немцем Якобом Шнайтером покидает Париж. Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 50 метров на спине на третьем этапе международного турнира «Маре Ностром» в испанской Барселоне. Евгения Чекунова также пришла первой на дистанции 200 метров брасом, а в плавании на 50 метров баттерфляем второе место занял серебряный призер чемпионата мира Олег Костин. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Второе место заняла белоруска Алина Горнасько, третьей стала итальянка София Рафаэли. Также Ильтерякова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом. Еще одна представительница России Мария Борисова взяла бронзу в упражнениях с лентой и серебро в упражнениях с булавами. Всего же сборная России завоевала 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По общему количеству наград россиянки стали первыми, а вот по количеству золотых медалей только четвертыми. Первое место заняли болгарки. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной федерации шахмата. Лидером рейтинга по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина осталась на 5-й позиции. Челябинский трактор в своем телеграм-канале объявил об уходе из команды всех легионеров. В клубе расстались в том числе и с форвардом Джошуа Лива. На этом о спорте все. До встречи.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Я напомню, мы сегодня говорим про моби. Меня зовут Вагесий Умян. Мы продолжаем. 967-103-5533 для ваших сообщений. Вот Александр нам пишет. Помимо музыкальных приемов, оба, это имеется в виду о связи моби и дельфина, продолжает Александр вот свою тему, оба также не являются сильными вокалистами. В большинстве случаев упор делается на атмосферу. Да, скорее соглашусь про сильных вокалистов, но мы сегодня ставили одну композицию с альбома Animal Rights, где Моби выступает в качестве вокалиста. И я вот не знаю, назвать ли его слабым или сильным вокалистом, потому что в той музыке, которая, ну, жанрово представлена на альбоме Animal Rights, там, ну, он проявляет себя достаточно интересно. Нельзя сказать, что у него прямо не получается. У нас сейчас на связь к нам выйдет Андрей Орлов, музыкант и электронный продюсер. Андрей, привет.
2: Добрый вечер.
1: Да. Здравствуй, Андрей. Мы говорим про моби сегодня. И вот для тебя, как для электронного продюсера, как для музыканта, что сделал такого моби, чтобы отметиться, скажу названием его трека, In Your Heart?
2: Да, замечательный артист. Еще раз всем привет. Добрый вечер всем слушателям радио «Маяк». На мой взгляд, моби повлиял на электронную музыку, точнее, на электронных музыкантов, главным образом идеологически, личностно. Он стал архетипом успешного электронщика-одиночки, продюсера из спальни, который смог добиться действительно мировой славы. И в его образе есть четкий контраст, да, он выглядит как такой скромный ботаник-невротик, и этот ботаник-невротик становится суперзвездой, да, наравне, например, там, с Мадонной, Бон Джови, другими героями 90-х. И это именно в 90-х, когда само понятие суперзвезды, селебрити, было еще очень актуально. И вот можно сказать, что его пример придал смелости, уверенности новому поколению электронных музыкантов, тоже одиночек. То есть он доказал на своем примере, что абсолютно реально стать не просто успешным артистом только лишь в своей тусовке, в своей нише, в своем жанре, а без преувеличений в планетарном масштабе. Вот я бы так сказал.
1: Ну, это очень важный момент, потому что об этом мы еще сегодня не говорили. И вот насколько ему удалось на себя, да, вот эту всю историю замкнуть, и мы говорили сегодня там про синхронизацию, лицензирование и все остальное, и про то, как он, какие методы он использует в своей музыкальной работе, но вот о влиянии на последующее поколение электронных музыкантов мы еще не говорили, очень красиво Андрей все это описал. Скажи, пожалуйста, а если вот переходить к его методам и говорить о сэмплировании, ведь он как раз начал пользоваться этим приемом в конце 80-х, начале 90-х, когда это делали, это, ну, начало распространяться, это как метод, и многие вокруг пытались это сделать, но все еще да. Это было зазорным в некотором смысле так писать музыку, и юридически, так скажем, неправильным.
2: Ну, да, здесь его заслуга еще в том, что он, ну, я бы так сформулировал, демократизировал процесс сэмплирования. То есть в 90-е, и в начале 90-х, в середине 90-х очень, ну, сэмплы использовали все электронщики, да, то есть если мы вспомним Chemical Brothers, Prodigy, Massive Attack, Tricky и так далее, вся была музыка построена на сэмплах. Но он, по сути, первым показал и доказал по принципу «а что, так можно было?», что сэмпл может выполнять функцию, по сути, лид-вокалиста, да, то есть это на самом деле было впервые, и его треки звучали именно как поп-песни, да, и именно это обусловило такой вот невероятный успех альбома Play, и также вот время создания этого альбома, оно совпало с временем, когда стоимость сэмплеров в конце 90-х действительно упала. Да? То есть вот сэмплеры Akai серии вот S, они, ну, стоили прилично, но не каких-то космических денег, как в конце 80-х, когда они были доступны только на студиях. И они, опять же, стали частью его домашнего сетапа, на котором он записал, собственно, альбом Play. Да? И он показал, что вот любой продюсер из спальни, он также может, ну, поднапрячься и купить там пару таких сэмплеров и попытаться тоже стать звездой мирового масштаба.
1: А возвращаясь вот к этой теме звезды мирового масштаба, при всем при этом Моби удалось сохранить, скажем так, статус именно независимого артиста. И я так полагаю, что вот эта идеологическая заслуга, о которой ты говорил, Моби, она еще заключается в том, что он в итоге-то остался еще и свободен, так скажем, от уз музыкальной индустрии. То есть его руки не были связаны так же, как они связаны у какой-нибудь поп-звезды. Ну, я имею в виду, он может делать все, что он захочет, и он это показал всей дальнейшей карьерой. Это то, к чему стремятся вот электронные музыканты в основной своей массе?
2: Да, и вот ему удалось невозможное — сохранить и независимость, да, сохранить авторскую интонацию, да, то есть, опять же, он именно одиночка, я вот подчеркну, потому что, если мы сравниваем, опять же, с электронщиками того времени, это все группы, либо дуэты, да, то есть Prodigy — это группа, Chemical Brothers — дуэт, а он именно вот такой вот одиночка, который, так сказать, воспевает свою такую экзистенциальную меланхолию, да? Uh-huh. И, по сути, у него музыка авторская. На самом деле, электроника для него, вот я вижу, что это именно просто способ выражения себя. То есть он вот по сути своей, ну, я бы назвал электронный бард.
1: Как интересно. Но я понял, такое, почему. Я понимаю, почему. Да.
2: Да. Вот. И на самом деле эти треки с альбома Play, они звучат именно как такие вот авторские песни, исполнены на очень таком современном языке. И вот это необычное сочетание, мне кажется, его и помогло ему взлететь в стратосферу.
1: Угу, угу. Так, ну хорошо. Значит, про сэмплирование поговорили, про то, кем он стал для авторской музыки поговорили. А вот мы начинали нашу программу с той новости, что он опубликовал 500 своих композиций для бесплатного скачивания и для того, чтобы режиссеры, музыканты делали все, что хотят с этим. А как ты прокомментируешь вот и эту сторону его, где он делится своей музыкой совершенно бесплатно, вроде бы с другими художниками в широком смысле слова?
2: Ну, смотрите, ход мысли тоже как бы не новый. Если вот мне лично вспоминается группа The KLF, которая расшифровывается как Copyright Liberation Front. Mm-hmm. Да? Вот. И на самом деле такая вот идеология, она была распространена, но здесь, я думаю, здесь можно только догадываться, я думаю, это просто часть его личности. Мы знаем, что его корни лежат в инди-музыке, вот именно в правильном таком настоящем смысле этого слова, в панк-музыке. И он таким образом, как мне видится, утверждает тоже свою независимость и свободу, да, в данном случае свободу от груза славы, сложившейся репутации. И мы знаем, что в конце 10-х годов, где-то вот лет 7-8 назад, он также распродал свою знаменитую коллекцию драм-машин, оборудование, коллекцию винила. Он увлекается медитацией, мы знаем, что он в прошлом поборол аддикцию, пережил, очевидно, внутреннюю какую-то душевную, духовную трансформацию. Ну, то есть, это такой жест, который говорит о том, что человек не цепляется за прошлое, все время идет вперед, и не воспринимает себя забронзовевшей фигурой. То есть он сам
1: по-настоящему остается независимым и от времени,
2: да,
1: и от,
2: да,
1: себя.
2: То
1: тоже.
2: Это вот такой тоже, наверное, художественный жест, да, который идет одновременно тоже изнутри и показывает его искренность и честность как артиста.
1: Спасибо большое, Андрей, что нашел время с нами немножко поговорить о Моби. Андрей Орлов был с нами на связи, музыкант, электронный продюсер. Он, кстати, у нас был в гостях на протяжении всей программы «Хорошо темперированный эфир». Вы можете найти этот выпуск, очень интересный, про синтезаторы. Так что насмотрим.ру, ищите и слушайте. Ну, а мы прервемся на композицию Моби. «In My Heart» она называется. И уже после рекламы подведем итоги нашего с вами разговора.

0: «Маяк». Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ну, вы могли бы спросить, ну, а что ж, история Моби, она после Play как-то развивалась или нет? Но в контексте нашего разговора, я думаю, уже не так важно, что было дальше, потому что Play остается на данный момент самым культовым альбомом у Моби. Не хочу обидеть никаких поклонников его творчества, просто с точки зрения влияния на музыку в целом. Дальше Моби просто экспериментирует, остается свободным в своем музыкальном самовыражении. Он в начале нулевых открыл собственный лейбл, последовательно критиковал то, как устроена музыкальная индустрия. Одна из его самых, две, наверное, его самых интересных цитаты в этом смысле я приведу. Первое — это состояние музыкального рынка похоже на финансовые пузыри. Однажды он лопнет. И все это произошло из-за жадности всех игроков, которые в нем участвуют. Значит, он критиковал и музыкантов, и руководителей лейблов, и затем с появлением стримингов руководителей площадок цифровых, куда отгружается музыка. И вторая цитата, которая, мне кажется, тоже достаточно красноречиво описывает его подход, но с другой стороны, она не очень однозначная в контексте его творчества. Он говорил, что все люди, которые идут в музыку ради денег, просто идиоты. Здесь денег, в принципе, нет, а если они есть, то только вот у больших этих самых лейблов, подписывая с ними какие-то контракты и входя с ними в договоренности, вы становитесь их, собственно, марионетками. И поэтому он открывает свой лейбл для того, чтобы он мог сам определять, как будет развиваться его карьера. Он сам там отслеживает и визуальные образы альбомов, и все-все-все. В общем, ни от кого он не зависит. И мы уже поговорили о том, насколько он независим на самом деле. И Андрей Орлов поддержал нас в этой мысли, в этом тезисе. И возвращаясь к самому главному, вот с чего мы начинали. Вот эти 500 треков, которые он выложил в свободный доступ. Значит, он сопровождает это все такой мыслью, что все начинающие режиссеры или режиссеры, у которых не хватает бюджета, могут использовать эту музыку для кино. Те, кому нужно сделать рекламу своему маленькому бизнесу, могут использовать его музыку в своей рекламе. Музыканты начинающие или даже не начинающие, которым нужны, которым что-то понравится, они захотят это использовать в своей музыке, могут это использовать. Ну и так далее. Все, кто найдет хоть какое-то применение трекам Моби, они могут их использовать. Более того, он выложил их не просто одной дорожкой законченной композиции, он выложил их подорожечно, то есть вы можете, вам понравилась, например, партия ударных в каком-нибудь треке, и вы можете только партию ударных оттуда забрать. И все это как бы бесплатно. Но на самом деле все это условно бесплатно, и работает это следующим образом. Если вы возьмете музыку Моби, поставите ее в фильм, и ваш фильм вдруг начнет, станет популярным, и люди начнут на него ходить, или его сборы, в общем, превысят какую-то финансовую отметку, после этого вы вынуждены будете подписать с Моби некий лицензионный договор, по которому он получит свой небольшой процент от того, что участвовал в таком великом кино. Да, от большого пирога, значит, он кусочек заберет. С одной стороны, звучит, конечно, справедливо. С другой, вроде уже Моби не такой уж, в кавычках, пират и Робин Гуд. Но, может быть, он и не пытался быть таким. Я вас, наверное, оставлю вот... оставлю вам возможность сделать финальный какой-то выбор. Все-таки он Робин Гуд или рациональный и трезво мыслящий человек в этом отношении. И буду с вами потихоньку прощаться. У нас на фоне играет композиция, которая называется «18» с его одноименного альбома. Благодарю вас за внимание. Меня зовут Вагей Севумян. И мы услышим друг друга завтра с 9 до 11 вечера. А пока побудем в компании Моби.

23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России поразили ряд тыловых объектов вооруженных сил Украины, передает Министерство обороны. Уточняется, что войска нанесли поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотной авиации дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергоинфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также пунктам дислокации вражеских военных и наемников. Кроме того, за прошедшие сутки российские силы сбили более 400 беспилотников, 4 авиабомбы и 2 реактивных снаряда СРЗО «Хаймерс». Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Геническ в Харьковско-Херсонской области достигло 11 человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальда. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оценивают им состояние как средней степени тяжести, оказывает помощь. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко подчеркнул, что украинские войска намеренно нанесли удар по густонаселенному району. ВСУ атаковали Геническ 31 мая в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому на улице братьев Коваленко. Погиб ребенок. Также были полностью обесточены 9 округов. На месте работают энергетики и аварийные службы. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 36, среди них двое детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю. В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал, что 9 человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что у пациентов обнаружены маркеры «Салмонелл». Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового американского предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Ранее газета сообщала со ссылкой на

0: собственные источники, что, по мнению президента США, Иран недостаточно быстро отвечает на предложения из Вашингтона. Между тем, портал Axios, ссылаясь на источники в администрации, уточнил, что Трамп хочет внести правки по двум вопросам. Во-первых, это точные сроки передачи Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. И, во-вторых, главу Белого дома не устраивает формулировка пункта соглашения, где говорится об открытии Ормузского пролива. Интервалы движения временно увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро Москвы для проверки состава. Об этом сообщает столичный Дептранс. Сейчас нет движения от Комсомольской до станции Бульвар Рокоссовского. Движение будет введено в график в ближайшее время. Машинист самостоятельно устранил неисправности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Конгресс Международной федерации хоккея планирует обсудить допуск сборных России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях в сентябре. Об этом заявил президент федерации Люк Тардив. Глава федерации также добавил, что на ситуацию влияет в том числе и бюрократические проблемы. Также это зависит от геополитических событий. Ранее Международная федерация хоккея аннулировала решение Совета организации о недопуске сборных из России к соревнованиям сезона 26-27. В представленных документах по оценке рисков не было достаточно оснований для продления отстранения. Однако, по данным Федерации хоккея России, это не предполагает моментального возвращения россиян на мировые турниры. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады. На следующей неделе температура в столичном регионе начнет постепенно расти, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. В ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: Между тем, в Московской области в ближайший час ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Неблагоприятное метеорологическое явление сохранится до 10 часов утра 1 июня. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра, 1 июня, в понедельник, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, от 16 до 18 градусов тепла. В Москве также без существенных осадков, днем в столице плюс 18, плюс 20. В эти минуты в городе около 12 градусов тепла.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Доброй ночи. А кое-где доброе утро. Я диктор Стрельников, и это «Бессонница». Интерактивная программа, в которой вы можете поделиться своими мыслями и воспоминаниями, передать привет или просто заказать красивую ночную мелодию. Настоящие истории настоящих слушателей. Связь с нами через email son@radiomayak.ru или сайт vsfm.ru. Письмо от Алексея из Нижнего Новгорода. Доброй ночи, Василий Борисович. Здравствуйте, Алексей. Еще одна колыбельная, которой очень хочется поделиться со всеми слушателями ночного эфира. Keen, Hamburg Song. Без лишних слов и эпитетов. Это надо слушать. Спасибо большое заранее. Подпись Алексей, Нижний Новгород.

Красивейшая пьеса от Keen Hamburg Song для Алексея из Нижнего Новгорода. Бессонница на маяке. Еще раз приветствую вас. Юрий Назаров здесь. Я смотрю, Дмитрий Галушин, Надежда Савкина, Хелен Стар, Павел, Евгений Подушку поправляю. Это он так пишет в нашем международном радиочате. Доступ к нему через сайт VSFM и доступ к Евгению, к его подушке. Подушку поправляю. А у вас бывает так, что вы начинаете бороться с подушкой, когда не можете заснуть или когда посреди ночи просыпаетесь, и вот прям ее и так, и сяк, и кулаками, и никак, да? Екатерина Зорина-Лавровская выпила кофе, чтобы с нами побыть еще часик. Вот если я выпил бы сейчас кофе, я бы вообще не заснул бы после этого эфира, тем более после эфира. Алексей пишет, что Ижевск слушает, Елена Егоровна, Александр Баринов. Да, команда, конечно, очень интересная. Александр Кудрявцев, Алекс Бер, все с нами. Андрей Ломакин пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. Сразу после окончания вашей программы мне исполнится 33 года. В связи с этим очень хочется поделиться пьесой, в очередной раз напоминающей о том, что мир вокруг нас прекрасен, и счастье, оно в мелочах. Поставьте, пожалуйста, Колин Хей, Beautiful World с альбома Going Somewhere, и всем неспящим добрых снов. С уважением, Андрей Ломакин, деревня Григорьевская, город Клин».

Город спит, а мы продолжаем. Мы «Бессонница на маяке», я диктор Стрельников. И вот письмо от нашего слушателя Юрия из Черногории. Доброго дня, вечера вам, Василий Борисович. Читаю, как написано. По вашей просьбе история вам. В далекие 90-е, когда все стремительно менялось, был я на дискотеке, которую проводили на стадионе. Ну как стадион? Ну, большая площадка для выступлений с осветительными приборами. Людей очень много было. И вот когда зазвучала песня Крис Деберг «The Lady in Red», 4 прожектора ожили, пошарив по площадке, и осветили танцующую пару. Девушка была в красивом красном платье, а партнер просто в джинсах и рубашке. Люди чуть от них отсторонились, чтобы не нарушить их идиллию. Вот этот танец двух людей в свете мне очень запомнился. До сих пор вспоминается. Вот вам и вся история. Ну и Крис Деберг, «The Lady in Red». А всем полуношникам и романтикам большой привет! Юрий из Черногории.

Кристиберг, леди ин ред для Юрия в бессоннице на маяке. Дмитрий Галушин предложил свой вариант нашего лайнера. Город засыпает, просыпается диктор. Это да. Роман из Москвы пишет: уважаемый Василий Борисович, пожалуйста, включите в ваш эфир «Аха», «Time and Again». Мне кажется, это одна из самых глубоких и мощных их композиций по звучанию. Сойдет за колыбельную. Спасибо большое. С уважением, Роман.

0: Наш email son@radiomayak.ru, либо связь с нами через сайт vsfm.ru. Мы — это «Бессонница», радиостанция «Маяк», я — диктор Стрельников. И самое время проверить голосовую почту. Да-да, у нас есть голосовая почта, то есть, другими словами, вы присылаете нам запись своего голоса, свои размышления, приветы, посвящение. Мы это красиво все оформляем и отправляем путешествовать в ночной эфир. Кто на этой неделе с нами?
1: Доброй ночи. От Игоря Пирогова. Знаете, бывает такая бессонница, которая похожа на долгое путешествие к самому себе. И в такие моменты нужен особый проводник. Пусть сегодня таким проводником будет Крис Ри и его композиция «Set Me Free». Его гитара в этой песне звучит как шепот ночного ветра. Тонко, магически и пугающе красиво. Она словно снимает с души все лишнее, оставляя только чистое ощущение полета. Идеальный саундтрек для того, чтобы отпустить все прожитое за день и просто раствориться в темноте. Wake up.

Chris Rea, Set Me Free. Catherine пишет, какая песня. Роджер считает, что этот трек просто огонь. Также я смотрю в наш международный радиочат. Анна Фомина вернулась. А Елене Егоровне приснилось, что она проспала бессонницу. Кстати, в следующий раз мы поговорим о снах. Будем пытаться, может быть, с вашей помощью расшифровывать сны, значения, что наши сны означают. Вернемся к этой теме в следующий раз. Это «Бессонница на маяке» и, кстати, наш международный радиочат. Вы можете к нему получить полный 100% доступ через сайт vsfm.ru. Анастасия Брицкая пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. Поставьте, пожалуйста, если не сложно, пьесу «Over and Over» в исполнении Морчиба». Очень интересный, очень прекрасный вечерний выбор.

0: настоящие истории настоящих слушателей. Сейчас будет волшебство. Письмо от Веры Сенаторовой. Она пишет в бессонницу. Добрый вечер, дорогой Василий. Здравствуйте, Вера. Помните ли вы вашу первую музыкальную заявку на радио? Я да. И я тоже помню, Вера. Да, я даже об этом рассказывал недавно. Это было письмо на Всемирную службу BBC на английском языке. Это всемирная служба, которая вещала на весь мир. У них была программа по заявкам, которая называлась «A Jolly Good Show», и я попросил поставить только что вышедший сингл, по-моему, первый сингл Криса Риа «Fool If You Think It's Over». Ох, как это было давно, и как это было все по-доброму как-то. «Мне 12», — пишет Вера уже, «мне 12, и я написала настоящее бумажное письмо на одну питерскую радиостанцию и попросила модный хит Кайли Миноуг «I Should Be So Lucky». Но как это по-английски, не знала, ведь учила немецкий. Просто написала «Можно песню Кайли Миноуг, где в клипе она ванну принимает?» И помню тот щенячий восторг, когда мою заявку опознали, озвучили и поставили. Жаль, что не было подкастов, переслушать бы. Да, Вера, подкастов тогда не было, но было кое-что другое. Вот, слышите? Это кассета. Да, пленочная кассета. Радио — это удивительная и волшебная вещь. Я не перестаю это повторять. Не все это понимают, не все это видят, и не всем это нужно, и это нормально. Но те, кто понимает, тот может ощутить, почувствовать вот этот вот, как вы пишете, щенячий восторг. Вроде бы такая простая вещь. Ваше имя, вашу заявку и вашу любимую песню поставили в эфир. А ведь сколько эмоций! Какая радость! То есть это то, о чем я говорил всегда. На расстоянии, в прямом эфире, один человек другому может принести столько положительной энергии, донести до него сквозь все эти расстояния. Если это короткие волны, то сигнал пробивается сквозь ионосферу, отбивается от Земли, потом снова отбивается от ионосферы и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Даже в подкастах нету такой энергетики. Вспоминаю далекий то ли 96-й, то ли 95-й год. Коллеги с одной крупной московской радиостанции решили меня поздравить в прямом эфире с днем рождения. Имейте в виду, что к тому времени за моими плечами уже 12 лет международного московского радио, 4 или 5 лет на одной из первых московских коммерческих радиостанций, где я был и ведущим, и программным директором, всякая разная озвучка, и теперь вот те самые коллеги поздравляют меня с днем рождения. Когда я услышал это в эфире, это вызвало такую эйфорию, такую радость. И опять же, и вот я неспроста вам рассказал свою историю, свою трудовую книжку чуть выше. Вроде бы все это уже пройдено, но вот в очередной раз ты чувствуешь себя слушателем, в очередной раз ты испытываешь эти эмоции. Это действительно прекрасно. И вот как это было.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Алла Волгина. Сегодня 14 мая, день рождения нашего соратника по радиофронту Василия Стрельникова. И все сотрудники Светланы, Леонид и особенно Алексей Мануйлов желают Василию здоровья, успехов, счастья, всего самого наилучшего. Пусть твои планы, Василий, и мечты все воплощаются в жизнь. Большой тебе от всех привет и самое лучшее. Пожелание. Эта песня для Василия Стрельникова.
0: Не совсем понятно, почему для меня выбрали песню Culture Club Karma Chameleon, но все равно, вот даже сейчас я это слушал, у меня мурашки пробежались по телу. Вера, спасибо вам огромное за ваше письмо. И вы пишете тут, поставьте, пожалуйста, на сон грядущий не Кайли, а Annie Lennox, Ladies of the Canyon. Спасибо большое за все, Вера Сенаторова.

www.bsfm.ru. Дмитрий с улицы Крупской пишет: «Мое почтение, Василий Борисович, как ваше настроение? Надеюсь, что not bad, ничего. Провожаем весну, встречаем лето. Для общего спокойного предсонного настроения предлагаю послушать трек The Common Linnets, Calm After the Storm. Мира и добра всем домам и мирных, спокойных снов. С уважением, Дмитрий с улицы Крупской».

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи. Про людей, которых называют королями и королевами. И про еще каких-то, которые называются купцами. И про то место, которое называется Европа. И про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли. И как сделать насос, если нужно. И как в рыцари посвящали, и какие товары мы получаем из Бразилии. А Винни-Пух, прислонившись спиной к одному из 60 с чем-то деревьев и сложив лапки на животе, говорил: «Ох!» И «А, понятно!» И «Не может быть!» И думал о том, как было бы чудесно, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало-помалу Кристофер Робин рассказал все, что знал, и затих, и сидел, глядя с капитанского мостика на весь белый свет и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять. И вдруг он спросил Кристофера Робина: «А это очень хорошо, когда тебя посвистят в эти. Ну, как ты говорил?» «Чего?» – спросил Кристофер Робин нехотя, словно прислушиваясь к кому-то другому. «Ну, в эти, на лошадке», – объяснил Пух. «Посвятят в рыцаря?» «Ах, вот как это называется», – сказал Пух. «А я думал, это посви... Ну, ладно. Они не хуже короля и купца, и всех остальных, про которых ты говорил?» «Ну, поменьше короля», – сказал Кристофер Робин. И тут же, заметив, что Пух кажется огорчен, он поспешно добавил: «Но побольше купца». «А медведь тоже может стать им?» «Конечно, может», — сказал Кристофер Робин. «Я тебя сейчас посвящу». Он взял палочку и, слегка ударив Винни-Пуха по плечу, сказал: «Стань, сэр Винни-Пух да медведь, вернейший из моих рыцарей».
0: Александр Милн. «Винни-Пух и все-все-все». В пересказе Бориса Заходера.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Подходит к концу воскресный вечер. Вот письмо от Максима Матвеева. «Доброй ночи, Василий Борисович. Есть такое расхожее выражение, что все в нашей жизни, хорошее и плохое, родом из детства. Например, наши вкусы. Благодаря своим родителям мой музыкальный вкус сформировался достойным. Когда у нас появился первый компьютер, он был торжественно установлен в моей комнате. И каждое воскресенье отец вставлял в дисковод какой-нибудь альбом, включал популярный тогда проигрыватель Winamp и слушал много интересной музыки. Например, именно благодаря таким вечерам я познакомился с шедеврами в исполнении Криса Риа, Deep Purple, Pink Floyd и множество музыки из 80-х. Очень часто под конец таких вечеров из колонок играла очень красивая, но очень меланхоличная композиция «I Like Chopin» в исполнении итальянского музыканта Паулио Маццолини, больше известного как Казибо. И каждый раз, слушая эту песню, я понимал, что выходные подошли к концу, а завтра снова в школу. Поставьте эту пьесу, пожалуйста, в этот воскресный вечер. Заранее благодарен. Максим Матвеев. Разные песни, разные ассоциации, но это меня тронуло. Спасибо. Естественно, есть какие-то свои ассоциации и воспоминания. Спасибо музыке за это. И вот на этой мысли я с вами попрощаюсь до следующей недели. Помните, бессонница начинается на маяке каждое воскресенье в 23:07. Я, диктор Стрельников, желаю вам всего самого наилучшего. Спокойной ночи, а кое-где доброе утро.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО в течение воскресенья уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над акваторией Азовского моря. Ранее ведомстве информировали, что за минувшие сутки российские военные поразили цеха производства, площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия и базы хранения горючего. Под удары также попали объекты транспортной и энергоинфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Подразделения группировки войск «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение, группировка «Запад» – положение по переднему краю. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили не менее 1385 военных. Число пострадавших при ударе беспилотников по Геническу Херсонской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь. Ранее пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко сообщал, что в результате удара погиб ребенок 2020 года рождения. Еще 5 человек были ранены. При атаке повреждения получили два многоквартирных дома и 6 легковых автомобилей. Белорусских солдат на Украине не было и не будет, заверил глава республики Александр Лукашенко в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он высказал уверенность в том, что европейские государства подталкивают Зеленского к угрозам в адрес Минска.
1: Я уже говорил, я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Второе. Американцы разговаривают. Кто-то там молчит многозначительно. Кто-то опять же говорит. Европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает.
0: Как пообещал Лукашенко, если с какой-либо территории будет предпринята военная атака на территорию Беларуси, война на Украине выйдет на совершенно иной уровень. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового отравления в одном из кафе в Пятигорске Ставропольского края, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. Число пострадавших достигло 36 человек. Мэр Пятигорска Дмитрий Волоширов сообщал о 9 горожан поместили в городскую инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией после посещения одного и того же кафе. В Ставропольском управлении Роспотребнадзора рассказали, что у пациентов обнаружены маркеры Salmonell. Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столичном регионе начнет постепенно расти. 3 июня в Москву и область после долгой прохлады придет долгожданное тепло.
2: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме. Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними теплыми. месяца минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус полтора выше климатической нормы. Так что первая пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
0: Туман ожидается в Москве до утра понедельника, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Там призывает автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня 1 июня, понедельник. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, от 16 до 18 градусов тепла. В Москве без существенных осадков, днем столицы плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Мы привыкли представлять себе младенцев очаровательными, нежными существами. Однако, находясь еще в утробе матери, они выглядят совершенно иначе. Тело малышей покрыто тонкими волосками, называемыми лануга. Название произошло от латинского слова «лана», означающего «шерсть». Эти пушистые волоски удерживают сыровидную первородную смазку, которая защищает кожные покровы плода от воздействия околоплодных вод и помогает поддерживать нормальную температуру тела. Примерно к концу третьего триместра беременности, около 36-й недели, дети начинают терять этот слой шерсти, который потом растворяется в амниотической жидкости. Околоплодная жидкость – своего рода коктейль питательных элементов, который поступает сначала непосредственно через кожу, а позже через пищеварительную систему.
0: Аудио сторис.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик марковских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет.

0: Audio Stories.
1: Озон представляет собой особую форму кислорода. Она состоит не из привычных двух атомов, необходимых для дыхания, а из трех. Этот газ отличается высокой нестабильностью. Образуется в верхних слоях атмосферы под влиянием ультрафиолета и разрядов молний. Благодаря именно этому веществу человек ощущает характерный аромат чистоты после дождя или грозы. Более того, озоновый экран защищает планету от агрессивного ультрафиолетового излучения Солнца. Озон эффективно справляется с дезинфекцией и уничтожением микроорганизмов, включая плесень, патогены и вирусы. Озон в высокой концентрации токсичен, при этом клетки иммунной системы, нейтрофилы, способны синтезировать озон из обычного атмосферного кислорода. Иммунная система использует озон для точечного уничтожения вирусов и бактерий. Помимо борьбы с инфекциями, озон участвует в производстве витамина D и помогает перерабатывать холестерин.
0: Audio Stories.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Пусть лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим необычные слова, такие, которые невозможно найти ни в одном словаре, потому что их придумали на маяке. Гости и ведущие постарались. Например, Владимир Матецкий изобрел одно новое слово усечением старого.
2: А у тебя есть кнопка, за ухом кнопка, щелк, это из невидимки в видимку все. Ой, Светка пошла, смотрите.
1: Из невидимки превращаемся в видимку. И это логично. Невидимка тот, кого не видит. А если тебя видят, то ты уже видимка. По той же схеме можно из негодника образовать годника. Из нелепости – лепость. А из неясыти – ясыть. Но пора остановиться и перейти к новому примеру от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
3: Поговаривают, опять же, в народе, что можно, если сильно острое, молочком запил, и как бы молоко убивает острое. Антиострин у него какой-то внутри есть.
1: Антиострин – отличное средство. Берем его на вооружение и дополним полку антигорячиным, антикислиным и антисолиным. И переходим к прилагательным. Послушаем, что сказал гость программы «Хочу все знать».
4: А, то есть это массовое уже такое больше производство, повторябельное. И в этом плане, конечно, фарфору нет равных, потому что лить его – одно удовольствие.
1: Повторябельный – замечательное слово и, главное, очень повторябельное. Здесь ряд тоже можно продолжить. Производство может быть повторябельным, а еще запоминабельным, воспроизводибельным и невыносибельным. Далее продолжаем примерно в том же духе с Федором Буцко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
5: Первый из вот таких горячих хэтчбеков, да, то есть с виду гражданских автомобилей, но оспортивленных. Родоначальником этого жанра был гольф.
1: Оспортивленный автомобиль, то есть не совсем спортивный, а слегка оспортивленный. Очень тонкое понятие получилось. А теперь мы переходим к наречию вместе с Дарьей Ильичевой, гостьей программы «Хочу все знать».
6: Ну, нам, наверное, не так-то принципиально, как то, что там действительно пишется «о». Как и в слове «трущоба». Хотя слышится очень ёшно, по-моему.
7: Трущоба, очень ёшно. Да. И то, и другое, но при этом
8: очень
7: да.
8: Очень ёшно – это тоже хорошее слово сегодня.
6: Угу. Да. Да. Хорошо.
1: Ёшно. Действительно отличное слово. Оно очень точно характеризует то, что слышится в слове «трущоба». А слово «клуб» звучит в конце «пэшно», хотя пишется «б», «бэшно». А молоко произносим «ашно», а пишем «ошно». Можно привести еще много примеров «ашности», «бэшности», «вэшности» и так далее. Но выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Человеческие тела излучают тепло, заметное в инфракрасном спектре. Некоторым животным, таким как змеи, например, удается воспринимать это тепло и ориентироваться в полной темноте. Также человеческий организм способен производить свечение в видимой области спектра. Хотя, строго говоря, называть это светом уместно лишь формально. Интенсивность настолько низка, что глаз попросту его не воспринимает. Феномен биолюминесценции человека впервые описал японский исследователь Масаки Кобаяси. Чтобы зафиксировать столь слабый сигнал, пришлось задействовать высокочувствительные приборы, регистрирующие отдельные фотоны. Наиболее ярко светится лицо и шея человека, особенно в дневное время, ближе к 4 часам. Причина кроется в особенностях физиологии. Кожа этих зон чаще подвержена воздействию света и интенсивнее загорает.
0: Audio Stories.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Audio Stories.
1: Баба Яга. Это не просто колдунья, это мифический персонаж, который совмещает аспекты и добра, и зла одновременно. Исследования фольклориста Владимира Пропа показывают, что Баба-Яга олицетворяет духа посредника между мирами, который стоит на грани реальности и потустороннего. Ее жилище – избушка на куриных ногах, символизирует особое пространство перехода. Оно находится на пересечении миров и открывается только тем, кто знает магические слова или проходит необходимые ритуалы. Этим подчеркивается священность момента встречи с героиней. Во многих русских народных сказках Баба-Яга ставит перед героем трудные задания, испытывая его ум, выдержку и душевные качества. Часто, вопреки своему устрашающему облику, она оказывает поддержку главному персонажу, если тот успешно проходит испытание. Ее содействие тесно связано с функцией посредничества. Она помогает герою перейти на важный этап духовного роста или нравственного становления.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Ученые утверждают, просто находиться рядом с любимым человеком помогает снизить чувство тревоги, уменьшить реакцию на стресс, нормализовать артериальное давление и повысить устойчивость к физическим болевым ощущениям. Например, в ходе одного из экспериментов участникам предлагалось испытать на себе воздействие тепла разной интенсивности. Температура прибора составляла 43, 45 и 47 градусов Цельсия. Участники испытывали меньшую болезненность, когда партнер держал их за руку. Ученые заметили, что в момент физического контакта мозг партнеров начинал синхронно функционировать. Одна из возможных причин подобного эффекта заключается в том, что прикосновение близкого человека вызывает ощущение понимания и сопереживания. Это стимулирует центры удовольствия мозга, которые и снижают болевые ощущения. Другое исследование изучило болевую чувствительность участников с использованием специального аппарата, создающего возрастающее давление. Испытания проводились дважды. Сначала люди находились отдельно, а затем вместе со своими партнерами, хотя прямого взаимодействия между ними не было. Выяснилось, что даже пассивное присутствие партнера существенно уменьшает восприимчивость к боли, независимо от пола участников. Подобные данные позволяют пересмотреть, например, подход к родам в паре или поддержке партнерам в ситуациях медицинского вмешательства, будь то визит к стоматологу или сеанс нанесения татуировки.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Воспитательный знак.
1: Есть такое прекрасное понятие – устремленность. Мы можем быть несовершенными, и, как правило, мы такие и есть. Но если мы устремимся к лучшему, в этом устремлении можем воспитать в ребенке лучшие качества. Если же мы не хотим себя совершенствовать, наши воспитательные старания, то и дело будут терпеть неудачу. Без нашей устремленности к самосовершенствованию педагогические аксиомы слабеют, теряют смысл и жизненность. Смысл же их в том, что воспитывая, воспитываемся сами. Образовывая, образовываемся сами. Уча, учимся. Кому-то кажется, что педагогика – наука о воспитании детей взрослыми. Это не совсем так. Подлинная правда в том, что в педагогическом процессе взрослый и ребенок – это единое самовоспитывающееся и саморазвивающееся целое, внутри которого они друг для друга – и воспитатели, и воспитанники, и учителя, и ученики. Разница между ними в том, что взрослый действует сознательно, а ребенок в силу своей духовной и естественной природы. Однако происходит досадная ошибка, но не со стороны ребенка, а со стороны взрослого. Ребенку не надо знать, что взрослый, который его воспитывает и учит, одновременно является его воспитанником и учеником, а он для него воспитатель и учитель. Но взрослый, зная, что он для ребенка воспитатель и учитель, как правило, забывает, что одновременно он тоже есть для ребенка воспитанник и ученик, а ребенок для него воспитатель и учитель. И в этом забвении упускается лучшая и своего рода единственная возможность целеустремленного, сознательного самовоспитания и самоусовершенствования. Такое забвение ослабляет воспитание ребенка тоже, слабеет влияние на него силы устремленности взрослого, вместе с которым он является единым воспитательным целым.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Audio Stories.
1: Антивещество образовано из античастиц. Они аналогичны обычным частицам, однако обладают противоположным знаком заряда. При контакте антивещества с обычной материей обе субстанции мгновенно взаимно уничтожают друг друга, порождая колоссальное количество энергии. Даже атомная энергия покажется скромной вспышкой свечи перед мощью взрыва антиматерии. Вот почему создание даже небольшого объема такой материи невероятно трудно и затратно. Антивещество признано самым дорогостоящим материалом во Вселенной. 1 грамм антиводорода оценивается НАСА минимум в 62 миллиарда долларов. Несмотря на всю сложность синтеза антиматерии искусственно, организм человека производит ее естественным путем. Человеческое тело содержит порядка 140 граммов естественного радиоактивного элемента калия-40. При каждом акте распада одного атома калия образуется частица антинейтрино. Каждый миг в организме человека разрушается около 4400 атомов калия-40. Получается, что за час в вашем теле возникает приблизительно 4000 антиматерии позитронов. Продолжительность их существования мизерна. Позитроны быстро исчезают, сталкиваясь с обычными электронами и протонами вашего тела. Накопить достаточное количество антиматерии невозможно, зато человеку не грозит опасность саморазрушения.
0: Audio Stories.
2: Очень грустно мне, что нет серенады наших лет. Мне теперь

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Число жителей Геническо, Херсонская область, пострадавших в результате удара украинского дрона, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Ранее пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщал, что в результате удара украинского дрона в Геническе пострадали 3 человека, повреждены 2 многоэтажки и машины. Позднее Сальдо сообщал, что число пострадавших возросло до 5, также стало известно о гибели ребенка. Средства ПВО за вчерашний день ликвидировали на территории России 23 беспилотника вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны. По словам представителей ведомства, дроны были перехвачены в небе над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, а также над акваторией Азовского моря. Российские войска поразили заводы по производству дальнобойных беспилотников, а также транспортную и энергоинфраструктуру Украины. В Запорожской области операторы войск беспилотных систем настигли мобильные огневые группы ВСУ. В Херсонской области российские разведчики уничтожают резервы противника на правом берегу Днепра. Подробности у Леонида Муравьева.
2: Все мобильные огневые группы или просто МОГи постоянно на связи с подразделениями радиоэлектронной разведки 18-й армии. В охоте за дронами противника важно не сбить свои.
3: Практика использования дронов разведчиков показала, что расчеты более всего уязвимы не столько на взлете, сколько на посадке. Если противник обнаружил в небе нашу птичку, то за ней проследит. Поэтому сейчас сажать залу будем, так сказать, в движение.
2: Парашют! Зала на парашюте приземляется в поле прямо возле автомобиля. Меньше минуты уходит у расчета, чтобы забрать дрон и покинуть место посадки. В условиях широкого применения беспилотников с обеих сторон именно скорость стала решающим фактором в выполнении боевых задач.
0: Леонид Муравьев передавал из Херсонской области. Число поступивших в больницу с отравлением в кафе «Пятигорск» возросло до 34. Еще 5 отказались от госпитализации, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. В субботу сообщалось, что 9 человек поступили в больницу с кишечной инфекцией. Предварительно они посещали одно кафе. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры «Салмонелл». Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сборная Финляндии со счетом 1-0 в овертайме обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Финны в 5-й раз стали чемпионами мира. Команда сравнялась по победам на чемпионатах мира со сборной России. В постсоветский период россияне также 5 раз выигрывали турнир. Швейцарская сборная в 6-й раз в истории и в 3-й раз подряд стала серебряным призером мирового первенства. Бронзовым призером чемпионата мира впервые в истории стала команда Норвегия. В матче за 3-е место норвежцы со счетом 3-2 в овертайме обыграли команду Канады, которая является рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира 28 раз. Летняя погода вернется в Москву на этой неделе, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в столичном регионе начнет постепенно расти. 3 июня в Москву и область после долгой прохлады придет долгожданное тепло.

0: начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. Ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме. Самыми комфортными будут 3 и 4 число. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи станут почти летними теплыми. Минимальная температура будет в пределах плюс 8, плюс 14 градусов. Дневная температура 22-25 градусов. И это несмотря на то, что у нас сохраняется северо-восточный ветер. В конце рабочей недели вновь местами могут пособраться небольшие кратковременные дожди. Ночь станет еще более теплой, 10-15 градусов. Дневная температура 21-26. А это уже на градус-полтора выше климатической нормы. Так что первая пятидневка июня месяца обрадует нас теплом и солнцем.
1: Ночью и утром в Москве и Подмосковье ожидается туман, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам, видимость составит 200-500 метров. В городском хозяйстве столицы водителям рекомендовали внимательнее соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Согласно прогнозам, днем воздух прогреется до 18-20 градусов в Москве и до 16-21 градуса в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте Вести.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве осадков синоптики не обещают, и днем в российской столице от 18 до 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Процесс влюбленности сопровождается резким увеличением активности мозга и мощным выбросом нейротрансмиттеров – дофамина, серотонина и окситоцина. Эти химические соединения вызывают сильные эмоции счастья и возбуждения, стимулируя центр вознаграждений головного мозга. Среди признаков подобной любовной интоксикации – необъяснимая радость при мыслях о любимом человеке или общении с ним, скачки настроения, появление привыкания, стремление увеличивать частоту контактов. Даже спустя годы расставания возможно проявление своеобразных рецидивов. Какая-нибудь мелодия, сцена из фильма или местечко вдруг напомнит прошлые отношения, вызывая сильное желание снова связаться или больше не связываться с бывшими партнерами. Также разрыв отношений зачастую становится причиной состояния, сходного с синдромом отмены. Подобно тому, как отказ от курения приносит беспокойство, подобное состояние испытывают и после завершения близких отношений.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Пола Бейтсона едва ли можно считать актером. Единственная лента в его карьере – культовая кинокартина «Изгоняющий дьявола», причем в официальных титрах его имя отсутствует. Сам Бейтсон был специалистом по работе с рентгеновской аппаратурой и в фильме исполнил незначительную роль ассистента-радиолога, фактически сыграв самого себя. Участие в съемках датировано концом 1972 года, а 5 годами позже его арестовали по обвинению в убийстве. В ходе следствия выдвигалась теория причастности Бейтсона к ряду аналогичных преступлений – 6 или 7 случаям, однако весомых свидетельств не представили, и суд назначил наказание – пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения через 20 лет. Освобождение состоялось в 2003 году. Хотя Пол отбывал срок за единственное доказанное преступление, широкой публике он запомнился как предполагаемый серийный убийца из фильма «Изгоняющий дьявола». Его образ даже появился во 2-м сезоне популярного сериала «Охотник за разумом».
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Иране Дед Мороз совсем не похож на русского Деда Мороза. Каждый год страна празднует Навруз, иранский Новый год, который знаменует пробуждение природы после долгой зимней спячки. Праздник отмечается с первого дня весеннего месяца Фарвардина, который совпадает с днем весеннего равноденствия 20-22 марта. Местным символом Нового года выступает Хаджи Фируз. Хаджи Фируз предстает молодым и подтянутым мужчиной с лицом черного цвета в красных одеждах. Одна из трактовок гласит, что черный цвет символизирует темноту зимы и остановившуюся природу. Другая версия утверждает, что Хаджи Фируз – бывший чернокожий раб, который смог обрести свободу и стал воплощением надежды на позитивные изменения. Зачастую Хаджи Фируз появляется в сопровождении другого известного персонажа – Аму Навруза или дяди Навруза. Последний внешне напоминает классического российского Деда Мороза благодаря длинной белой бороде и посоху. Однако центральным участником празднования остается именно Хаджи Фируз. Появление этих персонажей воспринимается как знак приближающейся весны и воскрешения природы после зимнего покоя.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Эпизод под названием «Тамака» сериала «Симпсоны» увидел свет 7 ноября 1999 года. В нем Гомер Симпсон, вдохновившись фильмом о Зорро, принимается вызывать окружающих на дуэли. Один пожилой аристократ принимает его вызов всерьез и заставляет Гомера спасаться бегством вместе с семьей на загородную ферму. Решив попытать счастье в сельском хозяйстве, Гомер первоначально сталкивается с неудачей. Позже, экспериментируя с семенами помидоров и табака, обработанными радиоактивным плутонием, он выводит необычный гибрид – растение, которое дает плоды, похожие на помидоры с никотином. Названный Гомером «Тамака», овощ быстро превращается в успешный коммерческий проект. Однако финалом сюжета становится традиционной для семьи неприятности. Идея растения «Тамака» возникла не случайно. Еще в 1959 году американский научный журнал опубликовал статью, в которой описывалась возможность создания такого гибрида. В 2003 году американский фермер Роб Бауэр, поклонник «Симпсонов», решил воплотить идею в реальность. Для выращивания «Тамако» Роб использовал простую прививку и обошелся без плутония, поскольку томат и табак принадлежат к одному семейству посленовых. Опыт увенчался успехом. Впрочем, реальный «Тамако» несъедобен. Употребление плодов может привести к смертельному отравлению никотином.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Анна Уилкинсон, сотрудник Линкольнского университета в Британии, обнаружила, что при соответствующей тренировке черепаха быстрее, чем лабораторные крысы, преодолевает лабиринты. Кроме того, ей удалось доказать, что черепахи обладают способностью к социальному научению. Например, когда она показывала черепахе Моисею цель с помощью лазерной указки, остальные черепахи также фокусировали взгляд на указанном месте. До исследований Уилкинсон считала, что рептилии не способны реагировать на поведение представителей собственного вида. Впоследствии Анну заинтересовал вопрос наличия у черепах эмпатии. Показательным признаком стала зевота. Когда человек или другие животные видят, как кто-то зевает, они склонны повторить это действие, что отражает высокий уровень эмпатии. Подражательная зевота считается индикатором возможности проявления симпатии. Чтобы проверить эту теорию, Уилкинсон потратила полгода на обучение Моисея зевать по команде. Однако, наблюдая за его действиями, другие черепахи не спешили подражать. Вероятно, эмпатия у черепах присутствует, но выражена крайне слабо. Несмотря на отсутствие положительных результатов, полученные выводы ценны сами по себе. И статья Анны Уилкинсон «Отсутствие свидетельства заражающей зевоты у красноногих черепах» удостоилось Шнобелевской премии. Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Из дневника.
1: 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии, как солнце над землей, так счастье над головой человека, мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует, и мы узнаем красоту его в процветании земли. Так и к личному счастью мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе и обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
0: Михаил Пришвин. Моя.

0: Audio Stories.
1: Большинство исследователей убеждены, что ребенок, развиваясь в матке, пребывает в абсолютно чистой среде, лишенной микробов. Поверхность кожи новорожденного изначально свободна от любых микроорганизмов. Такое состояние длится считанные минуты после рождения. Сразу после появления на свет начинается активное освоение первых бактериальных жителей. Первичный набор микроорганизмов, которые формируют микробиом детской кожи, значительно зависит от способа появления ребенка на свет. Дети, рожденные естественным путем, получают большую часть микрофлоры через контакт с бактериями родовых путей мамы. Младенцы, которые родились посредством кесарева сечения, напротив, приобретают первую популяцию бактерий главным образом из внешней среды, включая медицинское учреждение. В период, когда кожа ребенка остается практически стерильной, он оказывается наиболее уязвим к различным инфекционным агентам.
0: Audio Stories.
2: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мыслей. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская авиация, дроны и артиллерия поразили различные объекты в тылу противника, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергоинфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Общие суточные потери противника составили около 1400 военнослужащих, следует из данных Минобороны. Испытывая трудности на поле боя, вооруженные силы Украины отгрызаются на гражданских. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
2: Хочу сказать, что вот на территории прифронтовых муниципалитетов, это такие города, как Сватово, Рубежная, Кременная, Лисичанск, Северодонецк. Ну, Лисичанск, Северодонецк, может быть, в меньшей степени. В большинстве это у нас город Сватово, в большинстве это Кременная, Рубежная. Практически каждый день беспилотники украинских войск наносят удары по гражданским объектам и по гражданским людям. По детям тоже. Совсем недавно был нанесен удар по маршрутному такси, большая маршрутка, в результате которого большое количество раненых, пострадавших и одна девочка, которая также погибла в результате удара, не дожила, по-моему, 5 или 6 дней до своего 18-летия. То удары наносятся по нашим представителям муниципальных служб, электрики, водники, тепловики, то по заправочным станциям, то прилетают беспилотники на остановки. Вот совсем недавно, буквально 2, наверное, дня назад, удар по гимназии номер 7 Сватовской. Умирают родители, а когда вот родители теряют своих детей, это уже неправильно. Тем более, когда теряют вот в такой вот ситуации, когда детвора становится мишенью. Думаю, что запугивание в том числе такое на уровне какого-то зверского отношения, оно имеет место.
0: 9 округов Херсонской области были обесточены из-за аварии и атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Без электричества также осталась значительная часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Критически важная инфраструктура продолжает работать. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Геническ в Херсонской области достигло 11 человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медпомощь, уточнил глава Херсонской области. Аэрофлот сегодня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. По данным сайта компании, рейс запланирован на 7 утра из Шереметьево. Время в пути составит около 6,5 часов. Как сообщила ранее пресс-служба Аэрофлота, полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля два раза в сутки. На линии будут действовать узкофюзеляжные Boeing 737 двухклассной компоновки, эконом и бизнес. Авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в ОАЭ. Также были сняты ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Транзитные прямые рейсы в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей, отмечали в ведомстве. Число заразившихся кишечной инфекцией после посещения кафе в Пятигорске Ставропольского края возросло до 36 человек, сообщили в Следственном комитете. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь. 5 человек отказались от госпитализации. Лечение они продолжат в амбулаторном режиме. Возбуждено уголовное дело нарушение санитарно-эпидправил, повлекшим по неосторожности массовое отравление людей. Как сообщал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, изначально были госпитализированы 9 пациентов, которые до этого ели в одном и том же кафе. Заведение закрыто.

0: на время проверок. Летняя погода вернется в Москву после долгой прохлады на этой неделе. Температура в столичном регионе начнет постепенно расти, сообщила нам главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: В начале июня погода в столичном регионе будет улучшаться. Хотя в первые дни, 1 и 2 июня, еще будут местами собираться кратковременные дожди, но температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и за счет дневных значений. В ночь на понедельник в московском регионе от плюс 5 до плюс 10 градусов. В Москве это будет 8-10 выше 0. Максимальная температура днем 16-18 градусов. Ветер сохранится в северо-западное направление, но не очень сильный. В ночь на 2 число без существенных осадков, 2 числа местами соберется кратковременный дождь, ночь уже станет теплее, 10-12, дневная температура 19-21 в Москве и 17-22 по области. Температура воздуха станет приближаться к климатической норме.
0: В Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до 10 часов утра. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без существенных осадков, плюс 18 градусов. В Москве также осадков не обещают и до 20 тепла днем.

0: Audio Stories.
1: В 2004 году ученые из университета Миннесоты задумались, насколько тяжело плавать в растворе, плотность которого вдвое превышает обычную воду. Казалось бы, абсурдная задача, но мотивация оказалась на высоте. Просто забавно попробовать. Руководитель проекта Эдвард Каслер совместно со студентом, профессиональным пловцом Брайаном Геттельфингером провели эксперимент. В стандартный 25-метровый бассейн добавили около 300 килограммов гуарановой камеди, безопасного загустителя, который используют для приготовления десертов и молочных продуктов. Вода преобразовалась в густой сироп, и группа из 16 добровольцев отправилась на заплыв. Оказалось, что усилия, которые требуются для плавания в сиропе и в обычной воде, практически одинаковы. Несмотря на внешнюю легкомысленность мероприятия, эксперимент имел важное значение для науки. Еще в 17 веке Исаак Ньютон и Христиан Гюйгенс вели дискуссии по поводу влияния вязкости жидкостей на движение предметов. Ньютон утверждал, что скорость движения зависит от плотности среды, в то время как Гюйгенс настаивал на отсутствии такой корреляции. Итогом спора стало включение обеих точек зрения в знаменитый труд Ньютона «Математические начала натуральной философии». Эксперимент Каслера наглядно подтвердил справедливость позиции Гюйгенса. Audio Stories.

0: Stories.
1: С древних времен бытует поверье. Убийство паука влечет за собой бедность, заболевания или неудачи. Может показаться, что это лишь устаревшее суеверие, никак не связанное с действительностью. Подобные представления распространены в различных культурах мира. Английская поговорка утверждает, что встреча с пауком утром означает хлопоты, днем предвещает надежду, а вечером – любовь. Шведы верят, что уничтожение паука приведет к дождливой погоде. Во множестве стран распространено мнение, будто паук в жилище символизирует финансовое благополучие и удачу. Согласно научным данным, пауки играют важную роль в поддержании экологического баланса. Эти животные активно охотятся на насекомых, среди которых немало переносчиков инфекций и сельскохозяйственных вредителей. Паук является одним из наиболее продуктивных хищников среди сухопутных беспозвоночных, поэтому их успешно применяют для защиты урожая. Это касается не только полей и садов. Пауки прекрасно приживаются и внутри домов. Они обосновываются в укромных уголках помещений вовсе не случайно. Там они выполняют полезную работу, истребляя мошек, мух и прочих мелких паразитов. Уничтожив паука, человек лишится невидимого, но весьма ценного союзника, который оберегает дом от незваных гостей. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Жан-Антуан Ноле, французский аббат, происходил из бедной семьи крестьян, однако сумел достичь значительных высот и удостоился личной встречи с королем Людовиком XV именно благодаря своим научным достижениям. Получив отличное образование, он прославился как известный ученый, изобретатель и конструктор, член Королевской академии наук. Но Ле приобрел известность благодаря ярким и зрелищным экспериментам, особенно в области электричества. Одним из наиболее впечатляющих были демонстрации с участием электрического мальчика. Ребенка подвешивали на шелковых нитях, которые не пропускают электрический ток, а потом подвергали воздействию специального устройства, заряжающего его статическим электричеством. После этого зрители могли наблюдать, как различные предметы к нему притягивались. Самый необычный опыт Ноле провел в 1746 году перед самим монархом. Ученый выстроил в ряд 180 солдат-гвардейцев, пропустив через них разряд электричества. Все солдаты синхронно вскрикнули и подпрыгнули от болевых ощущений. Спустя несколько дней этот же эксперимент повторили в одном из крупнейших монастырей картезианского ордена. Вероятно, эта демонстрация подтвердила убеждение Ноле в высокой скорости распространения электрического заряда.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, вернее, об одной форме, на первый взгляд очень простой, но очень часто провоцирующей на ошибки. Это прошедшее время, средний род. К таким глаголам задают вопрос «Что делала?». И вот первый пример по теме от ведущей Маргариты Митрофановой.
2: Но все равно так брало за душу, что сил не было человеческих.
1: Брало. Неверно. Правильный вариант – брало. Ударение ставим на корень. Кстати, в этой форме почти во всех проблемных словах ударение не ставим на окончание. Здесь следует обратить внимание на определение проблемных. Дело в том, что есть слова, в которых невозможно перепутать ударение. Мы никогда не скажем «пришло», «несло», ну или «легло». А вот в словах, которые вроде как бы можно и так произнести, в них окончание оставляем безударным. Брала. И вот еще один пример из той же картиночки.
3: Усадебное строительство несколько позже начало развиваться активно, когда наступила вольность дворянская, то есть с 1862 года активное строительство начало вестись.
1: Не начало, а начало. Ударение в этом глаголе, опять же, не ставим на окончание. Начало, брало, запомнили. И теперь разворачиваемся на 180 градусов и разбираем все те же глаголы прошедшего времени среднего рода, но возвратные, то есть с «си» на конце. Возьмем все то же слово «начало» и прибавим к нему возвратную часть вместе с гостем программы «Как знать».
4: И вот именно в тот момент в Голландии, если я правильно понимаю, началось развитие вот именно...
1: Началось неверно. Вот здесь уже ударным становится окончание. Началось. Дело в том, что возвратная часть «се» во многих словах как бы притягивает ударение к себе. Началось. В следующем высказывании гостя утреннего шоу Николая Азарова мы услышим сразу два слова по теме.
5: Где он работал? Что сделал? Как это предприятие поднялось? Как там развилось? Когда его двигали там с одного предприятия на комплекс предприятий?
1: Поднялось неверно. Правильно, поднялось. Ударяем окончание. Развилось тоже не лучший вариант. Более предпочтительным считается вариант с ударением на окончании. Развелось. И на очереди у нас еще один пример. Но он относится к меньшинству. Там притягательная сила возвратной части «се» не работает. И такой пример нам представит Александр Романов, гость утреннего шоу.
6: Когда вот документы стали рассекречивать, его спросили, расспрашивали об этом, и он сказал вот такую фразу. «Чтобы не вкралось в дело массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками под Дубосеково 16 ноября 41-го, неопровержимый факт».
1: А вот здесь уже ударение не следовало ставить на окончание. Не «вкралось», а «вкралось». Ударным должен быть первый слог. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейка.

0: Audio Stories.
1: Элиас Лумис, американский математик 19 столетия, который стремился применять научные методы для понимания мира вокруг себя. Наибольшую известность ему принесла работа над последствиями мощнейшей солнечной вспышки 1859 года. Однажды Лумис обратил внимание на способность торнадо ощипывать курицу. В 1842 году он решил проверить свою гипотезу практически. Зарядив пушечное ядро тушкой необработанного цыпленка, он выстрелил ей вертикально вверх со скоростью около 549 км в час. Так он хотел воспроизвести условия попадания курицы внутрь торнадо. В результате перья разлетелись на высоту до 20 метров, а само тело птицы оказалось разорванным. Этот научный опыт вскоре оказался предан забвению, пока в 1975 году химик и метеоролог Бернард Вонегут не проанализировал его работу. Его статья была озаглавлена довольно нестандартно «Ощипывание цыплят как мера определения скорости ветра в торнадо». В своей статье Воннегут раскритиковал методику Лумиса, заявив, что эксперимент оставляет желать лучшего, предложив взамен использование современных технологий, таких как аэродинамическая труба. Тем не менее, ученый подчеркнул ненадежность метода, поскольку состояние птицы влияет на устойчивость перьев. Именно за эту сатирическую критику Бернард Воннегут получил Шнобелевскую премию. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В древности греческое слово «планитес» означало «странник» или «блуждающая звезда». Астрономы называли планетами те небесные тела, которые перемещались относительно неподвижных звезд. Согласно представлениям античных ученых, существовало 7 планет, включая Солнце и Луну, хотя сама Земля не считалась частью этого списка, находясь в центре геоцентрической модели мира. Позже открытия таких великих исследователей, как Николай Коперник, Галилео Галилей или Иоганн Кеплер, перевернули прежнее понимание устройства космоса. Гелиоцентрическая система сменила геоцентрическую, и теперь планетами назывались лишь тела, которые обращаются вокруг Солнца. В 2006 году Международным астрономическим союзом было дано четкое определение понятия «планета». Сегодня оно гласит, что объект является планетой, если удовлетворяет трем условиям. Обладает круговой орбитой вокруг звезды, например, Солнца, имеет достаточную массу, позволяющую силой собственной гравитации принять округлую форму, очищает пространство своей орбиты от аналогичных объектов. Согласно современному пониманию, официальными планетами считаются 8 крупных тел Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон был открыт американским ученым Клайдом Томбо в 1930 году. Тогда предполагалось существование неизвестной 9-й планеты в данном регионе космоса, что делало открытие вполне ожидаемым. За счет особенностей своего расположения Плутон первоначально включили в список планет. Однако позже Плутону пришлось уступить свое звание планеты, так как он не соответствовал третьему условию. Недостаточная масса не позволяла ему очищать свою орбиту от окружающих космических объектов. Теперь Плутон признан карликовой планетой.
0: Аудиосторис.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Животное, известное как бинтуронг или кошачий медведь, живет в Юго-Восточной Азии от Индии до Филиппин. Внешне тихое и неуклюжее, это существо предпочитает фруктовую диету, но охотно разнообразит рацион рыбой, насекомыми или падалью. Особенность бинтуронга в его запахе. Зверек источает устойчивый аромат жареного попкорна. Работники парка дикой природы в Северной Каролине занялись подробным изучением животного, стараясь разгадать тайну запаха. Исследование показало, что источником аромата является специфическое химическое соединение, которое содержится в кукурузе и придает попкорну знакомый аппетитный запах. Это же вещество входит и в состав мочи кошачьего медведя, поэтому зверь приобретает характерный запах.
0: Аудио сторис.